0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Покайтесь в путях своих, народа земли. Смотрите, око хозяина мира бдит в душах ваших. Не верьте своим очам, соблазняющим вас. Дайте его оку осветить ваш путь. Очи человеческие – завеса на очах Божиих. Покаяние есть признание неверного пути. Оно указывает новый путь. Кающемуся открываются два пути. Тот, которым он шел, и тот, которым должен пойти. Кающихся лишь словами больше, чем тех, кто поворачивает колесницу своей жизни на новый путь. Дважды должен быть храбр кающийся. Первый раз оплакать прежний путь, второй – обрадоваться новому. Что за польза, покаявшись, ходить прежними путями? Как назовете того, кто тонет и зовет на помощь, но когда помощь приходит, отвергает ее? Вот так называю и вас. Покайтесь в вожделении мира и мирского, ибо мир сей – кладбище предков ваших, с вратами открытыми, ждущие принять вас. Еще совсем недолго, и вы станете предками чьими-то, и захотите услышать слово «покаяние», но не услышите его. Словно порыв ветра, разгоняющий туман от света солнечного, так и смерть отнесет вашу жизнь от лица Божия. Покаяние бодрит сердце и продлевает жизнь. Слезы покаяния смывают тьму с очей и придают им сияние детской чистоты. Глаза озера моего, словно глаза лани, всегда влажны и сияют алмазным блеском. Воистину, влага в очах гасит гнев в сердце. Подобно месяцу молодому душа кающегося. Полная луна опадает и уменьшается. Молодой месяц растет. Кающиеся пропалывают ниву души своей, освобождая ее от сорняков, давая расти семени доброму. Воистину, кающийся не тот, кто скорбит об одном совершенном грехе, а тот, кто скорбит о всех грехах, которые способен совершить. Мудрый хозяин выпалывает с поля не только то терние, что укололо его, но и всякое, желающее его уколоть. Господи, поспеши и покажи кающемуся новый путь, когда он возненавидит прежний путь свой. Матерь Божия, Бога-невеста, преклонись к сердцам кающимся. Отвори источник слезный в душах наших, чтобы омылись они от вязкого ила, помрачившего зрение наше. Души пресвятый, дохни и отгони от души кающегося тяжелый смрад, душивший его и приведший к покаянию. Тебе молимся и Тебе поклоняемся, всесильный и животворящий души истины.

0: Вы слушаете радио «Вера». Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Илья Резник.
1: Был прекрасный июльский день. Один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно. Утренняя заря не пылает пожаром. Она разливается кротким румянцем. Солнце, не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно-лучезарное, мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Они так же лазурны, как небо. Они все насквозь проникнуты светом и теплотой. К вечеру эти облака исчезают. Последние из них черноватые, неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца. На месте, где оно закатилось, так же спокойно, как спокойно взошло на небо. Алое сияние стоит недолгое время над потемневшей землей и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены, светлы, но не яркие. На всем лежит печать какой-то трогательной кротости.

0: Письма, дневники.
1: Из письма писателя и философа Константина Леонтьева родным. 1872 год. Греция. Монастырь на святой горе Афон. Скажу вот что. И в Руссике, и в Андреевском скиту прежде всего позаботились о красоте и богатстве храмов, а потом об удобствах для посетителей и о помещении для братьев. В обеих обителях иноки, видимо, считали долгом деньги благотворителей употребить прежде всего на украшение церквей своих. Так понимают афонские монахи свой долг. Чтобы яснее видеть, что такое честное монашество, стоит только из церкви, где блистает золото, серебро, хрусталь, дорогие иконы, облачения дорогие, пойти в тесную, душную комнату монаха или спуститься в трапезу, где братья ест травку и травку, как писал господин Благовещенский в своей книге об Афоне. Голоса.

надеемся, любим. Люблю лампады свет неясный. Пред темным ликом божества в нем словно шепот ежечасный твердит смиренные слова. Как будто кто-то, невзирая на то, чем жив и грешен я, всегда стоит у двери рая и молит Бога за меня. Владимир Полей.

0: памяти из жизни русских праведников. Преподобный Исаакий Оптинский.
1: Десятилетний Ваня Антимонов, сын богатого курского купца, с важным видом восседал верхом на лошади. Это была не просто конная прогулка. Ваня выполнял поручение отца и вместе с приказчиком гнал стадо быков на ярмарку, где их уже ожидал покупатель. Мальчик зорко следил, чтобы животные не отбивались от большого стада, подгонял отстающих бычков, сдерживал слишком резвых. Для ребенка работа была непростой, но Ваня был доволен тем, что отец, как взрослому, доверил ему настоящее дело. Поэтому, когда два шустрых бычка вдруг кинулись в сторону, Ваня крикнул приказчику: «Сам догоню!» и во всю прыть поскакал за беглецами. Но не тут-то было. Быки, почуяв погоню, разбежались в стороны. Ваня хотел повернуть сначала за одним, но лошадь вдруг перестала его слушаться и продолжала нестись вперед. Мальчик испугался. «Господи, помоги! Господи, помоги!» — повторял он, зажмурившись и крепко вцепившись в поводья. Внезапно на полном скаку лошадь резко остановилась, вздымая комья земли. С большим трудом Ване удалось удержаться. Когда мальчик открыл глаза, они стояли на самом краю глубокого обрыва, который до этого момента скрывался за высокой травою. То, что лошадь в него не упала, было настоящим чудом. Ваня был уверен, что именно Господь, которого он призывал на помощь, уберег его от беды. Лошадь присмирела и снова стала послушной. Мальчик пригнал бычков к стаду. Приказчик, увидев его бледное испуганное лицо, стал спрашивать, в чем дело. Но Ваня ничего ему не рассказал. Поведал он об этом случае лишь спустя много лет, когда поступил в монастырь Оптино-Пустынь и принял монашеский постриг с именем Исаакий. Он часто упоминал, что чудесное происшествие заставило его задуматься о том, чтобы избрать в жизни путь служения Богу. «Того, кто сердцем своим к Богу воззовет, Господь из тьмы выведет и из пропасти поднимет», — говорил Исаакий Оптинский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
0: Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Исаакий Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Катан.
1: Отчаяние бывает двух родов. Во-первых, бывает отчаяние души от множества содеянных грехов. Человека мучает совесть. В эти минуты душа находит в себе силы призвать на помощь Бога. И это бывает спасительно. Но бывает и губительное отчаяние, когда происходит что-нибудь не по воле человека. Причина такого отчаяния – страх пред общественным позором, оскорбленное самолюбие. Хочу поделиться с вами словами святителя Филарета Московского о грехе отчаяния. «Отчаяние есть порождение гордости. Итак, смирение да будет охранителем вашим от помыслов отчаяния. Мы стоим того, чтобы отчаяться, но благодать Божия не заслуживает того, чтобы потерять надежду на нее».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний священника Павла Флоренского о настоятеле церкви на Моросейке в Москве, протоиерее Алексее Мичеве, 1924 год. Среди многих обездоленных в русской жизни имеется разряд, заслуживающий особенного внимания. Это именно учащаяся молодежь. Правда, с нею носились и возбуждали ее самомнение. Но правильного воспитания и духовного руководства она была лишена, по крайней мере, целое столетие. Качаясь между равно искажающими духовную жизнь, формальными уроками закона Божия средней школы и либеральным антирелигиозным скепсисом высшей. Весь строй русской интеллигенции был таков, что здоровое религиозное воспитание русской молодежи сделалось недоступным. На эту-то сторону обратил особенное внимание отец Алексий. Он любил молодежь и рассчитывал в будущем на нее. Приводил ее к Богу не через книги, но через богослужение, к которому привлекал молодежь, и через опыт духовной жизни вообще. Он учил их прежде всего не тому, как надо мыслить, а тому, как надо жить. Он старался укрепить в них волю и чувство долга, считая одну из характерных черт русского народа, безволие, величайшим грехом. К отцу Алексию ходили студенты со своими скорбями, сомнениями, несчастьями. Около него плотно осели члены христианского студенческого союза. Насколько ценили они общение с ним, можно судить по многим часам, которые они простаивали и просиживали на лестнице, ожидая своей очереди. Они ревностно посещали богослужение, активно участвуя в нем, сообразно своим способностям. Они образовывали кружки, изучавшие совместно духовные вопросы и крепко объединявшиеся чувством братства, нравственной поддержкой и взаимной помощью. Они помогали общине во всех сторонах ее жизни. И до сих пор эта молодежь объединена именем отца Алексия. И можно быть уверенным, памятью о нем не раз будет направляться в жизни в лучшую сторону.
0: Голоса.

0: 1873 году в Вятке открылось первое благотворительное общество. Как было написано в уставе организации, она имеет целью доставления средств к улучшению нравственного и материального состояния бедных города Вятки. Богатые вятичи вступали в общество, не задумываясь. Одним из тех, кто не скупился на пожертвования, стал пароходовладелец Тихон Булычев. Товарищество Волго-Вятского пароходства было хорошо известно жителям Казани и Нижнего Новгорода, Рыбинска и Астрахани. Оно облегчало жизнь тем, кто предпочитал путешествовать не железнодорожным, а речным транспортом. Соответственно, и на уровень доходов хозяин пароходства Тихон Булычев не жаловался. Он был, как тогда говорили, миллионщиком. Имея такое состояние, 30-летний мужчина мог позволить себе жить в свое удовольствие на проценты с капиталов. Но не таким был Тихон Филиппович. Он работал, не думая о выходных и отпусках. Более того, уже в преклонном возрасте открыл предельную фабрику. С нее в 1911 году в Вятке началось текстильное производство. Тихон Филиппович прославился не только как талантливый коммерсант. Булычев был убежден, его средства гораздо нужнее убежищу для вдов и девиц, детскому приюту, дому трудолюбия, ночлежке и другим богоугодным учреждениям, попечителем которых он являлся. В 1904 году благотворитель выстроил здание для мужской гимназии. Учащиеся между собой называли Булычева Дон Кихотом за его высокий рост, благородные черты лица, а главное – за доброту. Ему действительно было не занимать благородство души. В голодном 1892 году Тихон Филиппович снабдил за свой счет всю губернию хлебом. На судах Булычева вятичи впервые увидели электрическое освещение. Весь город сбегался к пристани посмотреть на сияющие лампочки. Тихон Филиппович содержал местные больницы. Для одной из них он приобрел первый в Вятке рентгеновский аппарат. А городу Орлову, в котором благотворитель родился, он пожертвовал 25 тысяч рублей на строительство здания реального училища и провел в Орлов электрическую и телефонную линии. В Вятке Булычеву принадлежало несколько домов. Один из них был настолько красивым, что в народе его называли «Вятским чудом». В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, Тихон Филиппович передал особняк дому инвалидов и сирот. Другие свои дома благотворитель отдал в распоряжение Красного Креста. В них открылись госпитали для солдат. Семьям фронтовиков Булычев каждый месяц жертвовал по 1000 рублей. Спустя год после революции пароходная компания и фабрика Тихона Филипповича перешли в собственность государства. Миллионер и благотворитель остался нищим. О его заслугах перед городом новая власть предпочла забыть. Булычеву было негде жить. 80-летний старик скитался по квартирам своих бывших служащих и целые дни проводил в молитвах. Он умер в 1929 году, но память о нем, сами того не зная, хранили все крупные драматические театры страны. Тихон Филиппович стал прототипом главного героя знаменитой пьесы Горького «Егор Булычев и другие».
1: Имена милосердия.

вера. Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий — только отклик искаженный торжествующих созвучий? Владимир Соловьев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Учение Иисуса Христа распространилось по миру благодаря святым апостолам, ближайшим ученикам Спасителя. Но не только им одним. Не меньшую роль в деле проповеди Евангелия сыграли жены-мироносицы, то есть благочестивые женщины, которые следовали за Христом и в итоге стали Его ученицами. Некоторые из жен-мироносиц были приравнены Церковью к апостолам. В первую очередь этой чести была удостоена Мария Магдалина. Она не только рассказывала о служении и чудесах Спасителя, путешествуя по Римской империи, но и стала автором знаменитого пасхального приветствия «Христос воскрес». В церковнославянском варианте «Христос воскресе». На основании этих слов впоследствии был составлен тропарь, главное песнопение праздника Пасхи «Христос воскресе из мертвых». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых» лучше всего иллюстрирует идею тропаря как церковного песнопения. Дело в том, что изначально словом «тропая» называлось знамя, которое несли впереди армии, которая возвращалась с войны и возвращалась с победой. Таким образом, слово «тропарь» означает торжественное песнопение, в котором прославляется победа. Но не военная, а особая великая победа Христа над смертью. Евангелие сообщает нам, что первыми свидетелями чуда воскресения Спасителя стали жены-мироносицы, прежде всего Мария Магдалина. Именно ей Христос явился в Гефсиманском саду и повелел рассказать апостолам о своем восстании из мертвых. Мария Магдалина с радостью выполнила поручение учителя. Каждому из учеников Христа она говорила: «Христос воскрес! Христос воскрес!» С тех древних времен эта фраза стала традиционной формой пасхального приветствия. Впоследствии на основании

0: не этих слов. И был составлен тропарь: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть победив, и пребывающим во гробах жизнь даровав». В таком кратком, казалось бы, песнопении изложено все учение Церкви о воскресении Спасителя. Во-первых, провозглашается вера в истинность этого чуда. Христос действительно воскрес из мертвых. Во-вторых, своей смертью на кресте Он победил духовную смерть, которая пришла в мир из-за греха Адама и Евы. И в-третьих, воскреснув из мертвых, Христос открыл путь в Царство Небесное всем людям. Ад был Спасителем побежден, и теперь смерть – это не конец всего, не катастрофа, а только лишь переход в жизнь вечную.
1: Тропарь «Христос воскресе из мертвых» поется в православных храмах в течение всего периода празднования Пасхи, то есть 40 дней до праздника Вознесения. Исполнением данного песнопения начинаются и заканчиваются все пасхальные богослужения. В течение службы он также звучит неоднократно, наполняя сердца людей радостью о воскресшем Христе. А теперь давайте послушаем песнопение «Христос воскресе» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Илья Резник.
1: У человеческой памяти есть одно странное свойство. Иногда то, что случилось много лет назад, живее, ярче и реальнее того, что произошло только вчера. Я очень отчетливо вижу родительский дом. Маленький, теплый, со скрипящими половицами, с русской печкой, которая занимала большую его часть. Ранней весной, когда на улице еще вовсю трещали морозы, у нас начинали рождаться телята, ягнята и прочая живость. Первые дни, чтобы не замерзнуть, они проводили в доме вместе с нами. Если еще добавить сюда желтых пушистых гусят, которые вылуплялись из яиц примерно в то же самое время, глупого щенка и пару котят, то можно понять, это был не дом, а маленький Ноев ковчег. Я до сих пор помню мягкий каракуль на лбу ягненочка, с которым мы бодались, когда я еще ползал. Из моей памяти стерлись многие более значительные события, а вот этот каракуль остался навсегда.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Восстаньте, все творения, послужите Богу живому, который заботится о вас. Поклонитесь и послужите Ему, ибо никто милосерднее, чем Он, не посетит вас в этой юдоле страха и печали. Приходили рабы и представлялись господами. Пришел Господь и соделался рабом. Рабы, назвавшиеся господами, спешили подчинить себе всех. Господь, в зраке раба пришедший, спешил послужить всем. Восстаньте, лилии полевые, и заблагоухайте, ибо имя ваше помянули уста его святые. Восстаньте, камни, и поклонитесь ему, ибо вас касались стопы его святые. Взыграй, пустыня, и возрадуйся, ибо тебя он осветил самыми долгими и сокровенными молитвами. Восстаньте, пшеница и лоза виноградная, ибо вас благословил он более всех творений. Восстаньте и благословите его. Возрадуйтесь, рыбы, и прославьте Господа, ибо был он голоден, и вы накормили его. Взыграйте, вода и ветер, и послужите ему, ибо вас он очищал и умерял силою своею. Восстань, смоковница, и облачись в шелка, ибо на тебе узрел он грешника и спас его. Возрадуйтесь, волы и овцы, и исполнитесь трепета, ибо в ваших ветхих яслях он родился. Воспойте, птицы, ибо вас возвысил он, указав людям в пример. Взыграй, елей, и разгорись перед престолом его, ибо тобою помазанный возрадовался он и спас грешницу. Восстаньте, терн и тростник, и устыдитесь, ибо вы причинили ему боль. Восстаньте, железо и дерево, и покайтесь, ибо пусть невольно вы принесли ему муки крестные. Восстаньте, жители городов, и возрыдайте, ибо вы не поверили ему. Восстаньте, старейшины народные, и посыпьте пеплом главы ваши, ибо вы осудили его. Восстаньте, нищие, и прильните к нему, ибо он богатство ваше. Восстаньте, цари, и сложите короны свои к ногам его. Он один научил вас мудрости о первенстве и старшинстве. Восстаньте, грешники, и восплачьте пред ним, ибо только его рука не кидает в вас камень. Восстаньте, праведники, и трезвитесь, ибо величайший праведник спешит к вам. Взыграйте, звезды, ибо светоносец ваш идет в гости к вам. Восстань, вселенная, и воспой гимн Господу, ибо Господь живой, а тебе пекущийся вселился в тебя».

0: Радио «Вера». Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Илья Резник.
1: Я люблю свой мир. Я знаю в нем каждое дерево, каждую тропинку. Я знаю, где быстрее всего вызревает горько-сладкая жимолость, в каком месте лучше собирать кедровые шишки, на каком из перекатов и в какой час клюет хариус, под какой пихтой прячутся рыжики или грузди. И неважно, что река давно изменила свое русло, что места ягодные покрылись хвощом и бузиной, что почти все деревья в округе уже спилены лесорубами. В моей памяти остается все так, как было.

0: Времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из письма архиепископа Богучарского Серафима Соболева архиепископу североамериканскому Вениамину Федченкову. 1934 год. Болгария. В жизнеописании святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, сообщается, с какой любовью и каким почитанием он относился к одному старцу, который учил, что упоминаемый в Библии Мельхиседек есть действительный Христос. Эта любовь святителя Кирилла и его молитва при содействии молитв самого заблуждавшегося старца и обратила последнего на путь истины. Святая Церковь наша, даже в числе прославленных ею святых, имеет таких, мнения коих не совпадали с ее учением. Например, в творениях священномученика Иринея, епископа Лионского, есть учение о тысячелетнем земном царстве Иисуса Христа. В творениях святителя Григория Ниского, в частности, в его разговоре с своей сестрою Макриною, на основании слов апостола Павла «Да будет Бог всяческое во всех» выражается мнение о том, что некогда исчезнет зло и порок. Следовательно, прекратится и мучение. Тем не менее, Святая Церковь не скрыла от нас строк из творений сего святого Отца о наступлении момента, когда будто бы исчезнет зло и прекратится порок. И не почла их препятствием для включения святителя Григория Ниского в число угодников Божиих.
0: Голоса.

души невидимый хранитель, услышь моление мое, благослови мою обитель и стражем стань у врат ее. Да через мой порог смиренный не пришагнет, как тать ночной, ни обольститель ухищренный, ни лень с убитой душой, ни зависть с глазом ядовитым, ни ложный друг с коварством скрытым. Всегда надежную броней пусть будет грудь моя одета, да не сразит меня стрелой измена мстительного света. Не отдавай души моей на жертву суетным желаниям.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Макарий Колязинский.
1: На левом берегу Волги, в 20 верстах от города Кашино, в густом лесу стоял монастырь. Его основал в середине 15 века монах по имени Макарий, пришедший на это место и построивший здесь уединенную хижину. Жители окрестных селений скоро узнали об отшельнике. К Макарию стали сходиться люди, желавшие молитвенного уединения. Так постепенно вырос целый монастырь, названный Колязинским, по имени прежнего владельца здешних земель, который пожертвовал их обители и сам принял в ней монашеский постриг. Макария же братья избрала главой монастыря, игуменом. Однажды утром в келью к Макарию пришли монахи. Они были чем-то сильно расстроены. «Батюшка игумен», перебивая друг друга, взволнованно проговорили они. «Монастырское стадо украли, прямо с пастбища увели. Мы всю округу обегали, не нашли». Игумен успокоил монахов. «Вы все, что могли, сделали», — сказал он. «Будем теперь на Божью волю уповать, Господа о помощи просить». Вместе с монахами игумен Макарий долго молился. Время близилось к вечеру, когда, проходя мимо открытых монастырских ворот, игумен вдруг увидел, что перед ними толпится украденное монастырское стадо. Тут же стояли два незнакомых человека. Вид у них был странный. Они трясли головами и все время терли глаза. «Благодарствую, что стадо пропавшее назад привели», — сказал им Макарий. Незнакомцы явно опешили. «Мы что, в монастыре?» — изумленно спросили они. «Да, а я здешний игумен», — ответил Макарий. И тут незнакомцы, не сговариваясь, стали просить у Макария прощения. «Это ведь мы стадо украли. Но как только отошли в лес, вдруг поразила нас обоих слепота. Тут-то мы поняли, что это Бог нас наказывает за злодейство наше. Долго мы блуждали, а теперь вот видно, сам Господь к монастырю вывел. Прости нас, отче». Макарий принял искреннее раскаяние грабителей, и в тот же миг зрение к ним вернулось. Бывшие воры остались в обители и стали монастырскими пастухами. «Преблагой Бог не хочет смерти грешника, а жизни и обращения его ко спасению, и ему одному ведомыми судьбами приводит его ко спасению через покаяние», — говорил Макарий Колязинский, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Макарий Колязинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Катан.
1: Через разные обстоятельства жизни Господь разговаривает с нашей душой. Иногда так бывает, что Господь хочет, чтобы мы проявили кротость и терпение. Он ставит нас в зависимые от других людей обстоятельства, когда мы очень хотели бы, но ничего не можем изменить. Хочу поделиться с вами добрым советом святителя Филарета Московского как раз для таких случаев. Надобно желать доброго дела, но когда оно не от нас зависит и не делается, не возмущаться против неделающих, а просить помощи от Бога и предавать в волю Его то, что от нас не зависит.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма поэта Александра Пушкина другу Николаю Кривцову. 1831 год. «Посылаю тебе, милый друг, любимое мое сочинение. Ты некогда баловал первые мои опыты. Будь благосклонен и к произведениям более зрелым. Что ты делаешь в своем уединении? Нынешней осенью был я недалеко от тебя. Мне хотелось с тобой увидаться и поболтать о старине. Карантины мне помешали. Таким образом, Бог ведает, когда и где судьба сведет нас опять. Мы не так-то легки на подъем. Ты без ноги, а я почти женат. Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Счастье можно найти лишь на протаренных дорогах. Мне за 30 лет. В 30 лет люди обыкновенно женятся. Я поступаю как люди. И, вероятно, не буду в том раскаиваться».
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Купец, промышленник и пароходчик Иван Цыпулин прожил в Калуге всю свою сознательную жизнь. 16 лет был городским головой. На эту должность Цыпулин переизбирался 4 раза, побив все местные рекорды пребывания на столь ответственном посту. И след в истории Калуги Иван Казьмич оставил незабываемый, ибо незабываемы были его добрые дела. Рабочий стаж в Ване начался с 6 лет. Мальчик из крестьянской семьи села Ловцы Рязанской губернии помогал родителям сводить концы с концами, но успевал и учиться. В селе имелась школа. Всего в жизни он добивался сам, своим трудом. Перебравшись в Калугу, был перегонщиком плотов, трудился в судопромышленной конторе, управлял торговыми перевозками, а крепко став на ноги и заработав капитал, стал владельцем пароходной пристани. Позже Иван открыл собственное пароходство – пассажирское и буксирное. В числе прочих, по Оке тогда ходило судно «Цыпулин», но люди, глядя на него, не качали укоризненно головами, мол, скромнее надо быть. Ивана Казьмича любили за то, что приходил на помощь в трудную минуту и не жалел средств, чтобы облегчить жизнь землякам. Став городским головой, Цыпулин решил огромное количество проблем, связанных с благоустройством Калуги. Он провел в дома и на улице электричество, заасфальтировал дороги, высадил парки, положил начало трамвайному сообщению и привел в порядок рыночные площади. Иван Казьмич вникал даже в такие вопросы, как, например, установление фиксированных цен за проезд на извозчике. Цыпулин настоял на том, чтобы в Калуге построили библиотеку и военный лазарет. Но больше всего людям запомнился день 14 декабря 1887 года, когда заработал первый в Калуге водопровод. Это был бесценный подарок горожанам от Ивана Казьмича. Сверх всякой меры, загруженной государственной и общественной работой, Цыпулин находил время заниматься благотворительностью. Его щедрость не знала границ. Свой личный каменный особняк, который стоил 70 тысяч рублей, Иван Казьмич подарил техническому училищу, в придачу добавив 30 тысяч на его обустройство. Пожертвовал крупную сумму на ремонт мужской гимназии и на возведение церкви в военном лагере. Отдельное здание больницы и домовая церковь при епархиальном женском училище не были бы открыты, если бы не финансовая помощь Ивана Казьмича. Церкви по просьбе градоначальника дали имя великомученицы Екатерины. Цыпулин не просто так просил об этом. Катей звали его умершую дочь, и он хотел увековечить память о ней. Иван Казьмич входил в 5 калужских благотворительных организаций. Среди них было «Общество помощи бедным», отдел Императорского православного палестинского общества и даже «Общество страхования имущества от огня», которое учредил сам Цыпулин. А в 1887 году он создал «Судосберегательное товарищество». Оно выдавало материальную помощь рабочим. От них градоначальник получил подарок, которым очень дорожил – икону мученика Антипы в серебряной ризе. За особые заслуги Цыпулина наградили званием потомственного почетного гражданина Калуги. Но и своей исторической родине Иван Казьмич тоже охотно помогал. В Ловцах построил новую двухэтажную школу и церковь, реставрировал древние храмы и содержал действующие сельские церковные приходы по всей губернии. Материально поддерживал семьи бедняков и не давал в обиду детей-сирот. Ивана Казьмича не стало в 1901 году, но по Оке еще долго ходил пароход, названный его именем. Протяжный гудок судна зычно оглашал окрестности, и люди на берегу угадывали, не глядя. Цыпулин идет.
0: Имена, имена милосердия.

0: Вера.
1: Люблю отчизну я, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные преданья не шевелят во мне отрадного мечтанья. Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыханья, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным, пронзая ночь и тень, встречать по сторонам, вздыхая ночлеги, дрожащие огни печальных деревень.
2: Михаил Лермонтов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Бог, почитаемый христианами, это Бог Троицы, одновременно единый и при этом существующий в трех лицах. Каждый из лиц Святой Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, в истории человечества проявляло себя по-разному. Бог Отец послал в наш мир Своего Сына, именуемого Иисусом Христом. Выполнив Свою миссию, Христос открыл путь для схождения в мир Святого Духа. Оно, это схождение, состоялось на 50-й день после воскресения Христа из мертвых. О том, как Святой Дух явил Себя людям, расскажет священник Антоний Борисов.
2: На 50-й день после воскресения Христа на Богоматерь и апостолов сошла благодать Святого Духа. Дева Мария и ученики Спасителя находились вместе, молились, и вдруг они услышали шум как бы от сильного ветра и увидели огни пламени, которые исходили с неба. В виде огней апостолам и Богоматери явилась благодать Святого Духа. Она просветила учеников Христа и дала им особенные силы – силы проповедовать Евангелие всему миру. Апостолы передали полученные от Бога благодатные дары следующим поколениям христиан. Понимание того, как Святой Дух своей благодатью действует на человека, отразилось потом в молитве, названной по первым своим словам «Царю Небесный». «Царю Небесный, Утешителю, Души Истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди вселисевны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде находящийся и все наполняющий присутствием Своим, сокровище благ и податель жизни, приди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси преблаги души наши». Дары Святого Духа пребывают в Церкви и сегодня. Они подаются Богом каждому православному христианину. Происходит это в таинстве мира помазания. Через помазание святым миром, то есть особым освященным веществом, человек получает те же самые дары, что и апостолы в день Пятидесятницы. Их содержание таково. Каждый православный христианин имеет особую духовную поддержку от Бога. И благодать Святого Духа дает нам возможность общаться с Господом, как с любящим Отцом. Ну и кроме того, дары Пятидесятницы помогают нам развивать наши таланты, направлять их во славу Божию и Его Святой Церкви.
1: С молитвы Царю Небесной начинается почти каждое православное богослужение, что не случайно. Православная Церковь верит, что все действия, совершаемые в храме, имеют благодатную силу только благодаря Святому Духу. Поэтому и звучит всякий раз призыв к третьему лицу Святой Троицы – прийти и благословить начинаемое богослужение. Кроме того, существует благочестивая традиция читать молитву Царю Небесной в начале каждого доброго дела, чтобы получить на него благословение Божие. А теперь давайте послушаем песнопение Царю Небесной в исполнении хора Нижегородской епархии.
3: So

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери в селе Тысяцкое Тверской области была построена в 18 веке. Многие годы храм являлся духовным и культурно-просветительским центром округи, хранил множество редких святынь. В нем находилось уникальное объемное распятие Спасителя, старинные иконы и ажурное паникадило, подобное которому можно увидеть только в историческом музее Санкт-Петербурга. С приходом советской власти и периода безбожия церковь разграбили, а в ее здании в разное время располагались сельский клуб, столовая, производственные цеха. Последние десятилетия храм пустовал и продолжал разрушаться. Но в 2016 году в селе образовалась инициативная группа, которая занялась восстановлением святыни. Добровольцы поставили крышу и главку с крестом. А в 2023 году в храме Смоленской иконы Божией Матери состоялась первая за десятки лет божественная литургия. С тех пор богослужения здесь проходят регулярно. Неравнодушные прихожане продолжают восстанавливать внутреннее убранство церкви. Местные умельцы изготовили кованые подсвечники и паникадило в процессе создания иконостаса. Но многое еще предстоит сделать. Провести газовое отопление, заменить окна и полы. Впереди работы по ремонту колокольни. Приходу удалось закупить пиломатериалы и воздвигнуть леса для ее реставрации. Теперь нужна наша помощь для дальнейшего строительства и установки балок для колоколов. Поскольку своих ресурсов у прихожан немного, с восстановлением церкви им помогает фонд «Мои друзья». Организация открыла сбор на ремонт колокольни храма Смоленской иконы Божией Матери в селе Тысяцкое. Помочь возродить святыню и поддержать работу фонда можно на сайте «моидрузья.org». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Души усопших, славословьте со мною Троицу Небесную. Чем заняты вы теперь? Одни в судорогах страха вдали от Бога, другие в радостном восхищении от близости Его. Покинули вы прах плоти своей, любимую заботу вашу, о чем вам заботиться? Лишь о наготе своей. Понимаете ли теперь, что не тело душе, а душа давала запах телу вашему? Тяжко душе грешной остаться один на один с запахом своим, когда не рассеян он телом, не растворен другими запахами. Известно ли вам, что колесо само не покатится в грязь, если не направит его возница? Разве не видите, что колесо в грязи по воле возницы? Колесо получило плату свою, и возницу ждет воздаяние. Грешники, не стремитесь обратно в тела свои, чтобы избежать зловония, от которого задыхаетесь. То же зловоние принесете вы с собой и умножите его в новом теле. Грешники, не стремитесь вернуться в тела свои, чтобы избежать жгучего огня, обжигающего, и дыма, душащего вас. И пламя, и дым с собою вы носите, и тело не спаситель, но жертва ваша. Устремите все желания свои к вечной девственности божественной, изгоняющей всякий смрад, к Сыну Божию, освящающему пламенем мудрости троической, к Духу Святому, подающему силы и дерзновение возвыситься до кругов ангельских. Души чистые, благоухающие, восхитительнее всех бальзамов земных, не отдаляйтесь от нас, жителей земных. Что еще миг-другой будем следовать мученическим путем вашим, прежде чем обратимся в прах. Чистые на земле будут чисты на небесах, и в одной славе будут пребывать, благоухая райским ароматом и облаченные в девственную белизну. Умножьте любовь вашу к нам, усильте молитву за нас. Ибо нет между нами иной преграды, кроме немощной плоти нашей. Ибо хотя и опередили вы нас, а мы задержались в пути, путь один, и град в конце пути один. Души праведные, молимся и мы за вас Господу, да облегчит и ускорит Он приход ваш к Нему, хотя мы и слабее вас молимся за вас. Молимся по любви к вам, которой горит сердце наше, словно младший и слабый еще брат протягивает руки свои, чтобы помочь старшему и сильному. Ибо так же, как младшие и старшие братья, одно в глазах любви их родивший, так же мы и вы одно в глазах премудрой и всесильной любви Бога Вышнего. Нет числа вам, стаи душ от земли отлетающих. Не разлетайтесь и не пугайтесь. Не оглядывайтесь на холодный остров земной жизни, к которому мы еще привязаны на какой-то миг, пока не догоним вас в полете к светлым и теплым пределам. За всех вас, грешные и праведные, молимся мы, ни живые, ни мертвые. Молимся милосердию небесному. Да не смущайтесь и не озирайтесь назад, но всеми силами устремитесь вперед, все выше, к свету и радости, миру и полноте.

0: Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Илья Резник.
1: Однажды осенью я отправился в путешествие за огороды, чтобы полакомиться плодами боярки, которая после первых заморозков становится удивительно сладкой. На одной из веток среди мелких красных ягод я вдруг обнаружил довольно крупное золотистое яблоко. Я огляделся вокруг, думая, что его кто-то подвесил, как в Новый год, на елку. Потом попробовал сорвать. Яблоко держалось крепко, словно росло здесь веки вечные, и поддалось далеко не сразу. А какой у него был вкус и аромат! С тех пор прошло более 5 десятков лет, но я до сих пор ясно помню то абсолютное ощущение блаженства, которое тогда испытал, вкушая этот удивительный неземной плод.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Кишиневского Серафима Чичагова о своем духовнике Иоанне Кронштадтском. 1909 год. Дух отца Иоанна требовал сохранения всей своей естественной внешности, чтобы избежать в духовной борьбе столкновения с легко вкрадывающимся лицемерием, отвлекающим от внутренней работы, когда монашеская одежда, обстановка, условия жизни дают без труда преимущество и приобретают кажущиеся достоинства. Его дух стремился к самой искренней, чистой правде, к тому, чтобы никогда не казаться лучше, чем есть, а только быть действительно таким для Бога, людей. Поэтому он предпочитал скорее внешностью заслуживать осуждения, чем похвалу. Одевался, не смущаясь, в богатые одежды, которые ему дарили, пил и ел для друзей и гостеприимных хозяев все, что ему не предлагали, конечно, в ограниченном количестве, и все покрывал своею любовью. Несомненно, батюшка, отец Иоанн, был блаженного духа, который в крайних формах у простого народа доходит до юродства, Христа ради. Избрав такой трудный путь совершенствования, он любил бывать в обществе, беседовать и находил всегда в этой общественной жизни себе нескончаемую, непрерывную духовную работу.
0: Голоса времени.

зеркало влаги холодной месяц спокойно глядит, и над землею безмолвной тихо плывет и горит. Легкою дымкой тумана ясно одет небосклон, светлая грудь океана дышит, как будто сквозь сон. Медленно, ровно качаясь, в гавани спят корабли. Берег в воде отражаясь, смутно мелькает вдали. Смолкла дневная тревога, полный торжественных дум, видит присутствие Бога в этом молчании ум. Иван Никитин.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Антоний Леохновский.
1: В середине XVI века в селении Леохново, что близ города Старая Руса, поселился монах по имени Антоний. С помощью местных жителей он возвел церковь, которая была освящена в честь праздника Преображения Господня. Со всей округи приезжал народ к нему в Леохново за мудрым советом. Многие оставались, чтобы постоянно жить под духовным руководством монаха. Так постепенно вокруг Преображенской церкви образовалась обитель Леохновский Спасо-Преображенский монастырь, игуменом которого избрали отца Антония. Однажды случилась беда. Загорелась крыша монастырской трапезной. Монахи бросились тушить пожар, но в тот день дул сильный ветер, и как ни старались они, с огнем справиться не получалось. Пламя разгоралось все сильнее и грозило перекинуться на другие монастырские постройки. В отчаянии братья бросились в келью к своему игумену. «Отче, не удержали мы огонь, что же будет теперь?» — со страхом восклицали они. «Теперь Господь о нас позаботится», — отвечал отец Антоний. «Раз сделать больше ничего не можем, положимся на Божью волю, и, коли заслуживаем милости, то не опечалит он нас выше меры. Мы же станем молиться». Игумен повернулся к иконам, перекрестился и начал молитву. Братья присоединились к нему. Вскоре с улицы донеслись радостные крики. «Потух огонь! Миловал Господь!» Ветер, еще недавно бушевавший, совершенно утих, и огонь, лишившись поддержки, погас, не затронув других строений. Молва о монастырском пожаре и его завершении быстро разнеслась по округе. Люди рассказывали друг другу о чуде. «Все в воле Божьей, и вручившего себя ей не оставит Господь», — говорил Антоний Леохновский, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Антоний Леохновский.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Читает священник Алексей Сергеев.
1: Близкая дружба – это великое сокровище, а неспособность дружить делает нас чуждыми Богу. О том, что Бог ценит дружбу, мы читаем в Евангелии. Вспомним хотя бы эпизод исцеления расслабленного, друзья которого прокопали крышу, чтобы Христос исцелил его. Душеспасительно не только иметь друзей, но и самому быть верным другом. Хочу поделиться с вами словами святителя Амвросия Медиоланского. «Прекраснее дружбы ничего нет на свете. Она служит утехою в настоящей жизни. Что может быть выше и дороже того, что ты имеешь человека, которому можешь открыть твое сердце, поделиться тайнами, доверить сокровенное? Что может быть более утешительным, чем иметь искренне преданного тебе человека, который в счастье тебе сорадуется, в несчастье сострадает, в гонениях подает тебе советы и утешения?»
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний архимандрита Николая Гипса, бывшего наставника цесаревича Алексея Романова. 1938 год, Англия. Я всегда чувствовал, что мир, в общем, никогда не принимал императора Николая II всерьез. И я часто интересовался, почему. Он был человеком, у которого не было низменных качеств. Я думаю, что в основном это можно объяснить тем фактом, что он выглядел абсолютно неспособным внушать страх. Он знал очень хорошо, как сохранить свое достоинство. Никто даже помыслить себе не мог вольности по отношению к императору. Он не ставил себя выше других, но при этом был исполнен спокойствия, самообладания и достоинства. Главное, что он внушал – трепет, а не страх. Я думаю, причиной этого были его глаза. Да, я уверен, это были его глаза. Настолько прекрасными они были. Глаза его были настолько ясными, что, казалось, он открывал вашему взгляду всю свою душу. Душу простую и чистую, которая совершенно не боялась вашего испытующего взгляда. Никто больше так не мог смотреть.
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Городской глава Якутска конца XIX века Федот Астраханцев совершал поступки не только огромной ценности, но и редкой красоты. Современники Федота Васильевича подчеркивали, что благотворительностью он стал заниматься сразу, как только у него появились деньги, считая, что богатством нужно делиться с людьми. Федот Васильевич родился в Якутске в семье военного, получил хорошее образование, окончив уездное училище. Женился на дочери священника, вырастил двух сыновей. Одновременно с сыновьями росло и благосостояние Астраханцева. Став купцом, он развернул широкую торговую деятельность и имел даже собственный завод. Плотный рабочий график Федота Васильевича не мешал ему заниматься благотворительностью в масштабах, каких до него Якутск не знал. В городе просто не было благотворительного общества, в которое не входил бы Астраханцев. Он опекал школы, гимназии, приюты и больницы, построил реальное училище, вложив в него баснословную сумму – 130 тысяч рублей. Был старостой граду Якутской Преображенской церкви, а будучи владельцем нескольких особняков, постепенно раздал их нуждающимся. Так, в 1888 году в городе открыли приют для детей, чьи родители находились в тюрьме. Его разместили в доме, который Астраханцев купил специально для малышей. И еще одному приюту при Якутском кафедральном соборе благотворитель подарил свое имение. В те годы Якутск считался средним городом, то есть не относился к разряду густонаселенных. Но, несмотря на это, появилась необходимость в ночлежном доме для нищих и бродяг. Строить его начали, как только Астраханцев вступил в должность градоначальника. Подписка для сбора пожертвований на устройство ночлежки принесла отличные результаты, откликнулось множество людей. Самый большой денежный взнос сделал Федот Васильевич. Спустя всего год приют для обездоленных осветили и открыли. А Астраханцев и дальше не оставлял своих хлопот о бедных. Его новый проект «Дешевая столовая» пользовался в городе огромной популярностью. Содержалось учреждение исключительно на средства Астраханцева. Бедняки получали здесь либо бесплатные, либо очень дешевые блюда. А на Пасху, Рождество, Новый год и в дни рождения императора и императрицы обеды отпускались даром. Но главное пожертвование Астраханцева произвело в Якутске настоящий фурор. В 1914 году Федот Васильевич передал городу 1 300 000 рублей. Это случилось за 2 года до смерти благотворителя. Чувствуя, что жизнь его подходит к концу, он составил завещание, в котором оговорил условия, на которых Якутск получит это огромное состояние. Федот Васильевич указал, что деньги нужно потратить на строительство бесплатных школ, женской гимназии, церкви, каменной хирургической больницы с аптекой и лабораторией с полным оборудованием. Когда завещание публично огласили, Астраханцева избрали почетным гражданином Якутска и вывесили его портрет в зале Думы. И долго еще не утихали разговоры обывателей о том, что бывают же на свете такие золотые люди, отказываются от богатства в пользу ближнего. Астраханцев успел совершить еще одно крайне полезное дело. В 15 году, в разгар Первой мировой войны, когда в Якутске объявили сбор средств и теплых вещей для русской армии, Федот Васильевич сделал солидное пожертвование – 1 000 рублей. Это был самый крупный вклад, учитывая, что всего удалось собрать 1753 рубля. К сожалению, деньги, завещанные Астраханцевым городу, не успели поработать на благо Якутска. Федот Васильевич умер в 1916-м, а через год грянула революция, и почти 1,5 миллиона рублей канули в неизвестность.
0: Имена, имена милосердия.

Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Я задремал главу понуря, и прежних сил не узнаю. Дохни, Господь, живящий бурей на душу сонную мою. Как глаз упрека надо мною свой гром призывный прокати, и выжги ржавчину покоя, и прах бездействия смети. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На заре человеческой истории Бог открылся только одному народу – еврейскому. На протяжении веков Господь защищал евреев, руководил ими. Свою волю Он возвещал через пророков, особых посланников, которым открывал тайны божественного бытия. Так пророк Исаия однажды увидел множество ангелов, которые все вместе воспевали «Свят, свят, свят Господь Саваоф», то есть Вседержитель. Об ангельской песне через Исаию узнали сначала иудеи, а затем гимн небесных сил в несколько измененном виде стал частью христианского богослужения. Произошло это, правда, не сразу и при необычных обстоятельствах. О них рассказывает священник Антоний Борисов.
2: В V веке в Константинополе случилось сильное землетрясение. Жители города вместе с патриархом стали просить Бога, чтобы бедствие прекратилось. Вдруг какой-то мальчик из толпы силой Божией вознесся на воздух и услышал пение ангелов «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный». Когда мальчик также чудесно спустился на землю и рассказал о видении, сразу же все люди вместе с патриархом начали петь ангельский гимн, прибавив к нему фразу «Помилуй нас». Землетрясение прекратилось. Неожиданно появившееся песнопение получило название «Тресвятое», потому что в нем три раза повторяется слово «святый». Молитва обращена к каждому из лиц Святой Троицы. «Святый Божий» – так в ней именуется Бог Отец. «Святый Крепкий» – эти слова относятся к Сыну Божию Иисусу Христу. Он называется «Крепким», потому что много претерпел страданий из-за нас. «Святый Бессмертный» – это именование Святого Духа. Слова, услышанные мальчиком из Константинополя, очень похожи на те, что были открыты когда-то пророку Исаии, когда он в видении созерцал славу Божию. Древние иудеи считали, что троекратное повторение слова «свят» является выражением, ну, такого особого поклонения ангелов Господу. Однако чудо в Константинополе показало, троекратное повторение слова «святой» в отношении Бога указывает на его тайну, тайну Бога Троицы – Отца, Сына и Святого Духа.
1: В настоящее время молитва «Тресвятое» звучит в начале почти каждого богослужения. С особой торжественностью она поется в составе литургии. «Тресвятое» предваряет собой чтение отрывков из апостольских посланий и Евангелия. Такое место молитва заняла в V веке по Рождестве Христовом по указанию императора Феодосия-младшего и согласно решению IV Вселенского собора. А теперь давайте послушаем молитву «Тресвятое» в исполнении хора Санкт-Петербургского подворья Оптиной пустыни.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Сад во время зимы. Читает Юрий Куклачев.
1: Если бы можно было найти человека, который бы не знал превращений, производимых переменами времен года, если бы привести этого странника в сад, величественно покоящийся во время

ми зими сном смертним, показати йому обнаженные древа и поведать о той роскоши, в которую они облекутся весною, то он вместо ответа посмотрел бы на вас и улыбнулся. Такую несбыточную баснею показались бы ему слова ваши. Слабо помышление человека. Чего мы не привыкли видеть, то представляется нам делом несбыточным, чудом невероятным. Дела Божьи, на которые постоянно и уже равнодушно смотрим, дела дивные, чудеса великие, непостижимые.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Даже светская, отстраненная от какой-либо религиозности социология свидетельствует, что христианство – самая гонимая в мире религия. Ежедневно в разных странах целыми группами погибают христиане тех или иных конфессиональных направлений. А православие в этом смысле находится на острие. О непростой судьбе своих учеников рассуждает Христос в отрывке из 16 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня во время богослужения. Давайте послушаем.
9: «От сонмище ждёт вы,
10: изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не приидет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
9: И грядущее возвестит вам.
8: В услышанном нами отрывке Господь Иисус обращается к своим ученикам и апостолам с такими словами. «Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». В ином месте Евангелия от Иоанна он говорит следующее: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Слова Спасителя оказались правдой. Вскоре после вознесения Господа на небо на христиан начались гонения. Их противники делились на две категории. Первыми являлись иудеи, не принявшие учение Христа. Они считали Иисуса и его последователей национальными предателями. Ведь христиане-евреи отказались поддержать восстание Израиля против римлян, заявив, что родина их находится на небе. Они также вступали в общение с представителями иных народностей. В результате гонений, устроенных иудеями, были убиты первый епископ Иерусалима апостол Иаков, диакон Стефан и другие. Иудейские гонения, хотя и были жестокими, имели в целом локальный характер и ограничивались территорией Палестины, в отличие от тех, что устраивало на христиан языческие власти Римской империи. Этот противник Древней Церкви был значительно более опасным. В отличие от иудейских, гонения со стороны римского государства имели систематический характер и, как бы мы сказали сегодня, правовую основу. Ко времени Рождества Спасителя в Римской империи установился культ почитания императора. Древние христиане были лояльны по отношению к государству, соблюдали законы, платили налоги, но считать человека, пусть и облеченного могущественной властью, Богом, они категорически отказывались. Это послужило официальной причиной для гонений. Первым императором-преследователем христиан стал Нерон. Устроив поджог Рима, он переложил вину на последователей Спасителя. Во время нероновских гонений были убиты апостолы Петр и Павел. Гонителями христиан были также императоры Троян, Марк Аврелий, Декий. Однако наиболее обширными стали преследования, учиненные императором Диоклетианом. Их также называют «великим гонением». Оно длилось 10 лет, привело к многотысячным жертвам и закончилось только с изданием Миланского эдикта в 313 году. Автором этого документа стал святой император Константин Великий, сделавший христианство легальной религией Римской империи. При всех имевшихся между собой различиях, гонители христиан искренне полагали, что они делают хорошее и оправданное дело, а именно защищают устоявшуюся религиозность, систему идеалов, лежащих в основании цивилизации. Иными словами, приносят обществу благо, очищая его от нежелательных элементов в лице христиан. Нечто подобное происходило и в России после революции 1917 года. Ведь новомучеников и исповедников Церкви Русской официально не за веру преследовали. Постоянно подбирались такие формулировки приговоров, чтобы можно было выкрутиться и сказать «не за Христа, а за контрреволюцию» того или иного священнослужителя казнили. Но, конечно, и в случае с гонениями древности и в отношении атеистических преследований XX века можно с уверенностью сказать, в корне действий исполнителей лежала ненависть к Богу, церкви, верующим людям. Иного объяснения, по большому счету, нет. Ведь христиане древности и современности никогда не планировали революций, не желали смены государственного строя, но, наоборот, были самыми благонадежными гражданами в плане исполнения своих обязанностей. Не воровали, не уклонялись от уплаты налогов и воинской службы, выступали за поддержание мира и порядка, но да, отказывались поклоняться кому-либо как Богу вместо Христа, и потому вызывали в свой адрес ненависть. Однако победа все равно осталась за Церковью. Давно уже нет на свете гонителей, имена многих из них полностью забыты, а Церковь живет, потому что она не человеком создана, а самим Богом.

0: светлое утро на радио «Вера». Время хороших мыслей.
1: Утро в прозе. Читает Владислав Кулыгин.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Корабль. Утренний ветер дышит в мое окно, и штора колышется, словно большой белый парус. И я вдруг начинаю ощущать себя кораблем, который вот-вот снимется с якоря и выйдет в свое привычное плавание по волнам житейского моря. Что ждет его сегодня? Штиль или шторм? Ясно будет или пасмурно? Корабль не знает ответа. Но каждый день выходит из своей гавани навстречу новому дню, принимая его таким, какой он есть. Паруса его надувает утренний ветер. Мачтами он устремляется к небу и благодарит Бога за то, что снова отправился в свой путь.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О том, как говорить о Боге, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в Казани, священник Александр Ермолин.
2: Как говорить о Боге современному человеку? Это очень сложный вопрос. Я бы начал с того, что современному человеку о Боге нужно говорить, потому что есть желание, потому что есть вопросы, и человек всегда рад, когда кто-то обращается к нему со Словом Божиим, со Словом Священного Писания, когда говорит ему о церкви, о церковной жизни, и это всегда вызывает какой-то живой интерес, живой отклик. Но как говорить? Конечно же, есть разные принципы, разные миссионерские подходы. Мне кажется, что можно сформулировать несколько принципов. Конечно же, говорить на понятном языке, конечно же, не упрощать, не примитизировать, не пытаться представить себе православие как нечто забавное, то есть рассказывать так, как оно есть. Но самый главный принцип, который будет выше всех остальных принципов, это принцип делать это с любовью. Помнить о том, что наша задача миссионеров в том, что мы должны говорить о Христе, а человек по этому слову, по милости Божией, по нашему небольшому усилию, должен обратиться ко Христу и обрести для себя жизнь вечную. В этом заключается задача. Поэтому нужно говорить современному человеку о Христе с любовью.
0: Актуальная тема.

0: гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение. Каждый день на радио «Вера».
0: Живут такие люди.
2: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Несколько лет назад соседка по даче показала мне растение с крупными тройчатыми листьями на ворсистом стебле. «Запомни, это борщевик сосновского, ядовитая трава», — пояснила она. И добавила, «обязательно выкапывай его с корнем каждый раз, когда увидишь». С тех пор я следую ее совету, поэтому на нашем участке борщевик — редкость. Но за забором вдоль дорог и на окраине поселка он разросся не на шутку, и вширь, и ввысь. Из интернета я узнала об особенностях этого коварного растения. А главное, заочно познакомилась с активисткой, которая объявила борщевику войну. Мария Попова из подмосковного города Балашиха, по профессии художник. Она живет недалеко от живописного Горинского лесопарка и ходит туда на пленэр. Борщевик Мария впервые увидела в Тверской деревне, где в школьные годы проводила каникулы. Вернувшись туда в 2013-м, не узнала родные места. Вся округа заросла гигантскими зонтиками. Так называют верхушки этого растения, которые цветут и плодоносят летом и осенью. Девушка выяснила, в чем опасность борщевика. Во-первых, растение угрожает здоровью человека. Его сок, попадая на кожу, вызывает сильные ожоги, а при обширном поражении, особенно у детей, возможен летальный исход. Во-вторых, размножаясь с огромной скоростью, борщевик захватывает территории, вытесняя растения-аборигены и нарушая природный баланс. Позже Мария обнаружила борщевик и в Балашихе, в том самом лесопарке, где гуляла с мольбертом. Художница поняла, надо что-то делать, иначе наступит день, когда на всех ее пейзажах останутся одни вредоносные зонтики. Мария вооружилась лопатой и в течение 5 лет, столько времени борщевик может прорастать на одном месте, ходила на досуге по парку, выкапывая из земли корни растения-оккупанта. И она победила. Сегодня в Горинском лесопарке борщевика нет. Параллельно Мария Попова создала интернет-сообщество «Антиборщевик», где собрала информацию о способах борьбы с этим растением. Там же размещена народная карта распространения борщевика по регионам России, на которой все желающие могут отметить места заражения. Кроме этого, на портале antiborshevik.info есть советы о том, как взаимодействовать с местной властью, чтобы решить проблему быстрее, и рассказы тех, кому удалось победить ядовитую траву. Как хорошо, что Мария Попова предупредила меня о масштабе бедствия. Я, в свою очередь, рассказала об этом соседям, и мы вместе взялись за дело, согласно инструкции Поповой. Ведь без нашего участия лет через 10 сельский ландшафт может превратиться в сплошные монозаросли борщевика. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
3: Сегодня, 26 мая, церковь чтит память святой мученицы Гликерии Гераклейской, мученика Александра Римского, святого исповедника Георгия Константинопольского, священномученика Христофора Надеждина, мучеников черкасских.
4: Святая Гликерия жила во II веке. Она происходила из знатного рода. Ее отец долгое время был градоначальником Рима. а потом переселился в город Троянополь на востоке Греции. Девушка рано лишилась родителей. Она нашла поддержку в христианской общине и вскоре приняла крещение. В это время император Антонин издал указ об обязательном принесении жителями империи жертв языческим богам. Правитель Троянополя Савин назначил для жителей города день общего поклонения статуе Зевса. Гликерия решила, что не сделает этого. Она понимала, что ее ожидают страдания, и долго молилась Господу, прося твердости. В день праздника Зевса девушка начертала крест на лбу и явилась в языческий храм. Она стояла на возвышении в лучах солнца и горячо молилась о вразумлении язычников. Внезапно статуя Зевса рухнула на пол и разбилась на мелкие части. Из толпы в сторону девушки полетели камни, но ни один не коснулся ее. По приказу правителя Гликерию заперли в темнице. Когда через много дней камеру отворили, девушка была жива и здорова. Все это время пищу и воду приносили ей ангелы. Гликерию истязали, но по молитвам девушки раны ее исцелялись. Ее тюремщик, увидев такие чудеса, сам принял христианство. Святая Гликерия приняла мученическую смерть на арене с дикими зверями. По преданию, перед ее кончиной раздался голос с небес, призвавший к себе Гликерию.
5: Святитель Дмитрий Ростовский говорил: «Насколько высока честь мученичества, это измерил сам Сын Божий, распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых». Церковь прославляет святую Гликерию Гераклейскую за подвиг мученичества и обращается к ней с молитвенной просьбой: «Святая мученица Гликерия, моли Бога о нас».

Однажды во время авторского концерта Юрий Лоза получил вопрос из зала. «Как рождаются ваши песни? Что важнее всего для успешного творчества?» И поэт ответил, что главное – хорошая идея, тема, достойное воплощение. Пожалуй, это правило можно называть творческим кредо автора-исполнителя. Его произведение всегда плод напряженной внутренней работы, приглашение слушателя к размышлению. Лоза мог облекать в мелодию чужие тексты, но только такие, в которых есть значимый философский посыл. Так в 1983 году появилась песня «Заповедные места» на стихи Александра Жигарева. В строчках, написанных журналистом и переводчиком, отразилась не только ностальгия по тем местам, где он вырос. Автор напоминает слушателям, что детство – это время чистоты и искренности, а потому так важно помнить себя ребенком и не изменять лучшим своим качествам. Простая мелодия Юрия Лозы с оттенками русского фольклора подхватила светлую мысль, чтобы донести до каждого сердца. Вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль» включил песню «Заповедные места» в свой репертуар и сделал настоящим шлягером.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как научиться трезво мыслить и адекватно оценивать происходящее вокруг? Ответ на этот вопрос слышим в отрывке из 21 главы книги «Деяний святых апостолов», который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Тогда Павел, поем мужи оны».
3: «Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней оканчивались, тогда осийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. Притом и эллинов вел в храм и осквернил святое место сие. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа. И, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла».
2: «Они же, видевши тысячника и воины, престаши бить и Павла».
1: Согласно иудейским ритуальным законам, во внутреннее пространство Иерусалимского храма могли входить только правоверные иудеи. Для представителей других религиозных традиций был построен так называемый «двор язычников». Это была обширная площадь, куда мог войти любой человек. Здесь всегда было многолюдно, кипела деловая жизнь. Во дворе стояли столы миновщиков. Продавались жертвенные животные и различные товары. Именно здесь произошло известное изгнание торговцев Иисусом Христом. За двором язычников начиналась уже священная территория храма. Эти два пространства были разделены каменной оградой. По всей ее длине через определенные промежутки были встроены предупреждающие надписи на греческом и латинском языках. Текст гласил: «Никакой иноплеменник не имеет доступа внутрь ограды. Если кто будет застигнут, пусть сам несет ответственность за смертную казнь». И древний историк Иосиф Флавий свидетельствует, что нарушителя действительно могли казнить на месте. В только что прозвучавшем отрывке иудеи из римской провинции Осия обвиняют Павла в том, что он ввел в храм некоего Трофима, который был по своему происхождению грек, то есть тот самый необрезанный язычник, которому было запрещено входить внутрь храма. Важно, что сами обвинители этого не видели. Они просто встретили Павла с Трофимом в городе и на основании этого предположили, что он мог вводить своего товарища в храм. Явным образом на это указывает греческий текст оригинала. Глагол, который там используется, можно перевести не просто как «думали», но именно как «полагали», «представляли». Однако этого предположения было достаточно, чтобы настроить толпу против Павла. Кроме того, обвинители еще и усугубляют вину апостола. Они кричат не про одного грека Трофима, но про множество греков, которых якобы Павел привел в святое место. Окружающая толпа, которая не знает деталей, подхватывает крик и уже готова приступить к расправе. От смерти апостола спасает только вмешательство римских солдат. У осийских иудеев было много реальных претензий к апостолу. Они ненавидели его за то, что он проповедовал христианство язычникам в Осии. Но те люди, которые подхватили крик и готовы были убить Павла, на чем были основаны их претензии? Они были готовы убить его не за то, что он сделал на самом деле, а за то, что им показалось. Подобная мнимая вина – это настоящий двигатель линчевания. Мы склонны испытывать неприязнь к другим, не за реальные поступки, а за то, что нам кажется. Страх, тревога, беспокойство рисуют порой в нашем сознании страшные картинки. Вспоминается поучительная история из древнего Патерика, сборника рассказов про подвижников. Один египетский монах долго и усердно боролся со страстями. Однажды ему показалось, что его соседа-монаха, который жил неподалеку, навещает женщина. Одним вечером он шел домой и увидел, как эти двое заняты постыдным делом. В негодовании он подошел к парочке и в приступе праведного гнева начал пинать ее ногами. Реакции не последовало. Тогда, присмотревшись, он увидел, что перед ним лежат два снопа пшеницы, которые кто-то оставил на поле. Вот так и мы порой дорисовываем реальность в своей голове. И в результате бьем не тех, кто виноват, а тех, кто попался под руку в момент ярости. При этом нами дышит праведный гнев, и мы искренне верим в свою правоту. Один из плодов духовной жизни – это дар трезвомыслия. Это способность видеть ситуацию не такой, какую мне ее показывают окружающие, и даже не такой, какую мне ее показывает моя голова. Часто в основе этих картинок лежат предрассудки, слухи и предположения. Трезвомыслие – это способность видеть эту жизнь такой, какая она есть на самом деле. Иными словами, такой, какой ее видит Бог. А Бог смотрит на происходящее, как любящий отец. Прекрасно понимая, как обстоят дела на самом деле, Он ищет не то, за что бы нас наказать, но то, за что бы нас оправдать, помиловать и спасти.
0: Апостольские чтения.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ирина и Константин переехали в Россию из Киргизии 10 лет назад с новорожденным сыном на руках. Денег с продажи квартиры семье хватило на дом в одном из поселков Тверской области. Однако начинать жизнь в новом месте оказалось непросто. Оформить российское гражданство из-за проблем с документами семье не удалось. У Ирины, старшего сына и дочери, есть вид на жительство. У Константина и двух младших детей, которые появились на свет уже в России, нет даже этого. Поэтому обратиться за необходимой медицинской помощью и получить социальные выплаты они не могут. Жить приходится на зарплату Константина, который работает на ламповом заводе. Небольшого дохода едва хватает на простые нужды. У двух детей, Ярослава и Насти, серьезные проблемы со зрением. Им требуются операции. Но медицинская страховка без гражданства такое лечение не покрывает. Чтобы получить дополнительный заработок, Ирина учится вязать крючком и пытается продавать готовые вещи через интернет. Дом, в котором живут Ирина и Константин с детьми, требует ремонта. Пол местами провалился, а в стенах появились щели. Не хватает нужной для школьников мебели. Но живет семья дружно. Дети вместе играют, любят рисовать. Мальчишки упражняются с боксерской грушей, которую им в сарае повесил папа. Девочки помогают маме по дому. Семье нужна юридическая поддержка в оформлении документов и социальных выплат, а также помощь в благоустройстве дома. Оказывает ее фонд «Ясное дело». Вот уже несколько лет он помогает людям в трудной жизненной ситуации. Поддержать сбор для Елены и Константина можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О дерзновении в молитве епископ Покровский и Новоузенский Феодор.
2: Духовное дерзновение в молитвах к Богу – это особая форма свободы обращения праведного человека к Богу, сочетающая смелость, веру и смирение. Лучше всего это дерзновение можно увидеть на примере святых. Так святой праведный Иоанн Кронштадтский исцелил больного дерзновенной молитвой: «Господи, Ты создал его отцом шестерых детей, так исцели его теперь». Молитва прозвучала как требование. «Он поправится, станет на ноги», – сказал отец Иоанн супруге больного. И пришедшие вскоре врачи констатировали, что больной пошел на поправку и вскоре выздоровеет. Еще один пример из жития преподобного Павла Препростого, когда он дерзновенной молитвой исцелил одержимого. Молитва звучала как: «Ты видишь, Иисусе Христе, распятый при понтийском Пилате, что я не сойду с этого камня, не буду ни есть, ни пить, пока не умру, если ты не изгонишь дух из этого человека и не освободишь его». И прежде чем эти слова сошли с его уст, тотчас дух вышел из одержимого. Таким образом, духовное дерзновение в молитвах – это не просто смелость в обращении к Богу, а глубокая связь с Ним, основанная на вере, любви и познании божественной воли. Можно сказать, что сила молитвы в вере, вера от дерзновения, а дерзновение от почитания Бога и следования Его словам и заповедям, когда ты становишься для Него своим, а не делателем беззакония.
0: Актуальная тема.
3: Прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
4: Семья – это счастье, а большая семья – большое счастье.
5: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
4: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
5: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья-фест. Неделя семьи». Больше семья – больше любви. Категория 0+.
3: Это была рекламная информация о наших проектах.
5: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
6: Сегодня, 26 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 26 мая, Церковь чтит память святой мученицы Гликерии Гераклейской, мученика Александра Римского, святого исповедника Георгия Константинопольского, священномученика Христофора Надеждина, мучеников черкасских. Святой мученик Александр Римский жил в III веке. Он был военным и служил в Риме. Юноше шел 18-й год, когда римский император Максимиан издал приказ, чтобы все граждане в определенный день явились в храм Зевса для принесения жертвы. Военачальник Александра собрал солдат и сообщил им о приказе. Но юноша, воспитанный в христианской вере, отказался подчиниться. Военачальник испугался за свою жизнь и донес на воина –

0: империи и публично предавали пыткам. Все это время юношу сопровождала его мать. Она поддерживала сына в испытаниях. Наконец, Александру вынесли смертный приговор. Но палач застыл. Он увидел двух ангелов, пришедших за душой мученика, и в слезах стал просить прощения у святого Александра.
1: Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святого мученика Александра Римского. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к святому за молитвенной помощью. Святой мученик Александр, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: В начале 18 века, по личному указанию Петра Великого, в России была издана одна из первых книг педагогического и воспитательного характера. Называлась она «Юности честное зерцало» или «Показания к житейскому обхождению». Это был сборник, куда входили правила и рекомендации для детей юношества. Книга учила молодых отроков и девиц тому, как достойно вести себя в самых разных ситуациях, дома и в обществе, то есть, по сути, являлась первым руководством по этикету и хорошему тону. Авторство своеобразного учебника нередко приписывают самому Петру Первому. Историки не исключают, что разносторонне образованный царь действительно мог приложить свою руку к этому труду. Однако в числе главных авторов книги называют епископа Рязанского и Муромского Гавриила Бужинского. «Зерцало» содержит множество православных истин и поучений. Например, учебник называет смирение главнейшей добродетелью и рекомендует: «Должно свои собственные слабости, немощи и несовершенства признавать и для того перед Богом себя смирять и ближнего своего больше себя почитать, никого не уничижать, себя не

0: возвышать, но каждому служить охотну и готову быть». А вот наставление, которое по сути своей является прямым парафразом христианской заповеди «любите врагов ваших». Всегда недругов заочно, когда они не слышат, хвали, а в присутствии их почитай и в нужде их им служи. Была в книге и глава, которая называлась «Нравоучение от Священного Писания», в которой содержались цитаты из Библии. Книга «Юности честное зерцало» предназначалась преимущественно для дворянских детей. Поэтому в ней юношам, например, рекомендуется учиться фехтованию и иностранным языкам. «Охотно ходи в церкви и школы, а не мимо их», – советует сборник. Помимо вопросов этикета, книга давала юношам и девушкам начальные представления об азбуке и счете. Неудивительно, что такой сборник пользовался огромной популярностью. Только в первые годы после выхода книга переиздавалась не менее 6 раз. Вплоть до конца XIX века сборник оставался одним из востребованных педагогических пособий. В наши дни «Юности честное зерцало» представляет собой огромную историческую ценность как литературно-педагогический памятник петровских времен. Впрочем, и актуальности своей книга по сей день не утратила.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Даже светская, отстраненная от какой-либо религиозности социология, свидетельствует, что христианство – самая гонимая в мире религия. Ежедневно в разных странах целыми группами погибают христиане тех или иных конфессиональных направлений. А православие в этом смысле находится на острие. О непростой судьбе своих учеников рассуждает Христос в отрывке из 16 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «От сонмище жденут вы,
3: изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не приидет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
2: И грядущее возвестит вам.
1: В услышанном нами отрывке Господь Иисус обращается к своим ученикам и апостолам с такими словами: «Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». В ином месте Евангелия от Иоанна он говорит следующее: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Слова Спасителя оказались правдой. Вскоре после вознесения Господа на небо на христиан начались гонения. Их противники делились на две категории. Первыми являлись иудеи, не принявшие учение Христа. Они считали Иисуса и его последователей национальными предателями. Ведь христиане-евреи отказались поддержать восстание Израиля против римлян, заявив, что родина их находится на небе. Они также вступали в общение с представителями иных народностей. В результате гонений, устроенных иудеями, были убиты первый епископ Иерусалима апостол Иаков, диакон Стефан и другие. Иудейские гонения, хотя и были жестокими, имели в целом локальный характер и ограничивались территорией Палестины, в отличие от тех, что устраивало на христиан языческие власти Римской империи. Этот противник Древней Церкви был значительно более опасным. В отличие от иудейских, гонения со стороны римского государства имели систематический характер и, как бы мы сказали сегодня, правовую основу. Ко времени Рождества Спасителя в Римской империи установился культ почитания императора. Древние христиане были лояльны по отношению к государству, соблюдали законы, платили налоги, но считать человека, пусть и облеченного могущественной властью, Богом, они категорически отказывались. Это послужило официальной причиной для гонений. Первым императором-преследователем христиан стал Нерон. Устроив поджог Рима, он переложил вину на последователей Спасителя. Во время нероновских гонений были убиты апостолы Петр и Павел. Гонителями христиан были также императоры Троян, Марк Аврелий, Декий. Однако наиболее обширными стали преследования, учиненные императором Диоклетианом. Их также называют «великим гонением». Оно длилось 10 лет, привело к многотысячным жертвам и закончилось только с изданием Миланского эдикта в 313 году. Автором этого документа стал святой император Константин Великий, сделавший христианство легальной религией Римской империи. При всех имевшихся между собой различиях, гонители христиан искренне полагали, что они делают хорошее и оправданное дело, а именно защищают устоявшуюся религиозность, систему идеалов, лежащих в основании цивилизации. Иными словами, приносят обществу благо, очищая его от нежелательных элементов в лице христиан. Нечто подобное происходило и в России после революции 1917 года. Ведь новомучеников и исповедников Церкви Русской официально не за веру преследовали. Постоянно подбирались такие формулировки приговоров, чтобы можно было выкрутиться и сказать «не за Христа, а за контрреволюцию» того или иного священнослужителя казнили. Но, конечно, и в случае с гонениями древности и в отношении атеистических преследований XX века можно с уверенностью сказать, в корне действий исполнителей лежала ненависть к Богу, церкви, верующим людям. Иного объяснения, по большому счету, нет. Ведь христиане древности и современности никогда не планировали революций, не желали смены государственного строя, но, наоборот, были самыми благонадежными гражданами в плане исполнения своих обязанностей. Не воровали, не уклонялись от уплаты налогов и воинской службы, выступали за поддержание мира и порядка, но да, отказывались поклоняться кому-либо как Богу вместо Христа, и потому вызывали в свой адрес ненависть. Однако победа все равно осталась за церковью. Давно уже нет на свете гонителей, имена многих из них полностью забыты, а церковь живет, потому что она не человеком создана, а самим Богом.

0: Новый день, новые возможности. Мы можем попросить прощения у тех, кого обидели. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Обычная для ранней весны картина, разлившаяся по пойменным лугам река, воды которой приступили вплотную к жилищам человеческим. Живописное и привлекательно природное полотно половодья, если бы только не было столь опасно своими подтоплениями для сельчан, которые обыкновенно не без тревоги наблюдают за медленно поднимающимся уровнем воды. Господь в Евангелии говорит, что разлив реки выдержит только дом с каменным основанием. Речь идет здесь о человеческом сердце и о камне веры в самом Господе Иисусе, горячая молитва к которому позволяет нам устоять при разлиянии всех чувственных страстей, восстающих на душу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: радио. Добрые истории
1: рассказывает журналист Оксана Ковальская.
2: Эта история произошла с моим папой в Европе, когда мы с ним и с мамой поехали на экскурсию в старинный замок. Купили уже билеты, и тут папе пришел срочный звонок по работе. Обсуждая деловые вопросы, он дошел обратно до парковки, которая, надо заметить, находилась достаточно далеко от самого замка. И каково же было его удивление, когда, уже подойдя к машине, он заметил сотрудницу музея, которая, как оказалось, бежала за ним. Найдя его на парковке, она стала уговаривать папу вернуться. Когда она поняла, что английский папа понимает плохо, стала жестами показывать на глаза и на замок, произнося при этом «look, look», что с английского означает «смотреть». Папа был приятно поражен такому неравнодушию. Видя, что некий турист купил билет и не пошел на экскурсию, сотрудница проделала большой путь до парковки, нашла его там, еще и всеми силами старалась уговорить вернуться. И хотя телефонный звонок для папы был весьма неприятный и расстроил его, он не мог не улыбнуться сотруднице с таким любящим и заботливым сердцем. Я помню, как папа пришел к нам с мамой уже совершенно с иным настроением, и мы все вместе отправились на экскурсию, которую, надо заметить, провела та самая сотрудница, отправившаяся за папой. И хоть английский мои родители понимали плохо, все же та экскурсия нам как-то особенно запомнилась, и во многом именно благодаря тому экскурсоводу. Бывают люди, общаясь с которыми, как будто бы заряжаешься светом и радостью. И, как оказалось, даже не обязательно при этом понимать язык. Потом папа не раз вспоминал эту историю как пример небезразличия и любви к своей работе и к окружающим людям.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 26 мая, церковь чтит память святой мученицы Гликерии Гераклейской, мученика Александра Римского, святого исповедника Георгия Константинопольского, священномученика Христофора Надеждина, мучеников черкасских. Святой исповедник Георгий жил в Константинополе в первой половине IX века. Это было время иконоборчества. Император Феофил, большинство знати и часть духовенства были сторонниками этой ереси и считали, что иконы подобны идолам. Сами святые образы уничтожались, а тех, кто их хранил, чтил и рисовал, преследовали, ссылали и предавали смерти. Среди тех, кто не отрекся от почитания икон, были и византийские патриархи, и монахи, и видные богословы. Многих церковь прославила в лике святых. Георгий был богатым горожанином, но он понимал всю неправоту иконоборчества. Он отказался исполнить повеление императора Феофила. Он открыто объявил, что, поклоняясь иконе, мы почитаем не доски или краску, но их вечный первообраз. Тогда император приказал отнять все имущество Георгия, а его самого с веревкой на шее прогнать по улицам Константинополя и бросить в темницу. Затем Георгия со всей семьей отправили в ссылку. Там он и скончался. Церковь чтит его как исповедника своей веры.
4: Вспоминая святого Георгия Константинопольского, мы обращаемся к нему со словами: «Святой исповедник Георгий, моли Бога о нас».

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

число самых известных русских вальсов входит произведение, созданное в 1839 году Михаилом Ивановичем Глинкой. Называется оно «Вальс «Фантазия». Уже само название свидетельствует о том, что этот танец несколько отличается от прочих. Во-первых, его масштабы превышают размер обычного бального вальса. Во-вторых, мелодические фразы в этом сочинении несимметричны с точки зрения музыкального метра. Они складываются из трех тактов, то есть трех метрических ячеек, вместо традиционных двух или четырех. Такой прием позволил композитору создать ощущение трепета. Наконец, вальс «Фантазия» является не просто танцем, а настоящей лирической поэмой о любви. Из дневников и писем Глинки известно, что он адресовал произведение Екатерине Ермолаевне Керн, дочери той самой Анны Керн, которой Александр Пушкин посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновенье». Первоначально вальс «Фантазия» был написан для фортепиано, что придавало танцу оттенок камерности. Но впоследствии композитор создал оркестровую версию. Именно в таком варианте вальс стал известен широкой публике. Не желая публично открывать сердечные чувства к Екатерине Керн, Глинка в официальном посвящении указал имя другого человека, своего близкого друга Константина Булгакова. Фрагмент вальса «Фантазии» Михаила Ивановича Глинки прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как научиться трезво мыслить и адекватно оценивать происходящее вокруг? Ответ на этот вопрос слышим в отрывке из 21 главы книги «Деяний святых апостолов», который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Тогда Павел, поем мужи он и...»
3: «Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. Притом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа. И, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла».
2: «Они же, видевши тысячника и воины, престаши бить и Павла».
1: Согласно иудейским ритуальным законам, во внутреннее пространство Иерусалимского храма могли входить только правоверные иудеи. Для представителей других религиозных традиций был построен так называемый «двор язычников». Это была обширная площадь, куда мог войти любой человек. Здесь всегда было многолюдно, кипела деловая жизнь. Во дворе стояли столы миновщиков. Продавались жертвенные животные и различные товары. Именно здесь произошло известное изгнание торговцев Иисусом Христом. За двором язычников начиналась уже священная территория храма. Эти два пространства – были разделены каменной оградой. По всей ее длине, через определенные промежутки, были встроены предупреждающие надписи на греческом и латинском языках. Текст гласил: «Никакой иноплеменник не имеет доступа внутрь ограды. Если кто будет застигнут, пусть сам несет ответственность за смертную казнь». И древний историк Иосиф Флавий свидетельствует, что нарушителя действительно могли казнить на месте. В только что прозвучавшем отрывке иудеи из римской провинции Ассия обвиняют Павла в том, что он ввел в храм некоего Трофима, который был по своему происхождению грек, то есть тот самый необрезанный язычник, которому было запрещено входить внутрь храма. Важно, что сами обвинители этого не видели. Они просто встретили Павла с Трофимом в городе и на основании этого предположили, что он мог вводить своего товарища в храм. Явным образом на это указывает греческий текст оригинала. Глагол, который там используется, можно перевести не просто как «думали», но именно как «полагали», «представляли». Однако этого предположения было достаточно, чтобы настроить толпу против Павла. Кроме того, обвинители еще и усугубляют вину апостола. Они кричат не про одного грека Трофима, но про множество греков, которых якобы Павел привел в святое место. Окружающая толпа, которая не знает деталей, подхватывает крик и уже готова приступить к расправе. От смерти апостола спасает только вмешательство римских солдат. У ассийских иудеев было много реальных претензий к апостолу. Они ненавидели его за то, что он проповедовал христианство язычникам в Ассии. Но те люди, которые подхватили крик и готовы были убить Павла, на чем были основаны их претензии? Они были готовы убить его не за то, что он сделал на самом деле, а за то, что им показалось. Подобная мнимая вина – это настоящий двигатель линчевания. Мы склонны испытывать неприязнь к другим, не за реальные поступки, а за то, что нам кажется. Страх, тревога, беспокойство рисуют порой в нашем сознании страшные картинки. Вспоминается поучительная история из древнего Патерика, сборника рассказов про подвижников. Один египетский монах долго и усердно боролся со страстями. Однажды ему показалось, что его соседа-монаха, который жил неподалеку, навещает женщина. Одним вечером он шел домой и увидел, как эти двое заняты постыдным делом. В негодовании он подошел к парочке и в приступе праведного гнева начал пинать ее ногами. Реакции не последовало. Тогда, присмотревшись, он увидел, что перед ним лежат два снопа пшеницы, которые кто-то оставил на поле. Вот так и мы порой дорисовываем реальность в своей голове. И в результате бьем не тех, кто виноват, а тех, кто попался под руку в момент ярости. При этом нами дышит праведный гнев, и мы искренне верим в свою правоту. Один из плодов духовной жизни – это дар трезвомыслия. Это способность видеть ситуацию не такой, какую мне ее показывают окружающие, и даже не такой, какую мне ее показывает моя голова. Часто в основе этих картинок лежат предрассудки, слухи и предположения. Трезвомыслие – это способность видеть эту жизнь такой, какая она есть на самом деле. Иными словами, такой, какой ее видит Бог. А Бог смотрит на происходящее, как любящий отец. Прекрасно понимая, как обстоят дела на самом деле, Он ищет не то, за что бы нас наказать, но то, за что бы нас оправдать, помиловать и спасти.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Янни Ролански. Педагог, ведущая семейных книжных и киноклубов.
0: Частное мнение.
2: Всю свою жизнь я хотела собаку, но мама была против. Сначала я была маленькой и безответственной, а когда повзрослела, стала слишком деловой и занятой для того, чтобы иметь домашнее животное. Взрослая жизнь и новые вызовы на какое-то время заставили меня забыть о мечте. «Ну куда тебе щенка? Ты постоянно в разъездах. Тебя и дома-то не бывает», — говорили друзья. А потом добавляли: «Это же такая ответственность». Ответственности я не боялась, но жизнь у меня и правда очень активная. Так я и жила, смирившись с тем, что собаки мне не видать. Но однажды меня вдруг осенило. Я сама себе придумала ограничения. Есть же маленькие собачки, например, мультипу, которая вырастает максимум до 3 килограммов и легко помещается в сумку. Такую крошку можно взять с собой куда угодно. Все было решено. Несколько месяцев я смотрела объявления, откладывала деньги и, наконец, нашла собаку своей мечты. Мы созвонились по видео с заводчиком. Я увидела лучезарный маленький комочек счастья, и сердце заколотилось от предвкушения. Теперь оставалось поговорить с хозяйкой квартиры, которую я снимала. А она просто категорически сказала «нет». После этого я пережила весь спектр эмоций. Сначала раздражение, потом слезы бессилия и, наконец, злость. На себя, на хозяйку и даже на подругу, которая позвонила мне не вовремя. А потом вспомнила, о чем я молилась накануне. Время от времени я пишу письма Богу, потом перечитываю. Так я наглядно вижу, как Господь действует в моей жизни, и не забываю этого. Вчера в своем письме я просила о том, чтобы научиться ему доверять. По-настоящему. Доверять просто, когда все соответствует нашим ожиданиям. А когда что-то выходит из-под контроля, доверять становится сложно. Но ведь в этом и смысл. Если я настаиваю на своем и топаю ногой, когда что-то идет не по-моему, это не про доверие. Такое поведение всегда проходит под лозунгом «Да будет воля моя». Размышляя о том, что все в руках Господа, я успокоилась. На данном этапе мечта о собаке не сбывается. Но это только на данном этапе. Бог даст, будут другие жизненные обстоятельства. Это просто отсрочка исполнения моей мечты. А отсрочка – это ведь не отказ. Мне всего лишь надо подождать. Я в своей жизни очень часто «подожди» воспринимала как «нет, ни за что, никогда». А сейчас увидела, что в будущем все возможно. И если действительно верю, что Господь – любящий Отец, мне стоит радоваться и любить Господа в ответ. Ведь любящим Бога все содействует ко благу.
0: Частное мнение.

Сегодня в 18:00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостьей программы будет директор Свято-Софийского социального дома службы милосердия Светлана Бабинцева.

Сегодня, 26 мая, Церковь чтит память святой мученицы Гликерии Гераклейской, мученика Александра Римского, святого исповедника Георгия Константинопольского, священномученика Христофора Надеждина, мучеников черкасских. Священномученик Христофор родился в 1869 году в Рязанской губернии в семье священника. Он успешно закончил Московскую духовную академию, защитил диссертацию, преподавал. В 1900 году Христофор стал священником. С 1906 года до своей мученической кончины он служил в московском храме мученика Иоанна Воина. Кроме священнических обязанностей, Надеждин преподавал, проводил вне богослужебные беседы, собиравшие по несколько сот человек. В 1922 году протоиерея Надеждина арестовали. Его обвинили в том, что в проповеди он в качестве причины наступившей разрухи назвал «нравственное падение народа». Также в вину отцу Христофору поставили сопротивление изъятию церковных ценностей. Священник не признал обвинений. В последнем слове на заседании суда он сказал: «Не проходило ни одного большого праздника, чтобы я не призывал помогать голодающим. Отделение церкви от государства я приветствовал всегда». В ту минуту, когда церковь отделяется от государства, священник становится свободнее. Вместе с протоиереем Надеждиным судили еще 10 человек – священников, монаха и мирянина. Всех приговорили к расстрелу. Известно, что вопрос об изменении меры наказания осужденным выносился на заседание Политбюро. Ленин, Троцкий, Сталин и Зиновьев проголосовали за смертный приговор. О помиловании ходатайствовал патриарх Тихон, но его просьба осталась без ответа. В 2018 году состоялось открытие и освящение памятной доски мученику Христофору.

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Осень 1914 года стала для Сербии тяжелым испытанием на прочность. Несколько месяцев назад началась Первая мировая война. Австро-венгерские войска наступали. Сербы отважно оборонялись, бои были жестокие. Одной из самых кровопролитных стала продолжительная битва на реке Дрине. Среди ее героев, павших смертью храбрых за родную землю, была скромная и самоотверженная русская сестра милосердия Дарья Александровна Коробкина. О жизни Дарьи Коробкиной до начала Первой мировой неизвестно почти ничего. Только возраст. Ей исполнилось 26. И то, что родом она была из Петербурга, где окончила Смольный институт благородных девиц. Как и когда женщина попала в Сербию, тоже доподлинно неизвестно. Вероятнее всего, Коробкина служила сестрой милосердия в сербской армии еще в период Балканских войн 1912-1913 годов. Неудивительно, что когда в июле 1914-го грянула Первая мировая война, Дарья отправилась на фронт добровольцем. Ее определили в 5-й пехотный полк Дринской дивизии. Коробкина сразу же оказалась в самой гуще боя, на передовой. Противники сошлись в боях на горе Гучево. По воспоминаниям очевидцев, от шквального огня дрожала земля. Тогда Дарью впервые увидел полковник Никола Христич. Он вспоминал, что девушка была одета в солдатскую блузу и длинную темную юбку. На голове сербская пилотка «Шайкача». Она была спокойна, словно находилась не на горящей Дрине, а на родных берегах Мирной Невы, рассказывал Христич. Под пулями Дарья ползком по грязи добиралась до раненых, оказывала им помощь. За один только октябрьский день Коробкина, ежеминутно рискуя жизнью, сумела перевязать 90 человек. Бои шли с переменным успехом. После нескольких успешных атак австрийцев часть сербских войск отошла на дальние позиции. На передовой оставался только авангард. И вместе с ним сестра Мила.

0: милосердия Дарья Коробкина. Ее уговаривали отойти вместе с остальными, но женщина и думать об этом не хотела. Она осталась. И среди пекла боя совсем не думала о себе, только о тех, кого нужно было спасти, вытащить из-под огня, перевязать раны, облегчить боль. Комендант правого фланга писал в докладной записке: «Особенно хочу отметить энергию, смелость, самопожертвование сестры милосердия Дарьи Александровны из Петербурга, которая непрерывно оказывала помощь раненым на поле боя». 2 октября 1914 началось одно из ключевых сражений на горе Гучево, так называемая «Битва под облаками». Дарья перевязывала раненого офицера. В нескольких метрах от нее упал снаряд от австрийской гаубицы. Он взорвался и унес жизнь самоотверженной сестры милосердия. Ее похоронили на вершине Гучева, в братской могиле. Отважной сестре нашей, дочери царской России, вечная светлая память. «Слава Дарье Александровне!» – кричали солдаты. Дарья Коробкина стала национальной сербской героиней. Русская сестра милосердия, не устрашившаяся отдать жизнь за друзей своих.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Даже светская, отстраненная от какой-либо религиозности социология свидетельствует, что христианство – самая гонимая в мире религия. Ежедневно в разных странах целыми группами погибают христиане тех или иных конфессиональных направлений. А православие в этом смысле находится на острие. О непростой судьбе своих учеников рассуждает Христос в отрывке из 16 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «От сонмище ждут вы,
3: изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не приидет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
2: И грядущее возвестит вам.
1: В услышанном нами отрывке Господь Иисус обращается к своим ученикам и апостолам с такими словами. «Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». В ином месте Евангелия от Иоанна он говорит следующее: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Слова Спасителя оказались правдой. Вскоре после вознесения Господа на небо на христиан начались гонения. Их противники делились на две категории. Первыми являлись иудеи, не принявшие учение Христа. Они считали Иисуса и его последователей национальными предателями. Ведь христиане-евреи отказались поддержать восстание Израиля против римлян, заявив, что родина их находится на небе. Они также вступали в общение с представителями иных народностей. В результате гонений, устроенных иудеями, были убиты первый епископ Иерусалима апостол Иаков, диакон Стефан и другие. Иудейские гонения, хотя и были жестокими, имели в целом локальный характер и ограничивались территорией Палестины. В отличие от тех, что устраивало на христиан языческие власти Римской империи. Этот противник Древней Церкви был значительно более опасным. В отличие от иудейских, гонения со стороны римского государства имели систематический характер и, как бы мы сказали сегодня, правовую основу. Ко времени Рождества Спасителя в Римской империи установился культ почитания императора. Древние христиане были лояльны по отношению к государству, соблюдали законы, платили налоги, но считать человека, пусть и облеченного могущественной властью, Богом, они категорически отказывались. Это послужило официальной причиной для гонений. Первым императором-преследователем христиан стал Нерон. Устроив поджог Рима, он переложил вину на последователей Спасителя. Во время нероновских гонений были убиты апостолы Петр и Павел. Гонителями христиан были также императоры Троян, Марк Аврелий, Декий. Однако наиболее обширными стали преследования, учиненные императором Диоклетианом. Их также называют «великим гонением». Оно длилось 10 лет, привело к многотысячным жертвам, и закончилось только с изданием Миланского эдикта в 313 году. Автором этого документа стал святой император Константин Великий, сделавший христианство легальной религией Римской империи. При всех имевшихся между собой различиях, гонители христиан искренне полагали, что они делают хорошее и оправданное дело, а именно защищают устоявшуюся религиозность, систему идеалов, лежащих в основании цивилизации. Иными словами, приносят обществу благо, очищая его от нежелательных элементов в лице христиан. Нечто подобное происходило и в России после революции 1917 года. Ведь новомучеников и исповедников Церкви Русской официально не за веру преследовали. Постоянно подбирались такие формулировки приговоров, чтобы можно было выкрутиться и сказать «не за Христа, а за контрреволюцию» того или иного священнослужителя казнили. Но, конечно, и в случае с гонениями древности и в отношении атеистических преследований XX века можно с уверенностью сказать, в корне действий исполнителей лежала ненависть к Богу, церкви, верующим людям. Иного объяснения, по большому счету, нет. Ведь христиане древности и современности никогда не планировали революций, не желали смены государственного строя, но, наоборот, были самыми благонадежными гражданами в плане исполнения своих обязанностей. Не воровали, не уклонялись от уплаты налогов и воинской службы, выступали за поддержание мира и порядка, но да, отказывались поклоняться кому-либо как Богу вместо Христа, и потому вызывали в свой адрес ненависть. Однако победа все равно осталась за церковью. Давно уже нет на свете гонителей, имена многих из них полностью забыты, а церковь живет, потому что она не человеком создана, а самим Богом.

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Чуть ночь превратится в рассвет, вижу каждый день я. Кто в глав, кто в ком, кто в полит, кто в просвет, расходится народ в учреждения. В данном поэтическом фрагменте Владимира Маяковского важную роль играют особые слова, аббревиатуры или сокращения. Они прочно вошли в наш языковой обиход. Активно пользуемся мы этими краткими словами уже больше века. После 1917 года возникло множество новых языковых явлений. В том числе активно употреблялись и аббревиатуры. Данный термин происходит от латинского «brevis», что значит «краткий». Возникли сокращения давно. Еще на древнеримских памятниках можно увидеть четыре загадочных буквы «SPQR», означающие вкратце «Senatus populusque Romanus», то есть «Сенат и граждане Рима». В нашем языке есть несколько способов сокращения слов. Например, по первым буквам. ВДНХ – «Выставка достижений народного хозяйства». ООН – «Организация объединенных наций». Также могут использоваться части корней. Худрук – «Художественный руководитель». Или полпред – «Полномочный представитель». Иногда отбрасываются окончания и суффикс. Главбух – главный бухгалтер. Артдир – арт-директор. Порой данные слова настолько приживаются в языке, что становятся похожи на существительные. И даже могут менять род. Так, аббревиатура МИД – Министерство иностранных дел – должна иметь средний род, ведь главное слово в нем – «министерство». Однако современная грамматика утвердила мужской род этого сокращения. МИД объявил – МИД отправил ноту. Так происходит потому, что данные слова схожи с обычными существительными и как бы перенимают их свойства. Из аббревиатур могут образовываться и новые слова. Колхозник, межвузовский, самбист, пиарщик. Активно войдя в язык, аббревиатуры по сей день полноценно живут в нашем языке, создавая новые возможности для словообразования. С вами была Н.Р.
1: Святые Ставропольские.

0: заставляет человека пойти на смерть за свои убеждения? Кто эти люди, чьи имена мы не всегда знаем, но чья вера изменила историю? Они остались верными себе и Богу, несмотря ни на что. Это история о выборе, перед которым каждый из нас может оказаться в любой момент.
1: Священномученик Николай Кандауров родился 21 января 1886 года в станице Барсуковской. Это современный Кочубеевский муниципальный округ Ставропольского края. Его отец, отставной офицер, инспектор народных училищ, в 1898 году погиб от рук террористов. Николая растила мать, прадед которой был священником, а отец и дед – причетниками в Николаевской церкви станицы Барсуковской. Николай окончил Ставропольское духовное училище, затем поступил в Ставропольскую семинарию, где учился 5 классов. Рассказывает настоятель храма святителя Николая Чудотворца станицы Барсуковской иерей Алексей Сергиенко.
2: По окончании Ставропольской духовной семинарии получает назначение псаломщиком в село Просковее Ставропольской губернии. И в этом же году, в 1907 году, женится на дочери священника и рукоположен в сан диакона. В семье рождается 7 детей. В 1911 году священномученика Николая рукополагают в пресвитеры, и он получает назначение уже в Кубанской области. В это время в стране начинаются события революции, гражданской войны, и священномученик Николай перемещается практически по всей кубанской земле. Известно, что с 1917 года по 1924 год он меняет больше 7 приходов. Каждый приход разрушен гражданской войной, революцией, и священник Николай Кандауров первое, что делает, восстанавливает богослужение, начинает восстановление церкви. И при аресте в 1930 году председатель ОГПУ зло пошутил, когда арестовал его, говоря, что если он такой умелец восстанавливать церкви, значит, пусть потрудится на восстановление и Советской Республики. В заключении отец Николай находится 2 года. В это время свирепствует голод, и в это же время умирает супруга священномученика Николая. От голода также пострадало огромное количество людей. Люди умирали массово. Этот же голод не обошел стороной и станицу Барсуковскую, в которой также похоронены и родители священномученика Николая Кандаурова. В 1932 году, придя после заключения, священначальник направляет священномученика Николая в Белоруссию, где он также восстанавливает церковь. Но голод добирается и до Белоруссии, и огромная семья священномученика Николая терпит бедствие. Эти бедствия заставляют священначальник перевести его уже в Московскую область. Наступает 1937 год, год, когда проводятся повальные аресты священников, священнослужителей по обвинению в контрреволюционной деятельности. 25 января 1938 года арестовывается и отец Николай Кандауров. Его обвиняют в контрреволюционной деятельности и выносят ему смертный приговор расстрел. И на Бутовском полигоне отца Николая расстреливают в числе очень многих новомучеников земли русской.
1: В 2000 году на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви протоиерей Николай Кандауров был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Святые Ставропольского края.
0: Что заставляет человека пойти на смерть за свои убеждения? Кто эти люди, чьи имена мы не всегда знаем, но чья вера изменила историю? Они остались верными себе и Богу, несмотря ни на что. Это история о выборе, перед которым каждый из нас может оказаться в любой момент.
1: Священномученик Николай Кандауров родился 21 января 1886 года в станице Барсуковской. Это современный Кочубеевский муниципальный округ Ставропольского края. Его отец – отставной офицер, инспектор народных училищ, в 1898 году погиб от рук террористов. Николая растила мать, прадед которой был священником, а отец и дед – причетниками в Николаевской церкви станицы Барсуковской. Николай окончил Ставропольское духовное училище, затем поступил в Ставропольскую семинарию, где учился 5 классов. Рассказывает настоятель храма святителя Николая Чудотворца станицы Барсуковской иерей Алексей Сергиенко.
2: По окончании Ставропольской духовной семинарии получает назначение псаломщиком в село Просковее Ставропольской губернии. И в этом же году, в 1907 году, женится на дочери священника и рукоположен в сан диакона. В семье рождается 7 детей. В 1911 году священномученика Николая рукополагают в пресвитеры, и он получает назначение уже в Кубанской области. В это время в стране начинаются события революции, гражданской войны, и священномученик Николай перемещается практически по всей кубанской земле. Известно, что с 1917 года по 1924 год он меняет больше 7 приходов. Каждый приход разрушен гражданской войной, революцией, и священник Николай Кандауров первое, что делает, восстанавливает богослужение, начинает восстановление церкви. И при аресте в 1930 году председатель ОГПУ зло пошутил, когда арестовал его, говоря, что если он такой умелец восстанавливать церкви, значит, пусть потрудится на восстановление и Советской Республики. В заключении отец Николай находится 2 года. В это время свирепствует голод, и в это же время умирает супруга священномученика Николая. От голода также пострадало огромное количество людей. Люди умирали массово. Этот же голод не обошел стороной и станицу Барсуковскую, в которой также похоронены и родители священномученика Николая Кандаурова. В 1932 году, придя после заключения, священначале направляет священномученика Николая в Белоруссию, где он также восстанавливает церковь. Но голод добирается и до Белоруссии. И огромная семья священномученика Николая терпит бедствия. Эти бедствия заставляют священноначале перевести его уже в Московскую область. Наступает 1937 год, год, когда проводятся повальные аресты священников, священнослужителей по обвинению в контрреволюционной деятельности. 25 января 1938 года арестовывается и отец Николай Кандауров. Его обвиняют в контрреволюционной деятельности и выносят ему смертный приговор расстрел. И на Бутовском полигоне отца Николая расстреливают в числе очень многих новомучеников земли русской.
1: В 2000 году на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви протоиерей Николай Кандауров был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: А еще справится о здоровье, выслушает жалобы, измерит давление. Главное, что нужно одинокому пожилому человеку, это общение, говорит бабушкина. И признается, что в шутку называет себя местным психологом. Алевтину ждут в каждом доме. А она, в свою очередь, не представляет себя без любимой работы. «Я так решила. Пока мои ноги бегают, никуда не уйду», отвечает своим землякам Алевтина Бабушкина. Храбрый почтальон с добрым сердцем. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете Радио «Вера».
2: Сегодня, 26 мая, Церковь чтит память святой мученицы Гликерии Гераклейской, мученика Александра Римского, святого исповедника Георгия Константинопольского, священномученика Христофора Надеждина, мучеников черкасских. В 2000 году Русская Православная Церковь причислила к лику святых 103 священников и монахов, арестованных и осужденных за веру в 1937 году в украинском городе Черкасы. Многие из них были расстреляны, другие не вернулись из лагерей. Из документов видно, что часто приговоры выносились еще не арестованным людям. Черкасские историки церкви приводят лишь один случай возвращения священнослужителя из лагеря. В 20-е годы по стране прокатилась первая массовая волна репрессий по отношению к священнослужителям и верующим. Тогда расстрельных приговоров было еще сравнительно мало. После 5-7-летней ссылки многие получили предписания, запрещавшие жить в крупных городах, таких как Москва, Ленинград, Киев, Харьков. Поэтому множество ссыльных священников, монахов переезжало в небольшие города, такие как Черкасы. Перепись населения 1937 года в стране показала, что 2/3 граждан продолжают называть себя верующими. Тогда власть предприняла новую атаку на церковь. В конце июля 1937 был издан оперативный приказ. 4 месяца отводилось на то, чтобы провести массовые репрессии. Страну разбили на секторы. Каждый имел свой план на уничтожение. Пока установлены имена 103 новомучеников из Черкас. Сбор материалов продолжается.
3: По словам патриарха Кирилла, никогда защита веры не сопровождалась такими страшными и кровавыми гонениями, какие претерпел наш народ. Трудно сказать, что было бы со вселенским православием, если бы в России оно было уничтожено. По милости Божией, такого не произошло. Мученики и исповедники российские ныне предстоят перед Господом. Мы уповаем на них, как сомолитвенников, и просим: святые новомученики черкасские, молите Бога о нас.

0: Весной 1941 года Леонид Луков приступил к созданию киноленты «Александр Пархоменко». За основу он взял сценарий о событиях Российской гражданской войны в начале 20 века. В творческий процесс вмешалась другая война – Великая Отечественная. Съемочную группу вывезли в Ташкент. Среди тех, кто продолжал работать над картиной в эвакуации, был композитор Никита Богословский. Перед ним стояла задача создать общее музыкальное оформление фильма, без отдельных вокальных номеров. Леонид Луков рассчитывал, что звукоряд придаст ленте патетическую окраску, и композитор реализовал режиссерский замысел. Вот только одна мелодия получилась особенной. Начисто лишенная пафоса, нежная, трогательная, она казалась далекой от военной тематики. Но Луков решил не отказываться от нее. Евгений Долматовский, служивший военным корреспондентом и часто бывавший на передовой, наполнил лирическую музыку Никиты Богословского содержанием. Он написал стихотворение «Ты ждешь Лизавета» о сокровенных чаяниях бойцов. А надеялись все солдаты без исключения на то, что настанет день, когда война закончится, и можно будет вернуться в родные места, к любимым и близким. В 1942 году фильм Леонида Лукова вышел на экраны. Его показывали в действующих воинских частях и госпиталях. И песню Никиты Богословского и Евгения Долматовского подхватили на всех фронтах. Для фильма ее записал солист Большого театра Виталий Власов. Не менее проникновенно она звучит и в исполнении нашего современника Николая Погудина.
1: Ты ждешь?

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как научиться трезво мыслить и адекватно оценивать происходящее вокруг? Ответ на этот вопрос слышим в отрывке из 21 главы книги «Деяний святых апостолов», который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Тогда Павел, поем мужи он и...»
3: «Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: „Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. Притом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа. И, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла».
2: «Они же, видевши тысячника и воины, престаши бить и Павла».
1: Согласно иудейским ритуальным законам, во внутреннее пространство Иерусалимского храма могли входить только правоверные иудеи. Для представителей других религиозных традиций был построен так называемый «двор язычников». Это была обширная площадь, куда мог войти любой человек. Здесь всегда было многолюдно, кипела деловая жизнь. Во дворе стояли столы миновщиков. Продавались жертвенные животные и различные товары. Именно здесь произошло известное изгнание торговцев Иисусом Христом. За двором язычников начиналась уже священная территория храма. Эти два пространства – были разделены каменной оградой. По всей ее длине, через определенные промежутки, были встроены предупреждающие надписи на греческом и латинском языках. Текст гласил: «Никакой иноплеменник не имеет доступа внутрь ограды. Если кто будет застигнут, пусть сам несет ответственность за смертную казнь». И древний историк Иосиф Флавий свидетельствует, что нарушителя действительно могли казнить на месте. В только что прозвучавшем отрывке иудеи из римской провинции Ассия обвиняют Павла в том, что он ввел в храм некоего Трофима, который был по своему происхождению грек, то есть тот самый необрезанный язычник, которому было запрещено входить внутрь храма. Важно, что сами обвинители этого не видели. Они просто встретили Павла с Трофимом в городе и на основании этого предположили, что он мог вводить своего товарища в храм. Явным образом на это указывает греческий текст оригинала. Глагол, который там используется, можно перевести не просто как «думали», но именно как «полагали», «представляли». Однако этого предположения было достаточно, чтобы настроить толпу против Павла. Кроме того, обвинители еще и усугубляют вину апостола. Они кричат не про одного грека Трофима, но про множество греков, которых якобы Павел привел в святое место. Окружающая толпа, которая не знает деталей, подхватывает крик и уже готова приступить к расправе. От смерти апостола спасает только вмешательство римских солдат. У ассийских иудеев было много реальных претензий к апостолу. Они ненавидели его за то, что он проповедовал христианство язычникам в Ассии. Но те люди, которые подхватили крик и готовы были убить Павла, на чем были основаны их претензии? Они были готовы убить его не за то, что он сделал на самом деле, а за то, что им показалось. Подобная мнимая вина – это настоящий двигатель линчевания. Мы склонны испытывать неприязнь к другим не за реальные поступки, а за то, что нам кажется. Страх, тревога, беспокойство рисуют порой в нашем сознании страшные картинки. Вспоминается поучительная история из древнего Патерика, сборника рассказов про подвижников. Один египетский монах долго и усердно боролся со страстями. Однажды ему показалось, что его соседа-монаха, который жил неподалеку, навещает женщина. Одним вечером он шел домой и увидел, как эти двое заняты постыдным делом. В негодовании он подошел к парочке и в приступе праведного гнева начал пинать ее ногами. Реакции не последовало. Тогда, присмотревшись, он увидел, что перед ним лежат два снопа пшеницы, которые кто-то оставил на поле. Вот так и мы порой дорисовываем реальность в своей голове. И в результате бьем не тех, кто виноват, а тех, кто попался под руку в момент ярости. При этом нами дышит праведный гнев, и мы искренне верим в свою правоту. Один из плодов духовной жизни – это дар трезвомыслия. Это способность видеть ситуацию не такой, какую мне ее показывают окружающие, и даже не такой, какую мне ее показывает моя голова. Часто в основе этих картинок лежат предрассудки, слухи и предположения. Трезвомыслие – это способность видеть эту жизнь такой, какая она есть на самом деле. Иными словами, такой, какой ее видит Бог. А Бог смотрит на происходящее, как любящий отец. Прекрасно понимая, как обстоят дела на самом деле, Он ищет не то, за что бы нас наказать, но то, за что бы нас оправдать, помиловать и спасти.
0: Апостольские чтения.

0: о дерзновении в молитве епископ Покровский и Новоузенский Феодор.
1: Духовное дерзновение в молитве к Богу – это особая форма свободы обращения праведного человека к Богу, сочетающая смелость, веру и смирение. Лучше всего это дерзновение можно увидеть на примере святых. Так святой праведный Иоанн Кронштадтский исцелил больного дерзновенной молитвой. «Господи, Ты создал его отцом шестерых детей, так исцели его теперь». Молитва прозвучала как требование. «Он поправится, станет на ноги», – сказал отец Иоанн супруге больного. И пришедшие вскоре врачи констатировали, что больной пошел на поправку и вскоре выздоровеет. Еще один пример из жития преподобного Павла Препростого, когда он дерзновенной молитвой исцелил одержимого. Молитва звучала так. «Ты видишь, Иисусе Христе, распятый при понтийском Пилате, что я не сойду с этого камня, не буду ни есть, ни пить, пока не умру, если ты не изгонишь дух из этого человека и не освободишь его». И прежде чем эти слова сошли с его уст, тотчас дух вышел из одержимого. Таким образом, духовное дерзновение в молитвах – это не просто смелость в обращении к Богу, а глубокая связь с Ним, основанная на вере, любви и познании божественной воли. Можно сказать, что сила молитвы в вере, вера от дерзновения, а дерзновение от почитания Бога и следования Его словам и заповедям, когда ты становишься для Него своим, а не делателем беззакония.
2: Актуальная тема.

Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 26 мая, Церковь чтит память святой мученицы Гликерии Гераклейской, мученика Александра Римского, святого исповедника Георгия Константинопольского, священномученика Христофора Надеждина, мучеников черкасских. Святая Гликерия жила во II веке. Она происходила из знатного рода. Ее отец долгое время был градоначальником Рима, а потом переселился в город Троянополь на востоке Греции. Девушка рано лишилась родителей. Она нашла поддержку в христианской общине и вскоре приняла крещение. В это время император Антонин издал указ об обязательном принесении жителями империи жертв языческим богам. Правитель Троянополя Савин назначил для жителей города день общего поклонения статуе Зевса. Гликерия решила, что не сделает этого. Она понимала, что ее ожидают страдания, и долго молилась Господу, прося твердости. В день праздника Зевса девушка начертала крест на лбу и явилась в языческий храм. Она стояла на возвышении в лучах солнца и горячо молилась о вразумлении язычников. Внезапно статуя Зевса рухнула на пол и разбилась на мелкие части. Из толпы в сторону девушки полетели камни, но ни один не коснулся ее. По приказу правителя Гликерию заперли в темнице. Когда через много дней камеру отворили, девушка была жива и здорова. Все это время пищу и воду приносили ей ангелы. Гликерию истязали, но по молитвам девушки раны ее исцелялись. Ее тюремщик, увидев такие чудеса, сам принял христианство. Святая Гликерия приняла мученическую смерть на арене с дикими зверями. По преданию, перед ее кончиной раздался голос с небес, призвавший к себе Гликерию. Святитель Дмитрий Ростовский говорил: «Насколько высока честь мученичества, это измерил сам Сын Божий, распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых». Церковь прославляет святую Гликерию Гераклейскую за подвиг мученичества и обращается к ней с молитвенной просьбой: «Святая мученица Гликерия, моли Бога о нас».

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Павел и Евгения Серебренниковы вошли в историю как медики-подвижники. Она – первая в России женщина-офтальмолог, сестра милосердия и земский доктор. Он – врач-гигиенист, просветитель, организатор благотворительных медицинских учреждений. Но прежде всего Павел Николаевич и Евгения Павловна – счастливые супруги, которых объединяла любовь друг к другу и к общему делу. Они были знакомы со студенческой скамьи. В 1870-м 22-летний Павел Серебренников приехал в Петербург из Пермской губернии. В Перми молодой человек окончил духовную семинарию. На последних курсах увлекся медициной и принял решение стать не священнослужителем, а врачом. Отец, сельский священник, благословил сына. И вот Павел – студент Петербургской медико-хирургической академии. Спустя 3 года в учебное заведение поступила Евгения в девичестве Солонинина. Евгения с детства мечтала стать врачом. В 1872-м в академии открылись высшие женские врачебные курсы. Узнав об этом, сразу после окончания гимназии, в 1873-м девушка приехала в столицу из Екатеринбурга и блестяще выдержала вступительные испытания. В коридорах Петербургской медико-хирургической академии и повстречались однажды студент Павел Серебренников и слушательница высших курсов Евгения Солонинина. У нее в руках был томик Гоголя. Павел, ценитель литературы, подошел и спросил что-то о книге. Завязалась беседа. Молодые люди виделись в академии почти каждый день. После лекций шли гулять по городу. Делились мыслями о будущем и с радостью узнавали, что у них, оказывается, одни и те же мечты – сделать медицину широкодоступной и для крестьян, и для бедняков. В конце 1876 года, получив благословение родителей, Павел и Евгения обвенчались. А в апреле 1877 началась русско-турецкая война. Молодожены отправились на фронт медиками-добровольцами. Так началась их семейная жизнь. На передовой, под разрывы снарядов, в палатках полевого госпиталя. С войны супруги вернулись с почетными знаками Красного Креста. В Петербурге Серебренниковы задержались ненадолго. В 1880-м они переехали в Пермскую губернию. Евгения Павловна в своих мемуарах вспоминала: «Полное желание служить народу, я и мой муж оставили столицу». Несколько лет супруги вместе трудились в деревнях и селах. Переезжали с места на место, жили в крестьянских избах. Евгения Павловна успевала принимать пациентов и вести хозяйство. Павел Николаевич вспоминал, что как бы поздно ни возвращался он с объезда больных, дома его всегда ждал ужин, который супруга оставляла на теплой печи, чтобы не остыл. В 1887 году Павел Серебренников получил должность врача в Пермской духовной семинарии, а Евгению Павловну пригласили на работу в городскую больницу. Супруги обосновались в Перми. Там у них появился сын. Произошло это в 1891 году. Серебренниковы возвращались с работы и у порога своей квартиры увидели сверток. В тоненьком одеяльце лежал новорожденный. Евгения Павловна и Павел Николаевич усыновили мальчика. Назвали его Вадимом. Вадим Серебренников пошел по стопам приемных родителей, стал врачом –

0: Евгения Павловна, увы, не дожила до этих дней. Она скончалась в 1897 году от онкологического заболевания. Сына воспитал Павел Николаевич. Он пережил супругу на 20 лет и в 1917 упокоился рядом с нею на Ягошихинском кладбище в Перми. Их и сегодня вспоминают вместе. Врачей, много сделавших для своего отечества, и супругов, разделивших друг с другом жизнь и призвание.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Звонарь Андреевского монастыря города Москвы Петр Колосов.
3: Однажды на Радонецу стоял я на лестнице кладбищенского храма всех скорбящих, что на Калитниковском кладбище, только что посетив родные могилы. Я снял картуз и молча смотрел в небо. Неожиданно я почувствовал, что в мой картуз что-то упало. Очнувшись от задумчивости, я увидел старушку, которая глядела на меня ясными, почти детскими глазами и улыбалась. Мне показалась ее улыбка скорбной. Почему? И тут до меня дошло. Бабушка положила мне в картуз мелкую монету, приняв за нищего. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Потом я наклонился к ней, потому что она была ниже меня ростом, и сказал вместо «спасибо» «Христос воскресе». «Воистину воскресе!» – поспешила ответить старушка, чуть ли не перебивая меня. Сказать ей, что в милостыне не нуждаюсь, я не решился. Но почему же не нуждаюсь? Еще как нуждаюсь. И вдруг мне стало так спокойно, словно мир Христов осенил меня. Да-да, я нищий. Как хорошо. Конечная остановка. Добрались до Христа, до Его Царства. Потому что блаженны нищие, ибо их есть Царство Небесное. Именно так сказано в Евангелии от Луки.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Даже светская, отстраненная от какой-либо религиозности социология свидетельствует, что христианство – самая гонимая в мире религия. Ежедневно в разных странах целыми группами погибают христиане тех или иных конфессиональных направлений. А православие в этом смысле находится на острие. О непростой судьбе своих учеников рассуждает Христос в отрывке из 16 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не приидет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
3: И грядущее возвестит вам.
1: В услышанном нами отрывке Господь Иисус обращается к своим ученикам и апостолам с такими словами. «Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». В ином месте Евангелия от Иоанна он говорит следующее: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Слова Спасителя оказались правдой. Вскоре после вознесения Господа на небо на христиан начались гонения. Их противники делились на две категории. Первыми являлись иудеи, не принявшие учение Христа. Они считали Иисуса и его последователей национальными предателями. Ведь христиане-евреи отказались поддержать восстание Израиля против римлян, заявив, что родина их находится на небе. Они также вступали в общение с представителями иных народностей. В результате гонений, устроенных иудеями, были убиты первый епископ Иерусалима апостол Иаков, диакон Стефан и другие. Иудейские гонения, хотя и были жестокими, имели в целом локальный характер и ограничивались территорией Палестины, в отличие от тех, что устраивало на христиан языческие власти Римской империи. Этот противник Древней Церкви был значительно более опасным. В отличие от иудейских, гонения со стороны римского государства имели систематический характер и, как бы мы сказали сегодня, правовую основу. Ко времени Рождества Спасителя в Римской империи установился культ почитания императора. Древние христиане были лояльны по отношению к государству, соблюдали законы, платили налоги, но считать человека, пусть и облеченного могущественной властью, Богом, они категорически отказывались. Это послужило официальной причиной для гонений. Первым императором-преследователем христиан стал Нерон. Устроив поджог Рима, он переложил вину на последователей Спасителя. Во время нероновских гонений были убиты апостолы Петр и Павел. Гонителями христиан были также императоры Троян, Марк Аврелий, Декий. Однако наиболее обширными стали преследования, учиненные императором Диоклетианом. Их также называют «великим гонением». Оно длилось 10 лет, привело к многотысячным жертвам, и закончилось только с изданием Миланского эдикта в 313 году. Автором этого документа стал святой император Константин Великий, сделавший христианство легальной религией Римской империи. При всех имевшихся между собой различиях, гонители христиан искренне полагали, что они делают хорошее и оправданное дело, а именно защищают устоявшуюся религиозность, систему идеалов, лежащих в основании цивилизации. Иными словами, приносят обществу благо, очищая его от нежелательных элементов в лице христиан. Нечто подобное происходило и в России после революции 1917 года. Ведь новомучеников и исповедников Церкви Русской официально не за веру преследовали. Постоянно подбирались такие формулировки приговоров, чтобы можно было выкрутиться и сказать «не за Христа, а за контрреволюцию» того или иного священнослужителя казнили. Но, конечно, и в случае с гонениями древности и в отношении атеистических преследований XX века можно с уверенностью сказать, в корне действий исполнителей лежала ненависть к Богу, церкви, верующим людям. Иного объяснения, по большому счету, нет. Ведь христиане древности и современности никогда не планировали революций, не желали смены государственного строя, но наоборот, были самыми благонадежными гражданами в плане исполнения своих обязанностей. Не воровали, не уклонялись от уплаты налогов и воинской службы, выступали за поддержание мира и порядка. Но да, отказывались поклоняться кому-либо как Богу вместо Христа. И потому вызывали в свой адрес ненависть. Однако победа все равно осталась за церковью. Давно уже нет на свете гонителей, имена многих из них полностью забыты, а церковь живет, потому что она не человеком создана, а самим Богом.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во Вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Любовь Германова.
0: Анна Покровская. Чудо. Водопад начинался где-то высоко, там, куда не добраться взглядом. Большими и малыми каскадами он спускался, то разбиваясь о каменные выступы мириадами брызг, то замирая тугой прозрачной стеной. В самом низу звонкими струями он падал в изумрудное горное озеро, над которым сияла высокая радуга. Я и другие туристы в изумлении стояли перед этой красотой. Вдруг одна женщина в широкополой соломенной шляпе тихонько перекрестилась. Заметив мой удивленный взгляд, подошла поближе и с улыбкой сказала: «Знаете, не удержалась, ведь это чудо Божье. Посмотрите сами». Я еще раз подняла глаза вверх, туда, где в вышине среди камней и лиан рождался водопад. Сердце мое забилось сильнее. Женщина права, это настоящее чудо. И сотворить его мог только Бог.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Наступает самый светлый праздник в году – Светлое Христово Воскресение. Предлагаю приготовить царскую творожную Пасху в шоколадном корпусе. Для шоколадного корпуса нам понадобится шоколад 200 грамм, белый или темный, силиконовая форма 12 сантиметров. Для начинки нам понадобится творог пастообразный 500 грамм, сливочное масло и сахар по 100 грамм, сливки 150 грамм, 3 желтка, 60 грамм шоколада, 1,5 грамма ванили, по 40 грамм вяленой клюквы и вишни и 50 грамм миндальных лепестков. Для шоколадной основы в микроволновке импульсами растопить шоколад. Шоколад хорошо перемешать. Форму ненадолго поставить в морозилку. Нанести шоколад. И хорошо распределить по дну и бокам формы. Аналогичный корпус можно сделать из темного шоколада. Шоколад схватился. Наносим второй слой кисточкой. Убираем в морозилку до полного застывания. Для заварной основы желтки соединяем с сахаром и ванилин до побеления. Порциями добавляем горячие сливки. Хорошо все перемешиваем и ставим на плиту и будем варить нашу заварную основу 1 минуту до загустения. В заварную массу добавляем шоколад. Хорошо перемешиваем и остужаем до комнатной температуры. Творог смешиваем со сливочным маслом. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Добавляем остывшую заварную основу. Добавляем вяленую клюкву, вишню и миндальные лепестки. Перемешиваем. Смесь готова. Достаем шоколадные формы и заполняем. Для стабилизации убираем в морозилку минимум на 6 часов. Аккуратно снимаем формочку. Украшаем по своему желанию. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.

0: Рассказывает Александр Трофимов, писатель, составитель акафистов, член Союза писателей России.
1: Много раз я, когда встречался с людьми в разных аудиториях, я задавал вопрос, какая главная добродетель русского народа? И часто говорят, что это милосердие. Я расскажу о своей бабушке, Татьяна Васильевна Трофимова. Для меня Татьяна Васильевна образ – это вот образ милосердия русского человека. Вся ее жизнь была – это вот сплошное милосердие. У Некрасова есть слово «коня на скаку остановит, горящую избу войдет». Вот в Тихвине был случай, загорелся дом, и там плачет младенец. Толпа народа собралась, а все боятся войти, ждут, когда ребенок погибнет. Даже родители боялись войти. Так вот, Татьяна Васильевна завернула голову свою шалью и вошла в этот дом. Мама рассказывала, что она очень болела о детях. Она вошла и через некоторое время вышла из горящего дома с ребенком, завернутым в эту шаль. Это вот тот дар милосердия, который Господь дал нашему русскому народу. И до тех пор, пока оно есть в нем, мы будем существовать. И наша цивилизация, и наш народ.
2: Добрые истории. В эфире радио «Вера». Сегодня, 26 мая, Церковь чтит память святой мученицы Гликерии Гераклейской, мученика Александра Римского, святого исповедника Георгия Константинопольского, священномученика Христофора Надеждина, мучеников черкасских. Святой мученик Александр Римский жил в III веке. Он был военным и служил в Риме. Юноше шел 18-й год, когда римский император Максимиан издал приказ, чтобы все граждане в определенный день явились в храм Зевса для принесения жертвы. Военачальник Александра собрал солдат и сообщил им о приказе. Но юноша, воспитанный в христианской вере, отказался подчиниться. Военачальник испугался за свою жизнь и донес на воина. За Александром выслали стражу. Дело было глубокой ночью, юноша спал. Но ангел разбудил его, возвестил о том, что Александру предстоит мученический подвиг, и сказал, что не оставит его. Александр вышел навстречу страже с радостным и светлым лицом. Тюремщики были настолько поражены, что упали на колени перед воином. Юноша ободрил стражников и попросил выполнять данный им приказ. Он смело исповедовал свою веру, отказался принести жертвы идолам. Александра для устрашения других христиан возили по городам империи и публично предавали пыткам. Все это время юношу сопровождала его мать. Она поддерживала сына в испытаниях. Наконец, Александру вынесли смертный приговор. Но палач застыл. Он увидел двух ангелов, пришедших за душой мученика, и в слезах стал просить прощения у святого Александра.
3: Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святого мученика Александра Римского. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к святому за молитвенной помощью. Святой мученик Александр, моли Бога о нас. –

0: Истории великих шедевров.
1: Польский композитор и пианист Фредерик Шопен большую часть жизни прожил во Франции и очень скучал по родине. Это прослеживается и в его творчестве. Перу композитора принадлежит множество меланхоличных, овеянных светлой грустью фортепианных сочинений. К тому же он уделял особое внимание танцам родной Польши, полонезу и мазурке. Несмотря на то, что изначально мазурка – это довольно подвижный бальный танец, предполагающий движение с легким подскоком, Шопен называл этим словом даже лирические, медленные композиции, сохраняющие от жанра лишь ритмический рисунок. В нескольких десятках танцев раскрылось бесконечное разнообразие художественных образов, настроений и эмоций. Некоторые мазурки уместно звучали бы на пышном празднике в дворянском доме, некоторые исполнены тихой печали, а есть мазурки, которые напоминают о веселой деревенской пляске. Так фортепианная мазурка «Си бемоль мажор» сочетает в себе сразу два образа – аристократический и народный. Ее первый и третий разделы полностью соответствуют канонам бального танца, изысканного и грациозного. Однако в середине Шопен явственно изображает звучание сельского оркестра, его незамысловатую, но искреннюю и обаятельную игру. Мазурка «Си бемоль мажор» Фредерика Шопена прозвучит в исполнении Владимира Ашкенази.

0: «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как научиться трезво мыслить и адекватно оценивать происходящее вокруг? Ответ на этот вопрос слышим в отрывке из 21 главы книги «Деяний святых апостолов», который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Тогда Павел, поем мужи он и...»
3: «Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: „Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. Притом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа. И, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысячи начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла».
2: «Они же, видевши тысячника и воины, престаши бить и Павла».
1: Согласно иудейским ритуальным законам, во внутреннее пространство Иерусалимского храма могли входить только правоверные иудеи. Для представителей других религиозных традиций был построен так называемый «двор язычников». Это была обширная площадь, куда мог войти любой человек. Здесь всегда было многолюдно, кипела деловая жизнь. Во дворе стояли столы миновщиков. Продавались жертвенные животные и различные товары. Именно здесь произошло известное изгнание торговцев Иисусом Христом. За двором язычников начиналась уже священная территория храма. Эти два пространства были разделены каменной оградой. По всей ее длине, через определенные промежутки, были встроены предупреждающие надписи на греческом и латинском языках. Текст гласил: «Никакой иноплеменник не имеет доступа внутрь ограды. Если кто будет застигнут, пусть сам несет ответственность за смертную казнь». И древний историк Иосиф Флавий свидетельствует, что нарушителя действительно могли казнить на месте. В только что прозвучавшем отрывке иудеи из римской провинции Ассия обвиняют Павла в том, что он ввел в храм некоего Трофима, который был по своему происхождению грек, то есть тот самый необрезанный язычник, которому было запрещено входить внутрь храма. Важно, что сами обвинители этого не видели. Они просто встретили Павла с Трофимом в городе и на основании этого предположили, что он мог вводить своего товарища в храм. Явным образом на это указывает греческий текст оригинала. Глагол, который там используется, можно перевести не просто как «думали», но именно как «полагали», «представляли». Однако этого предположения было достаточно, чтобы настроить толпу против Павла. Кроме того, обвинители еще и усугубляют вину апостола. Они кричат не про одного грека Трофима, но про множество греков, которых якобы Павел привел в святое место. Окружающая толпа, которая не знает деталей, подхватывает крик и уже готова приступить к расправе. От смерти апостола спасает только вмешательство римских солдат. У ассийских иудеев было много реальных претензий к апостолу. Они ненавидели его за то, что он проповедовал христианство язычникам в Ассии. Но те люди, которые подхватили крик и готовы были убить Павла, на чем были основаны их претензии? Они были готовы убить его не за то, что он сделал на самом деле, а за то, что им показалось. Подобная мнимая вина – это настоящий двигатель линчевания. Мы склонны испытывать неприязнь к другим не за реальные поступки, а за то, что нам кажется. Страх, тревога, беспокойство рисуют порой в нашем сознании страшные картинки. Вспоминается поучительная история из древнего Патерика, сборника рассказов про подвижников. Один египетский монах долго и усердно боролся со страстями. Однажды ему показалось, что его соседа-монаха, который жил неподалеку, навещает женщина. Одним вечером он шел домой и увидел, как эти двое заняты постыдным делом. В негодовании он подошел к парочке и в приступе праведного гнева начал пинать ее ногами. Реакции не последовало. Тогда, присмотревшись, он увидел, что перед ним лежат два снопавшие ницы, которые кто-то оставил на поле. Вот так и мы порой дорисовываем реальность в своей голове. И в результате бьем не тех, кто виноват, а тех, кто попался под руку в момент ярости. При этом нами дышит праведный гнев, и мы искренне верим в свою правоту. Один из плодов духовной жизни – это дар трезвомыслия. Это способность видеть ситуацию не такой, какую мне ее показывают окружающие, и даже не такой, какую мне ее показывает моя голова. Часто в основе этих картинок лежат предрассудки, слухи и предположения. Трезвомыслие – это способность видеть эту жизнь такой, какая она есть на самом деле. Иными словами, такой, какой ее видит Бог. А Бог смотрит на происходящее, как любящий отец. Прекрасно понимая, как обстоят дела на самом деле, Он ищет не то, за что бы нас наказать, но то, за что бы нас оправдать, помиловать и спасти.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Тулисова. Журналист, работает в церковной лавке. Поет на клиросе.
0: Частное мнение.
2: Признаюсь, в начале своего воцерковления я думала о принятии монашества, потому что, наломав немало дров за свою 30-летнюю жизнь без церкви, полагала, что лично мне принести покаяние следует именно в монастыре. Ведь монашество – это высокий удел и, несомненно, спасительная стезя. Правда, Господь определил мне другой путь, кстати, тоже спасительный, и послал православного мужа. Но особо благоговейное отношение к монашеству у меня, конечно, осталось. И мне очень хотелось своими глазами увидеть постриг. Вот это желание исполнилось, причем неожиданно. Накануне Дня памяти великомученицы Варвары выбегаю после работы из телецентра. Смотрю на часы. Нет, в свой храм на службу уже не успеваю. А так хочется помолиться одной из любимых святых. Значит, пойду в храм Живоначальной Троицы. Вон он, совсем рядом с телецентром. Поверить не могу своему счастью. Служит старец, отец Илий. Приехал из Оптиной пустыни. Ведь этот храм – ее подворье. Служба закончилась, а народ не расходится. Все хотят получить благословение у старца? Похоже, дело не только в этом. Из разговора прихожанок понимаю, что сейчас будет монашеский постриг. Именно таким я его и представляла. Таинственным, трогательным, торжественным и строгим. Время то ли остановилось, то ли стало вечностью. В полумраке храма монахи ведут постригаемого, укрывая его черными крыльями своих мантий. Нет, ее. Как это женщина? Но ведь Оптина мужская обитель. Вместе со всеми вздрагиваю, когда отец Ильи произносит имя новой монахини – Василиса. Хотя еще не понимаю, почему на него так отреагировал весь храм. После пострига узнаю, что по-другому и быть не могло. Василием звали в монашестве сына новопостриженной – Игоря Рослякова. 18 апреля 1993 года, в ночь на Пасху Христову, в Оптиной пустыне приняли смерть от сатаниста три насельника этого монастыря – иеромонах Василий, инок Ферапонт и инок Трофим. Они еще не канонизированы, но православный люд называет их оптинскими новомучениками. Молится им и получает помощь. О любви к убиенным братикам свидетельствуют многие верующие, которые, приехав в Оптину и поклонившись преподобным старцам, спешат в часовню над могилками мучеников. В тот вечер я тоже словно помолилась в дивной пустыне. Перенеслась в родные Козельские леса. В одной из местных деревень родились мои отец и мать. Стремящиеся к небу сосны расступились, открыв внутреннему взору благословенную Оптину. Ее храмы со святыми раками старцев. Часовню над могилами трех новомучеников. А в сердце зазвучал пасхальный колокольный звон и радостное «Христос воскресе!». Мама убиенного иеромонаха Василия пришла к вере на восьмом десятке лет. Стала монахиней Василисой. Представилась к Господу в 101 год и погребена в Оптиной пустыне. Одному Богу известно, какой путь для нас спасительный и в каком возрасте мы на него встанем.
0: Частное мнение.

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
2: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио «Вера». Каждый вечер
3: в 21.05.

Сегодня, 26 мая, Церковь чтит память святой мученицы Гликерии Гераклейской, мученика Александра Римского, святого исповедника Георгия Константинопольского, священномученика Христофора Надеждина, мучеников черкасских. Святой исповедник Георгий жил в Константинополе в первой половине IX века. Это было время иконоборчества. Император Феофил, большинство знати и часть духовенства были сторонниками этой ереси и считали, что иконы подобны идолам. Сами святые образы уничтожались, а тех, кто их хранил, чтил и рисовал, преследовали, ссылали и предавали смерти. Среди тех, кто не отрекся от почитания икон, были и византийские патриархи, и монахи, и видные богословы. Многих церковь прославила в лике святых. Георгий был богатым горожанином, но он понимал всю неправоту иконоборчества. Он отказался исполнить повеление императора Феофила. Он открыто объявил, что, поклоняясь иконе, мы почитаем не доски или краску, но их вечный первообраз. Тогда император приказал отнять все имущество Георгия, а его самого с веревкой на шее прогнать по улицам Константинополя и бросить в темницу. Затем Георгия со всей семьей отправили в ссылку. Там он и скончался. Церковь чтит его как исповедника своей веры. Вспоминая святого Георгия Константинопольского, мы обращаемся к нему со словами: «Святой исповедник Георгий, моли Бога о нас».

0: Утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Неведомая Южная Земля. Так называли сегодняшнюю Антарктиду еще в IV веке до нашей эры. Древнегреческий ученый Аристотель допускал существование суши на Южном полюсе. Он писал: «Обитаемая Земля делится на две части. Одна у верхнего полюса, где живем мы, другая у противоположного полюса к югу». Правда, долгое время это были всего лишь догадки. Серьезные попытки отыскать Антарктиду начались только в 17 столетии. А окончательно удостовериться в том, что континент действительно существует, мореплаватели смогли в первой половине 19 века. Кто же бороздил моря в поисках Антарктиды и кому, в конце концов, довелось открыть самый южный материк нашей планеты? Первым отправился на поиски неизведанной Южной Земли британский исследователь Джеймс Кук. Он трижды пересек Южный полярный круг, но сушу так и не обнаружил. В 1777 году разочарованный Кук заявил, что никто и никогда не найдет южные земли. Мореплаватель, однако, поторопился с выводами. В начале 19 столетия английский предприниматель Уильям Смит перевозил по морю товар из Аргентины в Чили. В проливе Дрейка его судно отклонилось от курса и пошло намного южнее, чем планировалось. Неожиданно на горизонте показался берег. Так были открыты неизвестные прежде южные Шетландские острова. И все же это была еще не Антарктида. В 1819 году по инициативе императора Александра I началась подготовка к первой русской антарктической экспедиции. На поиски континента снарядили два исследовательских судна – «Восток» и «Мирный». Корабли тщательно подготовили к длительному и небезопасному путешествию в суровых южных водах, укрепили для противостояния ледяным полям и оснастили самыми современными навигационными приборами. Команда из опытных моряков и ученых руководили мореплаватели Михаил Лазарев и Фадей Биллинсгаузен. Экспедиция стартовала из Кронштадта в июле 1819 года, а 28 января 1820 впервые в истории человечества достигла ледяных полей Антарктиды. Биллинсгаузен и Лазарев увидели береговую линию, покрытую льдами. В тот день Биллинсгаузен записал в своем дневнике: «Мы встретили ледяное поле, усеянное буграми». Эта запись стала первым документированным свидетельством о существовании антарктического материка. Экспедиция продлилась более 2 лет. За это время Биллинсгаузен и Лазарев провели детальные исследования антарктических вод, изучили климатические и природные условия. На карту были нанесены новые территории – острова Петра I и другие. Художник экспедиции Павел Михайлов сделал множество точных рисунков этих географических объектов. 24 июля 1821 года экспедиция вернулась в Кронштадт. Год спустя в журнале

0: «Казанский вестник» при Императорском Казанском университете появился первый публичный отчет об антарктической экспедиции. Статья «Плавание шлюпа «Восток» в Южном Ледовитом море». Ее написал астроном экспедиции Иван Симонов. А в 1831-м была опубликована фундаментальная работа Беллинсгаузена «Двукратное изыскание в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света». По сей день антарктическая экспедиция Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева остается одной из самых значимых в истории географических открытий. Она первая документально подтвердила существование Антарктиды и положила начало дальнейшим научным исследованиям полярных регионов.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Даже светская, отстраненная от какой-либо религиозности социология свидетельствует, что христианство – самая гонимая в мире религия. Ежедневно в разных странах целыми группами погибают христиане тех или иных конфессиональных направлений. А православие в этом смысле находится на острие. О непростой судьбе своих учеников рассуждает Христос в отрывке из 16 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не приидет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
3: И грядущее возвестит вам.
1: В услышанном нами отрывке Господь Иисус обращается к своим ученикам и апостолам с такими словами. «Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». В ином месте Евангелия от Иоанна он говорит следующее: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Слова Спасителя оказались правдой. Вскоре после вознесения Господа на небо на христиан начались гонения. Их противники делились на две категории. Первыми являлись иудеи, не принявшие учение Христа. Они считали Иисуса и его последователей национальными предателями. Ведь христиане-евреи – отказались поддержать восстание Израиля против римлян, заявив, что родина их находится на небе. Они также вступали в общение с представителями иных народностей. В результате гонений, устроенных иудеями, были убиты первый епископ Иерусалима апостол Иаков, диакон Стефан и другие. Иудейские гонения, хотя и были жестокими, имели в целом локальный характер и ограничивались территорией Палестины. В отличие от тех, что устраивало на христиан языческие власти Римской империи. Этот противник Древней Церкви был значительно более опасным. В отличие от иудейских, гонения со стороны римского государства имели систематический характер и, как бы мы сказали сегодня, правовую основу. Ко времени Рождества Спасителя в Римской империи установился культ почитания императора. Древние христиане были лояльны по отношению к государству, соблюдали законы, платили налоги, но считать человека, пусть и облеченного могущественной властью, Богом, они категорически отказывались. Это послужило официальной причиной для гонений. Первым императором-преследователем христиан стал Нерон. Устроив поджог Рима, он переложил вину на последователей Спасителя. Во время нероновских гонений были убиты апостолы Петр и Павел. Гонителями христиан были также императоры Траян, Марк Аврелий, Декий. Однако наиболее обширными стали преследования, учиненные императором Диоклетианом. Их также называют «великим гонением». Оно длилось 10 лет, привело к многотысячным жертвам, и закончилось только с изданием Миланского эдикта в 313 году. Автором этого документа стал святой император Константин Великий, сделавший христианство легальной религией Римской империи. При всех имевшихся между собой различиях, гонители христиан искренне полагали, что они делают хорошее и оправданное дело, а именно защищают устоявшуюся религиозность, систему идеалов, лежащих в основании цивилизации. Иными словами, приносят обществу благо, очищая его от нежелательных элементов в лице христиан. Нечто подобное происходило и в России после революции 1917 года, ведь новомучеников и исповедников Церкви Русской официально не за веру преследовали. Постоянно подбирались такие формулировки приговоров, чтобы можно было выкрутиться и сказать «не за Христа, а за контрреволюцию» того или иного священнослужителя казнили. Но, конечно, и в случае с гонениями древности и в отношении атеистических преследований XX века можно с уверенностью сказать, в корне действий исполнителей лежала ненависть к Богу, церкви, верующим людям. Иного объяснения, по большому счету, нет, ведь христиане древности и современности никогда не планировали революций, не желали смены государственного строя, но наоборот, были самыми благонадежными гражданами в плане исполнения своих обязанностей. Не воровали, не уклонялись от уплаты налогов и воинской службы, выступали за поддержание мира и порядка. Но да, отказывались поклоняться кому-либо как Богу вместо Христа. И потому вызывали в свой адрес ненависть. Однако победа все равно осталась за церковью. Давно уже нет на свете гонителей, имена многих из них полностью забыты. А церковь живет, потому что она не человеком создана, а самим Богом.

0: Утреннее чтение Евангелия, вдохновляющее начало нового дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Обычная для ранней весны картина, разлившаяся по пойменным лугам река, воды которой приступили вплотную к жилищам человеческим. Живописное и привлекательно природное полотно половодья, если бы только не было столь опасно своими подтоплениями для сельчан, которые обыкновенно не без тревоги наблюдают за медленно поднимающимся уровнем воды. Господь в Евангелии говорит, что разлив реки выдержит только дом с каменным основанием. Речь идет здесь о человеческом сердце и о камне веры в самом Господе Иисусе, горячая молитва к которому позволяет нам устоять при разлиянии всех чувственных страстей, восстающих на душу.

0: тема.
1: О том, как говорить о Боге, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в Казани, священник Александр Ермолин.
2: Как говорить о Боге современному человеку? Это очень сложный вопрос. Я бы начал с того, что современному человеку о Боге нужно говорить, потому что есть желание, потому что есть вопросы, и человек всегда рад, когда кто-то обращается к нему со Словом Божиим, со Словом Священного Писания, когда говорит ему о церкви, о церковной жизни, и это всегда вызывает какой-то живой интерес, живой отклик. Но как говорить? Конечно же, есть разные принципы, разные миссионерские подходы. Мне кажется, что можно сформулировать несколько принципов. Конечно же, говорить на понятном языке, конечно же, не упрощать, не примитизировать, не пытаться представить себе православие как нечто забавное, то есть рассказывать так, как оно есть. Но самый главный принцип, который будет выше всех остальных принципов, это принцип делать это с любовью. Помнить о том, что наша задача миссионеров в том, что мы должны говорить о Христе, а человек по этому слову, по милости Божией, по нашему небольшому усилию, должен обратиться ко Христу и обрести для себя жизнь вечную. Вот в этом заключается задача. Поэтому нужно говорить современному человеку о Христе с любовью.
0: Актуальная тема.
3: Прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
1: Семья – это счастье, а большая семья – большое счастье.
4: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
5: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
4: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья Фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
3: Это была рекламная информация о наших проектах.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Обычно каждая из наших программ посвящается одному человеку. Но сегодняшняя история – исключение из правил. В ней несколько участников, и все по-своему важны. Эта удивительная история, которую я прочитала в интернете, произошла в американском штате Миссури. Все началось с того, что девушка по имени Сид зашла в магазин, чтобы купить себе платье. Выбрав новый наряд, она решила посоветоваться со своей подругой Мэнди и отправила ей фото из примерочной. Но Сид ошиблась номером, поэтому Мэнди сообщение не получила. Вместо нее фотографию нового платья с вопросом «ну как?» получил некто Тони, как потом выяснилось, отец шестерых детей. Он не стал игнорировать послание, явно предназначенное не ему, а решил поддержать незнакомку. Тони написал ей в ответ: «Жены нет дома, поэтому я не могу узнать ее мнение, но мы с детьми считаем, что в этом платье ты выглядишь потрясающе». И приложил к сообщению фото улыбающихся пятерых детей. Следующим действующим лицом этой истории стала Мэнди, та самая подруга, с которой Сид хотела обсудить покупку платья. На своей страничке в социальной сети Мэнди описала случай с испорченным телефоном, получивший широкий резонанс и множество одобрительных оценок. В числе комментаторов оказался человек по имени Джон, лично знавший многодетную семью Тони. Мужчина сообщил пользователям то, о чем сам Тони никогда бы не рассказал незнакомым людям. Его младший сын, 4-летний Кайзлер, болен лейкемией и находится с мамой в больнице. Джон завершил свой рассказ ссылкой на страницу благотворительной интернет-платформы, где собирали деньги на лечение малыша и призывом помочь. К этому времени за целый год на счет Кайзлера поступило $3000, которых не хватало на оплату больничных счетов. Но теперь все изменилось. Только за первые дни авторы обращения собрали больше $40000. И это далеко не итоговая сумма. Вот так неравнодушие окружающих сотворило настоящее чудо. Родители Кайзлера от всего сердца благодарят отзывчивых людей. Не только за деньги, но и за слова поддержки. А сам малыш передает всем привет. Врачи говорят, что у мальчика есть все шансы на выздоровление, чего я ему и желаю от всей души. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
2: Сегодня, 26 мая, церковь чтит память святой мученицы Гликерии Гераклейской, мученика Александра Римского, святого исповедника Георгия Константинопольского, священномученика Христофора Надеждина, мучеников черкасских. Священномученик Христофор родился в 1869 году в Рязанской губернии в семье священника. Он успешно закончил Московскую духовную академию, защитил диссертацию, преподавал. В 1900 году Христофор стал священником. С 1906 года до своей мученической кончины он служил в московском храме мученика Иоанна Воина. Кроме священнических обязанностей, Надеждин преподавал, проводил вне богослужебные беседы, собиравшие по несколько сот человек. В 1922 году протоиерея Надеждина арестовали. Его обвинили в том, что в проповеди он в качестве причины наступившей разрухи назвал «нравственное падение народа». Также в вину отцу Христофору поставили сопротивление изъятию церковных ценностей. Священник не признал обвинений. В последний...
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим и прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова и рассмотрим тайны молитвенного подвига в диалоге ученика и старца. Старец дает ответ ученику, раскрывая глубины молитвы святые Симеон и Андрей, юродивые ради Христа, находились в особеннейшем молитвенном состоянии, будучи возведены в Него своим полным самоотвержением и глубочайшим смирением. Ничто не доставляет такого свободного доступа к Богу, как решительное самоотвержение, попрание своей гордости, своего «я». Обильное действие сердечной молитвы святого Андрея описано сутаинником его Никифором, иереем Великой Церкви Царственного Константинополя. Действие это по особенности своей достойно быть замеченным. «Он, — говорит Никифор, — принял такой дар молитвы в тайном храме сердца своего, что шепот уст его звенел далеко, как котел воды, приведенный в движение безмерным кипением, издает из себя пар, так и у него выходил пар из уст от действия Святого Духа. Одни из видевших его говорили, что в нем живет демон, и потому выходит из него пар. Другие говорили, нет, сердце его, мучимое неприязненным духом, производит такое дыхание. Ни то, ни другое мнение не было справедливым. В этом явлении отражалась непрестанная, богоприятная молитва. И незнакомые с духовным подвигом составили о великом Андрее понятие, подобное тому, какое составлено было некогда при внезапно открывшемся даре знания иностранных языков. Очевидно, что угодник Божий производил молитву из всего существа своего, соединяя умную и сердечную молитву с гласной. Когда святой Андрей был восхищен в рай, то, как поведал он иерею, обильная благодать Божия, наполняющая рай, произвела в нем то духовное действие, которое обыкновенно производится умной молитвой в преуспевшем. Она привела в соединение ум его и сердце. Причем человек приходит в состояние духовного упоения и некоторого самозабвения. Это упоение и самозабвение есть вместе ощущение новой жизни. Обратите внимание, новой, друзья мои, а не смесь гордыни и превозношения с легкими психическими там турбулентностями. Святой Симеон говорил сотаиннику, равному в духовном развитии, своему диакону Иоанну, что посреди самых сильных соблазнов ум его пребывает всецело устремленным к Богу, и соблазны остаются без обычного действия своего. В тех, которые сподобились благодатного осенения, постоянно восхищается душа из сердца, из среды греховных и суетных помыслов и ощущений, умную молитву, как бы таинственную невидимую рукою, и возносится к Богу. Действие греха и мира остается бессильным и бесплодным. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь, друзья мои.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: И песня «Вершина».
6: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятые доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут с тобой непройденный маршрут.
7: другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай, в горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как научиться трезво мыслить и адекватно оценивать происходящее вокруг? Ответ на этот вопрос слышим в отрывке из 21 главы книги «Деяний святых апостолов», который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Тогда Павел, поем мужи он и...»
3: «Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней оканчивались, тогда осийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: „Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. Притом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа. И, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла».
2: «Они же, видевши тысячника и воины, престаши бить и Павла».
1: Согласно иудейским ритуальным законам, во внутреннее пространство Иерусалимского храма могли входить только правоверные иудеи. Для представителей других религиозных традиций был построен так называемый «двор язычников». Это была обширная площадь, куда мог войти любой человек. Здесь всегда было многолюдно, кипела деловая жизнь. Во дворе стояли столы миновщиков. Продавались жертвенные животные и различные товары. Именно здесь произошло известное изгнание торговцев Иисусом Христом. За двором язычников начиналась уже священная территория храма. Эти два пространства были разделены каменной оградой. По всей ее длине, через определенные промежутки, были встроены предупреждающие надписи на греческом и латинском языках. Текст гласил: «Никакой иноплеменник не имеет доступа внутрь ограды. Если кто будет застигнут, пусть сам несет ответственность за смертную казнь». И древний историк Иосиф Флавий свидетельствует, что нарушителя действительно могли казнить на месте. В только что прозвучавшем отрывке иудеи из римской провинции Осия обвиняют Павла в том, что он ввел в храм некоего Трофима, который был по своему происхождению грек, то есть тот самый необрезанный язычник, которому было запрещено входить внутрь храма. Важно, что сами обвинители этого не видели. Они просто встретили Павла с Трофимом в городе и на основании этого предположили, что он мог вводить своего товарища в храм. Явным образом на это указывает греческий текст оригинала. Глагол, который там используется, можно перевести не просто как «думали», но именно как «полагали», «представляли». Однако этого предположения было достаточно, чтобы настроить толпу против Павла. Кроме того, обвинители еще и усугубляют вину апостола. Они кричат не про одного грека Трофима, но про множество греков, которых якобы Павел привел в святое место. Окружающая толпа, которая не знает деталей, подхватывает крик и уже готова приступить к расправе. От смерти апостола спасает только вмешательство римских солдат. У осийских иудеев было много реальных претензий к апостолу. Они ненавидели его за то, что он проповедовал христианство язычникам в Осии. Но те люди, которые подхватили крик и готовы были убить Павла, на чем были основаны их претензии? Они были готовы убить его не за то, что он сделал на самом деле, а за то, что им показалось. Подобная мнимая вина – это настоящий двигатель линчевания. Мы склонны испытывать неприязнь к другим, не за реальные поступки, а за то, что нам кажется. Страх, тревога, беспокойство рисуют порой в нашем сознании страшные картинки. Вспоминается поучительная история из древнего Патерика, сборника рассказов про подвижников. Один египетский монах долго и усердно боролся со страстями. Однажды ему показалось, что его соседа-монаха, который жил неподалеку, навещает женщина. Одним вечером он шел домой и увидел, как эти двое заняты постыдным делом. В негодовании он подошел к парочке и в приступе праведного гнева начал пинать ее ногами. Реакции не последовало. Тогда, присмотревшись, он увидел, что перед ним лежат два снопавшие ницы, которые кто-то оставил на поле. Вот так и мы порой дорисовываем реальность в своей голове. И в результате бьем не тех, кто виноват, а тех, кто попался под руку в момент ярости. При этом нами дышит праведный гнев, и мы искренне верим в свою правоту. Один из плодов духовной жизни – это дар трезвомыслия. Это способность видеть ситуацию не такой, какую мне ее показывают окружающие, и даже не такой, какую мне ее показывает моя голова. Часто в основе этих картинок лежат предрассудки, слухи и предположения. Трезвомыслие – это способность видеть эту жизнь такой, какая она есть на самом деле. Иными словами, такой, какой ее видит Бог. А Бог смотрит на происходящее, как любящий отец. Прекрасно понимая, как обстоят дела на самом деле, Он ищет не то, за что бы нас наказать, но то, за что бы нас оправдать, помиловать и спасти.
0: Апостольские чтения.

0: тема.
1: О дерзновении в молитве епископ Покровский и Новоузенский Феодор.
2: Духовное дерзновение в молитве к Богу – это особая форма свободы обращения праведного человека к Богу, сочетающая смелость, веру и смирение. Лучше всего это дерзновение можно увидеть на примере святых. Так святой праведный Иоанн Кронштадтский исцелил больного дерзновенной молитвой. «Господи, Ты создал его отцом шестерых детей, так исцели его теперь». Молитва прозвучала как требование. «Он поправится, встанет на ноги», – сказал отец Иоанн супруге больного. И пришедшие вскоре врачи констатировали, что больной пошел на поправку и вскоре выздоровеет. Еще один пример из жития преподобного Павла Препростого, когда он дерзновенной молитвой исцелил одержимого. Молитва звучала как: «Ты видишь, Иисусе Христе, распятый при понтийском Пилате, что я не сойду с этого камня, не буду ни есть, ни пить, пока не умру, если ты не изгонишь дух из этого человека и не освободишь его». И прежде чем эти слова сошли с его уст, тотчас дух вышел из одержимого. Таким образом, духовное дерзновение в молитвах – это не просто смелость в обращении к Богу, а глубокая связь с Ним, основанная на вере, любви и познании божественной воли. Можно сказать, что сила молитвы в вере, вера от дерзновения, а дерзновение от почитания Бога и следования Его словам и заповедям, когда ты становишься для Него своим, а не делателем беззакония.
0: Актуальная тема.

0: Сегодня в 18.00 в эфире «Радио Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостьей программы будет директор Свято-Софийского социального дома службы милосердия Светлана Бабинцева.
1: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на Радио Вера.

0: брат, жить, чтобы мир внутри себя стяжать.
1: Сегодня, 26 мая, Церковь чтит память святой мученицы Гликерии Гераклейской, мученика Александра Римского, святого исповедника Георгия Константинопольского, священномученика Христофора Надеждина, мучеников черкасских. В 2000 году Русская Православная Церковь причислила к лику святых 103 священников и монахов, арестованных и осужденных за веру в 1937 году в украинском городе Черкасы. Многие из них были расстреляны, другие не вернулись из лагерей. Из документов видно, что часто приговоры выносились еще не арестованным людям. Черкасские историки церкви приводят лишь один случай возвращения священнослужителя из лагеря. В 20-е годы по стране прокатилась первая массовая волна репрессий по отношению к священнослужителям и верующим. Тогда расстрельных приговоров было еще сравнительно мало. После 5-7-летней ссылки многие получили предписания, запрещавшие жить в крупных городах, таких как Москва, Ленинград, Киев, Харьков. Поэтому множество ссыльных священников, монахов переезжало в небольшие города, такие как Черкасы. Перепись населения 1937 года в стране показала, что 2/3 граждан продолжают называть себя верующими. Тогда власть предприняла новую атаку на церковь. В конце июля 1937 был издан оперативный приказ. 4 месяца отводилось на то, чтобы провести массовые репрессии. Страну разбили на секторы. Каждый имел свой план на уничтожение. Пока установлены имена 103 новомучеников из Черкас. Сбор материалов продолжается.
2: По словам патриарха Кирилла, никогда защита веры не сопровождалась такими страшными и кровавыми гонениями, какие претерпел наш народ. Трудно сказать, что было бы со вселенским православием, если бы в России оно было уничтожено. По милости Божией, такого не произошло. Мученики и исповедники российские ныне предстоят перед Господом. Мы уповаем на них, как сомолитвенников, и просим: святые новомученики черкасские, молите Бога о нас.

0: жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
1: Зою Сергеевну Миронову советские и российские спортсмены звали второй мамой. Хирург, ортопед, основательница отечественной спортивной травматологии. Она действительно дарила им новую жизнь, возвращала в большой спорт после серьезных травм. Своему призванию врача Зоя Миронова оставалась верна до последнего дня. На пенсию она ушла, когда ей исполнилось 90. Но даже на заслуженном отдыхе продолжала консультировать молодых докторов, своих многочисленных учеников. И они, и пациенты Зои Сергеевны в один голос называли Миронову врачом с золотыми руками и ангельской душой. Ее с детства увлекали спорт и медицина. Зоя с увлечением читала книги о выдающихся врачах и любила кататься на коньках. Когда ей исполнилось 16, она начала серьезно заниматься конькобежным спортом. Дважды, в 1933 и 1934 годах, стала чемпионкой Советского Союза. Спустя 2 года завершила спортивную карьеру и поступила в Первый Московский государственный медицинский институт по специализации хирургия. На 4-м курсе Зою в качестве медсестры направили на многодневную велогонку по маршруту Москва-Харьков-Киев-Минск-Москва. Велосипедисты, которым ей довелось оказывать помощь, переживали больше не из-за самих травм, а из-за того, что им приходилось насовсем сходить с трассы. Именно тогда Зое впервые пришла в голову мысль о том, что к спортивным травмам нужен особый подход. Ведь спортсменам необходимо не просто вылечиться и восстановиться, но и как можно скорее вернуться к физическим нагрузкам. Это была поистине новаторская по тем временам идея. Ведь спортивной травматологии, как отдельного направления медицины, в СССР тогда еще не существовало. В 1940-м Зоя устроилась работать в Яузскую больницу, а спустя год началась Великая Отечественная война. Больница стала эвакуационным госпиталем. Поток раненых с фронта не прекращался. Операции шли круглосуточно. Зоя Сергеевна впоследствии говорила, что с готовностью отдавала все свои физические и душевные силы, лишь бы поставить раненых на ноги. И они были признательны за это молодому хирургу. Один из пациентов фронтовиков на протяжении многих лет в благодарность присылал Зое Сергеевне к праздникам посылки со свежими яблоками. Без устали, работая в госпитале, Зоя успевала писать диссертацию. Великую победу она встретила доктором медицинских наук. А в 1951 году как медик вошла в состав Олимпийского комитета СССР. Страна тогда готовилась впервые принять участие в главных международных соревнованиях. Опыт у Мироновой был поистине уникальным. Блестящий хирург, ученый, к тому же бывшая спортсменка, чемпионка. Зоя Миронова стала первым советским спортивным травматологом. Еще несколько лет назад травмы легко могли поставить крест на карьере спортсменов. Теперь же, благодаря удивительному дару Зои Сергеевны, наши рекордсмены поднимались на самые высокие ступени пьедестала. Так, например, в 1968 году знаменитый хоккеист Александр Якушев серьезно повредил колено. Зоя Сергеевна виртуозно его прооперировала. И уже через несколько месяцев Якушев в составе команды «Спартак» стал победителем чемпионата СССР по хоккею. А немного раньше, в 1960-м, буквально накануне Олимпиады в Риме, Зоя Сергеевна сделала сложную операцию гимнастки Софьи Муратовой. Спортсменка завоевала олимпийское золото. Медаль девушка принесла Мироновой со словами: «Зоя Сергеевна, она ваша». Пациенты вспоминали, что Зоя Миронова была не только потрясающим хирургом, но и добрейшим человеком. Всегда поддерживала, успокаивала, ободряла. Зоя Сергеевна считала, что врач должен прежде всего сострадать больному. Себя она называла счастливым человеком, потому что хотела быть врачом и стала им.
0: Жизнь как служение.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Даже светская, отстраненная от какой-либо религиозности социология свидетельствует, что христианство – самая гонимая в мире религия. Ежедневно в разных странах целыми группами погибают христиане тех или иных конфессиональных направлений. А православие в этом смысле находится на острие. О непростой судьбе своих учеников рассуждает Христос в отрывке из 16 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «От сонмище ждянут вы,
3: изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не приидет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
2: И грядущее возвестит вам.
1: В услышанном нами отрывке Господь Иисус обращается к своим ученикам и апостолам с такими словами. «Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». В ином месте Евангелия от Иоанна он говорит следующее: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Слова Спасителя оказались правдой. Вскоре после вознесения Господа на небо на христиан начались гонения. Их противники делились на две категории. Первыми являлись иудеи, не принявшие учение Христа. Они считали Иисуса и его последователей национальными предателями. Ведь христиане-евреи отказались поддержать восстание Израиля против римлян, заявив, что родина их находится на небе. Они также вступали в общение с представителями иных народностей. В результате гонений, устроенных иудеями, были убиты первый епископ Иерусалима апостол Иаков, диакон Стефан и другие. Иудейские гонения, хотя и были жестокими, имели в целом локальный характер и ограничивались территорией Палестины. В отличие от тех, что устраивало на христиан языческие власти Римской империи. Этот противник Древней Церкви был значительно более опасным. В отличие от иудейских, гонения со стороны римского государства имели систематический характер и, как бы мы сказали сегодня, правовую основу. Ко времени Рождества Спасителя в Римской империи установился культ почитания императора. Древние христиане были лояльны по отношению к государству, соблюдали законы, платили налоги, но считать человека, пусть и облеченного могущественной властью, Богом, они категорически отказывались. Это послужило официальной причиной для гонений. Первым императором-преследователем христиан стал Нерон. Устроив поджог Рима, он переложил вину на последователей Спасителя. Во время нероновских гонений были убиты апостолы Петр и Павел. Гонителями христиан были также императоры Троян, Марк Аврелий, Декий. Однако наиболее обширными стали преследования, учиненные императором Диоклетианом. Их также называют «великим гонением». Оно длилось 10 лет, привело к многотысячным жертвам, и закончилось только с изданием Миланского эдикта в 313 году. Автором этого документа стал святой император Константин Великий, сделавший христианство легальной религией Римской империи. При всех имевшихся между собой различиях, гонители христиан искренне полагали, что они делают хорошее и оправданное дело, а именно защищают устоявшуюся религиозность, систему идеалов, лежащих в основании цивилизации. Иными словами, приносят обществу благо, очищая его от нежелательных элементов в лице христиан. Нечто подобное происходило и в России после революции 1917 года. Ведь новомучеников и исповедников Церкви Русской официально не за веру преследовали. Постоянно подбирались такие формулировки приговоров, чтобы можно было выкрутиться и сказать «не за Христа, а за контрреволюцию» того или иного священнослужителя казнили. Но, конечно, и в случае с гонениями древности и в отношении атеистических преследований XX века можно с уверенностью сказать, в корне действий исполнителей лежала ненависть к Богу, церкви, верующим людям. Иного объяснения, по большому счету, нет, ведь христиане древности и современности никогда не планировали революций, не желали смены государственного строя, но, наоборот, были самыми благонадежными гражданами в плане исполнения своих обязанностей. Не воровали, не уклонялись от уплаты налогов и воинской службы, выступали за поддержание мира и порядка, но да, отказывались поклоняться кому-либо как Богу вместо Христа, и потому вызывали в свой адрес ненависть. Однако победа все равно осталась за церковью. Давно уже нет на свете гонителей, имена многих из них полностью забыты, а церковь живет, потому что она не человеком создана, а самим Богом.

0: Юный лес в зеленый дым одетый, теплых гроз нетерпеливо ждет. Все весны дыханием согрето, все кругом и любит, и поет. Алексей Толстой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Язык живет в речи его носителей. Но также он сохраняется и в книгах. Давайте поговорим об этом уникальном человеческом изобретении и рассмотрим, как оно сделано. Оказывается, эта привычная и простая, на первый взгляд, вещь состоит из множества деталей. И у каждой из них есть интересное название. Раскроем книгу в твердой обложке. Кстати, вы наверняка видели книги и в дополнительной накладной суперобложке. Она часто встречается у подарочных изданий. Если мы с вами раскроем самый первый разворот, то увидим слева на внутренней стороне наклеенный лист белой или цветной бумаги. Он называется «форзац», что в переводе с немецкого значит «перед предложением». Данная деталь соединяет книжный блок с переплетом, берет на себя нагрузку при открывании и закрывании книги. Подобный же лист в конце книги именуется «нахзац» – «после предложения». Кстати, множество терминов в названии детали книги из немецкого языка. Ведь первым типографом Европы был немецкий книгопечатник Иоганн Гутенберг, живший в XV веке. В период становления полиграфии немецкие мастера считались лучшими. Они не только создавали новые технологии, но и придумывали слова для их описания. Книжный переплет включает также корешок, который соединяет две половинки обложки. Он укреплен и украшен капталом. Вы можете увидеть его, заглянув сверху или снизу переплета. Это матерчатая тесьма. Затем идет еще один лист – авант-титул. Данный термин переводится с немецкого как «впереди титула». Подобная деталь бывает не у всех книг. Она предшествует титульному листу. Это одна из первых страниц, на которой публикуется заголовок, имя автора, переводчика, редактора, название издательства, город и год издания. Слева, как бы напротив титульного листа, часто располагается фронтиспис – иллюстрация или портрет автора. Данная деталь дает возможность разнообразить дизайн издания. Внутри книжного блока части могут разделяться шмуцтитулами, то есть отдельными листами с названиями новых глав или частей книги. А еще издание может быть снабжено лентой-закладкой, вшитой прямо в корешок. Она называется грациозным словом «лассе». Зачастую книга имеет декоративные детали. Обрез книжного блока сверху, снизу и сбоку бывает украшен рисунком. На форзаце или титульном листе проставлен экслибрис – знак собственника книги или издательства. Вставные иллюстрации, вклеенные карты, дополнительные элементы усложняют структуру книги, создают уникальный объект типографского искусства. Как говорят печатники, книга – это высокоточная инженерная конструкция. Сделать добротную красивую книгу – настоящее искусство, как в прошлом, так и в нашу эпоху технологий. Пусть же писатели создают творения, типографы их печатают, а мы будем получать удовольствие от чтения. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 26 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: рассказывает консультант реабилитационного центра «Выбор» Михаил Баландин.
1: Расскажу вам удивительный случай. У нас пациент реабилитационного центра для наркоалкозависимых, выпускник наш, собственно говоря, сорвался по причине влюбленности, по причине отказа от Бога, еще чего-то. Мы за него боролись как могли, боролись долго, и в какой-то момент все члены нашей общины, если так можно выразиться, уже опустили руки. Потому что, бороться за человека, который не хочет оставаться трезвым, практически невозможно. Кроме нашего директора, Эдуарда. Собственно говоря, когда спустя какое-то время пришла информация, что данный человек выпивает очень сильно в вагончике, далеко от города Коммунар, Эдуард решился и поехал. После долгих разговоров он уговорил его вернуться на реабилитацию, попробовать еще раз. И, собственно, данный человек возвращается в реабилитационный процесс благодаря трудам Эдуарда Владимировича. И после прохождения реабилитации он остался работать у нас автомехаником. Сейчас уже просто волонтер, когда у нас что-то идет не так с автомобилями, он прибегает на помощь. Работает в магазине автозапчастей. Женился на православной девушке. Все у них хорошо. И вот так вот не равнодушие одного человека, который хочет бороться до конца и не опускает руки, и, во-первых, зарядило всю команду и переубедило, и, во-вторых, спасло человеческую душу.
2: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 26 мая, Церковь чтит память святой мученицы Гликерии Гераклейской, мученика Александра Римского, святого исповедника Георгия Константинопольского, священномученика Христофора Надеждина, мучеников черкасских. Святая Гликерия жила во II веке. Она происходила из знатного рода. Ее отец долгое время был градоначальником Рима, а потом переселился в город Троянополь на востоке Греции. Девушка рано лишилась родителей. Она нашла поддержку в христианской общине и вскоре приняла крещение. В это время император Антонин издал указ об обязательном принесении жителями империи жертв языческим богам. Правитель Троянополя Савин назначил для жителей города день общего поклонения статуе Зевса. Гликерия решила, что не сделает этого. Она понимала, что ее ожидают страдания, и долго молилась Господу, прося твердости. В день праздника Зевса девушка начертала крест на лбу и явилась в языческий храм. Она стояла на возвышении в лучах солнца и горячо молилась о вразумлении язычников. Внезапно статуя Зевса рухнула на пол и разбилась на мелкие части. Из толпы в сторону девушки полетели камни, но ни один не коснулся ее. По приказу правителя Гликерию заперли в темнице. Когда через много дней камеру отворили, девушка была жива и здорова. Все это время пищу и воду приносили ей ангелы. Гликерию истязали, но по молитвам девушки раны ее исцелялись. Ее тюремщик, увидев такие чудеса, сам принял христианство. Святая Гликерия приняла мученическую смерть на арене с дикими зверями. По преданию, перед ее кончиной раздался голос с небес, призвавший к себе Гликерию. Святитель Дмитрий Ростовский говорил: «Насколько высока честь мученичества, это измерил сам Сын Божий распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых». Церковь прославляет святую Гликерию Гераклейскую за подвиг мученичества и обращается к ней с молитвенной просьбой: «Святая мученица Гликерия, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1916 году Сергей Васильевич Рахманинов написал свой последний, седьмой цикл романсов. В новом вокальном опусе композитор сосредоточился на творчестве своих современников, поэтов Серебряного века. Тексты для вокальных миниатюр композитору помогла выбрать его подруга Мариетта Шагинян. По ее свидетельству, после того, как цикл был закончен, Сергей Васильевич особенно удачным назвал романс «Маргаритки» на стихи Игоря Северянина. Тема природы является одной из ключевых в творчестве композитора. Он с благоговением относился к прекрасным русским пейзажам и восхищался красотой Божьего мира во всех ее проявлениях. Возможно, именно поэтому композиция, изображающая нежные, похожие на белые звездочки цветы, оказалась настолько близкой сердцу музыканта. Это произведение представляет собой образец светлой, возвышенной лирики Рахманинова. Плавная, спокойная мелодия романса сопровождается воздушным аккомпанементом фортепиано. Характерно, что, когда в 1922 году композитор решил создать инструментальную версию своих «Маргариток», он практически не изменил музыкальную ткань. Таким образом, фортепиано изначально играло в романсе не сопровождающую, но равноценную вокалисту роль. Фортепианное переложение романса «Маргаритки» Сергея Васильевича Рахманинова прозвучит в исполнении Милены Кириченко –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как научиться трезво мыслить и адекватно оценивать происходящее вокруг? Ответ на этот вопрос слышим в отрывке из 21 главы книги «Деяний святых апостолов», который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Тогда Павел,
3: взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. Притом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа. И, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла».
2: Они же, видевши тысячника и воины, престаши бить и Павла.
1: Согласно иудейским ритуальным законам, во внутреннее пространство Иерусалимского храма могли входить только правоверные иудеи. Для представителей других религиозных традиций был построен так называемый «двор язычников». Это была обширная площадь, куда мог войти любой человек. Здесь всегда было многолюдно, кипела деловая жизнь. Во дворе стояли столы миновщиков. Продавались жертвенные животные и различные товары. Именно здесь произошло известное изгнание торговцев Иисусом Христом. За двором язычников начиналась уже священная территория храма. Эти два пространства были разделены каменной оградой. По всей ее длине через определенные промежутки были встроены предупреждающие надписи на греческом и латинском языках. Текст гласил: «Никакой иноплеменник не имеет доступа внутрь ограды. Если кто будет застигнут, пусть сам несет ответственность за смертную казнь». И древний историк Иосиф Флавий свидетельствует, что нарушителя действительно могли казнить на месте. В только что прозвучавшем отрывке иудеи из римской провинции Ассия обвиняют Павла в том, что он ввел в храм некоего Трофима, который был по своему происхождению грек, то есть тот самый необрезанный язычник, которому было запрещено входить внутрь храма. Важно, что сами обвинители этого не видели. Они просто встретили Павла с Трофимом в городе и на основании этого предположили, что он мог вводить своего товарища в храм. Явным образом на это указывает греческий текст оригинала. Глагол, который там используется, можно перевести не просто как «думали», но именно как «полагали», «представляли». Однако этого предположения было достаточно, чтобы настроить толпу против Павла. Кроме того, обвинители еще и усугубляют вину апостола. Они кричат не про одного грека Трофима, но про множество греков, которых якобы Павел привел в святое место. Окружающая толпа, которая не знает деталей, подхватывает крик и уже готова приступить к расправе. От смерти апостола спасает только вмешательство римских солдат. У ассийских иудеев было много реальных претензий к апостолу. Они ненавидели его за то, что он проповедовал христианство язычникам в Ассии. Но те люди, которые подхватили крик и готовы были убить Павла, на чем были основаны их претензии? Они были готовы убить его не за то, что он сделал на самом деле, а за то, что им показалось. Подобная мнимая вина – это настоящий двигатель линчевания. Мы склонны испытывать неприязнь к другим, не за реальные поступки, а за то, что нам кажется. Страх, тревога, беспокойство рисуют порой в нашем сознании страшные картинки. Вспоминается поучительная история из древнего Патерика, сборника рассказов про подвижников. Один египетский монах долго и усердно боролся со страстями. Однажды ему показалось, что его соседа-монаха, который жил неподалеку, навещает женщина. Одним вечером он шел домой и увидел, как эти двое заняты постыдным делом. В негодовании он подошел к парочке и в приступе праведного гнева начал пинать ее ногами. Реакции не последовало. Тогда, присмотревшись, он увидел, что перед ним лежат два снопа пшеницы, которые кто-то оставил на поле. Вот так и мы порой дорисовываем реальность в своей голове. И в результате бьем не тех, кто виноват, а тех, кто попался под руку в момент ярости. При этом нами дышит праведный гнев, и мы искренне верим в свою правоту. Один из плодов духовной жизни – это дар трезвомыслия. Это способность видеть ситуацию не такой, какую мне ее показывают окружающие, и даже не такой, какую мне ее показывает моя голова. Часто в основе этих картинок лежат предрассудки, слухи и предположения. Трезвомыслие – это способность видеть эту жизнь такой, какая она есть на самом деле. Иными словами, такой, какой ее видит Бог. А Бог смотрит на происходящее, как любящий отец. Прекрасно понимая, как обстоят дела на самом деле, Он ищет не то, за что бы нас наказать, но то, за что бы нас оправдать, помиловать и спасти.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Как часто мы слышим: «Я так долго молюсь, почему Господь не дает просимое?» Сама, увы, иногда себя спрашиваю: «Почему так? Я молюсь, прошу, езжу по святым местам, а Господь не отвечает. Или отвечает не так, как хотелось бы». Стала думать над этим, и мне показалось, я нашла варианты ответа. А почему, собственно, Бог должен выполнять мою просьбу? Как мы знаем, завет — это соглашение между Богом и людьми. Господь дает нам все — воздух, воду, здоровье, жизнь, кровь. А что мы даем Богу? Ложь, предательство, осознанно или нет, бесконечное нарушение заповедей. Мы-то, говоря современным языком, условия договора не соблюдаем. Как ни загляну внутрь себя, результаты духовной жизни неутешительны, но при этом часто недовольны. Почему я прошу, а Господь не дает? Творец ждет хоть каких-то перемен, какого-то движения навстречу, но хоть усилий в той же просительной молитве, не требований и ропота, а смиренного усердия. В Евангелии сказано: «Непрестанно молитесь», а я часто ловлю себя на том, что в течение дня и помолиться-то некогда. В лучшем случае утренние и вечерние правила прочитать. Возможно, слезно, именно слезно нужно молиться, всей душой стучась в небеса. И, может быть, тогда, видя наше усердие, решимость следовать за Ним, быть верным Ему, Господь пошлет и хорошего благочестивого мужа, и добрую жену для сына, и здоровье укрепит, чтобы были силы еще много лет Бога славить. С другой стороны, а мы задумываемся, полезно ли для нас то, что мы повторяем скороговоркой, стоя возле чудотворных икон или святых мощей? «Пошли мне, Господи! Дай мне, Господи! За мной очередь, надо успеть! Дай, дай!» Если сравнить нашу жизнь с современным городом, то мы, люди, стоя в пробке, уже не разглядим машину в 10 метрах от себя. А Господь все видит в ином масштабе, с иной высоты, как современные оптические системы, делающие снимки из космоса. На них можно разобрать даже детали предметов. Бог видит и знает все, но, как любящий отец, говорит: «Что вы просите? Не полезно вам это. Будет другое. Верьте мне. Следуйте за мной». А недавно на исповеди я из уст священника услышала знаковую фразу: «Как мы просим? Просим, а не верим». Вот, наверное, главный ответ на вопрос, почему Господь часто не исполняет мои просьбы. Я маловерная, ведь если бы имела веры хоть с горчичное зерно...
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях клирик храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе, многодетный отец, диакон Анатолий Медведев. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере и служению в церкви, а также о ценности семьи и воспитании детей. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о взаимосвязях светского и церковного искусства. Сегодня у нас в студии начальник экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника Коломенское Анастасия Христенко. И разговор пойдет о влиянии древнерусской иконописи на русский авангард 20 века.
0: Светлый вечер на Светлом радио.
2: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.

Сегодня, 26 мая, Церковь чтит память святой мученицы Гликерии Гераклейской, мученика Александра Римского, святого исповедника Георгия Константинопольского, священномученика Христофора Надеждина, мучеников черкасских. Святой мученик Александр Римский жил в III веке. Он был военным и служил в Риме. Юноше шел 18-й год, когда римский император Максимиан издал приказ, чтобы все граждане в определенный день явились в храм Зевса для принесения жертвы. Военачальник Александра собрал солдат и сообщил им о приказе. Но юноша, воспитанный в христианской вере, отказался подчиниться. Военачальник испугался за свою жизнь и донес на воина. За Александром выслали стражу. Дело было глубокой ночью, юноша спал. Но ангел разбудил его, возвестил о том, что Александру предстоит мученический подвиг, и сказал, что не оставит его. Александр вышел навстречу страже с радостным и светлым лицом. Тюремщики были настолько поражены, что упали на колени перед воином. Юноша ободрил стражников и попросил выполнять данный им приказ. Он смело исповедовал свою веру, отказался принести жертвы идолам. Александра для устрашения других христиан возили по городам империи и публично предавали пыткам. Все это время юношу сопровождала его мать. Она поддерживала сына в испытаниях. Наконец, Александру вынесли смертный приговор. Но палач застыл. Он увидел двух ангелов, пришедших за душой мученика, и в слезах стал просить прощения у святого Александра. Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святого мученика Александра Римского. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к святому за молитвенной помощью. Святой мученик Александр, моли Бога о нас! –

0: В апреле 1946 года в книжный магазинчик на одной из улиц Лос-Анджелеса зашел молодой человек. На нем были большие очки в толстой оправе. Он беспомощно оглядывался по сторонам и не заметил, как сзади тихо подошла продавщица, милая белокурая девушка. Она предложила молодому человеку помощь, и он ответил, что ищет сборник фантастики, в котором напечатан его рассказ. «Вы литератор?» – заинтересованно спросила девушка. «Да», – ответил парень, – «Рэй Брэдбери. Может быть, слышали?» Продавщица пожала плечами. Это имя ей ни о чем не говорило. Пройдут годы, и парень в больших очках станет всемирно известным писателем. Его мудрыми, добрыми книгами будет зачитываться не одно поколение. А пока он стоял и смотрел, как симпатичная продавщица пытается отыскать нужную ему книгу. Наконец нашла и протянула тоненькую брошюру. «А меня зовут Маргарет, но можно просто Мэгги», — сказала как бы между прочим. Парень почему-то покраснел и заторопился домой. Он ушел, а Мэгги достала второй экземпляр книги, нашла рассказ Рэя Брэдбери и зачиталась. Она не знала, что в это самое время странный парень идет по улице, улыбается и повторяет про себя: «Господи, благодарю тебя! Слава тебе, Господи, за то, что я чувствую!» Он влюбился. Позже Брэдбери сам расскажет об этом эпизоде своим друзьям. Через несколько дней Рэй снова заглянул в книжный магазинчик и пригласил Мэгги выпить кофе. Молодые люди сидели в кафе, разговаривали и не могли наговориться. Они чувствовали родство душ. Им казалось, что они знакомы целую вечность. И чем больше Рэй и Мэгги узнавали друг друга, тем яснее становилось, что их встреча не была случайностью. «Я собираюсь отправиться на Марс и на Луну», – пошутил однажды Брэдбери. А потом, глядя Мэгги в глаза, серьезно спросил: «Хочешь со мной?» И девушка ответила: «Да». Осенью 1947 года Рэй Брэдбери и Маргарет Маклюр стали мужем и женой. Маргарет всем сердцем любила супруга и верила в его талант. Она понимала, для того, чтобы плодотворно работать, Рэю нужны время и покой. И создала все условия для того, чтобы муж мог только писать, ни о чем больше не беспокоясь. 3 года они жили на небольшую зарплату Мэгги. Брэдбери вспоминал: «Мы снимали крошечную квартирку. У нас не было ни машины, ни даже телефона. Но у нас было гораздо большее – любовь». В 1950 году вышел роман «Марсианские хроники». Он имел невероятный успех. Брэдбери посвятил книгу жене. «Без ее заботы и понимания это произведение не появилось бы на свет», – говорил писатель. К моменту выхода книги у Маргарет и Рэя уже родились 4 дочери. Начавший, наконец, хорошо зарабатывать литературным творчеством, Брэдбери смог купить семье просторный дом. Мэгги посвятила себя заботам о домашнем уюте и воспитанию детей. При этом она оставалась главным читателем и критиком произведений мужа, а он всегда находил в жене опору и духовную поддержку. Друзья семьи Брэдбери говорили, что, глядя на отношения Рэя и Маргарет, они начинают верить в вечную любовь. Рэй Брэдбери и сам свято в нее верил. В браке со своей любимой Мэгги он прожил 57 лет. «Все, чего я добился в своей жизни, я добился благодаря любви», — говорил он, известный писатель и счастливый муж.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Звонарь Андреевского монастыря города Москвы Петр Колосов.
3: «Однажды на Радонецу стоял я на лестнице кладбищенского храма всех скорбящих, что на Калитниковском кладбище, только что посетив родные могилы. Я снял картуз и молча смотрел в небо. Неожиданно я почувствовал, что в мой картуз что-то упало. Очнувшись от задумчивости, я увидел старушку, которая глядела на меня ясными, почти детскими глазами и улыбалась. Мне показалась ее улыбка скорбной. Почему? И тут до меня дошло. Бабушка положила мне в картуз мелкую монету, приняв за нищего. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Потом я наклонился.

0: обратился к ней, потому что она была ниже меня ростом, и сказал вместо «спасибо» «Христос воскресе». «Воистину воскресе!» – поспешила ответить старушка, чуть ли не перебивая меня. Сказать ей, что в милостыне не нуждаюсь, я не решился. Но почему же не нуждаюсь? Еще как нуждаюсь? И вдруг мне стало так спокойно, словно мир Христов осенил меня. Да-да, я нищий. Как хорошо! Конечная остановка. Добрались до Христа, до Его Царства, потому что блаженны нищие, ибо их есть Царство Небесное. Именно так сказано в Евангелии от Луки.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера,
7: надежда,
4: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет.

0: радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Елены Апушкиной, духовной дочери святого праведного отца Алексея Мечева и священномученика Сергия Мечева. 1924 год. Как и отец Алексей, отец Сергий позволял нам часто причащаться. «Не ждите для этого особого настроения, — говорил он, — или благоприятных условий, но приходите к Господу всегда из того состояния, в каком вы находитесь, преодолевая трудности».

0: радио. На струнах псалтыри.
1: О, это что, все к банкомату? Ничего себе очередь. Мне про такие только мама рассказывала. Кризис, что ли, какой-нибудь грянул?
2: Да нет, молодой человек. Просто здесь 3 минуты назад работали инкассаторы, а другого банкомата поблизости нет. Вот мы и выстроились в хвост. Ничего страшного. 5 минут, и будем шуршать купюрами.
1: Ага, и по злачным местам.
2: Ну, если ваши слова воспринимать буквально, то про меня вы угадали. Я собирался заглянуть вон в церквушку, здесь за углом. Маленькая, но старинная, с историей.
1: Ну, что же это вы про церковь-то так? Какое же это злачное место?
2: А я уточнил, что это при буквальном восприятии крылатого выражения. К сожалению, в русском языке закрепилось его употребление в переносном, ироничном смысле. Сейчас уж, наверное, никто и не задумывается, что злачное значит богатое злаками.
1: А ведь точно. У меня жена всегда покупает хлеб со злаками. Это зерно такое, да?
2: Не совсем. Злаки – это многолетние травы. К ним относятся и рожь, и пшеница, и кукуруза, и даже бамбук. В первоисточнике под злачным местом подразумевается такое, где, образно говоря, трава по пояс и дышится легко.
1: А что за первоисточник? Откуда пошло это выражение?
2: Это слова из Библии, а точнее из Псалтыри. 22-й псалом начинается так. «Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит. На месте злачни, тама всели мя, на воде покойни воспита мя».
1: Так, подождите, стойте. Это уже не по-русски. Я и половины не понимаю.
2: Да, это церковно-славянский. Он действительно с непривычки может показаться трудным для восприятия. Но я вам эту цитату привел, чтобы показать, как разные люди переводят это место. Как они трактуют выражение «Господь поселил меня на месте злачном». Вот, например, автор так называемой учебной псалтыри Евгения Бирюкова предлагает такой вариант. «Господь пастырь мой, ничего не лишит он меня. На нивах обильных поселил он меня. У тихих вод воспитал меня». Самый современный перевод, предложенный Российским библейским обществом, звучит так. «Меня пасет Господь, и я ни в чем не знаю нужды. Пасет на сочных лугах, у тихих вод отдохнуть дает».
1: Прям вот самый свежий перевод. И вы их все знаете?
2: Да нет, конечно. За всеми переводами уследить невозможно. Но могу вам предложить еще пример творческого переложения псалма. Автор, ныне живущий в Одессе, поэт Борис Херсонский. «Господь пастырь мой, никогда ни в чем я не узнаю нужды. Он ведет меня по мягким лугам, к потокам тихой воды. Он подкрепляет душу мою, не лишая меня ничего. Он на истинный путь направляет меня ради имени своего».
1: Слушайте, а о ком вообще речь-то идет? Кого Господь поселил на месте злачном?
2: 22-й псалом, как и многие другие песни псалтыри, написал израильский царь Давид. И говорит он в нем, безусловно, себе. Однако это чувство защищенности, которое, воспевая псалмопевец, знаком, наверное, каждому верующему человеку.
1: Но ведь были же у этого Давида, наверное, какие-то обстоятельства, которые заставили его сказать, написать вот эти слова, которые теперь так активно переводят.
2: На этот вопрос ответить легко и трудно. Трудно, потому что обычно Давид делал надписания, которые разъясняли, когда и при каких обстоятельствах тот или иной псалом был создан. А про 22-й он объяснения не оставил. Возможно, царь написал его, вспоминая свою юность, когда он был простым пастушком и проводил свои дни у тихих ручьев на сочных лугах. Но толкователи не исключают и такого варианта, что эта светлая, радостная песня была написана в тот горький период жизни Давида, когда он скрывался в пустыне, гонимый родным сыном Авессаломом. В этом изгнании был момент, когда Давид и его спутники оказались в окружении. У них кончилась еда, не было никакой надежды ни на кого, только на Бога. И когда друзьям чудом удалось пронести беглецам провизию, причем на глазах у врага, который не смог им помешать, Давид больше радовался невозможности утолить голод, а тому, что Господь не оставил его и не оставит никогда.
1: Кошмар какой-то, скрываться от родного сына, голодать. Что-то не очень верится, что этот стих написан при таких жутких обстоятельствах.
2: А вот послушайте продолжение псалма. «Даже если в долине смертной тени пойду, мне не страшно, ведь ты со мной. Посох, палка, пастушья в твоей руке, и потому я спокоен. У моих врагов на виду накрываешь ты стол для меня, умощаешь мне голову маслом, чаша моя полна».
1: «У врагов на виду накрываешь стол». Да, похоже, вы правы. Действительно, в изгнании был этот псалом написан. Но только непонятно тогда, причем тут полная чаша. Обычно ведь так говорят, когда благ у человека в изобилии, а не когда он скитается по пустыне.
2: И это очень распространенная ошибка. О том, что чаша жизни преисполнена, можно сказать как богач, так и бедняк. Недовольство – это трещина, через которую утекает счастье, даже когда человек уже не знает, чего еще пожелать. А можно иметь очень мало и при этом быть самым счастливым человеком на свете. Как та старая крестьянка из притчи, которая, отрезав ломоть хлеба и налив стакан воды, радовалась. Все это и еще Господь и Иисус Христос. К тому же здесь говорится еще и о той чаше, из которой верующие причащаются телу и крови Христову. Ведь 22-й псалом считается пророческим. Знаете, когда утром идешь в церковь к причастию, в сердце особенным смыслом отзываются слова: «Чаша твоя напояет меня, ибо велика ее сила».
1: То есть вы хотите сказать, верующему человеку счастье доступней?
2: Во всяком случае, ему при любых жизненных коллизиях понятна радость царя Давида, выплеснувшаяся в песне о пастыре. Именно поэтому я говорил в начале нашей беседы, что этот псалом легко трактуется. Его петь – это как ключевую воду пить. И не нужно знать подробный состав этой воды, чтобы напиться. О, вот и моя очередь воспользоваться банкоматом подошла.
1: Простите, а вы не могли бы меня подождать потом? Я бы вместе с вами в церковь заглянул. А то уже полгода в этом районе работаю, а все как-то мимо прохожу.
2: Конечно, с радостью.
3: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.

0: Сегодня, 26 мая, Церковь чтит память святой мученицы Гликерии Гераклейской, мученика Александра Римского, святого исповедника Георгия Константинопольского, священномученика Христофора Надеждина, мучеников черкасских. Святой исповедник Георгий жил в Константинополе в первой половине IX века. Это было время иконоборчества. Император Феофил, большинство знати и часть духовенства были сторонниками этой ереси и считали, что иконы подобны идолам. Сами святые образы уничтожались, а тех, кто их хранил, чтил и рисовал, преследовали, ссылали и предавали смерти. Среди тех, кто не отрекся от почитания икон, были и византийские патриархи, и монахи, и видные богословы. Многих церковь прославила в лике святых. Георгий был богатым горожанином, но он понимал всю неправоту иконоборчества. Он отказался исполнить повеление императора Феофила. Он открыто объявил, что, поклоняясь иконе, мы почитаем не доски или краску, но их вечный первообраз. Тогда император приказал отнять все имущество Георгия, а его самого с веревкой на шее прогнать по улицам Константинополя и бросить в темницу. Затем Георгия со всей семьей отправили в ссылку. Там он и скончался. Церковь чтит его как исповедника своей веры. Вспоминая святого Георгия Константинопольского, мы обращаемся к нему со словами: «Святой исповедник Георгий, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Что такое причастие?
5: Причастие – это когда батюшка вынесет чашу, в которой тело и кровь Христова, и человек это принимает. Когда человек это принимает, у него внутри все сияет, и душа тоже сияет.
6: После исповеди я иду причащаться, и я молюсь, чтобы Господь меня простил. Я подхожу к батюшке, он говорит, какое имя у любого человека. Я подхожу к нему, и он мне кладет в рот кусочек хлеба. И на специальном столике я беру хлеб и запивку. Хлеб – это часть Бога тела, а эта запивка – это кровь Его. И когда я прихожу домой, мне не хочется грешить, потому что частичка у меня в душе рядом с Господом, а мои грехи боятся близко приближаться.
7: Когда Иисус Христос последний раз ужинал со своими учениками, то тогда Он сказал: «Ешьте, это тело мое», а потом сказал: «Пейте, это кровь моя». То, что хлеб – это его тело, ну, просворочка, а вино – это его кровь. И когда мы это все понимаем, то тогда наша душа очищается от плохих мыслей, чтобы мы стали чуть-чуть спокойней. Нам не надо грешить, потому что все хотят попасть в рай, и чтобы у них была жизнь вечная, хорошая, а не плохая. Когда мы принимаем эту просворочку, то тогда мы становимся чуть-чуть ближе к Богу.
8: Причастие – это то, где люди могут причаститься.
9: Мы не близко подходим к алтарю, близко к ступенькам, прикладываем руки к кресту и ждем, пока пропоет клирос, и тогда открываются двери, и священник выносит чашу с вином и просфором. Там надо скрестить руки и надо подходить к священнику. Надо говорить свое имя на церковно-славянском языке. Меня, например, зовут Юлия, а надо говорить там Иулия. Вот. И потом, когда говорят, и нам дают вкусить плоть Бога – это просфора, и пить кровь Бога – это по названию вино. И еще, когда мы
10: вот прошли это причастие, у нас есть Дух Святой. Но мы не должны потом в этот день ни злиться опять, ни говорить, а то он опять пропадет.
11: Причастие – это когда мы соединяемся с Богом, мы вкушаем священные дары – кровь и тело Иисуса Христа. Во время причастия мы подходим к батюшке, кладем руки крест-накрест, говорим свое имя и вкушаем священные дары. Каждый православный человек должен исповедоваться и причащаться часто, иначе он будет отдаляться от Бога, и он лишится его защиты и заботы. Надо сначала исповедоваться, а потом уже причащаться.
12: Причастие – это когда мы складываем руки крест-накрест, правая поверх левой, идем к батюшке и кушаем вино и хлебушек. Тело Иисуса Христа и кровь. Вино – это кровь, а хлебушек или просвирочка – это тело Иисуса Христа. Причащаться нужно за тем, чтобы избавиться от своих грехов и подойти ближе к Богу. Мы становимся чище.
13: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
14: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Работаю в Венеции, и она врезалась мне в память. Море, лучи солнца, золотой свет, разливающийся во тьме над бушующими волнами. И самое яркое пятно – отчетливый силуэт Творца в сиянии славы.
16: Мне тоже довелось лицезреть это полотно. Оно и впрямь производит сильное впечатление.
15: А в 1841 году картина стала настоящей сенсацией. Айвазовский в то время совершенствовал мастерство в Италии как стипендиат Императорской академии художеств. И там представил свою работу публике. Итальянские критики приняли ее с восторгом. Они говорили, что никто прежде так живо и достоверно не передавал игру света и воды.
16: А вот интересно, картины восторгались исключительно как пейзажем или ее оценили как религиозное произведение искусства?
15: Думаю, что оценили. Неспроста же Папа Римский Григорий XVI наградил Айвазовского золотой медалью Ватикана и захотел купить полотно.
16: И купил, насколько я помню.
15: Художник даром отдал понтифику свою картину. Она долгое время украшала папские покои, прежде чем была подарена армянскому монашескому ордену в Венеции.
16: А как вы думаете, Маргарита Константиновна, почему Айвазовский вернулся к сюжету сотворения мира еще раз, спустя много лет?
15: Наверное, потому что эта тема его волновала, как всякого верующего человека. К тому же всегда интересно повторить тот опыт, что удался тебе в молодости, пройти еще раз путь, который был увлекательным и успешным.
16: Это точно. Творческим людям часто хочется вернуться к прежним достижениям. И далеко не у всех получается их воспроизвести.
15: У Айвазовского более чем получилось. Картину, которую мы видим перед собой в Русском музее, он написал в 1864 году, уже будучи зрелым мастером. Она контрастней, динамичней, выразительней. В ней есть новые детали. Например, вот здесь справа, взгляните. Таинственное красное свечение рассеивает кромешную тьму. На мой взгляд, это удачная находка, символ рождения. Ведь красный – цвет жизни.
16: А мне нравится, что здесь сияющие фигуры Творца написаны не столь явно, как в юношеском варианте картины. Силуэт Бога в небе не сразу и распознаешь. Он словно соткан из ослепительных белых облаков.
15: Эта деликатность, пожалуй, принципиальное отличие шедевра Русского музея от картины итальянского периода. Произведение Ивана Айвазовского «Сотворение мира», что хранится в Венеции, вдохновленная иллюстрация книги «Бытия», а одноименное полотно, что висит перед нами в Русском музее, философская работа. Она не только заставляет размышлять об истоках мироздания, но и свидетельствует о том, что присутствие Бога в нашем мире несомненно.
14: Свидание с

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Для созерцания Бога требуется чистота, как для узрения лица своего в зеркале. Нужно, чтобы зеркало было чисто.
1: Эти слова принадлежат митрополиту Филарету Амфитеатрову, митрополиту Киевскому и Галицкому, духовному писателю первой половины XIX века. В книге «Беседы на Евангелие от Матфея» автор размышляет над заповедью Спасителя: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят», и сравнивает сердце человека с зеркалом. По мысли святителя, как чистое стекло способно без искажения передать черты смотрящего в него, так и сердце, незамутненное чувственными страстями, позволяет человеку узреть Бога.
0: Цитата дня.

0: В эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. В московской многоэтажке в одном из подъездов работала консьержем женщина по имени Наташа. Простодушная и добрая. Со многими жильцами общалась, как с близкими друзьями. Разговор всегда заканчивала фразой «Я тебя люблю». Обитатели дома между собой удивлялись необычным манерам консьержки. А потом Наташа не стала. Заболела и словно сгорела за считанные дни. Больше не раздавалась людям вслед ее искреннее и радостное «Я тебя люблю». И тогда жильцы дома поняли, как много, оказывается, значила для них эта женщина. Вот так порой в самой обыденной обстановке происходят события и встречи, которые оставляют глубокий след в душе и помогают осознать важные вещи. Именно о них повествует книга «Случайная встреча» и другие рассказы. История о консьержке Наташе тоже оттуда. Это рассказ Елены Дешко, он называется «Я тебя люблю». В сборник вошли произведения разных авторов. Среди них известные писатели и начинающие литераторы. Протоиерей Владимир Гофман, священник Игорь Сильченков, протоиерей Дмитрий Шишкин, Петр Давыдов, Лариса Калюжная, Дмитрий Дорошев и другие авторы. Рассказы под обложкой сборника объединяет общий смысловой вектор. Это простые истории из жизни. Они согревают душу, утешают и помогают по-новому взглянуть на повседневность. Вот, к примеру, Петр Давыдов, журналист, автор нескольких сборников короткой прозы, в своем рассказе «Дед в окне» описывает привычный пейзаж спального района большого города. Высотные дома, стоящие рядом, окна в окна. А в них тысячи людей, живущих так близко, но совсем не знающих друг друга. В одном из таких жилых массивов в окнах напротив встретились однажды взглядами двое соседей. Отец семейства и пожилой человек. Улыбнулись друг другу. Потом подоспели дети, заинтересовались. Показали дедушке в окне своего кота, станцевали. Старик радостно аплодировал. Это стало доброй традицией. Часто они вот так встречались. Улыбались друг другу, и жизнь казалась светлее. Возможно, эти истории кому-то покажутся обыденными. Именно в этом и заключается их глубина. Они подсказывают, как найти радость в самых простых вещах. И случайная встреча вдруг напомнит о том, что вокруг добрые люди. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери в селе Тысяцкое Тверской области была построена в 18 веке. Многие годы храм являлся духовным и культурно-просветительским центром округи, хранил множество редких святынь. В нем находилось уникальное объемное распятие Спасителя, старинные иконы и ажурное паникадило, подобное которому можно увидеть только в историческом музее Санкт-Петербурга. С приходом советской власти и периода безбожия церковь разграбили, а в ее здании в разное время располагались сельский клуб, столовая, производственные цеха. Последние десятилетия храм пустовал и продолжал разрушаться. Но в 2016 году в селе образовалась инициативная группа, которая занялась восстановлением святыни. Добровольцы поставили крышу и главку с крестом. А в 2023 году в храме Смоленской иконы Божией Матери состоялась первая за десятки лет божественная литургия. С тех пор богослужения здесь проходят регулярно. Неравнодушные прихожане продолжают восстанавливать внутреннее убранство церкви. Местные умельцы изготовили кованые подсвечники и паникадило в процессе создания иконостаса. Но многое еще предстоит сделать. Провести газовое отопление, заменить окна и полы. Впереди работы по ремонту колокольни. Приходу удалось закупить пиломатериалы и воздвигнуть леса для ее реставрации. Теперь нужна наша помощь для дальнейшего строительства и установки балок для колоколов. Поскольку своих ресурсов у прихожан немного, с восстановлением церкви им помогает фонд «Мои друзья». Организация открыла сбор на ремонт колокольни храма Смоленской иконы Божией Матери в селе Тысяцкое. Помочь возродить святыню и поддержать работу фонда можно на сайте «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: 40 километрах от города Иваново есть село Михайловское. Своим названием оно обязано храму Михаила Архангела. В 1955 году настоятелем этой церкви стал архимандрит Леонтий Стасевич. Подвижнику на тот момент исполнилось 70 лет. За его плечами были многолетние ссылки и тюрьмы. Пастыря лишали свободы, пищи и сна, но не смогли заставить отречься от Христа. Вернувшись из очередного заключения, отец Леонтий поселился в доме без печки. Он пережил лютые морозы без отопления и говорил, что словно в раю пребывает. Прихожане Михайловского храма горячо полюбили старца за доброе сердце и веселый нрав. Архимандрит Леонтий всегда охотно принимал людей, беседовал с ними, исповедовал, молился об исцелении. И каждый день служил литургию. Последнее богослужение 87-летний старец совершил 7 февраля 1972 года. Через день он отошел ко Господу. В 2000 году церковь включила преподобного исповедника Леонтия Стасевича в собор Ивановских святых.
1: Радио «Вера» в Иваново можно слушать на частоте 99,7 FM.
2: Зачем нужно поститься?
3: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
2: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
3: А что?
2: А кто?
3: А где?
2: А почему?
4: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
5: Вот все и узнаете.
4: У нас в программе
6: «Вопросы Веры и Фомы».
2: Каждую субботу
3: в 9:30
6: на радио «Вера».
4: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
7: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Как научиться трезво мыслить и адекватно оценивать происходящее вокруг? Ответ на этот вопрос слышим в отрывке из 21 главы книги «Деяний святых апостолов», который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Тогда Павел, по ему же он и...»
3: «Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней оканчивались, тогда осийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: „Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. Притом и эллинов вел в храм и осквернил святое место сие. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа. И, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла».
2: «Они же, видевши тысячника и воины, престаши бить и Павла».
1: Согласно иудейским ритуальным законам, во внутреннее пространство Иерусалимского храма могли входить только правоверные иудеи. Для представителей других религиозных традиций был построен так называемый «двор язычников». Это была обширная площадь, куда мог войти любой человек. Здесь всегда было многолюдно, кипела деловая жизнь. Во дворе стояли столы миновщиков. Продавались жертвенные животные и различные товары. Именно здесь произошло известное изгнание торговцев Иисусом Христом. За двором язычников начиналась уже священная территория храма. Эти два пространства были разделены каменной оградой. По всей ее длине через определенные промежутки были встроены предупреждающие надписи на греческом и латинском языках. Текст гласил: «Никакой иноплеменник не имеет доступа внутрь ограды. Если кто будет застигнут, пусть сам несет ответственность за смертную казнь». И древний историк Иосиф Флавий свидетельствует, что нарушителя действительно могли казнить на месте. В только что прозвучавшем отрывке иудеи из римской провинции Осия обвиняют Павла в том, что он ввел в храм некоего Трофима, который был по своему происхождению грек, то есть тот самый необрезанный язычник, которому было запрещено входить внутрь храма. Важно, что сами обвинители этого не видели. Они просто встретили Павла с Трофимом в городе и на основании этого предположили, что он мог вводить своего товарища в храм. Явным образом на это указывает греческий текст оригинала. Глагол, который там используется, можно перевести не просто как «думали», но именно как «полагали», «представляли». Однако этого предположения было достаточно, чтобы настроить толпу против Павла. Кроме того, обвинители еще и усугубляют вину апостола. Они кричат не про одного грека Трофима, но про множество греков, которых якобы Павел привел в святое место. Окружающая толпа, которая не знает деталей, подхватывает крик и уже готова приступить к расправе. От смерти апостола спасает только вмешательство римских солдат. У осийских иудеев было много реальных претензий к апостолу. Они ненавидели его за то, что он проповедовал христианство язычникам в Осии. Но те люди, которые подхватили крик и готовы были убить Павла, на чем были основаны их претензии? Они были готовы убить его не за то, что он сделал на самом деле, а за то, что им показалось. Подобная мнимая вина – это настоящий двигатель линчевания. Мы склонны испытывать неприязнь к другим не за реальные поступки, а за то, что нам кажется. Страх, тревога, беспокойство рисуют порой в нашем сознании страшные картинки. Вспоминается поучительная история из древнего Патерика, сборника рассказов про подвижников. один египетский монах долго и усердно боролся со страстями. Однажды ему показалось, что его соседа-монаха, который жил неподалеку, навещает женщина. Одним вечером он шел домой и увидел, как эти двое заняты постыдным делом. В негодовании он подошел к парочке и в приступе праведного гнева начал пинать ее ногами. Реакции не последовало. Тогда, присмотревшись, он увидел, что перед ним лежат два снопа пшеницы.

0: лежат предрассудки, слухи и предположения. Трезвомыслие – это способность видеть эту жизнь такой, какая она есть на самом деле. Иными словами, такой, какой ее видит Бог. А Бог смотрит на происходящее, как любящий отец. Прекрасно понимая, как обстоят дела на самом деле, Он ищет не то, за что бы нас наказать, но то, за что бы нас оправдать, помиловать и спасти.
1: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Небесная заступница. Икона Богородицы, Дверь Небесная в судьбах России.
1: В собрании Государственной Третьяковской галереи хранится редкая икона Божьей Матери с поэтическим названием «Дверь Небесная». Образ относится к иконографическому типу «Оранта», что в переводе с латыни означает «молящийся». Руки Пресвятой Девы подняты к небу в молитвенном жесте. На груди у нее Бога-младенец в сияющей сфере. По обе стороны Богородицы предстоят святые. За спиной Божией Матери видны стены города, олицетворяющие небесный Иерусалим. Преснодева Мария представлена на иконе между миром горним и земным. Она словно дверь, через которую сам Бог пришел к людям. Впервые такое сравнение прозвучало еще в библейской книге пророка Иезекииля в 7 веке до Рождества Христова. Позднее эту мысль развили христианские богословы и отразили в своих творениях иконописцы. На Руси икона «Дверь Небесная» появилась в XVI веке. Именно к этому времени относится список, хранящийся в Третьяковской галерее. Он был создан в Пскове в те дни, когда город осаждали войска польского короля Стефана Батория. Горожане со слезами обратились тогда за помощью к небесной заступнице. И она отворила молящимся двери своего милосердия. Псков стал бастионом, о который разбилась волна неприятельского нашествия. В Третьяковскую галерею образ «Дверь Небесная» попал после революции 1917 года из собрания художника и коллекционера Ильи Остроухова.

0: конце XIX века он приобрел немало уникальных икон в экспедиции по Русскому Северу. Выставка коллекции Остроухова в 1902 году всколыхнула в обществе интерес к древнерусской иконописи. Тогда было написано немало статей о том, каких богословских глубин смогли коснуться в своих работах прежние мастера. Один из образцов их высокого искусства – икона Божьей Матери «Дверь Небесная».
1: Небесная заступница. Икона Богородицы «Дверь Небесная» в судьбах России. –

Светлое радио. Жизнь – вечность, смерть – лишь миг. Михаил Лермонтов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из заметок писателя Василия Немировича Данченко. 1904 год. Маньчжурия. Русско-японская война. Надо с величайшим уважением, признательностью и удивлением сказать о подвигах нашей университетской молодежи, явившейся на эту кровавую ниву в составе Красного Креста. Все время войны она была настоящим товарищем солдата и вместе с сестрой милосердия надолго останется в его благодарной памяти. Не зная отдыха, студенты наших университетов и медицинской академии не выходят из боевого огня. В цепи, во время сражений перевязывают, подбирают, уносят раненых, не щадя себя. Сколько тысяч жизней они сохранили и сохранят. Надо видеть молодое поколение здесь, чтобы оценить его так, как оно стоит.
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Чтобы больше проникнуться евангельскими событиями, ярче представить себе происходившее и места, где творилась священная история, можно поехать на Святую Землю. Если вы вдруг отправитесь на Святую Землю, не поленитесь и посетите гору искушений. Так называется самая настоящая гора, на которой, как повествует Евангелие, 40 дней и ночей постился Иисус Христос и где его искушал дьявол. Злой дух предлагал Христу весь мир, власть над всеми людьми, если Спаситель поклонится ему. Но Христос был непоколебим и с твердостью отверг все предложения Искусителя. Еще в древние времена христиане стали почитать те места, которые были связаны с жизнью Спасителя, в том числе и гору искушений. Со временем там образовался мужской монастырь, монахи которого решили разделить подвиг Спасителя и на всю жизнь остаться в тяжелейших условиях горы искушений. Обитель была основана в IV веке, но несколько раз в течение истории разрушалась по разным причинам. Нынешний вид монастырь на горе искушений приобрел в XIX веке, когда был заново отстроен на средства русской церкви. Монастырь находится не на самой вершине горы, а где-то на полпути к ней. Но даже эту половину пути преодолевать крайне сложно. Паломнику приходится взбираться по крутой горной дороге под палящим солнцем. Но приложенный труд того стоит. Путник, достигший монастыря, получает и желанную прохладу, и возможность увидеть главную святыню обители – камень, на котором по преданию молился Господь Иисус Христос. Этот камень представляет собой кусок белой горной породы, имеющий форму, удобную для того, чтобы молиться стоя на коленях, положив руки сверху. Монастырь на горе искушений и в древности не был особенно многолюден. Условия жизни здесь действительно тяжелы. Все помещения монастыря вырублены прямо в скале. Вокруг нет никакой растительности. Несколько веков назад сюда многие монахи приходили на время Великого Поста, чтобы испытать свои силы и подражать подвигу Спасителя. В течение всего времени пребывания на горе эти монахи питались только травами и сухарями, которые принесли с собой. Одежда их состояла из рубахи и ватного одеяла, в которые они кутались по ночам, спасаясь от холода. Сегодня на подобный подвиг оказался способен только один человек. В монастыре на горе искушений живет сегодня один греческий монах. Он следит за храмом, принимает паломников, рассказывает им о монастыре, оказывает им возможное гостеприимство. Будем надеяться, что со временем к этому греческому отцу присоединятся и другие подвижники, способные понести тяготы горы искушений. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о горе искушений и мужском монастыре, который на ней находится.

Радио «Вера».

0: Сегодня, 26 мая, Церковь чтит память святой мученицы Гликерии Гераклейской, мученика Александра Римского, святого исповедника Георгия Константинопольского, священномученика Христофора Надеждина, мучеников черкасских. Священномученик Христофор родился в 1869 году в Рязанской губернии в семье священника. Он успешно закончил Московскую духовную академию, защитил диссертацию, преподавал. В 1900 году Христофор стал священником. С 1906 года до своей мученической кончины он служил в московском храме мученика Иоанна Воина. Кроме священнических обязанностей, Надеждин преподавал, проводил вне богослужебные беседы, собиравшие по несколько сот человек. В 22 году протоиерея Надеждина арестовали. Его обвинили в том, что в проповеди он в качестве причины наступившей разрухи назвал «нравственное падение народа». Также в вину отцу Христофору поставили сопротивление изъятию церковных ценностей. Священник не признал обвинений. В последнем слове на заседании суда он сказал: «Не проходило ни одного большого праздника, чтобы я не призывал помогать голодающим. Отделение церкви от государства я приветствовал всегда». В ту минуту, когда церковь отделяется от государства, священник становится свободнее. Вместе с протоиереем Надеждиным судили еще 10 человек – священников, монаха и мирянина. Всех приговорили к расстрелу. Известно, что вопрос об изменении меры наказания осужденным выносился на заседание Политбюро. Ленин, Троцкий, Сталин и Зиновьев проголосовали за смертный приговор. О помиловании ходатайствовал патриарх Тихон, но его просьба осталась без ответа. В 2018 году состоялось открытие и освящение памятной доски мученику Христофору Надеждину у входа в церковь Иоанна Воина, где он служил. При церемонии присутствовал правнук и другие родственники Надеждина. В храме хранят память о священномученике. Мы молимся ему о даровании твердости в вере и просим: священномученик Христофор, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. И вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, блюстителями, попечителями, даже надзирателями. Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пастырство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество и, в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Он окончил Киевскую академию, где изучал поэтику, философию, богословие, иностранные языки, латынь, греческий, древнееврейский, немецкий, польский. Поэтому в автоэпитафии святитель назвал город Нежин своей колыбелью, а Киев – учителем. По окончании академии Григорий Каниский принял монашеский постриг с именем Георгий и стал преподавателем по классу риторики. Всякий мог бы позавидовать его научной карьере. В 30-летнем возрасте отец Георгий уже возглавлял кафедру философии. Еще через 4 года его утвердили в должности ректора Киевской академии. В 1755 году отец Георгий Каниский был назначен епископом в белорусский город Могилев. «Я в 38 лет назван святитель», говорится в автоэпитафии. В середине XVIII века Беларусь входила в состав католической Речи Посполитой. На всей белорусской территории оставалась единственная православная епархия с центром в Могилеве. Святитель Георгий Каниский неустанно трудился, чтобы укоренить в Беларуси православное учение. Открыл духовную семинарию, построил в Могилеве типографию, где печаталась святоотеческая литература. Он и сам писал многочисленные статьи в защиту православия и даже сочинял стихи. Его поэтическое дарование впоследствии высоко оценил Александр Пушкин. Святитель Георгий обладал емким, лаконичным, не чуждым самоиронии стилем. Этот стиль хорошо прослеживается и в автоэпитафии могилевского епископа.
5: «За претерпенные труды и непогоду архиепископом и членом стал синоду. Георгий именем я из Каниских дому. Коню подобен был я почтовому. Тут трупа моего зарыты кости в год 705-90.
4: «Коню подобен был я почтовому», написал святитель о своей многотрудной жизни, обыгрывая фамилию Каниских. Что и говорить, могилевский епископ не позволял себе ни минуты отдыха. Святитель Георгий Каниский скончался в 1795 году и был погребен в Могилеве в Спасо-Преображенской церкви. Господь прославил его останки нетлением. Это обнаружилось во время Отечественной войны 1812 года, когда французы, захватившие Могилев, открыли раку с телом святителя и обнаружили его нетленные мощи. В 1993 году Белорусская православная церковь причислила архиепископа Георгия Каниского к собору белорусских святых. А в 2017 году архиерейский собор Русской православной церкви принял решение об общецерковном прославлении святителя Георгия Каниского или Могилевского, богослова, поэта и человека святой жизни. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Надо думать о том, что ты образ Божий, и тебе во всем следует быть похожим на своего Творца. Старец Паисий Святогорец.

0: слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Часто ли мы прибегаем к суду собственной совести? И нужны ли нам помощники, когда мы открываем подобный судебный процесс? Теме добровольного суда собственной совести посвящен один из рассказов цикла «Клуб удивительных промыслов», написанного Гилбертом Честертоном. Герой рассказа, частный сыщик Руперт Грант, сталкивается однажды с удивительным казусом. Пожилая дама, выглядывая поздним вечером из окна собственного дома на пустынную улицу, горько оплакивает свое заточение. Руперт с друзьями, проникнув в дом, пытаются освободить даму. И что же? Она наотрез отказывается покинуть свою темницу. Спасатели недоумевают. В чем дело? Ответ дает Бэзил Грант, брат Руперта, бывший судья. Много лет назад он бросил судебную практику, но без дела не остался. Бэзил стал частным судьей, разрешающим чисто нравственные конфликты. Конечно, никакой принудительной силы у такого суда не было, и выполнение приговора лежало на совести подсудимых. И они его выполняли. Вот потому-то пожилая дама, приговоренная к заключению за то, что из-за нее расстроился брак, и отказалась покинуть место своего заключения. Какого рода преступления рассматривал этот суд чести? «Я, — говорит Бэзил, — судил людей не за пустяки, вроде собаки без ошейника, а за то, что превращает жизнь бок о бок с ними в кошмар. Я судил за себелюбие, за немыслимое тщеславие, за сплетни и козни, за дурное обращение с людьми». Бэзил, как мы видим, руководствуется необычным сводом законов. На его весах мелкая, казалось бы, провинность, вроде сплетни, весит едва ли не столько же, сколько серьезные преступления. В этом Бэзил совпадает с апостолом Павлом. Перечисляя в одном из своих посланий грехи, святой апостол поставил, например, зависть и ссоры в один ряд с убийством. Послание к Галатам, глава 6. Как заметил однажды митрополит Сурожский Антоний, в любом грехе кроется пусть неосознанное, пусть крохотное, но стремление убрать этого человека или Бога из бытия. Именно поэтому мелких грехов, по сути, не бывает. Рассказ Честертона о суде чести – это прекрасный повод задуматься. Нет ли в нашей жизни того, что хорошо было бы как можно скорее осудить судом собственной совести? Если добровольные клиенты Бэзила Гранта смогли, то и нам это по плечу.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
2: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Даже светская, отстраненная от какой-либо религиозности социология свидетельствует, что христианство – самая гонимая в мире религия. Ежедневно в разных странах целыми группами погибают христиане тех или иных конфессиональных направлений. А православие в этом смысле находится на острие. О непростой судьбе своих учеников рассуждает Христос в отрывке из 16 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня во время богослужения. Давайте послушаем.
3: «От сонмище жденут вы,
4: изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не приедет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
3: И грядущее возвестит вам.
2: В услышанном нами отрывке Господь Иисус обращается к своим ученикам и апостолам с такими словами: «Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». В ином месте Евангелия от Иоанна он говорит следующее: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Слова Спасителя оказались правдой. Вскоре после вознесения Господа на небо на христиан начались гонения. Их противники делились на две категории. Первыми являлись иудеи, не принявшие учение Христа. Они считали Иисуса и его последователей национальными предателями. Ведь христиане-евреи отказались поддержать восстание Израиля против римлян, заявив, что родина их находится на небе. Они также вступали в общение с представителями иных народностей. В результате гонений, устроенных иудеями, были убиты первый епископ Иерусалима апостол Иаков, диакон Стефан и другие. Иудейские гонения, хотя и были жестокими, имели в целом локальный характер и ограничивались территорией Палестины, в отличие от тех, что устраивало на христиан языческие власти Римской империи. Этот противник Древней Церкви был значительно более опасным. В отличие от иудейских, гонения со стороны римского государства имели систематический характер и, как бы мы сказали сегодня, правовую основу. Ко времени Рождества Спасителя в Римской империи установился культ почитания императора. Древние христиане были лояльны по отношению к государству, соблюдали законы, платили налоги, но считать человека, пусть и облеченного могущественной властью, Богом, они категорически отказывались. Это послужило официальной причиной для гонений. Первым императором-преследователем христиан стал Нерон. Устроив поджог Рима, он переложил вину на последователей Спасителя. Во время нероновских гонений были убиты апостолы Петр и Павел. Гонителями христиан были также императоры Троян, Марк Аврелий, Декий. Однако наиболее обширными стали преследования, учиненные императором Диоклетианом. Их также называют «великим гонением». Оно длилось 10 лет, привело к многотысячным жертвам и закончилось только с изданием Миланского эдикта в 313 году. Автором этого документа стал святой император Константин Великий, сделавший христианство легальной религией Римской империи. При всех имевшихся между собой различиях, гонители христиан искренне полагали, что они делают хорошее и оправданное дело, а именно защищают устоявшуюся религиозность, систему идеалов, лежащих в основании цивилизации. Иными словами, приносят обществу благо, очищая его от нежелательных элементов в лице христиан. Нечто подобное происходило и в России после революции 1917 года, ведь новомучеников и исповедников Церкви Русской официально не за веру преследовали. Постоянно подбирались такие формулировки приговоров, чтобы можно было выкрутиться и сказать «не за Христа, а за контрреволюцию» того или иного священнослужителя казнили. Но, конечно, и в случае с гонениями древности и в отношении атеистических преследований XX века можно с уверенностью сказать, в корне действий исполнителей лежала ненависть к Богу, церкви, верующим людям. Иного объяснения, по большому счету, нет. Ведь христиане древности и современности никогда не планировали революций, не желали смены государственного строя, но, наоборот, были самыми благонадежными гражданами в плане исполнения своих обязанностей. Не воровали, не уклонялись от уплаты налогов и воинской службы, выступали за поддержание мира и порядка, но да, отказывались поклоняться кому-либо как Богу вместо Христа, и потому вызывали в свой адрес ненависть. Однако победа все равно осталась за церковью. Давно уже нет на свете гонителей, имена многих из них полностью забыты, а церковь живет, потому что она не человеком создана, а самим Богом.
0: Радио «Вера».

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Антоний Леохновский.
1: В середине XVI века в селении Леохново, близ города Старая Русса, монах по имени Антоний основал Спасо-Преображенский монастырь. Братья избрала Антония своим наставником, игуменом, зная о его глубокой молитвенной жизни. Жители окрестных деревень тоже почитали Антония за духовную мудрость. Обитель стояла среди живописных лугов. Часто у ее стен леохновские крестьяне пасли скот. Однажды туда привел стадо овец молодой пастух. Сидя в тени невысокого дерева, он смотрел, как животные щиплют траву. Настроение у юноши было приподнятым. Вчера ему удалось обогатиться на целых 3 рубля. Он продал овцу в соседнюю деревню. Правда, животное принадлежало не ему, а одной бедной вдове. Но пастух нашел выход. Солгал женщине, что ее овечка потерялась и уже наверняка попала в лапы волкам. Теперь, сидя под деревом, молодой человек размышлял, на что потратит вырученные деньги. Замечтавшись, не заметил, как к нему подползла змея. Она укусила пастуха. От неожиданности он громко вскрикнул. Увидев, что его укусила гадюка, юноша пришел в ужас. Он понял, что ему грозит смерть. В это время из ворот монастыря вышел игумен Антоний. Услышав крик, он подошел спросить, что стряслось. Узнав, что юношу укусила ядовитая змея, игумен поспешил выдавить из раны яд. Потом велел юноше напиться воды из ручья. Сам же стал молиться за несчастного. Скоро пастух почувствовал себя намного лучше. Доброта настоятеля монастыря, бросившегося ему на помощь, растрогала сердце юноши, и он вспомнил о проданной овце, почувствовав жгучий стыд. Не поднимая глаз, он рассказал игумену Антонию о том, какой грех совершил. Юноша слезно раскаялся в своем поступке, пообещав вернуть животное бедной вдове. Настоятель монастыря утешил раскаявшегося грешника, взяв с него обещание впредь избегать любых дурных дел. Бог и наказание посылает на благо грешнику, черствое сердце покаянием исправляя, говорил Антоний Леохновский, которого церковь прославила в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Антоний Леохновский.

Радио «Вера». Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня темно-голубые? И о чем звените вы в день веселый мая, средь некошенной травы, головой качая? Конь несет меня стрелой на поле открытом, он вас топчет под собой, бьет своим копытом. Колокольчики мои, цветики степные, не кляните вы меня, темно-голубые. Я бы рад вас не топтать, рад промчаться мимо, но уздой не удержать, бег неукротимый. Я лечу, лечу стрелой, только пыль взметаю. Конь несет меня лихой, а куда? Не знаю. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Первое послание апостола Петра.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы и художницы Ефросинии Керсновской «Сколько стоит человек?» Повесть о пережитом. Май 1941 года. Бессарабия. Я забираю подругу Пашу из больницы с новорожденным домой. Из Киева возвращается ее муж, лейтенант Дроботенко. Раньше, чем предполагалось, я очень удивилась тому, что возвращение мужа вовсе не обрадовало Пашу. Чему тут радоваться? После родов едва неделя прошла. А мужчина, разве он это понимает? Впоследствии я неоднократно слышала подобные жалобы от советских женщин. И тогда приходилось признать, что есть и практический смысл у некоторых религиозных обрядов. Кто сможет доказать мужчине, что женщина после родов для него – запретный плод? А так он знает, равно как знает это и его жена, что женщина после родов в течение 40 дней для него – табу. И это вплоть до того, как она на 40-й день впервые после родов идет с ребенком в церковь принять молитву. Давно известно, что подчиниться закону механически легче, чем сознательно обуздать себя. Отсюда – несомненная польза обряда.
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Беседа со своей душой. Возможно ли это в реальности? Мы иногда разговариваем сами с собой, размышляем, взвешиваем за и против, принимая решения. Яркий пример обращения к своей собственной душе являют собой особые песнопения, изобразительные антифоны. Они поются в начале литургии, в дни, когда нет великих праздников. Всего изобразительных антифонов три. Антифонами они называются потому, что традиционно их пели антифонно, то есть поочередно двумя хорами. Первоначально песнопения исполняли древние палестинские монахи, которые самостоятельно причащались в своих кельях. И эти келейные службы напоминали, то есть изображали богослужение в храме. Отсюда и название «изобразительные». Хочу вам рассказать о первом из трех изобразительных антифонов. В его основе текст 102-го псалма царя Давида, который представляет собой обращение псалмопевца к собственной душе. Первая фраза этой молитвы по-русски звучит так: «Благослови, душа моя, Господа, все существо мое, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от погибели жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами». Давайте послушаем первый фрагмент песнопения на церковнославянском языке в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: доме.
1: Вторая часть песнопения на русском языке звучит так. «Господь исполняет благие желания твои, обновляется подобно орлу юность твоя. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа, все существо мое, святое имя Его. Благословен Ты, Господи». А теперь давайте послушаем, как звучит вторая часть песнопения на церковнославянском языке.

Царь Давид призывает свою душу благословлять Господа, не забывать Его милости и благодеяния, Его щедрости. Псалмопевец говорит о всепрощении Бога и о том, что Он исцеляет все недуги наши и избавляет от погибели. О том, что через прощение Господа обновляется душа. Царь Давид высказывает удивительную мысль о том, что все наполняющие его мысли и чувства – святое имя Господне. Не к этому ли нам нужно стремиться? К полной внутренней отдаче воли Божьей и Его мудрому промыслу. Музыка песнопения «Благослови, душе моя Господа», как правило, монотонная, эмоционально закрытая, но светлая, напоминает внутренний монолог и именно в начале службы настраивает на отречение от внешнего и полное сосредоточение. Давайте послушаем первый изобразительный антифон полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Вы слушаете

0: Сегодня, 26 мая, Церковь чтит память святой мученицы Гликерии Гераклейской, мученика Александра Римского, святого исповедника Георгия Константинопольского, священномученика Христофора Надеждина, мучеников черкасских. В 2000 году Русская Православная Церковь причислила к лику святых 103 священников и монахов, арестованных и осужденных за веру в 1937 году в украинском городе Черкасы. Многие из них были расстреляны, другие не вернулись из лагерей. Из документов видно, что часто приговоры выносились еще не арестованным людям. Черкасские историки церкви приводят лишь один случай возвращения священнослужителя из лагеря. В 20-е годы по стране прокатилась первая массовая волна репрессий по отношению к священнослужителям и верующим. Тогда расстрельных приговоров было еще сравнительно мало. После 5-7-летней ссылки многие получили предписания, запрещавшие жить в крупных городах, таких как Москва, Ленинград, Киев, Харьков. Поэтому множество ссыльных священников, монахов переезжало в небольшие города, такие как Черкасы. Перепись населения 1937 года в стране показала, что 2/3 граждан продолжают называть себя верующими. Тогда власть предприняла новую атаку на церковь. В конце июля 1937 был издан оперативный приказ. 4 месяца отводилось на то, чтобы провести массовые репрессии. Страну разбили на секторы. Каждый имел свой план на уничтожение. Пока установлены имена 103 новомучеников из Черкас. Сбор материалов продолжается. По словам патриарха Кирилла, никогда защита веры не сопровождалась такими страшными и кровавыми гонениями, какие претерпел наш народ. Трудно сказать, что было бы со вселенским православием, если бы в России оно было уничтожено. По милости Божией, такого не произошло. Мученики и исповедники российские ныне предстоят перед Господом. Мы уповаем на них, как сомолитвенников, и просим: святые новомученики черкасские, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Земля и небо. Нет конца, и никто не поймет этой тайны. Левитан, между прочим, тоже любил облака и часто их писал.
2: Сразу представила величественные, словно горы, облака на его картине над вечным покоем.
1: Да, облака там великолепные. Но мне вспомнилось другое левитановское полотно, которое называется «Облако».
2: Не слышала о нем.
1: Это небольшой этюд. Экспонируется он в художественной галерее Смоленского государственного музея-заповедника. Работа написана в 1890-х годах. Мне кажется, среди репродукций, которые хранятся у меня здесь на даче, должна быть эта картина. Ну, сейчас я посмотрю.
2: Андрюша, буду рада, если ты ее отыщешь. Очень хочется увидеть облако, которому Левитан посвятил целое полотно.
1: Ну вот, Аллочка, нашел. У этой работы, кстати, есть и другое название – «Перед грозой». Но все-таки больше она известна именно как «Облако».
2: Оно потрясающее. Огромное, кучное, белое и одновременно чуть синеватое, несущее в себе дождь. Громада облака висит над зеленым лугом. С одной стороны, очень простой пейзаж, а с другой, весь он наполнен благоговением, возвышенным чувством. Левитановские слова о тайне неба и земли, которые ты недавно вспоминал, подходят к этому полотну.
1: Чехов хорошо сказал про картины Левитана. В них мало нот, но много музыки. Да, пейзаж, как ты заметил, довольно прост. Но в этом-то и глубина. Художник показывает нам чистую гармонию творения, восславляет его красоту.
2: Как жаль, что мы уже выросли из того возраста, когда можно забраться на крышу и любоваться облаками.
1: Зато мы можем любоваться картиной Исаака Левитана и вместе с художником прославлять Творца, создавшего такую красоту.
3: Картину Исаака Левитана «Облако» можно увидеть в художественной галерее Смоленского государственного музея-заповедника.
0: Краски России. Радио.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Валерий Духанин.
1: Новоначальные христиане часто спрашивают, как вести себя после причащения святых Христовых тайн. Конечно, нужно прочитать благодарственные молитвы после причастия. Их можно найти в любом молитвослове, а затем стараться как можно дольше сохранять в себе чувство благоговения. Важно избегать суеверий, связанных с Евхаристией. После причастия можно прикладываться к иконам и целовать детей. Суеверие – это грех, и не стоит впадать в него, особенно сразу после главного таинства христиан. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Тихона Задонского. По причастии нужно показать исправление, засвидетельствовать любовь к Богу и ближнему, благодарение, тщание усердное о новом, святом и непорочном житии.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царство Божие. Всем известны эти евангельские слова Христа. Знал о них и успешный предприниматель, автор книги «Бог-работодатель. Как предприниматель обратился к вере». В этой небольшой книге очень личная история, рассказанная от первого лица. История про дар веры и поиск пути служения Богу. Ее герой не раскрывает своего имени, но исповедальная искренность, с которой он делится наболевшим, не оставляет сомнений. Перед нами подлинный, живой, духовный опыт. Каждый читатель сможет примерить этот опыт на себя и воспользоваться им в собственной жизни. Издание вышло в серии «Пути Господни», каждая брошюра которой – это отдельная история о том, как вера помогает в жизни. Герой книги «Бог-работодатель. Как предприниматель обратился к вере» с юных лет привык ни на кого не полагаться. «Человек сам делает свою жизнь», – верил он. «Плохое здоровье? Лечись. Нет денег? Заработай». Но однажды эта уверенность в собственных силах основательно пошатнулась. Герой попал в больницу со смертельным диагнозом. Требовалась дорогостоящая операция, на которую не было средств. А буквально через несколько дней новые анализы диагноз не подтвердили. Врачи сказали, что он был ошибочным. Именно тогда мужчина впервые задумался о том, что, пожалуй, не все в этой жизни зависит от нас. Есть кто-то, чье вмешательство определяет ход вещей. Об этом герою пришлось задуматься еще не раз, когда он открыл собственное дело. Читатели увидят, как менялось мировоззрение предпринимателя, а вместе с ним и отношение к тому, каким должен быть бизнес. Если передаешь все в Божьи руки, то меньше волнуешься и даже убытки воспринимаешь не как трагедию, а как вразумление от Господа. С таким подходом намного проще стало вести дела, признается предприниматель. Чем больше полагаешься на Бога, тем ощутимее Его помощь, уверен бизнесмен. На страницах книги «Бог-работодатель. Как предприниматель обратился к вере» он раскрывает главный секрет того, как, имея достаток, не уподобиться безумному богачу из евангельской притчи. Секрет прост. Материальные богатства не принадлежат нам лично, а даны в управление. Бог – работодатель, а значит, нужно постоянно пытаться усмотреть Его волю и действовать в соответствии с нею. «Я верю, Бог мне поможет». Таков жизненный и деловой принцип героя книги. И всем нам будет полезно взять его на вооружение. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Первый источник.
1: Папа, они такие лицемеры.
2: Это ты о ком?
1: О наших меценатах. Обещали помочь с организацией выставки детских рисунков.
2: Угу.
1: А на самом деле им нужна только самореклама.
2: Какое фарисейство.
1: Пап, а ты это о чем?
3: Термин «фарисейство» – синоним лицемерия. Он происходит от названия общественно-религиозного течения в иудаизме, сформировавшегося во втором веке до Рождества Христова. Фарисеи, в переводе с еврейского «отделившиеся», стремились установить строгие религиозные и общественные нормы, отличались формализмом и внешней обрядовостью. Их характерными чертами были высокомерие, показные щедрость и благочестие. Число фарисеев во времена Христа доходило до 6000. Посвятив себя изучению и соблюдению закона, они, по собственному убеждению, считали себя истинными знатоками и учителями народа. Иисус Христос так говорил о фарисеях: «По делам их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Дела свои делают с тем, чтобы видели их люди». В наши дни фарисейство чаще всего связывают с религиозным лицемерием, а фарисеями называют показательно благочестивых людей, лицемерие которых строится на честолюбии, гордыне, мнимой праведности, демонстрации своего превосходства над другими. В известной притче о мытаре и фарисее, фарисей, обращаясь к Богу, говорил: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Мытарь же говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Фарисей в своей молитве к Богу осуждает ближних и возвеличивает себя и свои поступки. «Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». А мытарь только просит, чтобы Бог был к нему милостивым, и не оправдывает себя. Притча, рассказанная в Евангелии от Луки, напоминает об очень важных человеческих качествах: смирении, уважении и любви к ближнему, о том, как важно быть честным с собой, уметь признавать собственные ошибки и, раскаиваясь, исправлять их. Явный грешник, впавший в смертные грехи, способнее к покаянию, чем тот мнимый праведник, который по наружному поведению безукоризнен, но в тайне души своей удовлетворен собою, говорил епископ Игнатий Брянчанинов. В своих верованиях фарисеи были близки к учению Христа. Они признавали будущее воскресение, существование ангелов и духов, однако духовная слепота не позволила им увидеть во Христе Спасителя. Читайте первоисточник, и пусть ваши знания служат вам во благо.
0: Первоисточник.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: История города Задонска Липецкой области тесно связана с именем святителя Тихона Соколова. Епископ жил здесь на покое в XVIII веке. Он часто проводил время в молитвенном уединении в окрестных лесах. Одним из любимых мест подвижника была роща близ села Тюнина, в 3 верстах от Задонска. Епископ своими руками расчистил и обустроил здесь родник. Возле этого ключа в 1813 году горожане построили церковь в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». При храме был учрежден женский монастырь. Сестры жили в хижинах, крытых соломой. Они ткали сукно на продажу и тем добывали себе пропитание. После прославления святителя Тихона и обретения его мощей Задонск стал паломническим центром. Монастырь в Тюнино получил название «Богородица Тихоновский». Его обнесли каменной оградой, на территории построили величественный Вознесенский собор. После революции 1917 года безбожники изъяли у монахинь все имущество. Сестры трудились в колхозе за хлебные карточки. В 1930 году власти закрыли обитель, святой источник засыпали. Но живительная влага пробилась из-под земли, когда обитель вновь стала действующей в начале 21 века. Монахини обустроили над родником колодец и купальни. Паломники, приезжая в Задонск, непременно бывают в Тюнинском Богородице Тихоновском монастыре.
2: Радио «Вера» в Задонске можно слушать на частоте 95,2 FM. Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
3: Сегодня, 26 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
4: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Как научиться трезво мыслить и адекватно оценивать происходящее вокруг? Ответ на этот вопрос слышим в отрывке из 21 главы книги «Деяний святых апостолов», который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Тогда Павел поем мужи оны».
3: «Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней оканчивались, тогда осийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: „Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. Притом и эллинов вел в храм и осквернил святое место сие. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа. И, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла».
2: «Они же, видевши тысячника и воины, престаши бить и Павла».
1: Согласно иудейским ритуальным законам, во внутреннее пространство Иерусалимского храма могли входить только правоверные иудеи. Для представителей других религиозных традиций был построен так называемый «двор язычников». Это была обширная площадь, куда мог войти любой человек. Здесь всегда было многолюдно, кипела деловая жизнь. Во дворе стояли столы миновщиков. Продавались жертвенные животные и различные товары. Именно здесь произошло известное изгнание торговцев Иисусом Христом. За двором язычников начиналась уже священная территория храма. Эти два пространства были разделены каменной оградой. По всей ее длине через определенные промежутки были встроены предупреждающие надписи на греческом и латинском языках. Текст гласил: «Никакой иноплеменник не имеет доступа внутрь ограды. Если кто будет застигнут, пусть сам несет ответственность за смертную казнь». И древний историк Иосиф Флавий свидетельствует, что нарушителя действительно могли казнить на месте. В только что прозвучавшем отрывке иудеи из римской провинции Осия обвиняют Павла в том, что он ввел в храм некоего Трофима, который был по своему происхождению грек, то есть тот самый необрезанный язычник, которому было запрещено входить внутрь храма. Важно, что сами обвинители этого не видели. Они просто встретили Павла с Трофимом в городе и на основании этого предположили, что он мог вводить своего товарища в храм. Явным образом на это указывает греческий текст оригинала. Глагол, который там используется, можно перевести не просто как «думали», но именно как «полагали», «представляли». Однако этого предположения было достаточно, чтобы настроить толпу против Павла. Кроме того, обвинители еще и усугубляют вину апостола. Они кричат не про одного грека Трофима, но про множество греков, которых якобы Павел привел в святое место. Окружающая толпа, которая не знает деталей, подхватывает крик и уже готова приступить к расправе. От смерти апостола спасает только вмешательство римских солдат. У осийских иудеев было много реальных претензий к апостолу. Они ненавидели его за то, что он проповедовал христианство язычникам в Осии. Но те люди, которые подхватили крик и готовы были убить Павла, на чем были основаны их претензии? Они были готовы убить его не за то, что он сделал на самом деле, а за то, что им показалось. Подобная мнимая вина – это настоящий двигатель линчевания. Мы склонны испытывать неприязнь к другим не за реальные поступки, а за то, что нам кажется. Страх, тревога, беспокойство рисуют порой в нашем сознании страшные картинки. Вспоминается поучительная история из древнего Патерика, сборника рассказов про подвижников. один египетский монах долго и усердно боролся со страстями. Однажды ему показалось, что его соседа-монаха, который жил неподалеку, навещает женщина. Одним вечером он шел домой и увидел, как эти двое заняты постыдным делом. В негодовании он подошел к парочке и в приступе праведного гнева начал пинать ее ногами. Реакции не последовало. Тогда, присмотревшись, он увидел, что перед ним лежат два снопа пшеницы, которые кто-то оставил на поле. Вот так и мы порой дорисовываем реальность в своей голове. И в результате бьем не тех, кто виноват, а тех, кто попался под руку в момент ярости. При этом нами дышит праведный гнев, и мы искренне верим в свою правоту. Один из плодов духовной жизни – это дар трезвомыслия. Это способность видеть ситуацию не такой, какую мне ее показывают окружающие, и даже не такой, какую мне ее показывает моя голова. Часто в основе этих картинок лежат предрассудки, слухи и предположения. Трезвомыслие – это способность видеть эту жизнь такой, какая она есть на самом деле. Иными словами, такой, какой ее видит Бог. А Бог смотрит на происходящее, как любящий отец. Прекрасно понимая, как обстоят дела на самом деле, Он ищет не то, за что бы нас наказать, но то, за что бы нас оправдать, помиловать и спасти».
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Святее дружбы чувства нет. И тот, кто жертвою чудесной спасает мир и льет нам свет, дает тому пример небесный. Он исцелял, благотворил, и Бог изведал сердца нужды. Но величайшее для дружбы свое он чудо сотворил.

Вера. Светлое радио. Кто завистлив или желает того и сего, тому не дождаться веселья. Екатерина Великая.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний протопресвитера царской армии и флота Георгия Шавельского. Май 1907 года. Мне был назначен прием у государыни. Она приняла меня стоя, начав говорить о важной роли военного священника и огромном значении предстоящей мне работы. Когда она кончила речь о предстоящей мне работе, я сказал: «Я, Ваше Величество, не царедворец и не дипломат, и, вступив на указанную мне Его Величеством дорогу, считаю первым своим долгом всегда говорить правду своему государю, не только тогда, когда она ему приятна, но и когда неприятна. Что государь любит родину, в это все мы должны верить, а что он, как человек, может ошибаться, это все мы должны помнить, и каждый по силе обязан оберегать его от невольных ошибок. О, если бы все у нас так рассуждали, как вы теперь говорите, — заметила государыня, — а то большинство думает не о благе Родины и не о государе, а о себе и о своей выгоде».

0: «Научные факты» и «Книга книг». Большинство людей, прикладываясь к распятию, обращает внимание на иконографию этого образа. В нижней части под основанием Голгофского креста традиционно изображается череп и две перекрещенные кости. Предание повествует о том, что Иисуса Христа распяли на месте древней могилы праотца Адама. Этого же мнения придерживались святитель Василий Великий, святитель Иоанн Златоуст и многие другие отцы церкви. Однако учитель церкви блаженный Иероним Стридонский высказывал сомнение в том, что могила Адама находилась на месте распятия Христа. Критично относились к этой версии и другие церковные писатели. Английский паломник Зевульф, посетивший Иерусалим в эпоху крестоносцев, а также Иоанн Вюрцбургский, описавший святые места Палестины, утверждали, что Адам погребен не на Голгофе, а совсем в другом месте, в городе Хевроне.
1: Хеврон – один из древнейших городов мира. Ему более 4000 лет. Он расположен в южной части горной Иудеи, на высоте 925 метров над уровнем моря. Из Священного Писания мы знаем, что патриарх Авраам выбрал именно Хеврон в качестве первого места для поселения на территории Святой Земли. Здесь он купил первый земельный надел – пещеру Махпелла для погребения своей жены Сары. В этой пещере Авраам завещал похоронить и себя.
0: Говоря о пещере Махпелла, мы имеем в виду склеп – монументальное строение со стенами высотой до 12 метров. Сама же пещера находится под этим склепом и представляет собой целую сеть подземелий, которые до сих пор не изучены. Спуститься туда за всю историю Хеврона смогли лишь несколько человек. Сегодня город находится в административном подчинении палестинской автономии и разделен на арабские и еврейские кварталы. Здесь часто происходят межэтнические столкновения, поэтому никакие археологические изыскания на территории Хеврона невозможны. Впрочем, в истории пещеры был короткий промежуток времени, когда она стала относительно доступной. 8 июня 1967 года в ходе шестидневной войны город захватила армия обороны Израиля. Тогда впервые после 700-летнего перерыва вход в здание над склепом патриархов был открыт для иудеев и христиан. Некоторые смельчаки попытались проникнуть в погребальную камеру через узкий проем в полу мечети. Первой спустилась по нему отважная 12-летняя девочка Михаль, дочь одного из израильских офицеров. Рассказ Михаль – самое подробное современное описание пещеры, которым располагают историки.
2: В среду, 9 октября 1968 года, мама спросила меня, не соглашусь ли я спуститься в подземелье. Машина тронулась, и вскоре мы были в Хевроне. Я вылезла из машины, и мы пошли в мечеть. Я увидела проем, через который должна была спуститься. Его измерили. Диаметр равнялся 28 сантиметрам. Меня перевязали веревками, дали фонарь и спички для того, чтобы определить состав воздуха внизу, а потом начали спускать. Я оказалась в квадратной комнате. Напротив меня были три надгробия. Среднее, более высокое и более разукрашенное, чем два других. В стене напротив был небольшой квадратный проем. Наверху немного отпустили веревку, и я пролезла через этот проем и очутилась в низком узком коридоре, стены которого были высечены в скале. Коридор имел форму прямоугольной коробки. В конце его была лестница, и ступеньки ее упирались в заделанную стенку. Я измерила шагами узкий коридор. Он равнялся 34 шагам.
0: Что же скрывает пещера Махпелла? Если могила праотца Адама действительно находится в Хевроне, откуда взялось предание о его захоронении на Голгофе? Возможно, свет на историю поможет пролить рукопись «Пещера сокровищ», датированная 7 веком. В этом манускрипте рассказывается о том, что патриарх Ной спас от потопа останки Адама и Евы. После завершения потопа они вновь были погребены в Хевроне. Только череп и две кости патриарх Ной завещал своему сыну Симу захоронить в Иерусалиме, где, по архаичному представлению, находился центр земли. К сожалению, у науки пока нет возможности ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения. Однако ученые не исключают того, что в старинном рассказе есть доля правды.

Сегодня, 26 мая, Церковь чтит память святой мученицы Гликерии Гераклейской, мученика Александра Римского, святого исповедника Георгия Константинопольского, священномученика Христофора Надеждина, мучеников черкасских. Святая Гликерия жила во II веке. Она происходила из знатного рода. Ее отец долгое время был градоначальником Рима, а потом переселился в город Троянополь на востоке Греции. Девушка рано лишилась родителей. Она нашла поддержку в христианской общине и вскоре приняла крещение. В это время император Антонин издал указ об обязательном принесении жителями империи жертв языческим богам. Правитель Троянополя Савин назначил для жителей города день общего поклонения статуе Зевса. Гликерия решила, что не сделает этого. Она понимала, что ее ожидают страдания, и долго молилась Господу, прося твердости. В день праздника Зевса девушка начертала крест на лбу и явилась в языческий храм. Она стояла на возвышении в лучах солнца и горячо молилась о вразумлении язычников. Внезапно статуя Зевса рухнула на пол и разбилась на мелкие части. Из толпы в сторону девушки полетели камни, но ни один не коснулся ее. По приказу правителя Гликерию заперли в темнице. Когда через много дней камеру отворили, девушка была жива и здорова. Все это время пищу и воду приносили ей ангелы. Гликерию истязали, но по молитвам девушки раны ее исцелялись. Ее тюремщик, увидев такие чудеса, сам принял христианство. Святая Гликерия приняла мученическую смерть на арене с дикими зверями. По преданию, перед ее кончиной раздался голос с небес, призвавший к себе Гликерию. Святитель Дмитрий Ростовский говорил: «Насколько высока честь мученичества, это измерил сам Сын Божий, распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых». Церковь прославляет святую Гликерию Гераклейскую за подвиг мученичества и обращается к ней с молитвенной просьбой. «Святая мученица Гликерия, моли Бога о нас». Радио «Вера».

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Страницы летописи. В 374 году Медиолан, город, который сейчас зовется Миланом, был охвачен волнениями. После смерти епископа Авксентия прошло уже довольно много времени, а христианская община никак не могла выбрать нового архипастыря. Еретики ариане, еще не облеченные соборным решением, настаивали, чтобы медиоланскую кафедру занял кандидат, разделяющий их взгляды. Христиане, сохранившие верность истинному учению церкви, предлагали своих ставленников. Казалось, согласия достичь невозможно. И тут произошел удивительный случай. Во время очередного собрания, протекающего в напряженных спорах, вдруг раздался чистый мальчишеский голос: «Амвросия в епископы!» Этот детский возглас, прозвучавший неожиданно и громко, заставил взрослых замолчать и задуматься. А что, если и в самом деле избрать архипастырем медиоланского градоначальника? Кандидатуру Амвросия поддержало большинство. Ариане надеялись склонить императорского чиновника на свою сторону. Верные чада церкви уповали на то, что этот кандидат славился в народе своей честностью, основанием для которой была несомненная вера в Бога. Лишь один человек решительно возражал против избрания Амвросия епископом. Это он сам. Он еще не был крещен, а только проходил, по традиции того времени, многолетний подготовительный путь к принятию таинства. Считая себя недостойным епископства, Амвросий пытался оговорить себя и пробовал уехать из Медиолана. Верующие остановили градоначальника. Сам император обратился к нему с просьбой уступить просьбам общины. И только после этого Амвросий согласился принять епископскую кафедру. Он крестился и за 7 дней прошел все ступени церковной иерархии – от чтеца до архипастыря. После этого раздал свое имущество и полностью посвятил себя служению церкви. Епископ Амвросий противодействовал арианству и как богослов, и как мудрый устроитель церковной жизни, избавив многих из своей паствы от еретического заблуждения. Святитель стал отцом для христиан, и в послушании ему себя вверяли все, от простых горожан до важных сановников. Под духовным влиянием медиоланского архипастыря находился и сам император Феодосий. В 390 году в одном из городов Римской империи, в Фессалониках, произошли стихийные волнения. Городские власти бросили в тюрьму за бытовую провинность любимого народом колесничего. Горожане потребовали освободить героя скачек, а затем, не стерпев отказа, побили камнями нескольких императорских чиновников. Феодосий, расценив происшедшее как мятеж, отдал приказ убить определенное число фессалоникийцев, без различия пола и возраста. Такое варварское распоряжение правителя вызвало гнев святителя Амвросия. И когда вскоре после этих событий император прибыл на богослужение в Медиоланский собор, епископ не пустил его на порог.
1: «Остановись, Феодосий! Человек, проливший столько людской крови, не может войти в храм, посвященный Иисусу Христу, который свою кровь пролил ради спасения людей и заповедовал нам жить в любви и милосердии».
0: Престыженным и растерянным выглядел грозный правитель империи. Не смея поднять глаз на епископа, он произнес вполголоса:
2: «И Давид согрешил, но не лишился милости Господней».
1: «Ты подражал Давиду в преступлении, так подражай ему и в раскаянии».
0: Только спустя 8 месяцев епископ простил Феодосия и допустил его до церковных таинств. Святитель Амвросий также настоял, чтобы император принял указ, по которому исполнение смертных приговоров откладывалось не менее чем на месяц во избежание скоропалительных расправ. Епископ Амвросий был почитаем за пламенные проповеди. Его речи обратили ко Христу многих людей, в том числе и автора знаменитой исповеди святого Августина, именуемого «Блаженным». Богословские труды медиоланского архипастыря находили благодарных читателей и при его жизни, и после кончины на протяжении многих веков. Но современники и сограждане любили святителя как отца, который для каждого находил место в своем сердце. Горько было медиоланцам, когда владыка Амвросий пророчески объявил им о том, что пришло время ему отойти к Богу. «Что нам бояться смерти, если мы имеем всеблагого Господа?» – утешал опечалившихся чад епископ. Святитель Амвросий отошел от земного бытия на Пасху, когда вся церковь, земная и небесная, празднует воскресение Христова. Он ушел из жизни в жизнь, в вечную пасхальную радость.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Истина открывается тем, у кого сердце открыто. Святитель Лука Войно-Ясенецкий.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как выглядит добрая или, напротив, нечистая совесть, добрые и злые поступки? Датский писатель Ханс Кристиан Андерсен в сказке «Соловей» ставит такие вопросы и отвечает на них. Герой сказки, китайский император, впервые в жизни услышал пение соловья. Придя в восторг, император делает птицу своим придворным певцом. Но соловей в неволе тоскует, и в конце концов его прогоняют, заменив механической птицей. Внезапно император смертельно заболевает. Приближенные бросают его, и ложе одинокого императора окружают странные гости. Их лица выглядывают из складок балдахина. Одни прекрасные, другие безобразные. Это добрые и злые дела героя. Уродливых намного больше. Они мучают императора, шепча: «А помнишь, помнишь?» Внезапно раздается пение соловья. От звуков его песни безобразные лица исчезают, а за ними улетает и сама смерть, уже пришедшая за императором. Как соловью удается эта победа? Казалось бы, ответ прост. Дело в силе искусства. Но сказка Андерсена глубже. «Всякое дыхание дохвалит Господа». Так говорит в Псалме 148 царь Давид. Пение соловья – это гимн жизни, поэтому оно способно отогнать смерть. А почему соловей стал помогать императору? Тому, кто его когда-то прогнал. Вот что вспоминает птица, обращаясь к правителю Китая. «Я видел слезы восторга на твоих глазах, когда ты впервые слушал меня. А это лучшая награда для певца». Что имеется в виду? Своим искусством соловей смог донести до императора те самые отблески рая, о которых говорил святой Варсонофий Оптинский, и это стало лучшей наградой для самого соловья и спасением от смерти для императора. Выздоровевший правитель благодарит соловья, а птица обещает часто прилетать во дворец и рассказывать о бедах и страданиях, которые император может облегчить. «С добрым утром!» – радостно восклицает в финале сказки китайский правитель. Утро и впрямь доброе. Для героя начинается новая жизнь, которую он отныне посвятит только добрым делам.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
2: Единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Евангелие день за днем.
3: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Даже светская, отстраненная от какой-либо религиозности социология, свидетельствует, что христианство – самая гонимая в мире религия. Ежедневно в разных странах целыми группами погибают христиане тех или иных конфессиональных направлений. А православие в этом смысле находится на острие. О непростой судьбе своих учеников рассуждает Христос в отрывке из 16 главы Евангелия от Иоанна, что читается сегодня во время богослужения. Давайте послушаем.
4: «От сонмище жденут вы,
5: изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не приидет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
4: И грядущее возвестит вам.
3: В услышанном нами отрывке Господь Иисус обращается к своим ученикам и апостолам с такими словами: «Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». В ином месте Евангелия от Иоанна он говорит следующее: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Слова Спасителя оказались правдой. Вскоре после вознесения Господа на небо на христиан начались гонения. Их противники делились на две категории. Первыми являлись иудеи, не принявшие учение Христа. Они считали Иисуса и его последователей национальными предателями. Ведь христиане-евреи отказались поддержать восстание Израиля против римлян, заявив, что родина их находится на небе. Они также вступали в общение с представителями иных народностей. В результате гонений, устроенных иудеями, были убиты первый епископ Иерусалима апостол Иаков, диакон Стефан и другие. Иудейские гонения, хотя и были жестокими, имели в целом локальный характер и ограничивались территорией Палестины, в отличие от тех, что устраивало на христиан языческие власти Римской империи. Этот противник Древней Церкви был значительно более опасным. В отличие от иудейских, гонения со стороны римского государства имели систематический характер и, как бы мы сказали сегодня, правовую основу. Ко времени Рождества Спасителя в Римской империи установился культ почитания императора. Древние христиане были лояльны по отношению к государству, соблюдали законы, платили налоги, но считать человека, пусть и облеченного могущественной властью, Богом, они категорически отказывались. Это послужило официальной причиной для гонений. Первым императором-преследователем христиан стал Нерон. Устроив поджог Рима, он переложил вину на последователей Спасителя. Во время нероновских гонений были убиты апостолы Петр и Павел. Гонителями христиан были также императоры Траян, Марк Аврелий, Декий. Однако наиболее обширными стали преследования, учиненные императором Диоклетианом. Их также называют «великим гонением». Оно длилось 10 лет, привело к многотысячным жертвам и закончилось только с изданием Миланского эдикта в 313 году. Автором этого документа стал святой император Константин Великий, сделавший христианство легальной религией Римской империи. При всех имевшихся между собой различиях, гонители христиан искренне полагали, что они делают хорошее и оправданное дело, а именно защищают устоявшуюся религиозность, систему идеалов, лежащих в основании цивилизации. Иными словами, приносят обществу благо, очищая его от нежелательных элементов в лице христиан. Нечто подобное происходило и в России после революции 1917 года. Ведь новомучеников и исповедников Церкви Русской официально не за веру преследовали. Постоянно подбирались такие формулировки приговоров, чтобы можно было выкрутиться и сказать не за Христа, а за контрреволюцию того или иного священнослужителя казнили. Но, конечно, и в случае с гонениями древности и в отношении атеистических преследований XX века можно с уверенностью сказать, в корне действий исполнителей лежала ненависть к Богу, церкви, верующим людям. Иного объяснения, по большому счету, нет. Ведь христиане древности и современности никогда не планировали революций, не желали смены государственного строя, но, наоборот, были самыми благонадежными гражданами в плане исполнения своих обязанностей. Не воровали, не уклонялись от уплаты налогов и воинской службы, выступали за поддержание мира и порядка, но да, отказывались поклоняться кому-либо как Богу вместо Христа, и потому вызывали в свой адрес ненависть. Однако победа все равно осталась за Церковью. Давно уже нет на свете гонителей, имена многих из них полностью забыты, а Церковь живет, потому что она не человеком создана, а самим Богом.

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Михаил Козлов.
1: Афонский монах Михаил стоял на палубе большой пассажирской лодки, идущей на Святую Гору, и вглядывался в очертания приближающегося берега. Отец Михаил держал путь в русский Свято-Пантелеимонов монастырь, где поселился недавно. Он возвращался из поездки в Россию, куда игумен, начальник монастыря, отправил его для сбора пожертвований. Благополучно добравшись до монастыря, отец Михаил отправился в свою келью немного отдохнуть. Открыв дорожный сундук, он достал большой пакет с пожертвованиями. Утром монах собирался передать его игумену, а до той поры решил надежно спрятать. Вдруг, откуда ни возьмись, в голове отца Михаила возникла мысль, словно кто-то посторонний шептал ему на ухо: «А не взять ли мне немного денег? Никто не заметит. А то вдруг придется вовсе с Афона уезжать. Деньги нужны будут», — подумал отец Михаил и сам испугался своих мыслей. «Что это я в самом деле? Грешно даже думать о таком», — проговорил он. Но в следующую минуту снова, будто наяву, услышал собственный помысел. «Нет, надо бы навзять. От обители не убудет, а мне деньги могут понадобиться». И, отсчитав 2000 рублей, положил их себе за пазуху. Наутро он отдал игумену пакет с пожертвованиями без 2000 утаенных им. Игумен, ничего не подозревая, благословил отца Михаила и сердечно похвалил за усердие. С тех пор жизнь отца Михаила превратилась в сущую пытку. Каждый день он только и думал о своей лжи, но тут же принимался себя оправдывать, а потом снова испытывал муки совести. От этих терзаний стал он рассеян и нерадив. Работа валилась из рук, молитва не шла. И вот однажды, гостя у знакомого монаха-пустынника, жившего в отдаленной и безлюдной местности Афона, отец Михаил прогуливался днем по лесу, забрел в глухую чащу и понял, что заблудился. Людей поблизости не было на много миль вокруг, монах об этом знал. Надеяться можно было только на Божью помощь, и отец Михаил решил помолиться. Повернувшись на восток, монах едва не вскрикнул от неожиданности. Перед ним стоял человек. «Заплутал я, братец!» Оправившись от испуга, обратился к нему монах. «Подскажи, как выбраться?» Незнакомец покачал головой. «Да уж воистину заплутал ты, отче!» — ответил он. «Верни, что утаил, и выберешься!» Отец Михаил виновато опустил голову. А когда поднял ее, странный незнакомец исчез, словно его и не было. «Померещилось», — тихо проговорил отец Михаил, но в душе его словно что-то перевернулось. Опрометью бросился он бежать, повторяя: «Господи, прости», пока ноги сами не принесли его к воротам монастыря. Там монах упал перед игуменом на колени, пернул ему утаенные деньги и со слезами горячо покаялся в своем грешном поступке. С этих пор жизнь отца Михаила совершенно переменилась. Скоро своей молитвенной и праведной жизнью он снискал уважение всей монастырской братии. Монахи с почтением называли его старцем. «Жизнь во лжи и грехах есть ад земной, ибо, по слову евангельскому, отец лжи – сам дьявол», — говорил старец Михаил Козлов. «Искреннее же покаяние низводит человека из пучины греховной для новой жизни в истине со Христом».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Михаил Козлов.

Вера. Светлое радио. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу. Книга притчей Соломоновых.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из беседы монахини Марии Гатчинской с профессором Иваном Андреевым. 1927 год. Петроградская губерния. Город Гатчина. Тоска есть крест духовный. Посылается она в помощь кающимся, которые не умеют раскаяться. То есть после покаяния снова впадают в прежние грехи. А потому только два лекарства лечат это порой крайне тяжкое душевное страдание. Надо или научиться раскаиваться и приносить плоды покаяния, или со смирением, кротостью, терпением и великой благодарностью Господу нести этот крест духовный, тоску свою, памятуя, что несение этого креста вменяется Господом за плод покаяния. А ведь какое это великое утешение осознавать, что тоска твоя есть неосознанный плод покаяния, подсознательное самонаказание за отсутствие требуемых плодов. От мысли этой в умиление прийти надо, а тогда тоска постепенно растает, и истинные плоды покаяния зачнутся.
0: Голоса времени.

0: радио. Вера. На струнах псалтыри.
1: О, да я сегодня не один в этом уютном доме. Доброе утро. Разрешите представиться, Андрей Борисович.
2: Здравствуйте, я Людмила Сергеевна. Мы с сынишкой сняли соседнюю комнату. Не стесним вас?
1: Конечно, с соседями будем. К тому же я ухожу рано утром и возвращаюсь поздно вечером. Стараюсь надышаться Крымом, посетить за 2 недели все любимые места.
2: А если вы знаете и любите Крым, значит, и нам могли бы посоветовать маршруты небольших путешествий. Где здесь непременно стоит побывать?
1: Достопримечательностей в Крыму бесконечное множество. Смотря что вас интересует. С сыном, наверное, можно съездить в Никитский ботанический сад, в Ялтинский зоопарк.
2: А вот церковь, которая на скале стоит, далеко отсюда?
1: Фарусский храм Воскресения Христова? Нет, совсем рядом. Незабываемое место.
2: Я так давно мечтала его увидеть. Он даже на фотографиях потрясает. Ну, с одной стороны, такая легкость. Огромное каменное здание словно парит над землей. А с другой, это как бы олицетворение надежности. Церковь, стоящая на скале. Ну, твердыня, которую, кажется, стоит только достичь, и все вокруг преобразится. Эх, вот только достичь ее не так-то и легко. Но это я, конечно, не в буквальном смысле говорю, а в образном.
1: Да, я вас понимаю. Недоступная святая скала. Образ яркий и выразительный. Господи, мольбе моей внемли, лишь к тебе, с окраины земли, сердцем сокрушенным я взываю, чтобы ты молитву услыхал и вознес меня к вершинам скал, коих без тебя не достигаю. Это творческое переложение 60-го псалма. Создал его наш современник, поэт Наум Гребнев.
2: Интересно. А как же звучит оригинал? Наверное, он гораздо сложнее для восприятия.
1: Я бы так не сказал. Вот послушайте. «Услышь, о Господь, мой крик, моей молитве внемли. Я на краю земли тебя зову, и в отчаянии сердце мое. Возведи меня на утес, самому мне туда не попасть».
2: Андрей Борисович, а как автор оказался на краю земли?
1: Израильский царь Давид написал эти строки, находясь в скорбных обстоятельствах. Родной сын поднял против него восстание, и он вынужден был бежать за пределы страны. Больше всего Давида угнетало, что он находится далеко от Иерусалима и не может бывать на богослужении в походном храме Скинии. Храм был для Давида центром вселенной. Невозможность прикоснуться к святыне заставляла псалмопевца чувствовать себя на краю земли. Именно поэтому в своей горячей молитве он признается Богу, что его сердце в отчаянии.
2: А на каком утесе он хочет оказаться?
1: С утесом и скалой. Давид часто сравнивает Божью помощь и поддержку. Да ведь и вы, когда назвали церковь на скале символом надежности, под надежностью тоже благоволение Творца имели в виду?
2: Ну, пожалуй, что так. Благоволение, которое иногда кажется недостижимым, даже недоступным. Вот живешь в круговороте мелочных забот, и когда оказываешься на пороге храма, чувствуешь себя совершенно недостойной внимания Бога.
1: Это заблуждение, конечно. Но такого состояния, когда кажется, что ты не нужен Творцу, и врагу не пожелаешь.
2: Интересно, а есть способ из этого наваждения выкарабкаться? Как взобраться-то на недостижимую скалу?
1: Ну вот царь Давид и в любых жизненных перипетиях, и в состоянии богооставленности горячо молился. И это неизменно спасало его.
2: И утешала его молитва?
1: Понимаете, Людмила Сергеевна, Молитва для Давида не была просто успокоительным психотерапевтическим средством. Это был живой диалог, в котором человек обращался к Богу и всегда получал отклик. Отзыв Творца выражался не просто в том, что у псалмопевца успокаивалось сердце. По молитве Давида отступали враги, прекращались эпидемии, находился выход из самых безнадежных ситуаций.
2: Да, а вот почему молитвы одних Бог слышит и исполняет, а другие так и не получают просимое?
1: Сложный вопрос. Возможно, человек просит у Бога нечто для себя неполезное, и Создатель милостиво не внемлет. А может быть, молитва произносится не как живая просьба к Отцу, а как заклинание, и тоже остается без ответа. А еще одна причина – наше маловерие. Для Давида Бог – прибежище, укрепление мощное против врага. Когда он говорит Творцу: «Навек приют я найду в твоем шатре, укроюсь в тени твоих крыл», то нисколько не сомневается, что так и будет.
2: Если все молитвы царя Давида исполнялись, значит, он был счастливым человеком.
1: Смотря что понимать под счастьем. В житейском смысле судьба псалмопевца не из легких. Он был преследуем людьми, которых горячо любил, хранил сыновей. Его не раз предавали. Счастье Давида в том, что его жизнь была частью Божьего промысла, принадлежала Творцу без остатка. Послушайте, как звучат слова царя Давида о счастье в переводе поэта Наума Басовского. «Ты обет мой принял, одаря, счастьем слова твоего боятся». И важнее всего для псалмопевца не утратить живую связь со Творцом. Он обращается к Богу: «И тебя я буду воспевать до скончания века, как сегодня. Ты же заповедуй охранять и со мной вовеки пребывать истине и милости Господней».
2: А знаете, мне вот тоже захотелось в простоте попросить у Бога милости. Поеду, пожалуй, завтра же в Фарусскую церковь и помолюсь там, на скале.
1: Съездить стоит непременно. Но стоит ли откладывать до завтра просьбу о милости? Вот царь Давид молился во всякое время, на всяком месте, и Бог слышал его.
2: Не знаю, получится ли у меня так, но попробую. И даже постараюсь.
3: «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую, ибо Ты – прибежище мое, Ты – крепкая защита от врага».

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».
2: Интересно, какие они? Сказки других народов. У эвенков три медведя белые.
3: А как по-украински колобок?
2: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на «Радио Вера» каждый вечер в 21:05. «Пересказки»
4: для детей и взрослых.

0: Свидание с шедевром.
1: Добрый день, Александр Петрович.
2: Здравствуйте, Маргарита Константиновна. Рад вас видеть. Давненько вы на даче не появлялись.
1: Все работа, работа, дорогой сосед. Но и вы, согласитесь, уже год, как не заезжали к нам в Третьяковскую галерею.
2: Обязательно заеду. Вот только на даче много дел.
1: А мой садик прилично зарос, пока меня не было. Смотрите-ка, трава уже выше меня. Можно потеряться в зарослях.
2: А вы сейчас напоминаете мне героиню пейзажа Клода Моне. Хотя, учитывая ландшафт нашего стародачного местечка, скорее образ картины Левитана или Шишкина.
1: Мы с вами, Александр Петрович, похожи на героев одного из шедевров Третьяковской галереи. Картины Ольги Лагоды Шишкиной, супруги Ивана Ивановича Шишкина.
2: Любопытно. И что же это за работа?
1: Сейчас найду ее в интернете. Картина называется «Девочка в траве». Художница написала ее в 1880 году. А, вот, нашла. Вот, посмотрите, пожалуйста.
2: И в самом деле похоже. Возраст героев, правда, не совпадает с нашим, но суть верная.
1: Да, согласна с вами.
2: В солнечный день на заросшей травой опушке гуляют мальчик и девочка. Они буквально затерялись в высокой-высокой траве. Зонтики белой сныти тянутся вверх к небу, заботливо прикрывая головки детей от солнца и жары. Если бы вы мне не сказали, кто автор этой работы, я бы предположил, что это, безусловно, Шишкин.
1: Ольга Антоновна Лагода училась у Ивана Ивановича Шишкина. Общее увлечение живописью, любовь к природе родного края сблизили двух художников. Ольга, как и ее супруг, в своих работах воспевала самые, казалось бы, неприметные, заросшие, заброшенные лесные полянки. Ее творческий путь был, увы, недолгим. Художнице было чуть больше 30, когда она скончалась. Но оставила добрый след в истории. Несколько замечательных пейзажей.
2: Ну, насколько я могу судить, стиль ее работы несколько иной, хотя и напоминает живопись Шишкина.
1: Вы верно подметили. В работах Ольги Лагоды более мягкие, размытые мазки, что создает ощущение прозрачности изображения. Обратите внимание на еловый лес на заднем плане картины. Лапы ветвей пушистые, ласковые, воздушные. Я бы сказала, в работу художницы прослеживается мягкость и душевность ее характера.
2: А я заметил, Маргарита Константиновна, что на картине «Девочка в траве» мы видим изображение будто бы снизу. Вам не кажется?
1: Какой вы внимательный, Александр Петрович. И это то, что роднит стиль художницы и ее супруга. Она избирает любимый ракурс Шишкина, вплотную приближает взгляд зрителя к поверхности земли и таким образом подчеркивает величие и непостижимость природы, творения Божьего.
2: Частью которого является человек.
1: Да, и это тоже сообщает нам автор с помощью художественных приемов. Художница буквально вплетает детей в окружающее пространство, создавая таким образом ощущение полной гармонии и единства природы и человека.
2: Той гармонии, в которой существовали до грехопадения Адам и Ева?
1: Да, Александр Петрович. Как написано в Библии, «И сказал Бог, да будет на земле человек по образу и подобию нашему, и пусть будет он хозяином на земле, и над рыбами, и над птицами, и над зверями. И сотворил Бог первого человека и назвал его Адамом, и заповедал заботиться обо всем, что растет на земле. И увидел Бог, что весьма хорошо на земле, которую он создал».
2: Вот и мы с вами, Маргарита Константиновна, по Слову Божьему, стараемся заботиться обо всем, что растет на наших участках.
1: Да, когда удается выбраться на дачу. Что ж, пойду приводить мой садик в порядок.
2: А я помогу вам, Маргарита Константиновна, но, простите, не бескорыстно. Обещайте мне, дорогая соседка, что в ближайшие дни мы с вами вместе сходим в Третьяковскую галерею. Хочется увидеть вживую пейзаж Ольги Лагоды Шишкиной «Девочка в траве». Составите мне компанию?
1: С большой радостью, Александр Петрович.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Роман Федотов.
1: Читая святых отцов, порой удивляет и вдохновляет то, что они на пути к своей святости пережили те же сомнения, те же смущения и колебания, что и почти каждый человек испытывает перед крещением. И только благодатью крещения, упованием на Бога, преодолеваются эти нестроения. Хочу с вами поделиться тем, как описал свое душевное состояние до и после крещения священномученик Киприан Карфагенский. «Как возможно, — говорил я, — чтобы человек так скоро и вполне оставил то, с чем он родился, и что от долговременной привычки стало его второй природой. Так думал я про себя, потому что тогда сам был пленен заблуждениями прежней жизни, от которых не видел возможности освободиться. Был предан порокам и, отчаявшись, считал свою гибель естественной и необходимой. Но после того, как я омылся в бане возрождения от нечистого, прошедшего и в очищенную душу излился новый чистый свет, после того, как я воспринял свыше Духа и стал новым человеком, непознаваемым образом сомнительное стало для меня верным. Закрытое — открытым, темное — ясным, и я получил силу к тому, что прежде считал трудным и неисполнимым».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Антологию под названием «Радость кроткого любящего духа. Монастыри и монашества в русской жизни начала 20 века» выпустило издательство православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И продемонстрировала любопытный пример того, как одна и та же книга может стать и прекрасным научным пособием, например, по истории Отечества, и увлекательным чтением для самой широкой аудитории. Церковь и, в частности, монашеская жизнь на рубеже эпох. Эта тема объединила тексты, включенные в сборник. А его подзаголовок «Живые голоса эпохи», пожалуй, говорит сам за себя. В книгу вошла мемуарная проза, написанная людьми, пережившими трагический перелом в истории страны – революцию 1917 года. Людьми, чьи жизни этот перелом навсегда разделил на «до» и «после». По схожему принципу поделен на две части сборник. Первая называется, как и сама книга, «Радость кроткого любящего духа». В нее вошли воспоминания о монастырях и подвижниках благочестия той поры, когда до трагедии оставалось уже недолго. Но обители еще жили той своей спокойной, размеренной и глубокой молитвенной жизни, к которой устремлялись со всех концов паломники. Среди них журналист и литературный критик Александр Глинка-Волжский. В сборник вошли его воспоминания о поездке в Саров, в обители святого Серафима. Раннее солнечное утро, литургия в Успенском соборе, нарядные прихожане. «Мы всем селом нынче здесь», – делится с автором случайный собеседник. Простое, в сущности, описание одного дня в Саровской пустыне предстает невероятно глубоким портретом души русского человека, не мыслящего себя и своей жизни без Бога, без церкви. А Елена Шамонина в очерке «Воспоминания о батюшке» рассказывает об оптинском старце Варсонофии, встречи с которым превратили самонадеянную и дерзкую особу в кроткую монастырскую послушницу. Вторая часть сборника носит говорящее название «После разгрома». Но авторы собранных в ней мемуаров, кажется, с неохотой говорят о том, как пустели обители и замирала под жестоким давлением новой власти монашеская жизнь в России. Так, например, схимонахиня Анна Теплякова в своих воспоминаниях «Женская Оптина» о Борисоглебской Аносиной пустыне делает акцент на светлых моментах. Как ранним утром шла от станции пешком через лес. Как показались вдруг из-за деревьев купола обители, в которой ей суждено было прожить несколько счастливых лет. В наши дни, когда монастыри возрождаются, так легко в любой момент отправиться в паломничество. Гораздо сложнее глубоко, всей душой почувствовать радость кроткого любящего духа. Удивительная книга о монастырях и монашестве в русской жизни начала 20 века поможет ощутить эту радость. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

серых ниток клубок, что судьба их едва ли развяжет. Но надежды в себе сохраняй ты росток. Потерпи, выход время покажет. Тьма лишь кажется.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Студент второго курса нашей духовной семинарии задает следующий вопрос. Владыка, как вы относитесь к системе домашнего образования? Да, вопрос достаточно серьезный, и у меня есть свое мнение на этот вопрос. С одной стороны, некие исследования все-таки говорят о том, что домашнее образование, если все остальное, социальную как бы адаптацию ребенка в школе, да, еще что-то, не брать во внимание, чисто вот только к образованию вести свой ответ. Так вот, эти исследования говорят о том, что домашнее образование намного выше, чем образование, скажем, школьное. Домашнее образование, во-первых, это индивидуальные занятия одного или двух обучающихся с преподавателем. Это полный контроль родителей сразу, здесь же, которые даже могут присутствовать, скажем, мама во время этого обучения или там в полглаза и тут же контролировать выполнение домашнего задания, быстро подправлять то, что не получается, потому что в школе пока она узнает, что, оказывается, ребенок в школу треть пропустил занятий, что у ребенка отставание по математике и через 3 месяца сдачи ЕГЭ или там какое-то сочинение, которое он не пишет вообще, а осталось только неделя до сдачи этого сочинения. Здесь все очень быстро, как бы оперативно и так далее. Я помню некоторые такие доклады, которые свидетельствуют об этой статистике, что оно выше намного по эффективности, нежели школьное образование. Вот я уже о социальной адаптации сказал несколько слов. Дело в том, что если ребенок будет полностью изолирован от общества, каким бы общество ни было сложным. Конечно, оно сейчас сложное. Конечно, когда учатся 1000 детей в школе, старшие классы, средние, младшие, это могут быть где-то и обижать, и там что-то отобрать, пирожок какой-то, и брюки измазать, и куртку унести из раздевалки. Это, конечно, все может быть. Более того, конечно, кто-то уже начинает в молодом возрасте и покуривать, а может быть, даже и выпивать. И, конечно, все это имеет какие-то опасные такие моменты для того ребенка, о котором мы говорим. Но в то же время без такой вот социализации, в изоляции полной или почти полной, а что будет дальше, когда ребенок выйдет в этот мир в 18 лет, пойдет в армию, например, служить? Или поступит в вуз. Не сможет же он постоянно обучаться дома и по школьной программе, и вузовской программе? Конечно, нет. Ну, если, скажем, он не ограничен в своих способностях. Поэтому вот это имеет важное значение. Ну и, наверное, очень важным основанием, без которого вообще об этом говорить нельзя, является то, что мама находится дома или папа. Кто-то зарабатывает деньги, кто-то работает, один родитель дома, который полностью контролирует домашнее обучение ребенка. Вот это мои личные уже как бы некие знания, такой, может быть, небольшой опыт мой, статистика, которую я узнал и услышал, то, что касается системы домашнего образования.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Тук – слово библейское. По большей части оно употребляется в ветхозаветной части Священного Писания. Для истории и культуры еврейского народа слово «тук» является ключевым. Прямым переводом церковнославянского слова «тук» служит «жир». Да, именно так. В древнюю эпоху туком назывался чистый животный жир. Какая связь имеется между жиром и Ветхим Заветом, спросите вы? Прямая. Если мы откроем одну из первых книг Библии, Исход, то найдем там сведения, что древним евреям Бог прямо запретил употреблять в пищу тук, то есть жир барана и иных животных. Запрет на употребление тука был связан с тем, чтобы уберечь древних евреев от различных болезней во время их 40-летнего путешествия по пустыне. Соблюдая установленную Богом диету, иудеи сохраняли здоровье. С другой стороны, запрет на съедение тука служил и воспитательной мерой. Тук во время ветхозаветного богослужения сжигался на каменном алтаре в знак жертвы Богу. Заставляя древних евреев отказываться от наиболее питательной части туши животного, Господь тем самым воспитывал в них щедрость, учил бороться со скупостью. Слово «тук» дало жизнь знакомым нам словам «тучный» и «тучность», которые обозначают что-то большое, толстое или обильное. Итак, запомним, что церковнославянское слово «тук» переводится на русский язык как «животный жир».
0: Ларец слов.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В начале 21 века в городе Курган на юге Зауралья построили православный храм. Его осветили в честь Порт-Артурской иконы Божьей Матери. В 2012 году на вербное воскресенье под сводами церкви состоялось первое богослужение. Событие стало знаковым для города. Ведь в последний раз храмы здесь возводились больше 100 лет назад. Новый Курганский храм оказался первым в России, посвященным Порт-Артурской иконе Богородицы. Этот образ написан в начале 20-го столетия. Созданию иконы предшествовали удивительные обстоятельства. Набожный матрос Федор Катанский увидел во сне Божию Матерь. Пречистая Дева стояла на берегу морского залива и держала в руках плат с образом Спасителя. Ногами Богородица попирала обнаженные обоюдоострые мечи, а над ее головой ангелы возносили корону. Царица Небесная открыла матросу, что Россию ожидает война на Дальнем Востоке. Владычица повелела написать ее образ и отправить в Порт-Артур, город, который являлся военно-морской базой Российской империи на Тихом океане. Федор Катанский во время паломничества в Киево-Печерскую лавру рассказал о своем видении насельникам. Его рассказу вначале не придали значения, но 27 января 1904 года японский флот напал на русскую эскадру, и монахи благословили киевского художника Павла Штронду написать образ Богородицы. По рассказу старого матроса, икону назвали Порт-Артурской и отправили на Дальний Восток. В ходе русско-японской войны святыня была потеряна и многие годы считалась утраченной, а в феврале 1998 года паломники из России обнаружили ее в антикварной лавке в Иерусалиме. Порт-Артурскую икону выкупили, доставили в Москву и после реставрации в Троице-Сергиевой лавре отправили во Владивосток. Там, в Покровском кафедральном соборе, она и пребывает сейчас. На просторах России сохранились также несколько списков Порт-Артурского образа. Их изготовили во время следования иконы из Киева на Дальний Восток в начале 20 века. Один из этих образов пребывал в благочестивой семье в Краснодаре. Хранительница святыни Нина Пенкова подарила ее Курганскому храму, посвященному Порт-Артурской иконе. 16 июля 2013 года в 3 часа ночи образ прибыл на поезде в Курган. Несмотря на позднее время, десятки горожан пришли встречать икону и крестным ходом принесли ее в церковь. Уже много лет святыня пребывает в Порт-Артурском храме. У здешних прихожан сложились свои добрые традиции. Так, каждую неделю из церкви в город на машине отправляется экипаж милосердия. Его участники посещают одиноких и больных, помогают многодетным и малообеспеченным семьям, кормят горячими обедами бездомных. Также при Порт-Артурском храме действует школа трезвения, где люди, страдающие пагубными зависимостями, учатся жить без алкоголя и наркотиков. Им помогают в этом священники, психологи и наркологи. С 2016 года в приходе церкви Порт-Артурской иконы существует подростковый казачий клуб «Хуторок». Юные курганцы общаются, вместе молятся, занимаются спортом и творчеством. Начинают свой жизненный путь от чистого истока.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». О, милый друг, как внятен голос твой, как утешителен и сердцу сладок. Он возвратил душе моей покой и мысли смутные привел в порядок. Ты прав.

Радио «Вера». Светлое радио. Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит. Михаил Булгаков.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из воспоминаний епископа Григория Нисского о своей сестре-монахине Макрине. 379 год. Северо-восточная область Малой Азии. В городе Антиоха собрался собор епископов, в котором принимали участие и мы. И когда мы были отпущены, мне захотелось повидать сестру. Ибо уже долгое время навестить ее не давали обстояния искушений, которые я претерпевал на родине, будучи отовсюду изгнан сторонниками ереси. Я стал подсчитывать время. Перерыв оказался немалым. Он исчислялся почти 8 годами. Я оказался на месте. Проследовал за провожатым в дом. Больная сестра находилась в тяжелом состоянии, однако лежала не на ложе каком-нибудь или на мягкой постели, но на полу, на доске, покрытой мешковиной, с другой доской, подложенной под голову, которая заменяла подушку, будучи прикреплена наклонно. Увидев меня в дверях, она приподнялась на локте, однако встать и подойти была не в состоянии, ибо силы ее были подточены лихорадкой. Я бросился к ней и, поддерживая руками ее поникшую к земле голову, вернул ей привычную опору, усадив ее в полулежачем положении. И чтобы не принести душе моей никакого огорчения, она сдержала глубокий вздох, пытаясь утаить тяжелую одышку, и, стараясь выглядеть радостной, ласковыми словами начала беседу и стала засыпать меня вопросами, побуждая и меня к беседе.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. В мире существует 15 независимых православных церквей. Начиная с 20-х годов 20 века, большинство из них живет по новому календарю или стилю. К таким церквам относятся Константинопольская, Румынская, Болгарская и иные. Церкви, живущие по новому календарю, не переходящие праздники, например, Рождество, отмечают по Григорианскому календарю, а Пасху – по Юлианскому. Наша церковь, а еще грузинская, сербская и иерусалимская, до сих пор строго придерживаются старого юлианского календаря и все праздники отмечают в соответствии с ним. До недавнего времени в православном мире существовала церковь, которая никак не могла определиться, по какому календарю жить – по новому или по старому. Этой православной церковью являлась церковь польская. Формально еще в 1924 году польская церковь последовала примеру Константинопольской церкви и перешла на новый календарь. Но впоследствии в польской церкви сложилась очень запутанная ситуация. Официально центр польской церкви находится в Варшаве. Но реально центром православия на территории Польши является городок Белосток и расположенный недалеко от него Супрасильский монастырь. Православное население Белостока и всей Восточной Польши считают себя относительными поляками. Скорее, они осознают себя белорусами, украинцами и даже русскими. А потому и многие традиции русской церкви они рассматривают как свои, в том числе и календарь. До недавнего времени польская церковь жила фактически по двум календарям. Православное население Варшавы и западных городов Польши продолжали соблюдать решение 1924 года и жили по новому календарю. А жители Белостока, Супрасля и всей Восточной Польши отказывались это делать и отмечали все церковные праздники по старому юлианскому календарю. Данная ситуация приводила к довольно интересным случаям. Например, в течение десятилетий главе польской церкви, варшавскому митрополиту, приходилось праздновать Рождество дважды. Сначала 25 декабря он служил в Варшаве и поздравлял с Рождеством тех православных поляков, которые отмечали Рождество именно 25 декабря. А затем 7 января митрополит ехал в Белосток и там опять совершал рождественское богослужение. Уже для тех, кто отмечал Рождество по старому календарю. Впрочем, 18 марта 2014 года беспорядок с календарями в польской церкви был урегулирован. В этот день в резиденции митрополита Варшавского и всей Польши Саввы состоялась сессия Архиерейского собора Польской Православной Церкви. На ней было принято историческое решение. Польская церковь решила отказаться от нового календаря и приняла постановление вернуться к старому календарю церковной жизни. Решение 1924 года было отменено, потому что до 90% православных поляков к 2014 году стали отмечать церковные праздники по старому стилю. Первым днем, когда польская церковь стала в плане календаря единой, было 15 июня 2014 года, когда церковь отмечала память всех святых. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о календарных перипетиях Польской Православной Церкви.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Простые в литературе.
1: Изучая по летописям жизнь Древней Руси, историки замечают, что их авторы порой бывали пристрастны. Реконструировать во всей полноте события прошлого помогает историческая критика. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о благоверном князе Олеге Рязанском и историческом очерке Дмитрия Иловайского «Олег Иванович». Место действия – Рязанское княжество. Время действия – 14-й, начало 15 века по Рождестве Христовом. Олег Иванович Рязанский родился в 1338 году, когда Русь уже около 100 лет находилась под властью монголо-татарского ига. Трудные это были времена. Из пограничных с Рязанским княжеством степей то и дело с набегами появлялись ордынцы. В XIV веке на Руси продолжались междоусобицы и междурусскими князьями. Рязанскому князю Олегу тоже не раз из-за спорных земель приходилось воевать с князьями-соседями, в том числе с набиравшими все большую силу московскими князьями. Но когда в 1380 году московский князь Дмитрий Иванович собрал большую общерусскую дружину сражаться с армией Мамая, рязанцы не остались в стороне. Среди павших на Куликовом поле бояр было около 70 рязанских воевод со своими отрядами. И все же некоторые пристрастные московские летописцы обвинили Олега Рязанского, не принимавшего участия в Куликовской битве, чуть ли не в измене и предательстве. Известный историк XIX века Дмитрий Иловайский посчитал своим долгом, как он пишет, освободить память князя Олега Рязанского от незаслуженных нареканий. Путем сравнительного анализа различных исторических документов ученый доказал, что князь Олег Рязанский вовсе не был союзником Мамая, а действовал по своей стратегии. Олег Иванович сумел отвлечь, как сказано в одной из летописей, перехитрить литовского князя Егайла, который вел свое войско на помощь ордынцам. Дмитрий Иловайский пишет:
2: «Мы не знаем, на какие хитрости пошел Олег для того, чтобы расстроить предполагаемое соединение врагов Дмитрия Донского и отклонить их движение к берегам Оки, в сердце своего княжества. Сношения свои с Мамаем и Егайлом Олег Иванович облекал в большую таинственность, поэтому современники и не смогли разгадать его поведение. Для нас очевидны главные результаты. Грозные силы Мамая уничтожены, Рязанская область спаслась от разорения».
1: Вскоре после Куликовской битвы территориальные распри между московским и рязанским княжествами навсегда закончились. Московский князь Дмитрий Иванович первым попросил соседа о мире и в качестве миротворца послал в Рязань преподобного Сергия Радонежского. Вот как описывает Дмитрий Иловайский итоги встречи преподобного Сергия и Олега Рязанского.
2: «Тихие и кроткие речи преподобного произвели такое впечатление на суровое сердце Олега, что он умилился душой, забыл свою вражду и заключил с Дмитрием вечный мир и любовь в род и род. С великой честью и славой после того воротился в Москву преподобный Сергий. С того времени Дмитрий и Олег имели промеж себя великую любовь».
1: Можно добавить, что отныне не было ни одной войны не только между князьями Дмитрием и Олегом, но и между их потомками. Князь Олег Иванович Рязанский скончался 5 июня 1402 года, перед смертью приняв иночество и схиму. Он построил на Рязанской земле много церквей и монастырей, войдя в историю как отважный воин и смиренный монах. На гербе Рязани в XVIII веке появилось изображение князя в красном плаще, и в народе не сомневаются, что это никто другой, как святой благоверный князь Олег Рязанский. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Если и посылает Господь нам крест, то посылает, подготовляя для восприятия высшей Его милости и награды.
1: Это утешение из письма инженера, путешественника и писателя Николая Георгиевича Гарина-Михайловского своей больной матери, написанного 13 июня 1887 года. Каждое его слово проникнуто сыновней нежностью. «Очень часто думаю о вас и молю Бога, чтобы облегчил Он ваши страдания. Все бренные и грешные выстрадают и выболеют. Останется одна чистая душа, всегда молившая Господа своего. Ваш любящий и следующий по указанному вами, моей дорогой мамой, пути, Ника, миллион раз целую ваши руки».
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Святой апостол Павел в одном из своих посланий оставил нам заповедь: «Непрестанно молитесь». Что это означает? И как на практике последовать этим словам тем, кто окружен делами, заботами, житейскими проблемами? Неужели это возможно только для монахов, оставивших мир, или и мирянин может так жить? Поиску ответа на эти вопросы посвящен один из эпизодов романа «Кассандра» или «Путешествие с макаронами» Юлии Вознесенской. Действие романа происходит в условном будущем. Власть практически во всем мире захвачена Антихристом, люди, отказавшиеся от его печати, вне закона. Юная Кассандра, несмотря на то, что очень любит свою бабушку-христианку, тоже носит печать. Но однажды по просьбе бабушки Кассандра отвозит макароны в тайный монастырь. Макароны нужны для выпечки просфор. Там героиня знакомится с монахиней Анной и замечает: Анна очень любит играть на скрипке. Удивленная Кассандра спрашивает: а музыка не отвлекает от молитвы? И слышит в ответ: смотря какая музыка. В музыке, как и во всем, Бог либо присутствует, либо отсутствует. Все может стать частью вашей личной молитвы. И работа в саду, и простая прогулка на природе, и уход за больными, и игра на скрипке. Да все на свете. Любое занятие может быть так пронизано сознанием Божьего присутствия, настолько посвящено Богу, что само становится молитвой, завершает монахиня Анна. Не ограничивайте свою молитву словами. Сделайте всю свою жизнь молитвой. Эти слова принадлежат одному из самых известных святых XX века, Паисию Святогорцу. Слова преподобного Паисия – это та же мысль, которую монахиня Анна доносит до Кассандры, но в иной формулировке. Память о Боге, внимание к Нему, теплое внутреннее устремление – вот основа молитвы, которая призвана пронизывать всю жизнь, не обязательно облекаясь в конкретные молитвенные слова. Кассандра в финале романа становится христианкой, участвует в таинствах, выходит счастливо замуж. Вся ее жизнь протекает словно перед глазами Бога, в памяти о Его присутствии. А ведь это и есть та самая непрестанная молитва, о которой писал апостол Павел.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Приблизился к нему и сказал: «Почему ты молчишь, Иоанн? Твои слова, как золотые яблоки в прозрачных серебряных сосудах. Подари одно из них Иуде».
2: Иуда, согласно Евангелию, один из 12 апостолов, предатель Иисуса Христа. Будучи казначеем апостольской общины, Иуда страдал чрезмерной привязанностью к деньгам. Когда Мария, сестра воскрешенного Иисусом Лазаря, помазала ноги Спасителя миром, Иуда упрекнул ее, что это дорогое ароматическое масло можно было не тратить, а продать, а деньги раздать нищим. Рассказывая об этом, евангелист Иоанн объясняет, что Иуда заботился не о бедных. Он переживал трату, поскольку был вором и присваивал себе общие деньги. Считается, что именно страсть к наживе подтолкнула Иуду к тому, чтобы предать Христа в руки первосвященников, которые хотели его убить. За свое предательство Иуда получил 30 сребреников, крупных монет из серебра. Зная, что Иисус с учениками находится в Гефсиманском саду, Иуда привел туда стражников и указал им на учителя, подойдя к нему и поцеловав. Совершив преступление, предатель не вынес его груза. Он вернул полученные деньги первосвященникам, а затем пошел и удавился. Имя Иуды на всех языках стало нарицательным наименованием предателя. Поцелуй Иуды – символом высшей степени коварства, а 30 сребреников – обозначением цены предательства.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Свято-Троицкий Николаевский монастырь – старейший на Дальнем Востоке. Он расположен в поселке Горные Ключи на западе Приморского края. Обитель была создана благодаря архиепископу Иннокентию Вениаминову. Он возглавлял Камчатскую епархию во второй половине XIX века, когда Приморский край стал частью Российской империи. Владыка осознавал, что для продвижения православия на новых землях нужны монахи-подвижники, и обратился в Священный Синод с предложением основать в Приморье иноческое поселение. Летом 1893 года из Москвы на Дальний Восток был командирован иеромонах Алексей Осколков. Для будущего монастыря он выбрал место в 20 километрах от железнодорожной станции Шмаковка. Вскоре на помощь отцу Алексею прибыли два валаамских монаха, и уже втроем иноки стали налаживать хозяйство. С первых дней своего существования монастырь стал утешением для русских переселенцев, осваивавших просторы Дальнего Востока. Храмов в Приморье было мало, и в обитель близ Шмаковки паломников приезжало все больше и больше. Росло и число насельников. Материальную помощь подвижникам присылали со всей России, и Свято-Троицкий Николаевский монастырь стремительно развивался. К началу 20 века здесь появились пекарня, портняжные и сапожные мастерские и свечной завод. Чтобы поддержать местное население, в обители открыли больницу с аптекой, где монахи-врачи бесплатно оказывали медицинскую помощь. Заботились подвижники и о просвещении. При Свято-Троицком Николаевском монастыре существовала школа с общежитием для учеников. Типография выпускала миссионерские листки, брошюры и книги. Рядом с обителью образовался поселок Горные Ключи. К 1917 году значение Троицкого Николаевского монастыря в Приморье было столь велико, что в народе его называли «Лаврой». Богослужения здесь совершались в четырех храмах. Два из них сгорели в годы Гражданской войны 20 века. При советской власти обитель закрыли, а на ее территории разместили военный санаторий. Верующим пришлось немало потрудиться, когда в 1995 году комплекс зданий вернули православной церкви, и обитель вновь стала действующей. Стараниями монахов архитектурный ансамбль постепенно обретает былое величие.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: О Господи, не оставляй меня среди тревоги бытия, среди желаний беспрестанных, среди помыслов каких-то странных, что мучат душу так мою. И в этом яростном бою душе моей закон твой ясно, ты, Боже, покажи, чтоб ничего не сделать самовластно и не остаться мне во лжи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Делатели на Радио «Вера».
1: Здравствуйте, друзья. Это программа «Делатели на Радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Светлана Бабинцева, директор Свято-Софийского социального дома службы милосердия. И я очень рад, потому что давно хотел, чтобы у нас получился эфир в программе «Делатели со Светой». И, наконец, очень рад. Света, добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие слушатели. Здравствуйте.
1: Василий. Про Свято-Софийский социальный дом мы рассказывали в программе «Делатели» на Радио «Вера». Многие, конечно, слышали. Это удивительный, замечательный проект, близкий моему сердцу тоже. Он появился как таковой вот в нынешнем виде в 2015 году, если я не ошибаюсь. И начинался он с вот трудов сестер милосердия, добровольцев в одном из московских государственных интернатов. Да. И вот Света тогда, как старший доброволец, сестра милосердия, решила, что все-таки надо из системы детей забирать. И так появился такой уникальный, первый в стране негосударственный детский дом для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Сейчас уже многие подросли и уже за 18 переступили, поэтому это не только для детей, еще и для взрослых, да. За эти, сколько у нас, 2015 года прошло? 11 лет, да, уже. Да. Прошло уже достаточное количество времени, чтобы уже какие-то итоги подводить, промежуточные, конечно. Ну и, конечно, про саму Свету, про тебя хочется немножко тоже поговорить, рассказать, потому что опыт интересный. Я думаю, для многих он может быть вдохновляющим. И, собственно, начать нынешнее наше с тобой вот общение, потому что мы давно знакомы, поэтому я буду на «ты», сразу поясняю для наших дорогих радиослушателей. Я бы хотел вот с такого момента... Я недавно посмотрел интересное такое видео, которое служба милосердия, именно сайт «Милосердия.ру» сняли про домик, и там в этом видео... есть такой очень важный момент, как мне показалось, момент, когда ты рассказываешь о вот этом выборе, такой вот сложной точке жизни, когда ты понимаешь, что вот вы приходите к детям в государственный дом-интернат, заботитесь о них, ухаживаете за ними, делаете так, чтобы они развивались, чтобы у них были интересы, чтобы они не сидели вот так вот круглосуточно вот с видом на потолок, да, ну вот да, в этих кроватках с прутиками деревянными. Вы с ними занимаетесь, а потом все равно все эта система так или иначе разрушает. Отправками в психиатрическую больницу, в итоге в ПНИ все равно эти дети поступили бы, да, а ну, там маршрут, понятен маршрут, да, да маршрут, что это такой. Маршрут не самый веселый, скажем так, а, скорее всего, он еще и короткий, потому что там жить ПНИ, такие дети обычно долго не живут. И вот в этот момент вот такого перелома, я помню, что ты пришла к духовнику, видимо, это Владыка Пантелеймон, да, я так понимаю тогда, и сейчас тоже. И он очень важную фразу сказал, которая, мне кажется, не совсем понятна. Вот она вот взятая в отдельности, она очень яркая и правильная, что жизнь создана для радости. Но как это применимо к конкретным обстоятельствам вот той ситуации, вот здесь нужно пояснение. Вот можно поподробнее пояснить, что такое жизнь создана для радости и как это на конкретную ситуацию вот этой вот, вот этого бессилия противодействия системы накладывается.
2: Слушай, ну на самом деле

0: Эта фраза, она действительно была непонятна на тот момент совершенно для меня.
1: А, тебе тоже непонятно.
0: Вообще. Она не то, что была непонятна, она шокировала. И казалось, что это как будто бы, ну, что-то похожее я переживала только в меньшем таком проценте потрясения, когда я владыке рассказывала, что у нас недостаточно людей, или что вот там пришла хорошая сестра милосердия и вот уже собирается уходить, потому что работа очень тяжелая. И владыка тоже как-то так очень спокойно всегда говорил, что, ну, значит, воля Божия такая, придут другие. И мне в моменте всегда казалось это, ну, как будто какое-то равнодушие или вот такое вот неблизкое включение в проект. Да как, придут другие, мне нужно сегодня, сейчас, чтобы были люди. Да, работать некому, все умрем на работе, кто остался. И вот эта вот жизнь для радости мной была воспринята в тот момент примерно так же, даже с каким-то еще вот ощущением еще большего какого-то...
1: Ну, протеста? Непонимания?
0: Непонимание, именно непонимание, потому что когда действительно там никакой радости ты не видишь, и ты понимаешь, что наоборот со всех сторон как будто бы все больше и больше закручиваются гайки, а это было связано прежде всего с тем, что ребята начинали мочь и хотеть, самое главное, большего, а, ну, то есть это не система ухудшалась вокруг них, а она просто была очень стабильной, и как только они расширялись, а система оставалась стабильной, то давление усиливалось, да. Вот, и вот это вот усиленное давление, и вдруг здесь жизнь для радости. Поэтому у меня, конечно, протест был очень сильный внутри, и непонимание, и даже какое-то вот, ну, ощущение, что как будто владыка не со мной, да, не думает там как-то про меня, про проект, про людей, про ребят, которые, про детей на тот момент, которые там живут. И как и по многим таким вот сложным моментам, сказанным и услышанным, понимание пришло позже гораздо, и действительно, я думаю, что оно все-таки так приходило постепенно уже в моменте после переезда. В каких-то понятных житейских действительно радостях, но с осознанием, что, наверное, вот такие радостные моменты, они могли бы быть и в интернате тоже. То есть, с одной стороны, слава Богу, до сих пор, да, вот ежедневно благодарю, что этот переезд состоялся, а с другой стороны, вся жизнь сегодняшняя в том числе, она, наверное, как-то заставляет периодически вспоминать, что, ну, не хлебом единым, что не только вот сегодняшним днем, что не только в этих обстоятельствах можно быть счастливым, да, что вот эта радость скорее такая, ну, не ля-ля-ля-ля, да, а вот какая-то глубокая внутренняя, что она доступна, в общем-то, в любых условиях. И, наверное, мне кажется, что владыка тогда говорил про такую радость, которая не исключает хороших условий жизни, но при этом и в тяжелых условиях тоже может быть эта радость, просто как будто бы, ну, нам, людям, неглубоко духовным, это вот очень сложно понять. Я вот для себя, наверное, так это объяснила со временем.
1: Ценность какого-то жизненного момента прямо сейчас, вот про это речь, или все-таки это про... Это было сказано, когда уже была перспектива того, что вы переезжаете? Либо это было сказано скорее как утешение?
0: Ну, это
1: того,
0: скорее
1: что...
0: как утешение в какой-то очень тяжелый момент. Скорее это, наверное, так вот точно не скажу, но по моим впечатлениям, как будто это было связано, когда Оля, наша вот главная героиня фильма, она уехала в психиатрическую больницу, да, и, ну, для меня это был очень тяжелый момент, самый тяжелый из всех лет пребывания в интернате, и мне кажется, вот в этот момент владыка сказал эти слова.
1: Угу. Давай напомним, потому что я думаю, что, может быть, не все знают про Свято-Софийский социальный дом и про тебя лично. Все-таки, несмотря на то, что мы про него рассказываем, не всем это известно. Давай напомним все-таки эту историю. Ты стала в свое время студенткой Саратовской консерватории, если я не ошибаюсь, да? Угу. И пошла именно по театральной части, и оказалась вот потом вместе с детьми с достаточно серьезной такой инвалидностью, с тяжелыми множественными нарушениями, оказалась в Москве, в государственном интернате, ходила туда несколько лет, как на работу, с утра до вечера. Ну, то есть не самая стандартная все-таки история жизни. Я так понимаю, что это был поиск себя во многом. И здесь, конечно, вот вопрос воцерковления, да, постепенного. Мне хотелось бы вот на этот аспект вот как-то обратить внимание. Ты же начинала фактически, ну, фактически не сильно даже понимая что-то про церковь, насколько я понимаю, да, у тебя не было какого-то глубокого духовного опыта, но в итоге ты оказалась и, можно сказать, у истоков одного из самых сильных церковных социальных проектов и сейчас возглавляешь его. Это было, скорее, вот как ты это сейчас воспринимаешь, это было просто так, у тебя Господь вел в эту историю, или это было, ну, такое... как сказать, все-таки ты сильно рвалась к нему. Понимаешь, о чем я?
0: Ну, мне кажется, скорее Господь вел, потому что рвение мое, оно, конечно, так себе и по сей день, к сожалению. Опять же, в моменте, может быть, как-то иначе это все воспринималось, но когда вот уже пришлось встать во главе Свято-Софийского, а именно пришлось, потому что сложились так обстоятельства, что не было человека, готового в это включиться с полной мерой ответственности, ну вот юридической, за жизнь и здоровье людей с тяжелой инвалидностью, детей, да, с тяжелой инвалидностью. И я, ну, совершенно точно в первые годы не была... У меня не было ни опыта, ни знаний, ни понимания, как быть директором, как вести какие-то вопросы, связанные там с финансами, с набором персонала. Максимум, что я понимала на тот момент, благодаря предыдущему опыту, это вот что-то немного разбиралось в тех самых ребятах, которые переехали, в их потребностях и в том, что мне казалось, им было бы важно получить от этой жизни. И... потом уже, смотря там через какое-то время на свои полученные образования, у меня их, получается, два, да, вот первое актерское и второе экономическое, менеджер организации, даже в этом я видела вот этот самый путь, который Господь заложил изначально, потому что актерское мне очень помогает по сей день, когда я могу рассказать что-то про домик, гостей каких-то встретить, когда у меня получается мысль какую-то доносить. Мне кажется, что это не врожденный талант, а все-таки это навык, который приобрелся за годы учебы. И, конечно, экономическое тоже помогает уже сейчас, когда, ну, финансы во многом, ну, завязаны на мне, да, понятно, что есть главбух, но все равно как бы все эти моменты. И есть ощущение, что как будто бы это все связано, и как будто бы это все для домика, потому что в моменте, когда я после актерского вдруг решила получать экономическое, совершенно мотивация была другая. Я там считала, что актрисой много не заработаешь, что нужно какое-то там вот там для будущей семьи...
1: Особенно провинциальная актриса.
0: Ну, да, да, да. И, в принципе, это тоже был такой порыв, который, ну, вот просто был порыв. Он тоже не был ничем никак не просчитан, ничего, что вот я там закончу, и я точно знаю, что я пойду туда-туда отработать. Нет, это тоже такая эмоция, которая еще и на полпути была готова уже закончиться, потому что мне было неинтересно учиться заочно. Вот, но, тем не менее, полпути было пройдено, и надо уже было заканчивать, и сейчас этот диплом, ну, пригождается хотя бы вот для каких-то внешних структур, чтобы они тоже понимали, что, ну, в общем, будем надеяться, что человек разумный сидит на этом месте. Вот. Поэтому мне кажется, что это все-таки вот какая-то Божья воля заложена была.
1: Ну, поездка в Москву в никуда. То есть это, ну, бывает такое, что люди едут в Москву, чтобы просто, ну, Москва, там... прорвемся. У тебя такое же было отношение, что ли?
0: Ну, немножко было, но, наверное, прям не в последний момент, но вообще вот это ощущение, что прорвемся, оно по жизни как-то меня преследует, сопровождает, потому что после школы я сразу поехала поступать в другой город.
1: Мне из Волгограда в Саратов,
0: да? Да, из Волгограда в Саратов. Понятно, что это Поволжье, но все равно мне было 17 лет, мне даже 18 не было. И, в общем, для 17-летнего человека, как я сейчас уже смотрю, ну, не для каждого...
1: Целеустремленная девушка.
0: Ну, не для каждого это просто как бы психологически норма, а мне это довольно легко далось. Понятно, что у родителей была возможность, слава богу, они там регулярно приезжали, мы виделись, это не было, ты уехал и только через год их увидел, но все равно это так довольно органично как-то вписалось в мою 17-летнюю вот эту вот историю жизни. И примерно так же было с Москвой. Ну, то есть все равно здесь были какие-то знакомые люди, с которыми сразу там по приезду я наладила отношения. Была женщина очень сильно, она мне помогла на первых этапах, мы с ней в Саратове познакомились. Она там работала в храме Ризничей. И за несколько лет до моего переезда она тоже в Москву переехала, и вот это был один из первых людей.
1: Причем работала, будучи актрисой в Ризничце.
0: Нет, в Ризничце это другая, да. А это у нее тоже было образование изначально театральное, но на тот момент, когда в Ризнице работала, она уже много лет оставила. В профессии, да, не была.
1: Я понял.
0: Да, ну то есть как будто бы вот это вот тоже странное такое сочетание людей из искусства в церкви, и их действительно было несколько, этих людей, и где бы мы еще пересеклись, как не так.
1: Это точно. Ну вот это, к слову, Господь вел, да?
0: Да-да-да.
2: Делатели на радио «Вера».
1: Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня со Светланой Бабинцевой, директором Свято-Софийского социального дома православной службы милосердия. Если у вас есть желание поддержать работу домика, как мы его называем ласково, это можно сделать с помощью СМС по номеру 3434, написать слово «домик», поставить пробел и сумму, например, «домик пробел 300». Ну и подробности можно узнать тоже на сайте домика. Я все-таки хотел бы уточнить вот именно про воцерковление постепенное, да, что я имею в виду, вот человек, юная достаточно девушка, ну, сколько тебе там было, по-моему, 20, не знаю, 5, 3,
0: ну, 5,
1: что-то
0: 3,
1: вот
0: да.
1: В этом роде, да.
0: 3-5 лет.
1: Да, то есть вот институт закончила там, зачем-то второе образование получила, такое менеджерское после театрального, ну, окей, едет в Москву, в общем-то, в никуда, и одно из желаний – это посмотреть сайт «Милосердие.ру». Ну, не самое очевидное желание, надо признать.
0: Но тут, опять же, это смотря откуда брать начало истории. Для меня как раз как будто бы тоже все логично, потому как театральное и экономическое – это вот какие-то такие ответвления, да, которые были нужны для сегодняшнего дела. А по сути, с самого детства я четко помню, что мне хотелось быть врачом. И вот эта история про то, что я хочу помогать, она, видимо, откуда-то прям совсем из раннего детства, из дошкольного. Я помню именно вот дошкольный период. Я жила с бабушкой в деревне, и вот прям хорошо этот момент почему-то помню, как мне было важно и хотелось, и я себя прям видела в будущем врачом. Ну, врачом не стала, но как будто бы это близко.
1: А с бабушкой в деревне это как-то с врачебной связано? Что там было?
0: Мама просто работала в городе, ну, это были 90-е, и, соответственно, кто-то должен был кормить семью. Мам с папой были в городе.
1: А, то есть просто про ответственность какую-то, да, внутреннюю?
0: Ну, бабушка у меня молодая была, и ей на тот момент было 40, но, тем не менее, какие-то вот, видно, все равно там от нее, может быть, жалобы по здоровью я слышала, и мне очень хотелось, прежде всего, конечно, ради бабушки, вот, mm-hmm. стать тем человеком, который мог бы ей как-то помочь, mm-hmm. потому что бабушка, ну, была, безусловно, очень близким мне человеком, но и в целом вот это ощущение, может быть, у нас на улице, в конце улицы, там вот в деревне врач жил, как будто бы вот, видимо, детское вот это вот восприятие, как-то видела какие-то примеры, может быть, и внутренние переживания, все это соединялось.
1: Ну, я сейчас неудобный вопрос задам, опять же. Есть такое Свято-Дмитриевское училище сестер милосердия, очень хорошее, мы его любим. И далеко не каждое, не знаю, сейчас скажу, 10-е, 20-е, по-моему, практически, ну, очень редко, чтобы кто-то из выпускниц, несмотря на то, что они, в общем-то, училище сестер милосердия пошли, становятся сестрами милосердия. Очень редко. То есть медицинское образование, врачебное образование и вообще вот желание быть врачом или медицинским работником, помогать людям по медицинской части, это совсем не равно то, куда пошла Света тогда еще Емельянова, а сейчас Бабинцева,
0: да.
1: В сторону «Милосердия.ру» и вот этого служения, ну, прямо должно было прям вот сильно как-то захотеться.
0: Ну, точно, совершенно это не было вот каким-то прям, не знаю, там, глобальным событием и скачком. То есть все-таки для меня, вот как бы ты меня, может быть, не подводил какой-то идеей вот события, нет, для меня это прям постепенный такой вот путь, ну, прям такой мой, понятный. Вот скорее я говорю, ответвления вот эти театральные с экономическим, как будто бы это было куда-то в сторону. Опять же, из детства я помню, что бабушка всегда говорила про ценность доброго отношения к людям, что она всегда говорила, что главное быть добрым человеком. У меня там дедушка был тоже такой, вот мне вообще сейчас кажется, святой жизни человек. Вот, и я в этом росла. И потом какие-то вот эти подростковые уже там увлечения, там я артистка, там, или еще что-то в этом духе. Это именно такое вот навеянное подростковое, которое проходит, оно у всех проходит. Просто другой вопрос, с чем ты вышел из этого подросткового. И вот вышла я, видимо, с тем же, что в меня заложили в детстве. И уже дальше, получается, ну, теми путями, которые, опять же, появлялись, я туда и шла.
1: Ну, мне кажется, ты еще по характеру максималист такой, потому что у меня вот ощущение, когда одно из интервью читал, когда ты описываешь вот это собеседование с Владыкой, по-моему, он уже был тогда Владыкой, да, или отец Аркадий еще был, да? Да, и с Ольгой Геннадьевной Роданской была, нынешний директор Свято-Спиридоновской богадельни, собеседование то ли на курсы патронажные, что-то такое, да?
0: Да, на курсы патронажные.
1: Да, ну вот, собеседование, которое ты, как ты рассказываешь...
0: Провалила.
1: Ощущение было, что с треском, да, провалила, потому что была не очень высоковлённая, как я понимаю, тогда. И вот после того, как ты вышла, ты рассказывала, что ты плакала, да, и вот эта вот одна ремарка меня вот особенно запомнилась. Я понимала, что я недостойна быть сестрой милосердия.
0: Ну да.
1: То есть, на минуточку, сестрой милосердия стать, это же... Ну, внутреннее должно быть, ты должен к этому идти, ты должен там подготовиться внутренне. Это прям, ну, грубо говоря, ну, типа монашка фактически, в каком-то смысле, для женщины, я имею в виду. Но это такое должно быть вот внутреннее сильное ощущение того, что это работа на максимальных. Да? То есть вот если служить, то прям по-настоящему, да, вот без вот этих вот сегодня вот так, вот здесь послабление.
0: Да, тут я православная,
1: да,
0: тут я
1: не православная. Да, а вот прям по-настоящему. Попы мыть нуждающимся, ходить вот бездомным и так далее, вот и к самым тяжелым детям. Вот есть понимание такое, да, вот про сестру милосердия. Получается, ты только начинаешь, только вот вообще только пришла на собеседование, понимаешь, что ты недостойна быть сразу на верхнюю планку сестрой милосердия. То есть мне кажется, что это максимализм какой-то такой вот. Если делать проект, то первый в стране, единственный, больше по этой дороге никто пока не ходил. Пойду-ка я первая, да?
0: Ну, видимо, тоже я немножко не так это воспринимала, потому что я же пришла на патронажные курсы, да, то есть я пришла в конкретное место, и там как-то вот по статьям на сайте, да, было понятно, что вот оттуда как раз выходят, ну, хотя бы внешние сестры милосердия, уж не знаю там, насколько они внутренне на эту высокую планку покушаются, и тут скорее вот, ну, понимание, что да, действительно, даже не с точки зрения, наверное, вот этой высоты, сколько с точки зрения вот этого труда, да, что это тяжелый труд, вот это я, наверное, понимала на тот момент, что это действительно, ну, так себе с точки зрения вот современного мира история, да, потому что все равно многие сейчас понимают, что там у меня есть цена какая-то, у меня там два образования, я там умный вообще, и у меня есть ценник какой-то моих услуг.
1: Какой кошмар.
0: И я как бы себя вот на рынке труда предлагаю там, да. Вот, а я понимала, что та работа, которая ждет сестру милосердия, она, ну, не про это точно, и она скорее вот про то, что вряд ли прям большое количество людей есть, кто готов, и кто хочет, и кто сможет это все делать. Ну, и, а у меня, получается, это совпадало с каким-то моим желанием вот этого доброго дела, что ли.
1: Ну, я понимаю, просто...
0: Ну, и в этот момент я понимала, что я, конечно, недостойна, потому что, ну, я совсем не такая.
1: Вот то, что ты это понимала, что ты недостойна, абсолютно христианское чувство. То есть,
0: так я до сих пор недостойна,
1: смысле...
0: понимаешь?
1: Да, я понял. В этом смысле меня просто поражает. Человек не супер воцерковленный, а уже достиг такого, ну, грубо говоря, глубины понимания смыслов, что самое главное, что вот надо служить, трудиться, да, вот, и действительно, что ты этого недостоин. Ну, для не очень высоковленного человека это как будто, ну, очень необычно. По-моему, другая последовательность. Сначала ты высоковлен как-то, потом ты понимаешь, а оказывается-то в жизни-то вот тут-то ценности, понимаешь?
0: Ты знаешь, у меня вот все-таки ты вот докопался. Поняла я, наверное, откуда. Было событие важное в жизни в Саратове еще, когда у меня появился вот этот вот опыт встречи с Богом. И вот так как эти события были не сильно далеко, то вот это впечатление, которое с годами, конечно, теряется, оно тогда было остро, очень мною переживаемо, да. Я знала всеми своими чувствами, что Бог есть. И вот, наверное, через это как раз тогда вот и получилось, что ты знаешь, что Бог есть, ты знаешь и прочувствовал вот эту вот бесконечную любовь, бесконечную силу, бесконечную заинтересованность конкретно в тебе, вот, вот букашки такой никчемный, да, я была услышана в своих молитвах, и это меня потрясло очень глубоко, и, наверное, вот отсюда вот это ощущение, я яркое недостоинство, потому что ты знаешь вот другую сторону. И себя примеряешь туда, и понимаешь, что ты, ну, вообще не близко.
1: Ты подробнее можешь сказать? Или, если не хочешь, то не хочешь.
0: Да я... просто, ну, так прям совсем в подробностях, наверное, не получится, но это была ситуация, связанная с тем, что были очень выражены там трудности у близкой моей подруги, и они были такого плана, что, ну, казалось, что они не могут разрешиться. Ну, как вот иногда там бывает что-то, что ты понимаешь, что вот все против. И тем не менее, там все благополучно завершилось у ее истории. И для меня, и для меня было не только важно, что это все завершилось, а для меня, наверное, самым важным стал вот этот путь от момента, когда я поняла, что у меня нет другого способа, кроме молитвы, ей помочь. Я в моменте, там буквально надо было, чтобы все там, не знаю, за месяц как-то вот... То есть очень сконцентрировалось все. Проблема, время, которое нельзя упустить. И получается, что вот этот месяц, или, может быть, даже там было меньше, сейчас не вспомню, он какой-то стал очень особенный в жизни. То есть у меня были такие дни, не каждый день, безусловно, но я помню, что, например, я могла прийти утром на литургию, литургия могла закончиться, я могла выйти из храма, пойти в другой храм пешком, там, значит, помолиться просто среди там службы, вернуться обратно на вечернюю, постоять на вечерней, а иногда даже получалось там какие-то земные поклоны. Ну, то есть это было такое сумбурное мое как бы представление о том, что я могу в этот момент сделать. Да, то есть, наверное, там любой духовник не благословил бы в жизни на такие вещи.
1: Ну, это искреннее такое.
0: Да, это вот мое, то, что я могла сделать, да, я понимала, что это вот, ну, человек был близкий очень. Сейчас вот маршруты наши разошлись, но на тот момент мне было важно участвовать в этой истории. Я понимала, что я не могу это сделать никак, кроме молитвы, потому что, ну, так казалось, что обстоятельства таковы, что ничего другого уже не
1: получится. Ну, и когда все случилось, ты поняла, что это прям это вот ощущение в сердце, что услышано было, да?
0: Ощущение появилось раньше. Так удивительно, в какой-то, как раз в какую-то службу вечернюю, почему-то помню, что больше я была на вечерних, наверное, из-за расписания, может быть, в театре, он же был детский, и там часто утром были спектакли, а вечером я чаще бывала на службах. Все время я приходила с вот этой своей тревогой, с болью, с переживаниями, а это в какой-то момент вдруг не пустота, а такое удивительное спокойствие, но не пустое. И я такая стою, думаю, это я так устала, что ли? Почему вдруг нет вот этого ничего такого, что меня наполняло, и я просто поняла, что я вот в каком-то таком расслабленном состоянии, спокойном, добыла службу и вышла, позвонила вот этой своей подруге, и она как раз вот сказала, что вот все состоялось, там важный разговор у нее был, он состоялся, и вот он закончился положительно, и, ну, я поняла, что как будто бы вот в моменте, когда у нее этот разговор состоялся, меня отпустило, да, и Господь как бы вот отпустил ситуацию, и я это прям почувствовала. Ну, это какая-то такая полумистическая штука, да, но, в принципе, наверное, мы все, кто этот опыт переживал,
1: конечно, да,
0: мы знаем, что он полумистический, что он, конечно, со временем обрастает какими-то, может быть, еще нашими эмоциями, да, но это совершенно точно то, что ты не можешь никак рационально объяснить.
1: Ну, на этой встрече с Богом как раз и основывается опыт, собственно, предстояния перед Богом практически каждого человека в этом смысле. И, конечно, у каждого своя вот такая, плюс-минус.
0: Без этого, наверное, не бывает.
1: Своя такая встреча, свое ощущение без всякого сомнения присутствие Божьего, да, то есть это прям очевидно, что это очень важный опыт, и здорово, что удалось сейчас про это вспомнить. Я, прости, я немножко вот буду чуть-чуть провоцировать, ты же поняла? Все-таки я вот сейчас вот общаюсь с некоторыми людьми, воцерковленными, замечательными, служащими другим людям, да, в социальных проектах. Не буду говорить конкретно там, регион, кто, что. И говорю, например, давайте вот попробуем психиатрическую больницу, да, вот там очень нужна поддержка людям, которые там брошены, оставлены, никому до них нет дела и так далее. И вижу, что, ну, так скажем, мы же чувствуем на полутонах, да, чувствую, что страх такой прям сидит, очень серьезный. И это люди, которые служат, они прям воцерковленные, они пришли служить, помогать нуждающимся. Но вот есть такие, вот, знаешь, внутренние барьеры даже у таких людей, да? И я не могу, это не в качестве претензии, осуждений, ни в коем случае. А у тебя, получается, когда ты закончила собеседование, тебя благословили пойти на патронажные курсы, да, и начать эту историю помощи. Ну, распределили, как я понимаю, или как-то выбрала? Вот,
0: распределили, нет, там, да? Прям распределяли.
1: Распределили, я не знаю, как это прям специально, что ли, так получилось. Вот в детский дом-интернат, в отделение милосердия, ну, отделение милосердия, поясним, это самое тяжелое отделение, там дети находятся, которые вот, ну, с наибольшими такими, самыми тяжелыми нарушениями. Как правило, не говорят они, передвигаются очень слабо, если передвигаются, ну, и так далее, да, там, со всеми вытекающими. И направляют туда такой вот человек, как ты, у которого в церкви особо вот, ну, да, вот не очень еще понимаешь что-то, и без какого-то серьезного патронажного опыта, да?
0: Ну, конечно, да, ничего такого.
1: А главное, ты сама вот, ну, как приходишь туда и как-то остаешься. Это тоже нестандартная история, да? Вот я просто пытаюсь...
0: Не так немножко.
1: Ну, хорошо, расскажи,
0: как было. Вообще, я не собиралась там оставаться, но не потому, что как-то меня прям смутило увиденное, а скорее наоборот. Не понимая, как раз не имея никакого опыта, не понимая сути, да, видя только внешние какие-то проявления, мне показалось, что в интернате все очень-очень хорошо. Как бы странно это сейчас не звучало. Вот. Но потому что, опять же, мы же можем опереться только на то, что есть внутри нас и наши собственные знания какие-то. Про интернаты я так вскользь где-то смотрела какие-то видео, скорее всего, может быть, на том же сайте «Милосердия», и понимала, что это вот история такая, что там бедные все лежат, не знаю, на клеенках, без памперсов, вообще ужас, там, не знаю, еды нету, все истощенные, измождённые. И тут я попадаю в Московск. Интернат, это, понятное дело, совсем другой уровень. Там все чистенько, аккуратненько, коечки все одинаковые, железочки все у этих коечек покрашены, нигде ничего там не прогнило, ничего. Постель меняют там каждый вечер. Еда пахнет вкусно, выглядит странно, потому что она перетертая и вся такая, ну, любая еда в формате пюре подавалась, но пахнет очень даже. Там люди какие-то, тепло, светло. Ну, то есть ощущение вот этого ужаса, оно, которое навеивали ролики, которые я видела, оно совершенно не реализовалось в этот момент. И мне казалось, что действительно напрасно меня сюда отправили, что у меня есть ресурс на что-то большее. Ну, видимо, вот тут мой вот этот максимализм, который ты узреваешь, он подключился, и я с Ольгой Геннадьевной Иорданской позвонила, говорю: «Ольга Геннадьевна, вот пустите меня, пожалуйста, в богадельню». На тот момент я еще не знала, что Ольга Геннадьевна, она прям очень трепетно относится к отбору сестер в богадельню, и что вот туда-то я, конечно, не подходила, это точно, но мне было это неизвестно, и я попросилась. И Ольга Геннадьевна сказала: да, давай, приходи, попробуй. Ну, то есть это вот тоже из удивительных вещей, что мне разрешили все-таки заступить за этот порог. И я полдня провела в богадельне. И вот там мне как раз прямо вот понравилось, и вот эти вот бабушки, действительно, им нужна помощь, и видно, что они прям вот, ну, как бы у них там тоже все чисто и хорошо, но там сестры были, да, которые сопровождали, и они сразу озвучивали проблемы, которые есть, да, что вот эту там бабульчику надо 10 раз повернуть, а эту 20 раз повернуть, и вот они как бы сразу накидали вот этих вот сложностей, которые есть в уходе, и ты такой: ну, вот же, вот, тут силы нужны, тут время нужно. А в интернате это этого не было, потому что, по большому счету, когда я первый раз туда пришла, там, по-моему, было всего две сестры на 120 ребят, и понятно, что это был, ну, другой уровень погружения в проблемы ребят.
1: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня со Светланой Бабинцевой, директором Свято-Софийского социального дома Православной службы милосердия. Если у вас есть желание поддержать работу домика, как мы его ласково называем, можно сделать, отправить смс на номер 3434, написать слово «домик», поставить пробел и сумму. Например, «домик пробел 300». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание присоединиться к добрым делам церкви, это можно сделать на сайте синодального отдела diakonia.ru. Там же можно подписаться на регулярные пожертвования и узнать, как стать добровольцем. Мы вернемся после короткой паузы.
2: Делатели на радио «Вера». Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Делатели на радио «Вера».
1: Это программа «Делатели на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Светлана Бабинцева, директор Свято-Софийского социального дома Православной службы милосердия. Мы остановились в первой части программы на том, как постепенно менялось представление о нуждах людей, нуждах детей в интернате государственном, и тот момент, когда две санитарки на весь, видимо, этаж, да, на всю группу. На всю
2: группа была 30 человек, да, две санитарки.
1: Две санитарки, и после богадельни, когда уже немножко больше ты начала понимать про уход, ты как сразу же начала понимать, что уже здесь что-то не то, или это все долго еще шло?
2: По времени сложно сейчас вспомнить, но совершенно точно не прямо это в момент произошло. Я думаю, что больше всего, конечно, помогало в понимании проблематики, помогали курсы. Всевозможные, да. Во-первых, это, конечно же, патронажные, потому что они шли параллельно, и потом еще к этому ко всему активно подключился Центр лечебной педагогики города Москвы со своими обучающими программами именно в части дефектологии, психологии людей, детей с особенностями. Вот они дали, наверное, глубину именно понимания. То есть правила ухода качественного и понимания телесных каких-то потребностей, да, вот пролежни, вот этого всего, это патронажные курсы. А духовные, душевные переживания людей с интеллектуальными нарушениями, это Центр лечебной педагогики.
1: Я все время помню, ты, когда набирала персонал в Свято-Софийский социальный дом, вот, собственно, в 2015 году часть бывших волонтеров стали добровольцами, но часть нужно было нанять со стороны. И у тебя было очень жесткое такое правило, я помню, оно такое было.
2: Я не помню.
1: Ну, может быть, оно изменилось. Ты для себя такое правило поставила: брать сотрудника, в основном стараться, чтобы он не был сотрудником, раньше не работал в государственной системе, чтобы он никогда не имел опыта работы внутри государственных учреждений. Ну, желательно, да, наверное, не знаю, как удается ли соблюдать это правило, потому что система как будто чуть-чуть про другое, да, она как будто про... не про развитие человека, а про выполнение функций, да, каких-то,
2: ну,
1: про,
2: да,
1: это.
2: Да, да. На самом деле, правило, да, действительно такое было и сохраняется.
1: Видишь, ты сама забыла, а я тебе напомнил.
2: Да, да. Более того, даже вот оно подтверждается с годами, потому что было за эти 11 лет буквально несколько случаев, когда мы принимали на работу людей с опытом в системе интернатов государственных, и довольно быстро мы расходились, ну, даже чаще всего сами люди просто понимали, что это, ну, не для них, не их формат. И действительно, на мой взгляд, разница именно в том, что когда особенно длительное время работаешь в системе, то, безусловно, ты принимаешь ее, иначе ты там работать не сможешь, она тебя, ну, тебе будет некомфортно. А так ты принимаешь те, ну, не правила, да, а ценности в том числе, наверное, как-то в тебя внедряются вот этой системой. И потом у нас становится уже с этим работать невозможно, если человек к нам приходит.
1: Давай вот системе... опишем, да, вот как раз для простого человека, который внутри интернатов, например, никогда не бывал, не очень понимает, а что плохого-то. И вообще мы ни в коем случае не хотим ругать интернаты, да, систему государственную, большие молодцы все
2: это
1: те, кто там работает.
2: Да,
1: вот давай пояснишь ты вот на простых каких-то примерах, вот что вот в Свято-Софийском и в системе государственной, в чем разница и почему это про разное?
2: Ну, во-первых, тоже сразу давай оговоримся, что я, слава богу, 11 лет уже не была в интернате, ни в каком. Вот. И я думаю, что сейчас, по крайней мере, там обратная связь какая-то от коллег, знакомых, она такова, что, в общем, много именно в детской части поменялось. Как минимум, а это очень много, поменялось штатное расписание и поменялась наполняемость групп. Сейчас. Если раньше наши ребята, вот, которые сейчас в домике фактически находятся, они жили все вместе в одной большой, но одной комнате, их было там 30 человек, мы смогли из них забрать только 20, то сейчас считается нормой, она законодательно закреплена, не больше 6 человек, вот именно для ребят с тяжелыми нарушениями развития.
1: Это
2: прорыв. Вообще две большие разницы, вот просто колоссальные, потому что на группу, если это брать как единицу, да, да, функционирования, естественно, выделяется свое штатное расписание. И если в интернатах, ну вот в частности, где ребята жили до 15-го года, один воспитатель на 30 человек в смену выходит, то один на 6. Это тоже совсем другое качество помощи и качество взаимодействия с этими ребятами. Поэтому я думаю, что если что-то и сравнивать, то, конечно, я могу сравнивать только то, что я видела, а не то, что есть сейчас. Но я думаю, что тогда, что сейчас, все-таки принципиальным, как по мне, во многих моментах, везде есть человеческий фактор, тоже не будем, да, ну, как-то вот этого исключать. Но в целом система, она все-таки про то, что... интернат большой в любом случае, да, то есть даже если его...
1: 400, да, раз... человек
2: ну,
1: обычно?
2: Ну, 450, 400, есть какие-то поменьше, но в любом случае это много. И сейчас, когда мне приходится думать про 20, вот эти 11 лет последние, да, у нас там, ну, плюс-минус в домике там 20-22, то мы кого-то погостить берем, я понимаю, что это очень много, 20. Потому что, по сути, ты каждому простраиваешь его жизнь. И это как про собственного ребенка. Когда ты понимаешь, что если ребенок, там, не знаю, небольшой по возрасту, то понятно, что он многого, во-первых, не может, а во-вторых, он многие вещи даже и не планирует так надолго. Вот он, не знаю, там сегодня решил, что он съест тортик, и завтра он съест тортик. И понятно, что через неделю он попадет в больницу, потому что там откажется кишечник его эти тортики воспринимать. Вот здесь то же самое. Ребята, получается, сами, естественно, не несут ответственность за свои действия и за принятые решения, и вся основная их жизнь, она устроена таким образом, что все равно мы взрослые, и я в частности, думаем про них. И, конечно, думать про 400, ну, невозможно подробно думать, да, понятно, что тогда начинает просто структура сама меняться, у директора есть заместители, у заместителей есть еще заместители, и в этом смысле... Опять же, если человеческий фактор сработал в плюс, то слава богу, и все-таки кто-то будет думать, да, как про своих, про этих ребят. Но, с другой стороны, при большом количестве ответственных лиц чаще всего ответственность, она как-то растворяется.
1: У семи нянек, да.
2: Да, и получается у семи нянек. И как будто бы тогда получается, что там начмед думает про здоровье, там главный дефектолог думает про развитие, кто-нибудь там еще, может быть, думает про социализацию.
1: А про меня? Про всего человека, кто подумает.
2: Вот-вот-вот, да. У нас тоже, получается, все эти люди, они существуют в домике. Там и врач есть, и дефектолог есть. Но из-за того, что домик маленький, и все-таки за эти годы как-то пока сохраняется ощущение, что, ну, как бы это ни звучало пафосно, но у ребят есть мать в моем лице, то все эти решения, они все равно проходят через вот такую вот общую встречу. И мы пытаемся не смотреть отдельно на там, часть, связанную с медициной или там, с развитием, с социализацией. Мы пытаемся смотреть сразу на все и понимать, где что мы можем встроить, потому что 24 часа в сутки, а надо и жить, и лечиться, и учиться.
0: Делатели на радио «Вера».
1: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня со Светланой Бабинцевой, директором Свято-Софийского социального дома Православной службы милосердия. Можно поддержать работу домика по номеру СМС 3443. Для этого написать надо слово «домик», поставить пробел и сумму. Например, «домик», пробел 300. Свет, вот ты сказал, что ты мать. Это, конечно, интересно.
2: Ну, это так,
1: такой...
2: да.
1: Да-да, я понимаю. Просто когда... Давай уточним. В каком возрасте? Мне кажется, это не супер неприличный вопрос, потому что все равно там тебе было очень мало лет, и сейчас мало. Вот в каком возрасте ты стала мамой с точки зрения законодательства, прямо официально, прямо по документам, для... Сколько, 20 было? 21, да, детей
2: 20, по-моему, изначально 20.
1: С очень тяжелыми нарушениями развития.
2: 30 лет.
1: Да. Угу. Вот ты мама вот стала
2: резко
1: так сразу 20.
2: Да.
1: У тебя какие-то внутренние перестроения произошли от этого? Если сейчас особенно ретроспективно так взглянуть на это все?
2: Нет, мне кажется, нет.
1: Не придавило?
2: Нет, это было скорее тогда еще все-таки вот, опять же, в каком-то таком правильном, что ли, все шло ключе, что я чувствовала и понимала, что, в общем-то, это делаю вообще-то не я. Ни разу. Потому что, опять же, как вот в ситуации, да, про мою подругу, про которую я говорила, это было все невозможно никак человеческими какими-то усилиями. И то, что домик физический вот этот на улице Крупской оказался с пандусом и с лифтом, да, хотя там никогда не жили дети с тяжелой инвалидностью, там всегда, ну, это длительное время жили сироты до этого, да, но все равно те нарушения, которые были, они не требовали пандуса и лифта. Что какие-то законодательные моменты, которые тоже до нас произошли и были закреплены, что позволило нам сделать вот эту историю. И вот это вот все, вот набор этих обстоятельств, он как будто бы в какой-то степени снимал с меня ответственность за происходящее. Я просто была руками, ну, кто-то же должен был что-то там переставить с места на место. Ощущение было, что все чудом происходит. Ну, а если происходит чудо, ты же не можешь сопротивляться этому чуду.
1: Ну, бывает по-разному. В жизни разных людей бывает по-разному.
2: Ну, не знаю, как-то очень ощутимо
1: было. Ты не сопротивлялась уже, да. Ты уже все в потоке была в таком, да?
2: Да, да, я просто была в потоке. Вот ты просто понимаешь, вот есть такой день, ты делаешь это, есть другой день, ты делаешь это в потоке.
1: Вот 11 лет прошло, вот это мировосприятие, оно такое же сейчас? Или ты вот внутри что-то вот как-то чуть-чуть иначе начала что-то чувствовать?
2: Ну, я, наверное, слава богу, все-таки мировосприятие иное, потому что, как сказала моя одна коллега, близкий мне человек, крестная моей младшей дочки, она говорит, если бы мы до сих пор жили как в первый год, говорит, нас бы всех уже госпитализировали в психиатрическую клинику. Вот, и ей спасибо за эти слова, потому что я-то до сих пор, видимо, вот действительно с этим своим максимализмом что-то иногда начинаю прям так активно пытаться хотеть. И хорошо, что есть люди, которые немножко меня останавливают и правильно делают, потому что, ну, не все, потому что можно и не все нужно, и где-то надо немножко уже притормаживать.
1: То есть такая немножко больше трезвость, осознанность,
2: ну,
1: произошла,
2: да,
1: вот,
2: ну,
1: за, да, это, да, время. Давай вот еще опишем Свято-Софийский социальный дом. Просто мне кажется, что это тоже важно дать представление тем людям, которые, может быть, не очень глубоко погружены в тему. Это трехэтажное здание, трехэтажное, да, с храмом очень красивым, да, который расписан, да, удивительными просто. По-моему, это фрески, да, все-таки это фрески?
2: И это, да, это роспись,
1: да,
2: настенная
1: роспись. Про сотворение мира очень, да, красивое, замечательно. Все так именно для детей, очень просто. Даже там есть всякие жирафы и слоники, да?
2: Чудесные.
1: Да, да. Как вот Господь создавал там этапно вот весь мир человека. И есть в Свято-Софийском социальном доме вот разделение тоже на какие-то маленькие группки, хотя 20 человек, но группки
2: 20
1: есть,
2: человек.
1: Да? И как это все вообще работает, существует? Давай расскажем чуть-чуть поподробнее.
2: Давай расскажем. Ну, юридически это автономная некоммерческая организация. Бюджет наш состоит практически полностью из пожертвований, и небольшое у нас есть стабильное финансирование, порядка 30% от государства мы являемся поставщиками социальных услуг. Жизнь устроена таким образом, что действительно ребята живут в малых группах. На сегодняшний день мы пытаемся сейчас, вот особенно когда они стали прям уже все практически совершеннолетними людьми, мы пытаемся сделать так, чтобы у нас 5 человек всего жило в группе. Это немного, с одной стороны, да, но с другой стороны это обусловлено тем, что действительно ребята, в общем-то, продолжают оставаться тяжелыми, и мы всегда понимали, что так будет, да, тут только вопрос как бы качества жизни этой, которая у них есть. И вот, вот эти квартирки, группы наши, устроены по принципу именно такому домашнему, то есть в основном это спальни, спальни, спальни, 5 спален, общее какое-то пространство, кухня-гостиная, тире там место встреч, ну, как в обычной квартире, да, и, естественно, санузел там с максимальным количеством точек подачи воды, чтобы все-таки все...
1: Было все комфортно.
2: Ну, да, да, да. Это, получается, основная, вот прямо основная площадь нашего дома, она занята вот такими квартирками. Есть, как ты сказал, храм чудесный, помимо росписи, там еще стеклянный купол, и это очень красиво, когда литургия на рассвете, и когда там вот этот свет заливает настоящий живой. всех стоящих на службе. И первый этаж, как и положено по санпинам, за это большая благодарность тем, кто этот дом реконструировал, что они прям сделали очень здорово в плане вот законодательном. Да? Да, там отдельный медблок со входом отдельным и с изолятором, отдельный пищеблок, который сам готовит у нас сейчас. И это тоже оказалось очень здорово, потому что у ребят очень много нюансов по еде разных. И иногда бывает так, что там вплоть до какой-то одной порции приходится готовить очень чего-то такого особенного для кого-то из живущих. И на первом этаже сейчас у нас разместилось такое удивительное новообразование, которое называется «Творческая мастерская «Па-па-па».
1: Вот. Мария Кругленко ее возглавляет.
2: Мария Кругленко, да.
1: Очень талантливая девушка. Я в свое время помню, у тебя был такой подход, который меня поразил. Я, поскольку не был глубоко погружен вот в проблемы людей, детей с инвалидностью, я тебя впервые услышал такую позицию, что мы в доме не хотим создать, чтобы такое как ощущение того, что только здесь все активности, что это именно дом. А вот детям, если надо на кружки, то они на кружки. Если в школу, то в школу. И мы вот, собственно, делаем ощущение, не ощущение, мы действительно живем так, живем, как будто они действительно, и действительно они там, как в доме. И вот это разный подход, да, в интернате, грубо говоря, к ребенку все приходят, все специалисты, и он в этом своих четырех стенах всю жизнь проводит. Здесь совсем другая история, вот именно с точки зрения вообще ощущения жизни, да, наверное, про это.
2: Ну, смотри, сразу чуть-чуть скорректирую, опять же, после 15-го года в интернатах и эту часть тоже стали рассматривать иначе.
1: Не ругаем интернаты, я понял.
2: Нет, ну просто за я заправдываю. Вот, в детских, да, мы сейчас вот все-таки сильно понимаем, что мы делим на детские и взрослые, потому что взрослые интернаты по-прежнему остаются очень сложной структурой.
1: Да, там грустно, да, часто.
2: Да, а наши как раз ребята сейчас почти все 18+, и условно мы понимаем, что их жизнь сейчас была бы просто катастрофически иной. Вот, и опять же, вот все, что мы можем сейчас дать ребятам, оно, конечно, во многом, в том числе вот эти выходы, выезды бесконечные или конечные, это все во многом зависит от финансовых возможностей. И здесь мы понимаем, что у любого интерната, у него тоже есть там какое-то конкретное финансирование. К сожалению, или... ну, или, может быть, просто по факту, да, чего про это сожалеть, мы понимаем, что юридически нам крайне редко возможно какие-то выезды делать с привлечением волонтеров, потому что ответственность за жизнь и здоровье передать нельзя человеку, который у тебя не устроен в штат, да. То есть здесь как будто бы кажется так, если глубоко не погружаться, что есть варианты, как эту жизнь организовать активную без дополнительного финансирования, но на самом деле нет. И как бы грустно это не было, но все наши хотелки и в реальной жизни, и в жизни домика, они, конечно, все равно упираются в деньги. Поэтому, простите, номер 34-34.
1: Да, домик, пробел 300 или 500. А все-таки вот вопрос с развитием детей, и вот сейчас уже взрослых, которые с различными нарушениями. Я думаю, что он, его надо на него как-то ответить, потому что он может присутствовать у радиослушателей тоже. Люди, например, с тяжелыми нарушениями, иногда кажется, что, ну, может казаться, что вообще зачем с ними заниматься, зачем их развивать. Ведь у них же вообще они в своем мире там и так далее. Да? Вот, ну, часто такое представление есть в отношении людей с нарушениями. Грубо говоря, там питание есть, они под крышей и, в общем, может, гуляют, ну, и хорошо, да. У вас немножко другое, в Свято-Софийском, другое представление о том, что такое жизнь для этих людей, да. Что вы, чем вы наполняете эту жизнь и почему это правильно?
2: Я вообще в жизни всегда привыкла ориентироваться почему-то, может, это неправильно, на свои какие-то ощущения. И я понимаю, что мне хотелось бы, чтобы моя жизнь состояла, кроме там еды, прогулок и чего-то еще такого вот крыши над головой, да, чтобы она состояла из событий, что мне иногда важнее какое-то событие или там приятная встреча, чем там, скажем, обед какой-то, да. Хотя кушать тоже нужно, но это не всегда бывает прям...
1: А лучше событие с обедом.
2: Тоже классно. Вот. И то, что касается вот этого подхода, что действительно, что мы можем изменить в жизни тяжелых людей, я бы не стала прям сильно с этим спорить. И вот рубаху там рвать и говорить, да ну что вы, как вы так можете? Действительно, кардинально изменить человека и вытянуть его на норму невозможно, и мы, в общем, в эту сторону и не идем. Но мы понимаем, что действительно жизнь создана для радости. И эта радость, ну, чаще всего все-таки не в еде. Хотя и в ней тоже, но это как будто бы вот эта база, да, что тебе действительно хочется быть чистым, сухим, накормленным, а дальше еще и чему-то порадоваться. И вот мы, наверное, про эту радость сейчас и здесь. Хотя при этом ребята, конечно, продолжают оставаться сложными. И то, что для меня, наверное, важно, вот спустя 11 лет... Утром я сегодня, когда шла к тебе, про это думала, да, вот а в чем же как бы вот этот смысл? Вот 11 лет они живут, большие расходы несет организация, а как будто бы прям вот такого кардинального прорыва нет. Но, во-первых, мы не можем проверить и два раза прожить эту жизнь и посмотреть, что было бы, если бы не столько усилий, которые были вложены. А во-вторых, совершенно точно могу сказать, что... качество эмоционального их состояния, оно было бы другое, если бы не вот все то, что было сделано за эти годы. Надо сказать, что многие из таких вот тяжелых ребят, они со временем, с возрастом, да, все равно ухудшаются еще дополнительно к своему базовому какому-то состоянию. Но их эмоции, если их не наполнять чем-то хорошим, добрым, чем-то их не радовать, то чаще всего это все скатывается в очень сильную аутоагрессию, да, это та ситуация, при которой человек, по большому счету, там, не знаю, через какое-то время уже и есть нормально не может, и гулять уже ему не гуляется, потому что у него все зацикливается на том, что ему эмоционально невыносима эта жизнь, и он не может это, может быть, сформулировать именно таким образом, но, по сути, аутоагрессия – это такой явный признак какого-то вот непринятия тебя окружающими, и у тебя ничего не остается, как приносить себе боль, потому что это какие-то ощущения, которые ты можешь контролировать, которые ты можешь как-то себе сам организовать. Вот. Поэтому, глядя на наших до сих пор склонных к аутоагрессии, да, и вот в фильме есть сюжет про Олю, человека, который, в принципе, жил в этой аутоагрессии долгие годы, я вижу, что именно человеческое отношение, именно возможность проявлять себя и быть услышанными, оно дает вот это вот более стабильное ощущение эмоциональное себя самих. И без этого всего наши точно были просто бы в разы тяжелее.
1: Сейчас надо уже скоро заканчивать программу, и мы эту тему не смогли коснуться, но очень хочется, чтобы таких проектов, как Свято-Софийский, появлялось больше. Сейчас пока я практически вот толком даже не знаю больше таких примеров для страны. Может быть, ты что-то знаешь, но, по-моему, ничего подобного прям подобного.
2: По взрослым уже есть что-то.
1: Нет,
2: да?
1: Понятно, дома сопровождаемого проживания, да, безусловно, да, имеются, да, но я имею в виду вот так циклом.
2: Для сильно тяжелых просто,
1: да,
2: мало
1: вот
2: что есть.
1: Для сильно тяжелых я тоже мало знаю.
2: С другой стороны, мне очень симпатизирует вариант, который у Марии Ирмовны Островской, да, существует.
1: Да, в раздолье.
2: В раздолье, да. Mm-hmm. То есть, по большому счету, именно так, мне кажется, не как Свято-Софийский, да, а именно так, как у Маши нужно строить сопровождаемое проживание.
1: Да, и тоже мы в «Делателях» делали интервью с Марией Ирмовной, если хотите, можно послушать несколько лет назад как раз про раздолье. Спасибо большое, Света, мы сегодня много постарались.

0: Мы общались с директором Свято-Софийского домика Светланой Бабинцевой. Напомню, что можно поддержать работу домика с помощью СМС по номеру 3434, написать слово «домик», поставить пробел и сумму. Например, «домик пробел 300. Это очень важно. Очень просим откликнуться. Также напоминаю, что присоединиться к добрым делам церкви можно на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru. Можно подписаться на регулярное пожертвование и стать добровольцем, узнать больше о церковных социальных проектах, которые находятся в разных регионах России, и не только России, и стать частью этой большой доброй истории. Меня зовут Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Еще раз сердечно благодарю Свету за то, что нашла возможность сегодня с нами поговорить.
1: Спасибо большое за приглашение.
0: До свидания. Всего доброго.
2: Делатели на радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет. Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
4: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио Вера» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
3: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
4: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
3: Пусть эфир «Радио Вера» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Кира Вавреньева. В студии у нас сегодня диакон Анатолий Медведев, клирик храма 40 мучеников севастийских, многодетный отец. Здравствуйте, отче.
2: Добрый день.
1: Не так давно была в этой студии ваша жена, ваша супруга прекрасная Мария Медведева. Мы с ней замечательную программу тогда записали. Помню, как сейчас. Она тогда была беременна шестым ребенком, да?
2: Если
1: я не ошибаюсь.
2: Да.
1: Так что, дорогие наши слушатели, отец Анатолий, папа шести детей.
2: Надо сказать, что время идет быстро, потому что, когда она записывала передачу, она была беременна.
1: Да.
2: А сейчас Михаилу уже больше года.
1: Да, Михаилу больше года. Вот так время летит. Да, отец Анатолий, очень интересная у вас семья с Машей. Потрясающая на самом деле. И она не заканчивается только вами, Машей, и детьми. Она имеет еще такие большие разветвления в виде отца Максима Первозванского и разных прекрасных людей, членов вашей семьи. Но давайте мы спросим о вас. Давайте мы спросим о вас. Как вы зашли в церковную ограду, как вы стали верующим человеком, как вы к диаконству пришли. Вот так вот разговор пока построим, а потом еще что-нибудь интересное обязательно выспросим.
2: Хорошо, это такой вопрос. На самом деле, я на него несколько раз отвечал у себя в блоге. Про блог потом поговорим,
1: да,
2: если
1: да,
2: надо
1: да.
2: будет. Но в целом у меня был такой путь к вере достаточно странный в моем представлении, потому что я редко встречаю такие истории, потому что я в какой-то момент, наверное, в классе в 7 или 8 услышал по телевизору, что есть такая штука, как Великий пост. И в тот же год к нам приезжала моя крестная, воцерковленная христианка, и она постилась, и моя мама для нее выставила, я помню, орешки специально оставил это. И я начал эти орешки активно подъедать, и мне мама сказала, ну, приедет моя сестра, она постится. Я говорю, в смысле постится? В общем, для меня это была такая странная история, что, ну, в смысле, чего-то не есть.

0: То есть церковного воспитания не было, и вот первый раз вы услышали.
1: Я крещен в раннем детстве, да, но вот именно церковного воспитания такого прям, чтобы мы ходили в церковь, этого не было. Вот. Крестили мою младшую сестру, например, в храме,
0: да.
1: Но это тоже как бы было скорее разовым действием. То есть при этом надо сказать, что разговоры о Боге у меня в семье были, носили скорее такой характер, ну, как-то поразмышлять, подумать. То есть у меня папа очень верующий человек, но при этом не воцерковленный, да, то есть он, насколько я сейчас знаю, я как бы, может быть, он ходит в церковь, но мне об этом не говорит, по крайней мере. Вот. И я начал пробовать поститься. Просто мне показалось это очень нетривиальной мыслью, что можно вот так делать. И первый пост у меня закончился на первый день, когда я увидел в холодильнике мороженое, по-моему, или что-то вроде того, сладкое, вкусное и совсем не постное. И я решил, ладно, не буду соблюдать. Значит, на следующий год я продержался 3 дня, по-моему. И то приблизительно по той же схеме. Открыл холодильник, вкусно, не могу, все. Вот, и... В итоге я бросил эту идею, и школу закончил, поступил в вуз, там вообще было не до каких-то таких христианских мыслей, все было в такой кутерьме какой-то, ну, много разных интересных вещей меня окружало, и только на 4-м курсе, неожиданно, я встретил свою одноклассницу, мы с ней что-то так поговорили, в автобусе мы ехали до Черноголовки, я тогда жил в Черноголовке, ехали, соответственно, на автобусе и разговаривали. Я-то такой был уверен, что я-то знаю, там, что-то знаю, что-то в курсе. Да. Она говорит, я понимаю, что я ничего не знаю вообще. Вообще. Не понимаю просто, о чем она говорит. Угу. Она говорит какие-то вещи, которые для нее кажутся очевидными, самые очевидные, а мне они кажутся интересными, но я их никогда не слышал.
0: Ну, непонятными.
1: Вот. И мы с ним, я ее проводил до дома, и она мне говорит, погоди, сейчас спущусь. Сходила в квартиру, принесла мне книжку. Называется «Один раз на всю жизнь» отца Ильи Шугаева.
0: Да, все знают эту книгу.
1: Да. Интересно, что сейчас отец Илья у меня преподает в семинарии, мы с ним лично познакомились. Такой вот удивительный момент. Но его книга была одна из тех первых книг, которая меня сподвигла на изучение этого вопроса. Вот. Надо сказать, что мы какое-то время гуляли с моей тогда одноклассницей, как-то присматривались, так и не присмотрелись друг к другу, слава богу, потому что все сложилось значительно лучше для меня в жизни, чем могло бы быть, будь на то моя воля. Но, в общем, я начал в том году, я в первый раз соблюдал пост уже серьезно, это был Успенский пост.
0: Так.
1: Это был такой для меня, ну, в какой-то степени испытание. Вот, ну, в общем, оно прошло успешно, потому что всего 2 недели. Во-первых, это не 47 дней, получается, не 48 дней, да, сколько у нас получается, если смотреть постных дней в Великом посте плюс Страстная седмица, да. Это значительно меньше, но при этом пост строгий. И у меня как-то получилось, и я как-то так на таком воодушевлении потом соблюдал пост, значит, рождественский, и потом соблюдал первый свой Великий пост. Я помню, что великим постом я научился сам себе готовить рис, гречку и все прочие крупы. Это большое было для меня достижение. Вот.
0: А как родители к этому отнеслись все-таки?
1: Ну, надо сказать, что родители, они в этом плане у меня люди тонко чувствующие, они...
0: Деликатные.
1: Духовные поиски, да, то есть здесь надо сказать прям большое им спасибо, что они никогда, мои духовные поиски, они никогда им не препятствовали, вообще никогда. Помню, мне как-то... Я дело в том, что до православия, до вот как вот этих моментов первого воцерковления, я же постился не в православном смысле. Мне просто было интересно
0: какую-то
1: аскетическую практику. Угу. Я тогда даже не знал, что это так называется. Но глобально это не было попытка идти в православие. Меня очень интересовал католицизм. Мне очень нравилась тогда эстетика готических соборов, то есть, ну, это же художественное образование, и вот это вот некоторая история искусств, которая идет. Ну, очень нравилась эта эстетика. Именно готика, то есть вот в католичестве именно готика.
0: Хоралы, католическая музыка.
1: Музыка нет. Именно визуальный стиль готических соборов. Вот это вот прям английская готика, французская готика, испанская, она вся прекрасна. Идея вытащить подпоры наружу, что у вас не колонны внутри держат храм, а снаружи держат вот контрфорсы его, это отдельная как бы... Это совершенно по-другому воспринимается архитектура. Просто, ну, я не могу сказать, это вот чистая эстетика. То, что касается... Потом мне показалось интересно, буддийские идеи казались интересными. Mm-hmm. И мне тогда мама сказала, что ты как бы ищи-ищи, но ты вообще подумай, почему ты родился в России. Как
0: ищи,
1: бы,
0: да не заискивайся.
1: Нет, то, что ну, мы же все где-то родились. И мне эта мысль очень показалась очень здравой, что ну, я же родился в России, я же родился тут, значит, есть какая-то в этом... Какой-то в этом смысл есть высший. Вот. И, в общем, таким образом тоже это мои мысли направило в сторону, скорее, православия. Тут сложно выделить какую-то одну линию, которая бы была генеральной. Вот, что вот поэтому я пришел, много каких-то ручейков. Например, в институте я много беседовал с моим другом Гришей. Вряд ли он услышит эту передачу, но если услышит, Гриша, привет. Он атеист был и остался атеистом. Вот, и мы с ним обсуждали Библию, скажу, где-то на четвертом курсе. Он ее читал, в отличие от меня, вот, и воспринимал крайне критически. И, так. В общем, благодаря нему я первый раз Библию открыл, потому что ну, мне-то казалось очевидным, что Бог есть. Ну что, не может быть так, что Бога нет. А ему казалось очевидным абсолютно обратно. И он искал этому опровержение, а я искал этому подтверждение. Это мои первые такие религиозные споры были. Вот. И вот это тоже очень важная линия в плане прихода к вере. И, в общем, так где-то я начал воцерковляться. Но воцерковлялся очень медленно. Я очень человек неторопливый в этом плане. И, конечно, у меня был период неофитства, я прям часто ходил, первые исповеди такие были, и, в общем, а потом я все-таки как-то вот, ну, был период охлаждения, потом пошел в армию, там я пытался еще вот соблюдать, там интересно было, у нас в первой части, где я служил, соответственно, храм был, и по воскресеньям можно было вставать раньше на час, и можно было ходить не на службу, а просто в храм постоять молиться. Там службы проводились редко, я только на одну попал службу. Вот. Ну, в общем, как-то так я даже на исповедь не пошел и не причастился, и ничего. То есть как-то так я очень смущался.
0: Это сколько вам было лет?
1: Это после института я в армию пошел, 21. Uh-huh. А потом вот в армии, собственно, мне приехали родители, говорят, вот есть контакты девочки, если хочешь, напиши. Хорошая девочка из священнической семьи. Но я тогда был абсолютно убежден, что я должен сам найти свою любовь, что никто мне тут не указ, и вообще, как бы вот, я был абсолютно в этом... Ну, скажем так, я же любил читать, я вообще ребенком был читающим, и как, если бы здесь был отец Максим Первозванский, то он бы обязательно процитировал Евгения Онегина. Но я не могу цитировать Евгения Онегина, потому что я его не помню, но смысл в том, что вот Татьяна, она была романтически... настроен, у нее всегда лежала книжка под подушкой.
0: Да. Томик стихов.
1: Томик стихов, да, ну вот я из этого разряда, и тоже я считал, что должна быть романтическая большая любовь, вот это вот uh-huh, все вот. Uh-huh. Я должен бороться, искать, найти и припрятать. Вот, в общем, вот все про вот это. Но я потом сижу, мне делать нечего в армии, ну, ну, вечерами там в штабе я, это уже было во второй части, первая часть у меня служил в Ногинске, в учебной части БО РХБЗ, вот, и я там, получается, младший сержант по званию. Ну, и, соответственно, после этого меня распределили войска, и в войсках я служил в аэродроме Чкаловске. И там я довольно быстро попал в штаб. Ну, потому что искали людей, которые что-то, как бы, где-то какое-то образование имеют, это удобно. Человек умеет печатать, умеет, ну, как документы какие-то делать. Ну, это uh-huh. удобно просто таких людей определять как-то в штаб. И, в общем, я штабным был. И в штабе вечером делать нечего. Я думаю, ну, ладно, пишу. Ну, в конце концов, что как бы будет? Ну, написал. Маша ответила. Как-то у нас с ней завязалась переписка, потом обменялись телефонами, контактами, там был интернет. Общались, встретились после армии. Мы в увольнительный один раз встретились, потом после армии встретились, и как-то эти отношения, они развивались сами собой. То есть они, там не было такой вот какой-то надрыва, какой-то борьбы, какого-то такого, ну, чего-то, что...
0: Преодоления.
1: Да, преодоления, да. То есть то, что вот я очень люблю в литературе, и то, чего в жизни на самом деле часто является скорее вредным, чем полезным. Но при этом у меня, наверное, самые романтические отношения, которые я могу себе представить вообще в жизни, вот, и они продолжаются, это продолжающаяся романтика, она не заканчивается на том, что вот я...
0: Женился, да, и вот жили это, они
1: вот
0: долго
1: и счастливы. Да, вот этой фразой «жили они долго и счастливы», это точно-точно, это вот не заканчивается этим, напротив, у нас очень, ну, очень живые романтические отношения. И тут я с моей супругой воцерковился второй раз, у меня был второй период неофитства, еще мне было три, получается. второй период неофитства, потому что я как-то по-другому на это посмотрел. Мне стало это интереснее, еще что-то. Но я все еще был, как бы ездил в храм раз в месяц, то есть. Но тем не менее, у меня появились какие-то на эту тему дополнительные мысли. А потом, уже если говорить про окончательный вот этот приход уже в сторону духовенства, это был момент, когда Маша была беременна Гришей, и на Пасху она, ее увезли с пасхальной службы в больницу с кровотечением, и она попала на сохранение с Гришей. И неделю, наверное, где-то лежала в больнице, по моим ощущениям, может быть, меньше. Но суть в том, что у меня был полный шок вообще в жизни. Я попал, собственно, в семью отца Максима Первозванского жить на какое-то время.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». На этом интригующем моменте мы напоминаем, что в студии у нас диакон Анатолий Медведев, клирик храма 40 мучеников севастийских, многодетный отец. Итак, вот тут интересно, конечно. Раньше вы интересовались темой православия, она вам нравилась. Вы то с одной, то с другой стороны думали, как зайти в храм. А тут вы радикально попадаете в семью отца Максима Первозванского, отца 150 детей. Давно в церкви, все его знают. Прекрасный, удивительный пастырь, талантливый. Невероятная семья, невероятно, что он, что матушка, что дети там все. Вот. И тут, конечно, интересно спросить, как вы там адаптировались, отец Анатолий, насколько быстро вы влились в церковный ритм вот в этот. Это интересно.
1: Тут момент такой, что, с одной стороны, мне все очень показалось, ну, это как, ну, безусловно, попадание в другой мир. То есть это ежедневная молитва, утро,
0: да-да,
1: вечер.
0: Вот это вот это
1: все. Это как бы абсолютно определенные взаимоотношения. А с другой стороны, это такая же семья, как все остальные. Это тоже мама, папа, дети. Вот. Надо сказать, что я в те времена был достаточно буйным, ну, то есть в плане эмоций, в плане каких-то этих. Я так с такой, с таким, ну, все делал с некоторым перебором. Вот, поэтому я скорее оказал негативное влияние на семью, насколько это было возможно оказать. Вот, но семья оказала на меня очень позитивное влияние. Вот. И, конечно, это тоже. И, в общем, да, и летом, когда уже мы жили на даче у отца Максима, то есть мы так длительный период, потому что Маше нельзя было поднимать тяжелое, а я работал, я тогда, ну, много работал на дому, но и много приходилось ездить куда-то, что-то делать, и я не мог все время на подхвате быть, чтобы старшего ребенка тягать. У нас между старшими разница очень маленькая, нам всего год получилась разница. И вот летом, после того, как Маша родила, то есть когда она была беременна, ей вообще нельзя было ничего тяжелое поднимать, и очень выручали ее сестры. Я, собственно, поехал в Новопеределкино к старцу Илье, ныне почившему. Я тогда уже... Я поехал спрашивать благословение на поступление в семинарию. Потому что я как бы понял, что, ну, вот тут так, вот туда надо все идти. Все. Я уже как-то... У меня мозги переформатировались на тот момент. Я уже не видел себя вне этого повествования, назовем это так. И я помню, я первый раз приехал, старец Илий не вышел к народу. А второй раз я поехал с сыном. И вот я поехал, я так в толпе стою, вот я спросил, батюшка, хочу в семинарию, хочу священником быть.
0: Когда он вышел?
1: Да, когда он вышел, да, хочу священником быть. Он меня посмотрел так, ну, поступай в семинарию. Все, вся его фраза была. Вот, я поступил на заочное, вот, но сначала на подготовительные курсы, потом на заочное, потом так получилось, что я заканчивал в ковид. И поэтому у меня была пауза между окончанием и рукоположением. А потом оказалось, что у нас в храме диакон уходит. И я вот, собственно, подсуетился.
0: Ну, а вы на это смотрите... Я понимаю, что вы шутливо добавили слово «подсуетился». Вы как на это смотрите? Все-таки священником рождаются или становятся? Вот в течение жизни как-то раз определился, ну и все. Или есть какой-то замысел уже с рождения человека?
1: Это очень сложный вопрос, потому что замысел-то есть, но я-то верю, что Господь предполагает нашу свободную волю.
0: Угу.
1: И если бы у нас не было свободы воли выбирать что-то, то и вера наша была бы тщетной. Собственно, как сказал апостол Павел про, про воскресение Христова, так без свободного выбора тоже нет никакой... нету никакой возможности нам сделать выбор в пользу Бога. получается, что человек рождается уже готовым, такой кирпичик, который ложится как вот в пастырь Ермо, значит, в эту башню, и прекрасно вот там в этой башне существует. А те, кто родился плохим кирпичиком, вот они вне этой башни. Вот,
0: ну да.
1: Как-то очень не по-христиански это.
0: Ну да, но тут пастырство, тут, конечно, вопрос такой непростой, особенный вопрос.
1: Ну, вопрос пастырства, почему я заговорил про свободную волю, это вопрос призвания. На призвание можно ответить отказом. Вопрос, что с тобой будет после этого отказа,
0: да,
1: это
0: вот,
1: другой вопрос.
0: Вот.
1: Потому что ну, мы призваны слушать, вера от слышания, поэтому мы призваны слушать Слово Божие, а если Он с нами говорит и просит нас быть с Ним, идти этим путем, то как бы отказываться... Но вообще пасторское призвание, оно очень, ну, это как-то, как говорят, расстрельная должность. Потому что если мы говорим о пасторском призвании как о некой должности, неком таком... Вот Иоанн Златоуст об этом пишет, что мы стали, что в его времена уже часто воспринимается пасторство как некая должность, что это он осуждает подобное отношение. Да, работа. А это именно призвание, это именно... некое божественное такое делание. Не божественное, я неправильно сказал.
0: Ну, служение.
1: Духовное служение, да. То есть это не просто должность. То все-таки человек же делает выбор. Хотя тоже, какой выбор? Вот взять там того же Августина, буквально вот недавно читал. Его же буквально насильно руку положили. Он стоял в церкви, ничего не... Его взяли на руках, значит, к епископу и руку положили. И что ты будешь делать? Ну, вот стал пресвитером человек.
0: Ну да, но Августину там, наверное, как-то это было действительно написано, стать пресвитером. Помню интересную историю, связанную с его мамой. Большое утешение для родителей, чьи дети находятся в каком-то вот таком вот не очень хорошем состоянии, может быть, или встали не на ту дорогу, когда она встретила какого-то святого отца, он ей сказал, разве может погибнуть дитя таких слез? И вот действительно, мне кажется, конечно, в случае с Августином его мама великое дело сделала, просто вымолила его. Как вы думаете?
1: Ну, я думаю, что этот, у нас есть такое явление вообще, как святые матери.
0: Точно.
1: Вот, это... Ну, Иоанн Златоуст, та же история, только Иоанн Златоуст не шел таким, наверное, путем, как Августин. Вот, хотя тоже, он же тоже в своем слове о священстве пишет, что он не сразу избрал путь вот этой праведности. Он сначала ритором стал, да, то есть он хризостом, это как некоторый именно титул ритора, а не духовный какой-то титул. Поэтому тоже как бы у него путь был несколько тернистый. Но там, скорее, интересно, что там тоже мать благочестивая, вот, но она просила его не становиться священником до тех пор, пока она хотя бы не умрет, да, то есть ей это было важно. Ну, надо сказать, что Иоанн Златоуст исполнил в какой-то степени эту просьбу. Так вот, вообще, на самом деле, явление святых вот матерей, это, мне кажется, очень интересный такой момент, потому что он несколько противоречит нынешней повестке нашей, что у нас там проблемы с семьей, нужна целая семья. Ну, целой семьи не было у Иоанна Златоуста. Не было целой семьи у Августина. У них у обоих отцы достаточно рано оставили семьи в плане, ну, они умерли просто.
0: Да.
1: Вот. Вопрос же не в целости семьи, как некоторого института. Вообще православие не знает такого понятия, как институт семьи. Это не совсем про нас. Это некоторая социальная концепция. Фрэнсиса Бэкона, наверное. Я сейчас точно не скажу. Вот. Но если есть пример благочестия, то все в порядке. Просто когда живы оба родителя, их пример благочестия будет целая семья в том числе. Поэтому, да, так это работает. Вот. А, но при этом, именно когда мы говорим про разрушенные семьи путем, ну, как из-за непреодолимых обстоятельств, то здесь это не значит, что ребенок вырастет каким-то не таким.
0: Да-да-да.
1: Это совершенно об этом не говорит.
0: Я думаю, что это сейчас поддержит очень много матерей, которые мужественно воспитывают детей самостоятельно.
1: Да. Да. Но главное, тут, знаете, такой момент есть, что у нас на все есть некоторый перегиб всегда. На каждую тему начинается перегиб. Мы говорим, что вот я сейчас сказал такую фразу про то, что ну вот это переоценена, да, целая семья, главное благочестие. И тут, с одной стороны, мне можно предъявить, что, мол, что-то такое несешь.
0: Да.
1: А с другой стороны, матери-одиночки говорят, вот, можем же.
0: Когда хотим.
1: Вот, когда хотим. Значит, развод можно? Нет, нельзя. Развод от этого не становится легитимным. Потому что развод – это пример не благочестия. Нельзя просто брать и разрушать семью, потому что, ну, я же могу одна воспитать. Не сможешь. Если ты не можешь сохранить семью, то и воспитать ребенка в благочестии будет очень проблематично.
0: Тут о других вещах вы говорите, да, что если вынуждено,
1: да,
0: так произошло, да, что мать воспитывает ребенка.
1: Конечно, да, это только, да, если у нас есть вот обстоятельства непреодолимой силы.
0: Угу.
1: Вот. Поэтому, говорю, главное здесь не пытаться трактовать эти слова про то, что вот феминизм и все дела.
0: Ну да, для себя просто их как-то не делать удобными. Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в студии диакон Анатолий Медведев, клирик храма, 40-мучеников севастийских, многодетный отец. Меня зовут Кира Аврентьева. Очень скоро вернемся к этому разговору. Пожалуйста, не переключайтесь.
2: «Светлый вечер» на радио «Вера».
3: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
2: Сегодня, 26 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Светлый вечер. На радио Вера.
1: Программа «Светлый вечер» на Радио Вера продолжается. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Напомню, что у нас в студии диакон Анатолий Медведев, клирик храма 40 мучеников севастийских, многодетный отец. Да, отчим, мы с вами остановились в первой части нашей программы на том, как вы стали диаконом, по большому счету, если говорить о вашем портретном таком вот жизненном пути. И вот здесь, конечно, интересно, потому что вы молодой диакон, у вас молодая семья, вы еще по вот нашим современным меркам можете еще только жизнь начинать, а вы уже опытный отец, у вас 6 детей, вы служите в храме, вы пишете книги, вы пишете иконы, вы занимаетесь мозаикой, вы учитесь в семинарии, и это еще не все, вы занимаетесь преподаванием, и у вас еще очень много разных всяких интересных дел. И когда мы с вами разговаривали как-то вне эфира, я позволю себе приоткрыть какие-то моменты, которые мне просто вот показались очень интересными, я надеюсь, что это можно делать. Вы сказали такую фразу, что есть возможность, и я ее не только от вас слышу, вот почему я так ее запомнила, что есть, была бы возможность работать на какой-то светской работе или на какой-то работе, которая мне совершенно неинтересна, но приносила бы деньги, да, но это бы было ужасно. И я слышала от своего друга, православного журналиста, философа, замечательного тоже человека, он сказал, что, ты знаешь, если бы я пошел работать, например, вот на какую-то работу, которая не лежит к сердцу моему, то есть она как-то совершенно не расположена, мое сердце к ней, скорее вот так, я бы умер. Он мне сказал вот так. И он настолько это сказал с силой, что я поняла, да, он бы умер.
2: Я абсолютно солидаризуюсь с данными словами. Я бы тоже умер. Потому что это... Есть... Я для себя это определяю как разные уровни бытия. В каком отношении? Не в том плане, что я на каком-то высоком уровне нахожусь, не в этом смысле, а в том смысле, что у разных людей... Нет, не уровни, я плохое слово сказал. Не уровни. Разные способы.
1: Этапы.
2: Разные способы проживать свою жизнь. Вот. И если мы говорим о жизни, например, где человек зарабатывает деньги и живет, он воспринимает как жизнь не тот процесс, где он работает, а тот процесс, когда он отдыхает. Это не всегда так происходит. Некоторых сопрягается любимая работа и заработок денег. Это вполне нормальная практика.
1: Да.
2: Это не значит, что если человек богатый, то он обязательно живет только ради денег. Это неправда. Вот. Я знаю много людей, которые заработали более-менее приличные деньги. Я сейчас не говорю, что они какие-то миллионеры, но имеется в виду, что зарабатывают нормальные деньги, но при этом занимаются любимым, интересным делом. Но касательно меня, я понимаю, что деньги никогда не были достаточно мотивирующим действием для того, чтобы работать. Так получилось, что я имею художественное образование, и я, на самом деле, довольно рано потерял интерес к изобразительному искусству.
1: Вот это интересно.
2: В курсе, наверное, четвертом института я потерял всякий интерес к тому, чтобы вот что-то интересное делать в этом отношении. Но при этом я по этому треку двигался еще довольно долго. Потому что я познакомился с... Понимаете, что я работал в цирке?
1: Вот это неожиданно.
2: Вот это... Я каждый раз, когда говорю так, это очень забавно звучит. На самом деле я сотрудничал с одной компанией цирковой, конкретно с ее начальником. Я рисовал концепты для цирковых сцен. Ну, как рисовал? Делал их в трехмерной графике. Я делал, моделировал сцену, расставлял делал наброски костюмов там каких-то примитивных, ну, примитивный я не костюмер, я делал просто, скорее, цветовые пятна, какие-то решения искал, идеи придумывал для сцен, идеи для сюжетных ходов каких-то, может быть. Очень мало из этого было реализовано, то есть я работал как такой пустой концептер, да, то есть который накидывает идеи, из которых, может быть, что-то прорастет. По-моему, там у меня всего несколько номеров в итоге за все время моей работы было поставлено по моим рисункам. Большие шоу, которые пытались мы делать, они, ни одно из них не получилось. Ни финансирование, ни продолжение, к несчастью. Или к счастью, я не берусь тут говорить.
1: Судить, да.
2: Все к счастью, на самом деле. Все. это, и вот эта работа, она же происходила параллельно с моим воцерковлением, параллельно с моим обучением в семинарии.
1: Да.
2: И это очень большой диссонанс, потому что ты как бы вынужден это рисовать, тебе звонят и говоришь, вот, ну, нужно вот сделать такой концепт, отец Анатолий. Ой, не, отец Анатолий, я еще-то не была, это у меня уже привык, что ко мне так обращаются. Это просто надо сделать концепт. Это деформация моментально происходит. Так вот, сделай. Я сажусь, и я занимаюсь прокрастинацией, наверное, часа три, просто пытаясь заставить себя представить, что мне это интересно.
1: Угу.
2: Наступает ночь.
1: Ну, это мучительно.
2: И я ночью понимаю, что у меня осталось несколько часов, чтобы это сделать, в диком аврале, рисую это все каким-то образом, делаю, и надеюсь, что это просто понравится, и мне не придется переделывать. Потому что если мне придется переделывать, это будет катастрофа.
1: Да.
2: Вот. Но, благо, почему-то мои рисунки нравились моему заказчику. Я не могу это объяснить. Может быть, он ко мне имел хорошее расположение какое-то очень. Вот. Ну, нравилось, и я не задавал вопросов. Человеку нравится, он как бы... И он всегда меня поддерживал, то есть он как бы говорил, что ему... Ну, так получилось, что мы с ним на каком-то этапе познакомились, и когда он меня просил, а можешь порисовать, я тогда порисовал, я еще тогда не был, настолько мне тяжело это было, не было, я в принципе, радостно брался за любую работу по рисованию, по каким-то таким художественным моментам, и я с удовольствием делал там концепцию какой-то механической сцены ему сделал, что такое интересное, вот, ему это так понравилось, очень. А потом я ушел в армию, и после армии, когда мы пересеклись, там так, ну, там, я не буду сейчас рассказывать все перипетии и события,
1: ну, да.
2: Но он меня очень сильно поддержал, он просто выкупил у меня все эти картинки, просто сказал, ну, тебе сейчас, у меня не было денег, ну, в общем, я просто выкуплю эти картинки. И потом он меня поддерживал именно в плане, как это, как сказать, то есть я был у него на подкормке, скажем так, даже если у меня не было работы, он все равно мне закидывал какие-то деньги, потому что он считал, что как бы человек, который рисует интересные идеи, должен быть как бы обеспечен.
1: Ну, любой труд...
2: Нет, я говорю, даже если не было работы,
1: да.
2: Даже если не было, вот у меня за месяц не было
1: вот
2: рисования
1: как.
2: Никакого,
1: ага.
2: Вот он говорит, ну, нет, ты сиди, рисуй, думай. Вот, как бы. Это не были какие-то...
1: Твори.
2: Да, это не были какие-то большие деньги.
1: Ну, понятно,
2: вот,
1: просто
2: но это
1: помощь,
2: позволяло мне
1: помощь.
2: Учиться в семинарии.
1: Да, да, да.
2: Вот, то есть глобально я во многом...
1: Так,
2: именно...
1: вы еще женаты не были.
2: Я был... Нет, женат
1: уже,
2: я после...
1: естественно,
2: ну, после армии, да, через год после армии поженился.
1: Да.
2: Вот, на Маше. Вот, и, соответственно, да, мы... Я говорю, это все параллельно. На самом деле, эти все эти события...
1: Интересно.
2: Как такая... Как расстройство личности. Несколько разных моментов, которые ты... постоянно в себе содержишь.
1: Расстройство личности, вот.
2: Да,
1: знакомо.
2: Точно.
1: Это когда много талантов, и ты не знаешь, куда кинуться.
2: Ну, я не могу сказать...
1: Я и умный, и красивый, но
2: да,
1: это не про вас, это про меня.
2: Да, нет, нет, ну, это я умный и красивый, да. Вот, ну, вот,
1: ну, то есть про вас-то тоже, конечно,
2: нет, я
1: но
2: потом
1: это не критика.
2: На вот этом,
1: да.
2: Нет, на самом деле, на вот этом умный и красивый я потом в ковид словил очень сильную депрессию. Вот, на том, что я считал себя очень необычным и очень
1: да-да-да,
2: таким...
1: Да-да-да,
2: прям
1: проблем
2: талантливых очень
1: людей,
2: таким...
1: Да. Избранным
2: прям
1: сосудом
2: избранным,
1: таким,
2: да-да-да.
1: Вот.
2: То есть это прям... И я, главное, не понимал, откуда у меня депрессия. Я не понимал, почему мне так плохо. Почему же мне так плохо?
1: Кстати, это сейчас очень важную мысль вы говорите. Расскажите вот об этом моменте.
2: Ну, как...
1: Потому что депрессия, она же ведь очень часто звоночек просто.
2: Конечно, она индикатор того, что
1: что-то
2: с нами что-то не так. И на самом деле я... Знаете, есть у нас такая штука, что говорят, ну вот, надо отличать депрессию от уныния, что есть, значит, болезнь, а есть, значит, просто когда человек сам себя загоняет в уныние. На самом деле это, ну как на самом деле, я сейчас так
1: да-да-да.
2: Экспертно
1: ну,
2: пытаюсь
1: на ваш
2: говорить,
1: взгляд, да.
2: Но на мой взгляд да. Это не так.
1: Ну душа и тело, они взаимосвязаны, конечно.
2: Мы своим унынием меняем свою физиологию.
1: Абсолютно.
2: Мы загоняем себя в определенные ситуации, в которых мы потом травмированы. И это становится уже физиологией. И тут уже, конечно, нужны медикаментозные. Я себя до медикаментов не довел. То есть я как бы просто словил ряд плохих мыслей, ряд как бы, ну тяжелого душевного состояния. Да.
1: Да,
2: я сейчас не хочу глубоко копать.
1: Не вот надо оборачиваться туда.
2: Вот, потому что...
1: Да, это просто опыт важный и,
2: да,
1: и кому-то полезный, возможно.
2: Да. Я на эту тему даже... Я, собственно, вышел из депрессии благодаря тому, что написал стихотворение.
1: Угу.
2: Ключевые слова, ну, я такой, как все, но никто не слышит и не идет на помощь,
1: да, да, да.
2: Потому что вот эти слова, они как бы и являются тем моментом, что как бы мы мы себя, вот люди творческие, часто склонны себя переоценивать.
1: Абсолютно.
2: И смотреть на всех немножко свысока. И вообще удивительно, что у нас разговор нашел в это русло.
1: Вот, не просто так это произошло.
2: Но без этого осознания, на самом деле, очень сложно дальше двигаться в вере. Вот. Мне кажется, что если бы я это не отрефлексировал, я бы так и не рискнул бы идти куда-то по духовности.
1: Слушайте, отец Анатолий, спасибо вам, что вы это говорите, потому что я так или иначе и в себе самой, и с людьми, которые приходят к нам на программу, общалась на эти темы, и самое страшное, наверное, это иллюзия о себе. Mm-hmm. Иллюзия о себе самом. Ты можешь в них прыгать, значит, ими питаться очень долго, может быть, даже всю жизнь.
2: Черпать из этого вдохновение.
1: Да, черпать вдохновение, конечно, да. Искать поддержку от других, в глазах других, mm-hmm. в словах других. То есть ты как бы питаешься вот этим вот, может быть, тщеславие, наверное.
2: Ну, конечно, да? Нет. Да, тут да, и тщеславие, да. Гордыня. Они немножко разные
1: они
2: по форме.
1: Они такие детские,
2: да,
1: наивные, но тем не менее все равно, да. Корень один, корень один. И вот когда ты это все с себя снимаешь, это очень больно, ты кожу с себя снимаешь просто, но тебе важно обрасти новый.
2: Ну, хорошо
1: бы, будет такая.
2: Хорошо
1: вот
2: бы это сделал было бы немножко пораньше, чем
1: пораньше.
2: Это сделал я, потому что это сделал, когда у меня уже было, получается, четверть детей, да, то есть это поздновато было.
1: У меня тоже поздновато было.
2: Ну, в общем...
1: Ну, ничего. Ничего. Лучше поздно, чем никогда.
2: Лучше, точно, это абсолютно так. Лучше поздно, чем никогда.
1: Кто-то называет это посещение Божие, кстати. Вот эту депрессию с последующим вот этим вот пересмотром взгляда на самого себя.
2: Ну, собственно,
1: и на мир,
2: у меня есть как бы несколько стихотворений, у которых
1: отрезление,
2: есть
1: да,
2: один общий троп я использую, ну, как использую, как вот мне кажется верным. Вот где я чувствую именно посещение Божие. Я бы не преодолел это без Бога никаким образом.
1: Точно.
2: То есть это вообще невозможно. Ну, это просто ты себе в какой-то момент не перестаешь принадлежать. Как бы события мимо тебя идут, и ты не можешь, ты как будто бы живешь по какой-то... А еще был ковид, вот это невыхождение никуда и ни зачем, оно очень хорошо подстегнуло это все прям процесс. В общем, не было бы счастья, да несчастье помогло.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». Сегодня своими мыслями с нами делится диакон Анатолий Медведев, клирик храма сорокамучеников севастийских, многодетный отец. Меня зовут Кира Лаврентьева. Я, конечно, хотела бы спросить вас сейчас о том, как вы воспитываете детей, что вы с ними делаете, как их воспитать правильными, хорошими христианами. Но, слушая вас, еще раз убеждаюсь, что, конечно, воспитывать надо себя. И вот да. в связи с этим тут, конечно, возникает вопрос, отче, ведь... Дети-то растут и видят тоже нас в разных несовершенствах. Пока мы там дорастем до каких-то моментов, они уже схватят то, до чего конечно. Мы еще не доросли.
2: Конечно.
1: И уже отзеркалят и тебе это, выдадут это тебе.
2: Мне как-то один человек подсказал молитву, которая, мне кажется, ну, вот про детей самая такая... Там я сейчас точно не вспомню слова, я редко как бы... Я как, ну, как, редко молитвы помню на память так. Но там идея в том, что просить нужно о том, чтобы наши несовершенства не коснулись наших детей.
1: Ага.
2: Потому что мои дети несчастные люди, они от меня страдают ужасно. То есть от моих вот этих вот... Особенно меня раннего, это просто кошмар. Это я не то чтобы стал сильно лучше, но, по крайней мере, я стал спокойнее. Не такой быстрый на расправу. Вот. А как бы так в целом мне дети очень-очень сильно... Мне каждый раз перед ними стыдно ужасно. Поэтому я вообще никого не буду учить, как воспитывать детей. Это вообще с моей стороны некорректно. Тем более, что они пока у меня маленькие. То есть, если, ладно, вот будет там по 30 лет, станут они благочестивыми, хорошими людьми, скажу, ну вот я воспитал.
1: Мы с вами здесь встретимся, и вы мне расскажете.
2: Да, так, ну что, о чем я буду говорить? Пока они просто все ангелочки, в общем... Ну, то есть они просто хорошие.
1: Для меня всегда тяжелый момент, когда ты вроде бы православный родитель, и это не вроде бы, но действительно искренне пытаешься жить церковной жизнью. И пытаешься с детьми в этом контексте выстраивать взаимоотношения, чтобы они тоже жили церковной жизнью. Ты с ними говоришь на высокие темы, ты с ними говоришь о духовной жизни, ну, с маленькими на их языке, со взрослыми на их языке. А потом они тебя видят в каких-то вещах, ну, никаких там.
2: Да.
1: Но они видят, что ты какие-то вещи в себе преодолеть пока не смог.
2: Особенно это видно, когда начинаешь с детьми читать Библию.
1: О, интересно.
2: Читаешь с ними Евангелие и думаешь, так, как-то неловко мне сейчас эти слова читать.
1: Да-да-да.
2: Они же сейчас поймут, что я вообще не по этой книжке живу.
1: Не по этой книжке живу,
2: ну, то есть это прям, я как-то что-то так, ну... Я сейчас не вспомню конкретный момент, но у меня были, вот мы с ними, когда мы с ним прочитали сейчас Евангелие от Матфея и Евангелие от Марка читаем, и как-то я читаю и понимаю, что, ну, они же все понимают. Они же все понимают, что я, вот я явно не являюсь тем ориентиром, который может их вот прям по этой священной книге научить.
1: Да, сейчас вспомнил слова одного пастыря, недавно слышал, он сказал, что самое стрёмное, что могут сделать родители, это вести высокопарные разговоры, читать какие-то нотации детям, а потом эти собственные свои нотации вообще никак на своей собственной жизни не реализовывать. И вот тут они теряют веру. Вот это,
2: да,
1: вот это
2: потому что,
1: момент очень
2: потому
1: серьезный.
2: Потому что дети очень тонко чувствуют лицемерие. Угу. Они очень тонко это чувствуют. Они начинают чувствовать это с 3 лет. Они сразу понимают, когда есть какое-то несоответствие. Даже вот маленький, вот он еще пешком
1: конечно,
2: под стол ходит.
1: У него же душа чувствительная.
2: Да. А вот, да, ощущение вранья, это прям детей очень тонко.
1: Слышал одну историю, причем она такая, так на слуху довольно, как один многодетный отец, уже будучи верующим человеком, не мог бросить курить. Ну, не мог бросить курить. Mm. Ну, всякое бывает. Он до воцерковления курил, воцерковился и не смог бросить. И вы знаете, он страдал, он бросал. Потом mm-hmm. опять начинал. То есть такая борьба у него mm-hmm. у бедного шла. Он мучился очень сильно. Каялся, опять начинал, падал, вставал. Я не знаю, чем это закончилось, бросил он в итоге или нет. Но дети видели, короче говоря, эту борьбу. Представляете, отец Анатолий? И он очень боялся, что они тоже будут курить, потому что он курит. Mm-hmm. Потому что от него пахнет сигаретами, они видят сигареты, mm-hmm. они видят вот это вот его. Значит, вот эту его слабость. И вы представляете, дети, насмотревшись на его борьбу, а их несколько, их, по-моему, угу. 5 было или 6, они насмотрелись на его борьбу, и ни один даже не попробовал. То есть они увидели, что это такое. Я, значит, заручившись этим примером, говорю своему среднему ребенку, очень эмоциональному, говорю, вот ты посмотри, вот у тебя мама, она очень скора на гнев, вот не повторяй моих ошибок. Но на самом деле это темперамент, конечно, как говорят святые отцы, гнев – это сила души. Ее надо не на людей обрушивать, конечно, а на свои собственные страсти, грехи, проблемы.
2: Да, именно так. Но тут, понимаете, я просто про курение тоже могу сказать, потому угу. что я в юности курил, и у меня интересно, что я бросил курить параллельно с моим воцерковлением. Вот. Но, правда, я никогда не связывал эти процессы. Воцерковление и бросание курить. А затем в дальнейшем мне моя супруга сказала, что если бы ты курил, я бы на тебя даже внимания не обратил.
1: О, вот. Ничего себе.
2: Вот. Это, конечно, мне до сих пор сильно так в голове аукается. Думаю, ну, ничего себе, я тогда бросил курить, совершенно не подразумевая, что это будет для меня одним из определяющих моментов жизни. Вот. Поэтому вообще очень странно отношение к курению. У нас, например, воспринимается строго как греховная страсть. Например, в Греции это не так.
1: Вот я тоже себя этим успокаивала много лет.
2: То есть, нет, ну это хотя безусловно.
1: Да, но это не значит, что мы должны себя оправдывать в некоторой степени.
2: Не надо оправдывать, просто нужно помнить, что, ну, например, конфетки – это про то же самое курение. Ну, то есть они мало отличаются глобально.
1: Ну, страсть, да, она
2: да,
1: же
2: то есть,
1: есть
2: это какая-то, да, вот... Mm-hmm. Нет, ну это даже просто буквально та же самая страсть, гортанобесия. То есть это буквально... Она даже в классификации там
1: да,
2: же
1: да,
2: стоит.
1: Да, в одной строчке.
2: Да, поэтому мы всегда можем говорить, ну вот, это плохо. Но на самом деле здесь нужно смотреть не вовне, а вовнутрь. Потому что, ну, то, что мы не курим, не говорит о том, что мы не подвержены страсти чревоугодия.
1: Отец Анатолий, вы помните день, когда... вы встретились со Христом, был ли он? Или это процесс? Мы иногда задаем священнослужителям этот вопрос. Да и не только священнослужителям.
2: У меня не было, наверное, такого момента, когда бы я сказал, что вот сегодня все поменялось.
1: Ага.
2: Вот этот день, такого не было. Оно было много раз и было по-разному. Не в том плане, что я... Вот, например, у меня был один очень странный сон в неофитский период. Хотя мне всегда говорили, что... Ну, я сам понимаю, что сны – это такая вещь очень ненадежная, но я до сих пор помню, там были такие странные моменты. Мне снились я как раз... Ну, это было на фоне определенной литературы, которую я читал. И это были как будто бы эпоха раннего христианства, и очень такой сон был наполнен ощущениями такой весны, свежести. Я не могу сказать, что там были какие-то события, или там даже или образа Христа там в этом сне не было. Вот. Но вот это ощущение, оно со мной осталось очень надолго, на самом деле. Или по-другому тоже. Вот временами мы же... Ну вот, например, это депрессия, про которую говорят, тоже же про встречу со Христом.
1: Да, конечно.
2: И на самом деле, когда я говорил про то, что у меня вот это в поэзии стало встречаться, эта встреча, это каждый раз она просто под разными моментами, под разными углами, как будто бы вот я захожу в какую-то комнату, и тут Христос. Вот, и он как бы вот, и он как бы в жизни, он каждый раз, когда я про него забываю, он как бы напоминает о себе, что вообще вот я как бы...
1: Я тут, я рядом.
2: Я тут, я с тобой.
1: Все стою у двери, да, стучу.
2: Вот. Хотя, опять же, я не могу сказать, что я там какой-то молитвенник, или там общаюсь со Христом так много. То есть это было бы с моей стороны очень неверным свидетельством о своей жизни. Я могу вам еще и стихотворение прочитать. Они обо мне говорят больше, чем, да, мне кажется, я могу, да, рассказать в этом плане. А вам какое, больше библеистическое или рефлективное?
1: Как вы хотите.
2: Красная шапка девчонка. Ей где-то 33. Любит отца, покушать яблок и чистоту. Еще красная шапка любит поговорить и в прятки с отцом играть у него в саду. А сад огромен, он где-то сад, а где-то и лес. Отец всегда точно знает, где нужно ее искать. Она тоже знает, что знает он это с небес. Ласково льется солнце сквозь облака. Отец любит дочь и разрешает ей все, все, что полезно и нужно, чтоб не упасть, все абсолютно, что девочку вознесет. Она отцу не перечит. Она не настолько глупа. Путь через сад — не злая судьба, не рок. Путь через сад — это выбор в потоке дней. Красную шапку обычно встречает волк. Впрочем, разницы нет, волк это был или змей. Красная шапка может не доверять, может использовать опыт, ей все-таки 33, но волк точно знает, он подошел не зря. Ведь красная шапка любит поговорить. Падать — пусть не одной, прямо волку в пасть, где теперь солнце, сад, кудрявые облака. Но отец обещал охотника. Он знает, что обещать. Ведь отцу не с руки детей оставлять волкам.
1: Спасибо. Это, конечно, изобразительное искусство в стихах.
2: Вот это...
1: Образы очень прописаны.
2: Но вот это тоже момент к некоторой моей... То есть вот эти вот стихотворения, я вообще большой противник того, чтобы писать по заданию. Ну, то есть по какому-то,
1: ну, да,
2: вот, по какому-то вот...
1: Надо, значит, надо.
2: Ну да, вот. Поэтому у меня очень мало стихов, которые я могу прочитать. Их максимум, наверное, 4 штуки, наверное, максимум, вот, которые я могу прочитать, сказать, что вот... Просто мы же, когда что-то осознаем, что-то понимаем для себя, мы и переживаем это, мы меняемся. И это изменение, оно и есть, оно и фиксируется вот каким-то выплеском творчества.
1: Конечно. Отец Анатолий, в вашем блоге много разных удивительных мыслей, которые у вас появляются в ходе учебы, в ходе чтения духовной литературы, в ходе каких-то размышлений. Там очень много именно богословских таких постов. И, конечно, мне бы было интересно спросить сейчас о вашем взгляде на мир. Ведь до какого-то момента он был абсолютно не церковный. Вот вы жили не церковным человеком, а теперь вы церковный человек. Вы пытаетесь осмыслить какие-то вещи у святых отцов, вы много размышляете о них, смотрите интересно очень через вот какую-то вот особенную такую свою призму, да, на святоотеческую литературу. Все это говорит о том, что вы как бы совершенно развернулись на 180 градусов. Вот вы сами чувствуете так, вот что вот Анатолий не церковный, отец Анатолий церковный, это один и тот же человек? Или это все-таки совершенно такие вот разные люди? Ну, то есть те же не один, а люди разные.
2: Мы сейчас придем к парадоксу корабля Тесея.
1: Хорошо, давайте придем.
2: Ну, вот если корабль стоит Мы берем старые доски, заменяем на новые. Все старые доски замени на новые. Это тот же самый корабль?
1: Тот же.
2: Хорошо, если мы теперь из старых досок соберем корабль, вот будет тот же корабль. Какой из них будет настоящим кораблем TCA?
1: Ну, который с новыми досками, конечно.
2: А почему?
1: Ну, потому что стоял, его отреставрировали. А это уже старое барахло. Как из него можно сделать что-то?
2: Не, ну мы взяли, создали вот из тех старых досок, собрали такой же корабль, как вот. Он из аутентичного материала состоит. А этот из новых досок, но он стоит на том месте, где стоял корабль TCA.
1: Я точно знаю, что корабль – это из новых досок, но я вам не могу сказать,
2: корабль
1: почему
2: это то, что
1: я так
2: плавает.
1: Отвечаю. Вот.
2: Корабль – это то, что…
1: Все-таки тот, та вещь, которая выполняет свою функцию.
2: Да, это та вещь, которая выполняет свою функцию.
1: Да, да, да.
2: А то, что мы заменили доски… Ну, это мой ответ на этот парадокс. То есть я не знаю, насколько он правильный здесь. Это я мои размышления
1: просто нахожу. Ваше личное по этому
2: поводу. Да, то есть я для себя как-то… Мы же как-то решаем какие-то для себя вот эти все задачки. Они же напрямую от нашей жизни, да? Наша жизнь от них зависит в какой-то степени, от решения этих вещей. И я для себя так и решил, что да, тот корабль, которым новые доски, он является тем самым кораблем, потому что он еще может ходить в плавание, он может выполнять эту функцию, а старый корабль уже не может. Он является музейным экспонатом в лучшем случае, и в нем есть какая-то аутентичность. Из старых досок можно собрать портрет старого меня. Ну, конечно, это буду не я. Но при этом из-за того, что есть сейчас, это тот же я, который был когда-то, потому что он имеет преемственность.
1: Класс! Да, это очень философски, да. Но при этом мне очень нравится, когда вы начинаете приводить примеры, читать стихи, рассказывать какие-то истории, потому что у вас абсолютно образное мышление. Вот вы рассказываете, я сразу представляю этот корабль, это море, эти доски, и это очень образно, это очень точно.
2: Да, и это все переплетается с очень малой образованностью.
1: Ничего, поскромничали.
2: Нет, я к тому, что на самом деле я довольно плохо помню саму легенду. Я на самом деле, вот если начать копаться в детали, я помню какие-то вот функциональные вещи, а вот детали это просто вот я... Если мне сейчас про святых отцов начать спрашивать, мне стыдно станет, потому что я могу какие-то вещи помнить, а какие-то вещи самые базовые могу забывать очень легко. Вот, поэтому моя образность, она просто дополняет лакуны, которые не хватает. Я могу, опа, вот я тут образ придумаю, и все. И вроде как умный.
1: Еще короткий вопрос про Машу, наш час подходит к концу, не могу не спросить. Вспоминаю наш с ней разговор, мы начали с этого, этим завершаем. И потом мне посчастливилось ее подвести. И когда я ее подвозила, вы знаете, вот 80% из 100% она говорила о вас. Меня это тогда очень порадовало, удивило и восхитило. И помоги Господь, лучше, наверное, об этом много не говорить, но я решила вот о чем спросить. Вот эти отношения, которые уже много лет, которые сопряжены с какими-то трудностями, бытовыми, детьми, здоровьем, там, еще какими-то кризисами, еще какими-то, может быть, денежными вопросами, которые неизбежно стоят в многодетной семье, особенно священника, да? Вот эти отношения, их в любви как сохранить, на ваш взгляд? Вы же сколько уже, лет 15, наверное,
2: вместе? Не, меньше.
1: Меньше.
2: В этом году будет, получается, 13.
1: 13, ну это немало, вы уже можете о чем-то говорить.
2: Я просто никогда не задумывался над тем, чтобы сохранять отношения. Никогда не задумывался над тем, чтобы именно заниматься сохранением отношений.
1: Надо сохранить брак.
2: Да, то есть это очень деструктивная позиция.
1: Ну, звучит так, конечно, тяжеловато.
2: Есть две ключевые фразы в браке, которые всегда очень нужны. Одна фраза «я тебя люблю», а вторая фраза «прости меня, пожалуйста». На этих двух фразах в целом...
1: Да,
2: и их искренности, конечно. То есть, естественно, мы можем говорить что угодно, но мы должны это переживать. И вот на внутреннем переживании и искренности этих фраз строится брак. Но в моем представлении, опять же, я никогда не пытаюсь сказать, вот делайте, как я, так будет хорошо, потому что мне очень повезло. Я не знаю, в какой степени на самом деле наш брак держится на плечах моей супруги. Мне кажется, в большей степени, чем на моих, потому что, ну, вот каждый раз, когда ты думаешь, что ты что-то знаешь, что ты понимаешь, как это работает, ты 100% ошибешься.
1: Угу.
2: Поэтому я не хочу говорить о том, что вот я знаю, как это работает. Я просто... Есть практика, которую мы в браке у нас есть. Вот мы друг другу очень часто признаемся в любви, и это в нашей жизни постоянно происходит. И быт на этой почве всегда отходит немножко на задний план. Поэтому я думаю, что это очень важно. Но есть еще один важный момент. Вот вы говорите, вы так сказали про сохранение там брака, да? Но есть...
1: Даже не брака, а вот это вот трепета в отношениях. Вот, наверное, вот это. Я помню, у меня один священнослужитель, кстати говоря, бывает у нас тут на Радио Вера частенько, открою его имя, его зовут отец Анатолий Гловацкий, сказал мне на заре нашего брака с мужем, говорит, ты знаешь, главное сохранить трепет в отношениях. Мне это тогда так удивило. Думаю, какой такой трепет? Он говорит, ты сейчас не понимаешь, потому что вот тебе, ты в этом живешь. А вот потом, когда трудности, когда возраст, когда кризисы, вот этот трепет, он как-то уже отходит на второй план.
2: Я тогда тут немножко переведу стрелки и скажу, вот, а как нам сохранять трепет в отношениях с Богом?
1: Ага. Новизну,
2: обычно,
1: да?
2: Обычно вот эту новизну, мы же как, вот по классической такой линии, как мы двигаемся от неофитства к периоду мрака. И в этом мраке мы живем всю жизнь. Потому что вот вначале нам Господь благодать дает, а потом он требует от нас, чтобы мы сами двигались усилий, сами возгревали в себе это чувство. А потом мы приходим к вот этой финальной горячей вере, которая длится, как правило, недолго, и мы умираем. Вот. У некоторых людей по божественному промыслу этот период длится дольше здесь, на Земле. Да. И это нужно не для того, чтобы эти люди жили хорошо здесь, а для того, чтобы они этот трепет отдали другим. То есть как старцы это делают, как делают это подвижники благочестия. Как...
1: Ну, не стяжали уже,
2: то есть благодать. Кто, кому позволено вот с этой благодатью очевидной, явной жить здесь на Земле. Вот. Так вот, а как мы возгреваем вот в этом периоде мрака, как мы возгреваем в себе чувства? Мы нам делать добрые дела, заботиться, идём молиться. Литургию, да. А тут брак-то ничем не отличается в этом плане. То есть это же тоже любовь. Это же тоже про любовь. Мы к Богу любовь и к человеку любовь. Она по природе своей и то любовь.
1: Да.
2: И поэтому, если мы в браке друг о друге заботимся, то у нас и чувство это, оно трепет этот сохраняется. Вот я по-другому тут не могу ответить.
1: А не надо, наверное, тут комментировать, только портить. Спасибо огромное, отец Анатолий. Это была программа «Светлый вечер» на Радио Веры. В студии у нас был диакон Анатолий Медведев, клирик храма 40 мучеников Всевастийских, многодетный отец. Спасибо, отче. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Приходите
2: большое
1: к нам еще. Это какой-то такой трепетный, очень теплый разговор был.
2: Спасибо вам.
1: Спасибо. До свидания.
2: До свидания.
0: «Светлый вечер» на Радио Вера.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на Радио Вера.

0: вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова. И продолжается цикл бесед на радио в этом нашем временном сегменте, посвященных теме встречи церковного и светского искусства. Вот такую мы себе планку взяли и с разных сторон пытаемся посмотреть, как в разных действительно видах искусства и на разных языках подобная встреча происходила к такому взаимообогащению культур. Ну, вот вчера как раз мы говорили о том, как из древнерусской литературы выделяется, да, литература светская, как она появляется, как первые темы появляются такие не в чистом виде, скажем, духовного содержания, духовного измерения. И есть еще, наверное, вот один такой жанр, в котором сначала разделение на искусство церковное, да, искусство религиозное и искусство светское, а потом, не то чтобы даже воссоединение, но действительно встреча этих двух языков происходит. Речь, конечно же, идет об иконописи и живописи. Вот попробуем сегодня поговорить о том, как в тот момент, когда, казалось бы, русская икона уже давным-давно забыта, она в начале 20 века вдруг снова возникает на горизонте нашей культуры, а потом и в эпицентре, по сути, культуры оказывается. И как к этому уникальному явлению русской иконе начинают неожиданно приглядываться и находить там для себя, может быть, важнейшие смысловые подсказки художники-авангардисты. В нашей студии Анастасия Христенко, начальник экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника «Коломенское». Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо огромное, что вы пришли. У вас сейчас жаркая пора, ну, помимо того, что в Коломенском всегда наплыв людей в хорошую погоду, да, и летом, и вот весной, вот в такие дни, еще и действительно особая выставка у вас сейчас проходит. Вот 15 мая она открылась, и до 18 октября можно будет ее посетить. «Сакральная и радикальная», она называется, «Красная нить русского искусства», как раз о встрече. Русской иконы.
2: Русской иконы и авангарда в широком смысле этого слова. Потому что понятно, что авангард – это совокупность течений, и мы стараемся на этой выставке рассказать о вот принципиальной встрече русского искусства, древнерусского искусства и живописи авангарда. Наши временные рамки ограничиваются 20-ми годами, 1920-ми годами.
1: 20-е годы 20 века, время НЭПа, время при этом очень серьезных переломов и время, знаете, такого, наверное, завышенного футуристического ожидания, когда кажется, что вот-вот там и откроется, человек откроет путь в бессмертие, да, причем с черного хода там с помощью науки, вот-вот там еще какие-то прорывы произойдут. У Михаила Афанасьевича Булгакова в его замечательных повестях, там «Роковые яйца», в частности «Собачье сердце», все это очень чувствуется, вот это вот настроение эпохи. И понятно при этом, что тонкие художники уже чувствуют тупиковость подобных путей, и что ответы на вопросы о смысле жизни и смысле смерти, наверное, все-таки не стоит искать в той области, которая заведомо этих ответов дать не может. Например, там, с помощью науки смерть преодолеть нельзя. Да? И вот и при этом, и как мне тогда быть, и как мне найти смысл моей собственной жизни? Вообще, это интересно, мне кажется, такое время, которое, с одной стороны, кризисное, а с другой стороны, ведь и прорывное тоже.
2: Да, конечно, это интересное время, интересная эпоха перемен, когда все меняется, и в этом тоже может быть встреча древнерусского искусства и авангарда, потому что авангардисты в своих работах рисовали образ будущего. А что такое икона, если это не образ будущего, не образ вот этой вечной жизни, которая нас всех ждет? И в этом тоже

0: можно провести такую любопытную параллель.
1: А давайте так, вот что такое авангард? Допустим, вот перед вами я сейчас там, ну, 15-летний подросток, который вообще ничего об этом не знает. Расскажите мне, что это такое?
0: Авангард – это художественное течение начала 20 века, берущее свои истоки в конце 19 века. И это такая очень яркая школа живописи, которая была разработана мастерами, живущими в, собственно, конце 19-го, начало 20 века. Она как раз от французского авангард на острие, то есть она была самым-самым пиком тех живописных течений, которые тогда развивались в разной степени в разных частях, в общем, нашей страны, нашего художественного пространства. О чем мы говорим? Художники – это люди довольно бедные и в некоторых смыслах несчастные. Краски стоят дорого, холсты стоят дорого. Жить на что-то надо, как бы картины делаются долго. И достаточно долго художник, как человек подневольный, он очень зависит от заказчиков, от тех людей, которые буквально дают ему деньги. Заказчиков, в принципе, несколько. Это государство, это церковь и это богатые люди. И государству нужно какие-то картины на исторические сюжеты, или портреты императоров, или вот что-то прославляющее государственность. Церковь, соответственно, это какие-то религиозные сюжеты, но, опять же, когда мы говорим о живописи, начиная с петровских времен, это уже более светская такая история, не опирающаяся на основы вот того периода, который считается переном, ну, допустим, до синодального периода, то есть не берущее что-то свое исконное наше, а вот такое довольно светское. И тоже картины, исторические картины, религиозный сюжет. И люди, у которых есть деньги, им интересно, как бы я, мое поместье, моя жена, мои дети. В общем, этим и ограничивается в какой-то степени круг сюжетов, которые могут себе позволить художники. И долгое время они сосредоточены на отражении реальности. Они оттачивают мастерство, и все это буквально превращается в копирование того, что они видят вокруг себя. То есть все максимально-максимально реалистично.
1: А потом появляется фотография.
0: Потом появляется фотография, да. И, в общем, опять же, становится некоторая кризисная ситуация, потому что непонятно, зачем тогда художники нужны. И в конце XIX века появляются меценаты, люди, которые готовы давать деньги художникам для того, чтобы они могли реализовываться. То есть они могли не ориентироваться на каких-то заказчиков, а могли писать то, что вот исходит от их души. И чем плотнее сдавливается пружина вот этого реалистичного искусства, заказа, может быть, еще каких-то таких вещей, которые идут не от сердца, тем, соответственно, резче и ярче будет выхлоп. И в период конца 19-го, начала 20 века как раз происходит этот резкий скачок, и тогда художники вот эти свои возможности, они используют по полной. И постепенно отказ от реалистического искусства, который по-хорошему должен был быть довольно плавным, становится очень резким. И как раз авангард, он сочетает в себе вот этот самый яркий, самый острый отказ от предметного реалистического искусства.
1: Ну, это когда, например, Маяковский говорит, что он сейчас сбросит с парохода современности, и не только он, да, и другие, сбросим с парохода современности
0: Пушкина,
1: да, Пушкина,
0: да,
1: Толстого,
0: да,
1: там, Достоевского, вообще вот это все.
0: Да, да,
1: и
0: да.
1: Монах,
0: когда
1: новый мир построим.
0: Да, новый мир построим и сделаем наш мир совсем другим. То есть это тоже, когда, опять же, подростки не хотят быть похожи на своих родителей, вот художники нового мира, нового времени, да, может быть, голодные, да, может быть, непонимаемые, но они хотят построить совершенно принципиально новый мир, который будет другим, он будет лучше, он будет честнее, он будет яростнее. И это, конечно, время идеалистов, людей, которые не способны на компромиссы, людей, которые под свои какие-то теории, под свои картины всегда подвозят очень большую, очень серьезную философскую базу. И опять же, для того, чтобы уйти от академизма, к академизму сначала надо прийти. То есть все эти люди, они очень хорошо академически образованы. Они умеют в академический рисунок, они умеют в реалистическую живопись, и способность построить форму как раз позволяет им эту форму деконструировать.
1: Ну вот смотрите, подростковый бунт имеет, конечно, свою особенность. Подросток может сколько угодно искать свой собственный путь и отрицать вообще свою принадлежность к кому бы то ни было и свою связь там с предками, да, как родители предками, да, да, часто там называют. А при этом подросток наполовину мама, наполовину папа на уровне ДНК, и мы никуда от этого не денемся. И вот как бы там вот в литературе, да, что бы там ни происходило, как бы ни объявляли автономность вот этого авангардного действительно языка от традиции классической русской литературы, естественно, это продолжение, продолжание, да, и поиск, как это сказать, поиск новых форм, в частности, из осмысление, переосмысление игры с формами уже сложившимися. И вот, насколько понимаю, в живописи примерно то же самое ведь происходит. Вот смотрите, да, авангардисты, которые мы про будущее, мы наш новый мир построим, и вот это вот все старое, что там отжившее, оно теперь не актуально, всматриваются в икону как в источник вдохновения и как в пищу для ума.
0: Да, но опять же, они, наверное, ищут свою идентичность чуть более древних, чуть более ранних примерах, сначала русско-византийских примеров и жизни, и бытия, и художественного стиля в том числе. Потому что, опять же, все это подражание жизни, реализм, оно восходит к более западной традиции, а как раз время перелома веков – это очень яркий поиск собственной идентичности, если уж мы возвращаемся снова к аллегории о подростках, когда общество в целом, оно ищет себя, ищет свои корни и находит их как раз вот в древневизантийском наследии, когда мы говорим о том, что Москва – это Третий Рим, не забываем, что Вторым Римом все-таки был Константинополь. И получается, что православная традиция, она наследует в себе вот эту чистоту ранневизантийского, раннехристианского понимания мира. И в нашем случае в конце XIX века происходит такой любопытный поворот, потому что мы привыкли считать точкой отсчета встречу художников нового времени с старыми иконописными мастерами, выставкой древнерусского искусства 1913 года, организованной Московским историческим обществом, к юбилею 300-летию династии Романовых. Но на самом деле эти встречи происходили постепенно с 50-х годов XIX века, потому что древнерусскость, как новая Помпея, она потихонечку открывалась. И выставки старого древнерусского искусства проходили еще вот в 80-е, в 90-е годы, вместе с какими-то археологическими симпозиумами, археологическими встречами. И их огромное количество археологических обществ устраивало эти небольшие временные выставки. Они шли 5 дней, может быть, 7 дней. Вот сколько длился этот форум, столько и проводилась выставка. И тогда же новые средства реставрации позволяли очищать вот те древнерусские иконы, записанные, может быть, уже почерневшие от времени. Они позволяли их раскрывать, эти новые реставрационные способы, и помогали увидеть вот эту старую, яркую, цветную живопись вот того времени.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Анастасия Христенко, начальник экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника «Коломенское», проводит с нами этот светлый вечер. Анастасия, а открытие иконы, вот это самое феноменальное на рубеже веков, там 19-20, может быть, даже, ну, в большей степени в 20 веке, произошедшее и потрясшее, действительно, людей, и художников, и ученых, и интеллектуалов. Ну, то есть это стало событием сродни, наверное, упомянутой вами открытой Помпеи, да, либо там, я не знаю, когда в эпоху Возрождения стали снова для себя открывать художники образцы античной красоты. И это перевернуло их мир. Вот что-то подобное это было, да? И вообще, как это происходило? Нам же сейчас довольно трудно себе представить, что икону, там, скажем, еще в середине XIX века люди зачастую не знали. Это была просто темная какая-то дощечка, которая висит там в углу, закопченная, ну, и прочее. А о том, что это за красота, многие даже не догадывались. Вот можете контекст эпохи подсветить с точки зрения открытия русской иконы? Что это было такое?
0: Это, конечно, было, да, очень ярким впечатлением, потому что, опять же, все люди в конце 19-го, начале 20 века православные, они все равно живут в контексте христианского учения, они все ходят в церковь, они все видят образы, но, опять же, большей частью это образы более поздние, это образцы живописи как раз вот 17-го, 18-го и далее веков, и они основаны на таком уже более, как я уже говорила, европейском стандарте, может быть, европейской живописи, которая как раз в эпоху Возрождения в европейскую, она становится более такой живописной, более приближенной к нашему пониманию станковой живописи. А как раз в этот период поиска, в период открытия, опять же, слово такое бездушное, может быть, собственной идентичности, но понимание, что мы такое, люди обращаются в более какие-то поздние слои, и это открытие сказки древнерусской как каких-то вот собственных корней и понимание, откуда мы выросли. И открытие иконы в том числе, потому что вот эта темная доска с потемневшей олифой, какая-то совершенно непонятная, она счищенная, открывает в себе вот эти яркие, цветные, красивые, чистые краски, яркий золотой фон, который знаменует собой вот этот непознаваемый, удивительный мир. И люди, не привыкшие к этому, они видят тонкую, филигранную, наполненную образом и светом эту живопись. И, с одной стороны, они не могут ее не оценить именно с живописной точки зрения, а с другой стороны, они снова предстают вот этим зрителям, который в 12-13 веках стоял перед иконой и не мог не поверить в то, что Господь существует, просто потому что этот мир, который открывался ему, такой и удивительный, и яркий.
1: Икона как окно в мир иной.
0: Да, икона как окно в... Ну, в любом случае, икона, она представляет нам иной горний мир, и она в своем... в некотором роде тоже абстрактно, потому что абстрактный пейзаж, схематичный, который представляет собой, например, пустыню или град Иерусалим или еще что-то, яркий вот, золотистый фон, который, опять же, символизирует собой мир трансцендентный, метафизический.
1: В божественном свете, божественным светом свет, пронизанный. Да.
0: Да. Опять же, условные какие-то изображения одежд. И вот эта абстрактность и условность, которая была доступна людям уже 11, 12, 13 веков, снова интересует наших художников, которые постепенно отходят от реализма и снова идут вот к этому абстрактному, к этому чистому, к тому, чтобы представлять реальность уже совсем другим ключом, ее деконструировать и таким образом представлять и показывать, и на этом базисе строить свой собственный вот этот новый мир. Но всегда опираясь, конечно же, на то, что они увидели. Вот и это желая видеть своими собственными корнями.
1: Увидели и пережили. И все равно, знаете, это так трудно представить, что на протяжении веков люди не имели представления о красоте Рублевской Троицы, например. Вот как? Это же целое богословие в этой иконе, да, и это настолько неотмирный образ. И в общем, и богословие иконы начинает развиваться как раз после того, как русскую икону заново открывают фактически, да, вот это такой мощнейший всплеск интереса к этому направлению. Но просто мы в этом родились, да, и у нас, даже если мы там родились в семьях, где разговоры о духовном измерении культуры особо не велись, все равно какие-то образы у нас постоянно в культурном поле, они присутствуют. А вот было время, когда Рублевской Троицы, например, в культурном поле у человека не было, просто потому что ее не знали. Но это правда очень трудно представить.
0: Да. А давайте еще поговорим о другом, тоже довольно ироничном моменте, что вот мы, опять же, знаем все о Рублевской Троице, о других каких-то ранних иконописных образах, но при этом довольно долго о русском авангарде тоже никто не знал, потому что он был запрещен как формальное искусство, и первый раз «Черный квадрат» зритель увидел в начале 90-х годов.
1: Угу.
0: И поэтому...
1: 20 века.
0: 20 века, да. Угу. То есть они были закрыты в запасниках. Ни супрематизм, никакой авангард. Никто, кроме специалистов, которые рисковали тем, что они изучали вот это искусство, не видел произведения авангарда ни Ларионова, ни Гончарова, ни Розанова. Никого. Mm-hmm. И получается, что такой параллельный немножко курсом они идут. Вот икона была с нами все время, а авангарда не было. И вот сейчас он снова возвращается в нашу жизнь, и, конечно, вытащив из времени такой большой пласт искусства, сейчас мы тоже хотим вернуть зрителю эти его корни, из которых потом все-таки из незавершенных этих процессов 10-15 годов продолжило свое развитие искусство 60-х. То есть у нас был большой период соцреализма, а в 60-х, когда соцреализм стал менее популярен, вот эти вот художественные процессы, которые были остановлены искусственно, они продолжились. Но из-за того, что мы не знаем этого большого пласта, они кажутся нам как бы саморазвившимися. То искусство оттепели как будто расцвело из ниоткуда. Но на самом деле оно продолжало вот эти вот процессы незавершённые 20-30-х годов. И это тоже довольно любопытно.
1: А вот смотрите, когда мы об авангарде говорим, то, ну, там, возьмем мое простое там обывательское сознание, действительно, там, Малевич, Кандинский, Гончарова, Ларионов, там, ну, может быть, еще, не знаю, несколько имен. А вообще, исчислимы ли вот это вот количество художников, которые в этом, к этому направлению себя относили. И ведь, ну, это же очень разные языки. «Черный квадрат» Малевича, скажем, да, и какая-нибудь «Петроградская Мадонна» или «Купание красного коня». Это разные, разные даже векторы поиска в каком-то смысле, наверное.
0: Да, поэтому название «Авангард», оно... С одной стороны, довольно узко, опять же, как бы на острие клин. С другой стороны, очень широко. И, опять же, если искусство развивалось как-то последовательно до начала 20 века, то вот конец 19-го, начало 20 века – это очень разнообразные такие, как будто пучком расходящиеся линии из одной вот этой точки, когда плоскостное уже привычное нам реалистическое искусство становится пережитком прошлого, и дальше очень разные, очень интересные направления супрематизма, основанного на кубизме, то есть это следующая ступенька за кубизмом, вот супрематизм от латинского «супрем» – «чистый», это как раз чистые геометрические формы. И почему «Черный квадрат» искусства, как часто спрашивают, почему же «Черный квадрат» мы так превозносим, это максимально простой образ, простая фигура с четырьмя равными сторонами квадрат и два самых простых чистых цвета – белый и черный. И по большому счету на выставке 010, когда первый раз была показана эта картина, Малевич повесил ее в красном углу, как будто знаменуя собой, что эта работа, она заменяет собой икону. Потому что, опять же, если мы говорим, что икона, она собирает в себе свет, она показывает вот эту победу над смертью, показывает, рассказывает о каком-то ярком переживании божественного, то здесь белый фон, он как будто бы обрамляет черное ничто. И тоже белый фон как будто бы символизирует вот этот цвет иконописный, который побеждает темное начало. И Малевич довольно много писал и думал об иконописи. И, наверное, его противоположность иконному мышлению, вернее, как бы религиозному мышлению, все равно приводило его к непознаваемости Бога и тому, что Бога нельзя познать в предметности. Это должна быть максимальная абстракция. И поэтому черный квадрат в каком-то степени, вот в иконописной части, его продолжает быть такой вот поиском божественного.
1: Анастасия Христенко, начальник экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника «Коломенское», проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня о том, как происходит, как возможна встреча светского и церковного искусства в живописи на примере встречи традиционной русской иконы, древнерусской иконы и авангарда 1920-е годы. Вот такой у нас ракурс, и бесконечно интересно погружаться в этот мир. Буквально через пару минут вернемся к разговору.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
4: Семья – это счастье. А большая семья – большое счастье.
5: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
4: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
5: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья-фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
3: Это была рекламная информация о наших проектах.
2: К
6: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Светлый вечер. На «Радио Вера».
1: Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Анастасия Христенко, начальник экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника «Коломенское». Говорим мы сегодня о встрече авангарда с древнерусской иконой. Можно, наверное, вот так вот сказать прямым текстом, да, то есть продолжаем цикл наших бесед о встрече церковного и светского искусства. Материал для нашего разговора, собственно, и повод для разговора. Выставка, которая 15 мая открылась в музее-заповеднике «Коломенское». Она называется «Сакральная и радикальная. Красная нить русского искусства». И там как раз вы приводите самые разные примеры черпания вдохновения, смыслов и даже в каком-то, наверное, варианте художественного языка с художниками-авангардистами у древнерусской иконы. Ну, о выставке вот обязательно поговорим подробнее. Мы с вами сейчас о «Чёрном квадрате», вы подняли, собственно, да, эту тему, мне тоже это бесконечно интересно, и мне кажется, что знаете еще что важно в этом произведении? Ведь если икона – это портал, да, в вечность, вот «Чёрный квадрат», по сути, ведь тоже портал, но портал во что-то вот этой своей черной частью, да, совсем другое. Ведь это же очень, мне кажется, точное отображение мироощущения человека на рубеже 19-20 веков. Когда по абсолютно там всем, ну, не абсолютно хорошо, но по многим фронтам человеческой жизни проходит мощнейший кризис. Кризис вот той самой идентичности, о которой вы сегодня говорили, потому что человек... Там, научно-технический прогресс, наращиваются скорости, да, там, не знаю, появляются новые способы передачи информации, вообще шума становится больше в жизни человека, расстояния начинают преодолеваться за гораздо более короткий промежуток времени, да, и ты не успеваешь осмыслять все, что с тобой по дороге случилось, спрессовывается, да, человеческая жизнь как будто бы. Ну и при этом еще там, я не знаю, разные поиски в области там психологии и философии, там Ницше, Шопенгауэр, вот это вот все, что Бог умер, да, и мы тут брошенные во вселенной отроки такие, да, предоставленные сами себе. И при этом художники, как зачастую действительно тонко чувствующие люди, понимающие, что все-таки мы про что-то большее. Ну, условно говоря, там что-то есть. А некоторые, кстати, из авангардистов и прямо были людьми верующими, были христианами, да, несмотря на то, что, казалось бы, там вот разрываются предыдущие там вековые традиции. И вот в этом смысле «Чёрный квадрат», мне кажется, это очень честное произведение, когда вот этот ужас бытия, как у Мунка в «Крике», у Эдварда Мунка, да, вот в этом его знаменитом холсте, который называется «Крик», перекошенное человеческое лицо, вот этот, как это, ужас перед разверзающейся бездной. И действительно белый цвет, который обуздывает вот эту самую тьму и человеку указывает вектор, а где, возможно, вот это самое спасение. Как бы ни пытался Мефистофель Фаусту объяснить, что это свет произошел из тьмы, а теперь пытается ее поглотить, Фауст прекрасно понимает, что Мефистофель врет. И да, и тьма – это просто отсутствие света там, где человек захотел, чтобы так было, куда он Бога не пустил. И мне кажется, вот в этом плане «Чёрный квадрат» – это же ведь тоже, это честное высказывание, это не понты, это правда честное высказывание, нет?
0: Да, я полностью с вами согласна. Опять же, как я уже говорила, это время идеалистов. И Малевич, может быть, самый большой идеалист, который предполагал, что вот этими чистыми какими-то формами он может объяснить и показать всю полноту бытия. И что он мог бы быть понятым, потому что супрематисты, наверное, одни из самых несчастных людей. Их не понимали их современники, их не понимают их потомки, но при этом как-то подспудно мы внутри себя понимаем, что это что-то такое большое, но очень непонятное, потому что способности к абстрактному мышлению мы, опять же, утратили, как и, может быть, тоже наши предки в начале 20 века из-за вот этого, из увеличивающейся скорости, из-за того, что ручной труд уступает место машинному труду, из-за того, что появляются новые способы передачи информации, в принципе, новая информация, революционное открытие, мир становится, с одной стороны, больше, а с другой стороны, меньше, более опознаваем, но при этом он становится очень страшным. И страшно мне вот с экзистенциальной точки зрения, когда вот есть Бог, который определяет существование человека, а страшный с другой стороны, что человек как будто бы берет ответственность на себя и не может ее вынести.
1: И появляется, например, оружие массового поражения.
0: Да, появляется оружие массового поражения, появляются войны, революции, и вот эта ответственность, она оказывается невыносимой. И, опять же, всем этим людям казалось естественным, что нужна какая-то вот фигура, которую они пытались заменить, но так и не смогли. И не случайно финалом нашей выставки как раз выступает вот этот черный квадрат. Конечно, к сожалению, мы не смогли получить оригиналы, но таким нашим символом является черный квадрат, который Малевич сделал в поддержку оперы Владимира Маяковского «Победа над солнцем». И тоже как бы победа над смертью, победа над солнцем, победа над чем-то. Вот такая перекличка очень забавная. И он висит высоко, как раз как новая икона, а противопоставляется ему икона Вознесения сошествия в ад, как будто говоря о том, что как бы вы ни свергали икона, как бы вы ни свергали.
1: Не свергали солнце, да.
0: Солнце, да, оно все равно восходит. Вот. Да.
1: И, да. И за нами, дурачками, в ад идет вообще-то, чтобы нас вытащить оттуда.
0: Да, и опять же, вот это вот тоже любопытная история о том, что, как я говорила, в начале 21 уже века авангард возвращается в нашу жизнь, но и в конце 20-го, начале 21 века икона возвращается в нашу жизнь, когда вот этот запрет на религиозное был снят, и церковно-христианская культура снова к нам возвращается, примерно в одно и то же время к нам возвращается авангард. То есть как будто бы противопоставленные друг другу течения, они снова встречаются, но теперь уже не для того, чтобы что-то побеждало, что-то вот так вот конфликтовало.
1: Выяснять отношения.
0: Да, выяснять отношения и как бы говорить о том, что вот я главный, нет. Оно про то, что это тоже часть нашей культуры, все это часть нашей культуры, но преемственность.
1: Конечно.
0: И поэтому подстрочник нашей выставки «Красная нить русского искусства», потому что красной нитью, как и нить на иконе Благовещения, которую придет Богоматерь, вот эта вот красная, символизирующая красную плоть Христа, вот это яркое цветное красный цвет, клином красных и белых, и вот эти яркие краски супрематические и извилистые абстракции Кандинского, все это проходит через всю нашу культуру и продолжает развиваться.
1: А пасхальная выставка у вас такая получается?
0: Ну, в каком-то степени, да.
1: Да, пасхальный период, он уже там позади, а выставка еще идет и идет. Вот до 18 октября, друзья, обратите внимание, сходите обязательно. Анастасия, что еще, какие еще открытия ждут на вашей выставке зрителей, посетителей?
0: Вы знаете, Эта выставка для нас очень амбициозный проект, потому что на самом деле это первая художественная выставка, которая сравнивает икону и авангард. Очень много публикаций. Очень много публикаций как раз вот с начала 20 века и Дмитрий Сарабьянов, и другие философы, художники, Павел Александрович Флоренский. Все они, поскольку они жили в тот период, они не могли не сравнивать как раз авангард и икону, но в художественной плоскости в зале мы делаем это первыми. И это очень серьезный и очень ответственный, да, для нас вызов. И мы надеемся, что он получил какой-то отклик уже от публики и получит еще. И как раз наша выставка, она буквально парами сопоставляет произведения авангарда и произведения иконописи. Мы старались не идти в такое духовное соотношение, потому что, опять же, этим двум частям русской культуры нечего делить с нашей точки зрения. Мы сопоставляем именно с художественной точки зрения их и показываем, где, например, авангардисты берут сюжеты, потому что, опять же, все эти люди росли в православной традиции, они не могли не перерабатывать эти вечные сюжеты в своей живописи. Где-то они берут форму, и мы сопоставляем, например, потрясающее восхождение пророка Илии из музея русской иконы и плоскостной этюд Александра Веснина, где большая красная фигура, большое красное пятно, оно является вот таким фундаментальной основой композиции.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Анастасия Христенко, начальник экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника «Коломенское», проводит с нами этот светлый вечер. Анастасия, а вот вы сейчас рассказываете, а у меня перед глазами стоит купание красного коня. Есть у вас?
0: Купание красного коня, конечно, у нас нет, потому что, опять же, фундаментальные произведения авангарда, они должны оставаться в постоянной
1: экспозиции. На своих местах, я понимаю, своих, да, местах. Но, может быть, там на уровне исследования.
0: У нас скорее, у нас есть Петров Воткин, опять же, тоже важный факт его биографии, он учился у иконописных мастеров до того, как получить уже художественное образование, как и, например, Татлин, который тоже был какое-то непродолжительное время учеником иконописцев. У нас есть вот работа Петрова Воткина, которая прямо отсылает к образом Богоматери, и мы как раз тоже сравниваем ее вот с Благовещением, когда мы говорим о том, что эти два сюжета, две формы, они все равно повторяются, и художники, они берут свое вдохновение вот из тех работ, которые они видели всегда перед собой.
1: Купание красного коня, это же Георгий Победоносец.
0: Георгий Победоносец. Опять же, да, у нас есть
1: несколько... Ну, это не значит, что...
0: Да, это буквально, да.
1: Это не в прямом смысле, но...
0: Да.
1: По форме.
0: По форме, да, и по смыслу, да. И как победа, опять же, над зверем, над злом. Есть очень похожие сопоставления. У нас, к сожалению, вот не купание и красного коня. У нас другой любопытный памятник-предмет. Это эскиз к работе Кандинского, который находится в Русском музее. Работа называется как раз «Святой Георгий». Эскиз называется по-другому, но это одна и та же композиция, которая буквально повторяет вот классическое наше иконописное восприятие Святого Георгия. Работа называется «Маленькие миры». Это не очень большой эскиз, он 22,6 на 19,6, ну, то есть 23 на 20 сантиметров, такая круговая композиция, но при этом там вот эта вибрация Кандинского живоначальная, которую он тоже разрабатывал в своей живописи, за что бывал страшно критикуем как раз авангардистами, которые считали, что он старомоден, он как раз преклоняется перед вот этими старыми образами, а вот они, дескать, Малевич, Ларионов, Розанова, Степанова, Варвара, Роченко, они вот уже уходят в большее понимание живописи как математической части математической науки. А вот Кандинский, которого мы считаем, в принципе, таким одним из самых абстрактных художников, вот с их точки зрения, был еще более погружен вот в христианские мотивы. Поэтому, опять же, у нас «Чудо в Святом Георгии» и иконописные работы, и в том числе вот эти вот работы Кандинского, они находятся рядом. У нас нет противопоставления, у нас скорее сопоставление. Сопоставление по форме, сопоставление по цвету, сопоставление по сюжетам. И, например, потрясающий «Спас нерукотворный» из Государственного исторического музея Симона Ушакова, потрясающей красоты живопись и потрясающий памятник древнерусского искусства, когда Симон Ушаков тоже был своего рода авангардистом, потому что...
1: И поругаем за это был.
0: И был поругаем за это. И живоподобие оказалось совсем уже кощунственным в какой-то степени течением. Он сопоставляется с не менее прекрасной работой Татлина, рабочий из Московского музея современного искусства, где как раз Татлин, возможно, воспроизводя те навыки, те знания, которые он получил, учась у в иконописной мастерской, с таким уже более классическим для иконописи прописанным ликом, с теми бликами, которые мы больше и чаще видим на иконах. То есть здесь у нас живоподобие, а здесь у нас более плоскостной, абстрактный образ рабочего, как, возможно, нового святого.
1: Или как образа Божьего.
0: Или вот как образа Божьего.
1: Трудно,
0: да,
1: бывает в человеке увидеть образ и подобие Божие. А вот подобные работы, они же нам в этом помогают.
0: Помогают. И, опять же, они побуждают нас к поиску, что тоже очень важно. Не всегда мы можем вот включить что-то такое, что позволило бы нам искать, думать, понимать, постигать окружающую действительность, данную нам как самостоятельную ценность. Вот обратная перспектива иконописи, обратная перспектива авангардного искусства нацелена на зрителя и делает зрителя соучастником, вот так вот, того процесса, который он как-то переживает, созерцает работу.
1: Вот про обратную перспективу, наверное, стоит тоже там несколько слов сказать. Во-первых, пояснить, что это такое. Вот. А во-вторых, как это работает. Ну, в иконописи, может быть, нам интуитивно более понятно, да, когда центр, смысловой центр находится, там, условно говоря, не на линии горизонта, да, а он
0: смещен и направлен, да, уже на зрителя.
1: Да, внутрь тебя самого.
0: Внутрь тебя самого, да.
1: Вот. А как это работает в авангарде?
0: Примерно так же, когда перспектива, она прямая перспектива, она как раз отражает нашу реальность, и горизонт, он пропорционально отделен от чувства зрителя, и зрелище разворачивается вглубь картины. Опять же, для меня, наверное, двумя определениями шедевра будет первое, когда ты хочешь шагнуть в картину, оказаться в ней, и второе, когда картина падает на тебя и заворачивает, погребает тебя под собой. Вот произведение иконописи, произведение авангарда — это как раз когда произведение погребает тебя, делая тебя соучастником, делая тебя персонажем.
1: Включает тебя в себя.
0: В себя, да. И в данном случае как раз это работает точно так же. Обратная перспектива как раз, когда пространство, наоборот, оно не расширяется на картине, а сужается к центру, сужается к зрителю и, опять же, делает вот зрителя центром этого мира, центром познания как раз поиска. Она не рассказывает тебе какую-то историю, заставляет тебя эту историю проживать и писать.
1: Mm-hmm. А еще такой яркий образ, и тоже совершенно очевидным образом восходящий к иконописи, это знаменитая Петроградская Мадонна. А вот, пожалуйста, да, опять же, женщина, которая, очевидно, ну, там у нее какая-то такая рабочая крестьянская косынка, и вообще эстетика вот этого революционного, да, Петрограда. А при этом, глядя на ее черты, понимаешь, что ведь в каком-то смысле каждая мать, произведшая на свет вот это чудо, произведшая на свет ребенка, да, она в каком-то смысле, ну, она не то, что там Богородица, да, но это повторение чуда Рождества Христова, потому что каждый ребенок это образ и подобие Божие, это образ и подобие Христа. И вот эта связь наша всех со всеми, и наша какая-то вот эта ценность в глазах Божьих, это, конечно, потрясает. И вот как раз открывается через такие нестандартные ходы.
0: Да, и поэтому у нас, опять же, например, на выставке есть такое любопытное сопоставление из собрания нашего музея. Потрясающая икона Богоматери Блаженное Чрево, очень редкий тип. И она сопоставляется с произведением Натальи Гончаровой, таким натюрмортом с яркими цветами. В иконе есть вот эти яркие прекрасные цветы, и в эти яркие же прекрасные цветы на полотне авторства Натальи Гончаровой, они восходят, во-первых, к горнему миру, к описанию Эдема, как вот этого чего-то яркого цветущего сада, и к статье Анны Кронштадтского о том, что цветы — это остатки рая на земле. И как раз мы говорим об образе Богоматери, об образе вот этого прекрасного сада и яркие цветы, которые совершенно не важны, в каком стиле, всегда остаются цветами, всегда остаются этими остатками рая.
1: Петров, Воткин, Татлин, Кандинский, Наталья Гончарова, Ларионов тоже, да? Кто еще?
0: Нет, Ларионова, к сожалению, у нас нет. У нас есть Александр Веснин, которого больше знают как архитектора вместе со своим братом, а у нас он предстает как живописец. У нас есть, опять же, прекрасные образы иконные, которые я уже упоминала, это образы из собрания нашего музея-заповедника и образы из собрания Музея русской иконы, из собрания Государственно-исторического музея, из собрания музея имени Андрея Рублева. И также мы благодарим всех наших партнеров. Это огромная для нас выставка, 14 музеев, частное собрание, изображения, которые нам передали из Российского государственного архива литературы и искусств РГАЛИ и из Российской государственной библиотеки, потому что, к сожалению, не все может быть выдано, но при этом какие-то примеры бы хотели показать. Изображение калик, которое Татлин делал в церкви Святого Георгия в Старой Ладоге. Это кальки, к сожалению, они тоже не могут быть выданы, потому что они очень хрупкие, но он переводил эти образы такие древние, и это еще и сохраняет для нас это наследие. И опять же мы говорим о том, что основная функция музея – это сохранение. Уже потом это просвещение, популяризаторство, но основная функция музея – сохранение. И как, опять же, вот эти люди в конце 19-го, начале 20 века сохранили для нас эту культуру, переработали ее, как донесли до нас, то сейчас мы, сохраняя ее, тоже ее показываем и даем возможность нашим гостям, нашим посетителям тоже что-то узнать, тоже что-то почувствовать, может быть, провести параллели, может быть, с нами не согласиться, поспорить.
1: И а это так тоже можно, да?
0: Конечно, это же живой диалог, это декларация.
1: Идея классная. Вот прям замечательная идея. И драматургия сама экспозиции, вот, которую вы сейчас рассказали, она очень, конечно, интересная. 15 мая открылась до 18 октября. Друзья, все в Коломенское. Анастасия Христенко, начальник экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника Коломенское, была сегодня в нашей студии. Мы говорили на материале, на примере выставки «Сакральная и радикальная. Красная нить русского искусства» о встрече авангарда и древнерусской иконы, о том, как вообще возможна эта встреча в живописи церковного и светского искусства. И как это удивительно, когда подобные встречи происходят, и как это обогащает всех нас. Замечательно. Анастасия, спасибо вам огромное.
0: Спасибо вам большое за приглашение. Всех приглашаю на выставку. Приходите к нам в музей, влюбляйтесь в Коломенское. Мы очень вам рады.
1: Как это легко сделать, влюбиться в Коломенское. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете. У нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Да преклонится небо и поднимется земля, когда отверзает уста свои разум предвечный, рожденный в пещере души моей от Духа Святого и Пречистой Девы. Слова его живой росой падают на прах кладбищенский, и из праха прорастают цветы и зелень. Отвергнутые миром и мир отвергнувшие спешат ему навстречу, а возлюбившие мир в ужасе бегут от него. Я и Отец одно, прежде человека аз есим, так глаголит мудрость, рожденная тобой в девственности, душа моя. Слушай и разумей вечность свою в прахе времени потерянную. Всякая душа, творящая волю Отца Небесного, может называться матерью мудрости Божией. Так говорит мудрость Божия от Духа Святого, рожденная в тебе, душа моя. Аз есим живот и воскресение мертвых. Прерывающий связь со мной прерывает связь с жизнью и становится словно облако дыма несть, в котором

бояться времени, ибо время – бич мира, и от мира, а не от меня. Не смутят вас и колебания времени, ибо все колебания – надменный свист бича на ристалище, и от мира, не от меня. Мир мой даю вам, которого зубы времени обглодать не могут, пространство стеснить не может, не поколебать никакое колебание. В наполненных миром выхолощена жизнь, осуждены они миру в рабство. В наполненных жизнью нет мирского, и они суть сыны жизни. Я полон жизни, и смерть не имеет никакой части во мне, даже с острие игольное. Потому мир меня не знает. Мир знает свое, как и жизнь свое. Воистину я — гость миру неведомый. Я пришел отдать, а не получить. От полноты своей предлагаю, от ничего же и брать нечего. Моя полнота — полнота Бога, в мир меня пославшего, чтобы отдал я себя миру и восстановил мертвых и вернул их в царство жизни. Я и жизнь одно, и прежде Адама аз есмь, и после Адама аз есмь. Душа моя, воскресни! Воскресни скорее, пока воскрешающий тебя в тебе. Когда он покинет тебя, ничего уже не сможешь, лишь рожать мертвых и хоронить своих мертворожденных. Превратись в слух, облекись в послушание, безжизненное порождение души моей, и воскресни из гроба.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Единственная. По мотивам китайской сказки.
2: В давние времена жили в деревушке две семьи. В одной был сын, звали его Шан, в другой – дочь по имени Мэйли, что значит «прекрасная слива». Дети дружили с малолетства, а когда выросли, полюбили друг друга и поклялись никогда в жизни не разлучаться. Пошел Шан в дом к любимой девушке свататься, но родители отказали юноше из-за его бедности. Хотелось им отдать дочь с выгодой за Вана-богача. Наступил день свадьбы. Громко заиграли трубы, носильщики подняли украшенный цветами свадебный паланкин и понесли Мэйли к дому жениха. Сидит она в паланкине, горько плачет. Полпути прошли, вдруг что-то зашумело, засвистело, поднялся сильный ветер, паланкин с невестой в воронку закрутило и унесло неведомо куда. Узнал об этом Шан и решил во что бы то ни стало найти Мэйли. «Зачем тебе чужую невесту искать? Как бы самому не пропасть», — уговаривали его друзья. «В деревне и других красивых девушек много. Мэйли для меня единственная», — сказал Шан и отправился в дальний путь. Много дорог он прошел, но никто нигде не слышал о пропавшей девушке. Печаль одолела однажды юношу, сел он у дороги и заплакал. Вдруг, откуда ни возьмись, явился перед ним белобородый старец. «Отчего ты плачешь, юноша? Кто тебя обидел?» Рассказал ему Шан про свою печаль, а старец ему в ответ: «Пойдем со мной, я знаю, где она». Шли они, шли и повстречали еще одного путника. Спрашивает его старец: «Кто ты и куда путь держишь, юноша?» «Зовут меня Ван Лан. Я ищу свою невесту, которая исчезла в день свадьбы». «Идем с нами. Я знаю, где она», — сказал старец. Пошли они дальше втроем. Шан, Ван Лан и белобородый незнакомец. Привел старец юношей к большому дому и пригласил войти, чтобы немного подкрепиться и передохнуть. Хозяйка дома для гостей богатый стол накрыла, усадила всех за стол и говорит: «Хочу я с вами заодно, юноши, об одном деле потолковать. Муж мой давно умер, живу я вдвоем с дочкой. Вот и решила я в дом зятя принять, чтобы кормил меня на старости лет. Кто из вас двоих хочет здесь остаться?» Вышла из-за ширмы девушка, нарядная, красивая, как цветок ириса. Понравилась она сразу Ван Лану, да и богатый дом приглянулся. «Я останусь», — обрадовался он, — «такая невеста мне подходит». «А я должен свою Мэйли найти», — сказал Шан. Говорит ему тогда белобородый старец: «Иди домой, там тебя твоя невеста ждет. Тысячи лет живу на земле, а все никак не могу к человеческим слезам привыкнуть. Уж так она в паланкине слезами обливалась, что я ее похитил, чтобы проверить, кто из вас ее по-настоящему любит». «Кто ты, дедушка?» — спросил Шан. Но волшебник ничего не ответил и исчез. Зато он помог соединиться двум любящим сердцам.
1: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: «Я, богомолец ваш, по вашему указу ездил и милостью Божию Пречистой Богородицы и при молитве святых окрестил 4015 человек мордвы и татар», писал царю в 1654 году после одной из своих миссионерских поездок священномученик Мисаил, архиепископ Рязанский и Муромский. Он привел в христианство более 4000 человек и принял мученическую смерть за веру в те времена, когда православие было уже государственной религией. Родился Мисаил, предположительно, в 1617 году в селе Грузино Новгородской губернии. По благословению родителей юноша выбрал жизнь инока и прошел путь от послушника до архиерея. В сани архиепископа он был назначен на Рязанскую кафедру, в состав которой в то время входили помимо рязанских Муромские, Тульские, Воронежские, Тамбовские и Липецкие земли. В жизни своей паствы и духовенства святитель Мисаил увидел множество беспорядков, суеверия, пьянства, азартные игры, несоблюдение устава, сокращение богослужений. Первым делом он составил грамоту о церковном благочинии и улучшении нравственности как духовенства, так и прихожан. Кроме этого, Мисаил ввел строгие правила при исполнении служб. Духовенству было предписано совершать их согласно с церковным уставом. Стараниями святителя Мисаила были преодолены различные суеверия. Погашена раскольническая смута. Но владыка заботился не только об искоренении пороков крещенных людей. Последние 3 года своей жизни он посвятил просвещению финно-угорских народов, населявших восточные пределы Рязанской епархии. Многие мордвины пребывали в язычестве и к православию были настроены враждебно. Мисаил лично совершил 3 поездки к язычникам. В первую поездку его усердие привело к тому, что православие приняло 316 человек. Вскоре он узнал, что в Тамбовском уезде мордва сама просит о крещении, и отправился туда. Вторая поездка привела в лоно церкви уже почти 4000 человек. А вот третья поездка стала для святителя последней. Его предупреждали об опасности, но он отправился почти без охраны. Враждебно настроенные мордвины напали на его отряд. Нескольких человек убили на месте, а Мисаила ранили стрелой из лука. Это произошло на Страстной Седмице, а на Светлой Седмице архиепископ отошел ко Господу. В 1987 году архиепископ Мисаил был прославлен в лике местно чтимых святых Рязанской кафедры, а через 14 лет как святой Русской Православной Церкви.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я хочу поделиться впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Манюшка, а ты знаешь, кто я такой? Да. Я твой отец.
1: Пронзительный диалог, который сейчас прозвучал, это, пожалуй, один из самых ярких и самых сильных эпизодов кинофильма «Судьба человека». Экранизация одноименного рассказа Михаила Шолохова вышла на экраны в 1959 году и стала режиссерским дебютом Сергея Бондарчука, который сыграл в картине и главную роль шофера по имени Андрей Соколов. Мы сейчас услышали, как герой признается Ванюшке, маленькому бездомному сироте, в том, что он его отец. Этот трогательный момент невероятно сильно берет за душу. Ведь на самом деле Соколов говорит мальчику неправду. Отец Ванюшки погиб на фронте во время только что отгремевшей Великой Отечественной войны. Сам Андрей потерял всю свою семью и не знал, ради чего ему жить дальше. Для главного героя фильма – этот ребенок неожиданно становится вновь обретенным смыслом жизни. В самом начале фильма, когда мы видим Соколова и мальчика впервые, ничего об этой трагической и удивительной истории мы еще не знаем. Как и в литературном произведении Михаила Шолохова, все действие разворачивается в воспоминаниях Соколова. Режиссер удачно использовал особый прием, который в кинематографе называется «флешбэк». В определенный момент основная сюжетная линия прерывается, и зритель переносится к событиям прошлого. А прошлое Андрея Соколова – это трагичная, но вместе с тем светлая история обычного человека, привычную жизнь которого в одночасье перевернула война. Главный герой не воюет до последней капли крови. Практически всю войну он проводит в немецком плену. Но Сергей Бондарчук и как актер, и как режиссер в свойственной ему тонкой манере все же показывает нам настоящий подвиг. Подвиг человеческой души, способный выдержать, казалось бы, невыносимое. Вслед за Шолоховым режиссер затрагивает в судьбе человека непростые для 50-х годов прошлого века темы. И это не только немецкий плен, как известно, приравнивавшийся к измене родине. Это еще и вера в Бога, которую многие, несмотря на запреты и гонения, хранили в своей душе. В картине «Судьба человека» есть короткий, но очень сильный в эмоциональном плане эпизод. Когда немцы гонят колонну пленных в концлагерь, один из наших солдат шепчет молитву.
3: Господи, сохрани и помилуй меня. Огради меня от ворога.
1: Несколько сцен картины, следующие сразу за этим моментом, снимались в Свято-Богоявленском храме под Воронежем. Немцы разместили пленных на ночлег в разрушенной церкви. Режиссеру удалось мастерски подчеркнуть особую атмосферу этого места. Поражает и операторская работа. Мы видим не оскверненный и поруганный храм, а поистине святое место. Впрочем, в фильме «Судьба человека» духовное видится даже в житейском. Когда чудом сбежавший из плена Соколов возвращается в родной город и узнает о том, что его семья погибла при бомбежке, убитый горем, он приходит к своему старому знакомому. Тот горюет вместе с ним, но не дает Андрею впасть в отчаяние и находит простые слова, которые помогают герою идти дальше.
4: Ну так, так тоже нельзя, Андрюша. У всех горе, не у тебя одного, кому и хуже пришло. А ведь жить-то надо. Как-то надо, сынок, жить-то.
1: И Соколов живет. Несмотря на все, что ему пришлось пережить в плену, на горечь от потери родных он не ожесточается сердцем. А в первые же послевоенные дни встречает на улице маленького оборванного мальчишку. И, глядя на него, вдруг понимает, зачем нужно жить. Понимает, что жить стоит. Именно такое светлое чувство оставляет в душе фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека». С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Вера. Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Сегодня многие используют в своих домах так называемые шторы blackout, то есть полностью скрывающие любой уличный свет. Действительно, гормон сна, мелатонин, в темноте вырабатывается более эффективно. Но тот, кто активно использует такие шторы, знает, в чем их большая опасность. Давайте послушаем 52-й псалом, который сегодня читается в храмах за богослужением, и постараемся сравнить текст псалма и чем опасны непропускающие свет шторы.
2: «Рече безумен сердце своем, несть Бог, растлешаю мерзишися в беззаконии».
3: Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие? Съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога. Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль.
2: И возвеселится Израиль.
1: Итак, перед нами Давид описывает человека, для которого Бог как бы пропал, исчез, испарился из реалий его жизни. Сразу заметим, речь, конечно же, идет не о том оголтелом атеизме, которым было отравляемо общество со времен эпохи Просвещения. Для человека античности такой атеизм был в принципе невозможен. Здесь речь скорее не о теоретическом отрицании бытия Бога, а о практическом безбожии. Когда человек перестает распознавать в обстоятельствах жизни действия Бога, ему начинает казаться, что Бог-то есть, да только не здесь и не сейчас, что он безразличен по отношению к человеку и прежде всего к его нравственному измерению жизни. Другими словами, если Бог не наказывает за совершенный грех, значит, его уже и нет на деле. А теперь вернемся к глухим шторам, с которых я и начал сегодняшний комментарий. Опасность таких штор в том, что в абсолютно темной комнате ты совершенно теряешь связь с окружающим миром. Выпадаешь из природного ритма жизни. На улице уже вовсю солнце заливает своими лучами мир, а у тебя в комнате непроглядный мрак. И, конечно же, ну кому же хочется оторваться от любимой подушки? Так бы и спал часами, а может и сутками. Псалом показывает нам внутреннюю драму человека практического безбожия. Не Бог исчез из мира, а сам человек опустил в своем сердце шторы blackout и после этого говорит: «Все, всем спать, ночь наступила, и света больше нет и не будет». Все, мрак и тьма, и поэтому теперь можно все что угодно. И псалмопевец дает нам очень убедительный критерий понимания того, не живем ли мы с опущенными шторами в душе. Там убоятся они страха, где нет страха. Другими словами, в полном мраке мы сами становимся генераторами страхов изнутри самих себя. Проваливаемся в незнающую устали работу нашего воображения, накручивания себя, предвкушений и опасений. И можно бесконечно долго сражаться с этими внутренними страхами, причем без особого результата. Когда надо сделать очень простую вещь – открыть шторы и пустить божественный свет в самые глубины своей души, И тогда самые жуткие страхи рассеются, словно бы их и не было никогда.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире. Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ирина и Константин переехали в Россию из Киргизии 10 лет назад с новорожденным сыном на руках. Денег с продажи квартиры семье хватило на дом в одном из поселков в Тверской области. Однако начинать жизнь в новом месте оказалось непросто. Оформить российское гражданство из-за проблем с документами семье не удалось. У Ирины, старшего сына и дочери, есть вид на жительство. У Константина и двух младших детей, которые появились на свет уже в России, нет даже этого. Поэтому обратиться за необходимой медицинской помощью и получить социальные выплаты они не могут. Жить приходится на зарплату Константина, который работает на ламповом заводе. Небольшого дохода едва хватает на простые нужды. У двух детей, Ярослава и Насти, серьезные проблемы со зрением. Им требуются операции. Но медицинская страховка без гражданства такое лечение не покрывает. Чтобы получить дополнительный заработок, Ирина учится вязать крючком и пытается продавать готовые вещи через интернет. Дом, в котором живут Ирина и Константин с детьми, требует ремонта. Пол местами провалился, а в стенах появились щели. Не хватает нужной для школьников мебели. Но живет семья дружно. Дети вместе играют, любят рисовать. Мальчишки упражняются с боксерской грушей, которую им в сарае повесил папа. Девочки помогают маме по дому. Семье нужна юридическая поддержка в оформлении документов и социальных выплат, а также помощь в благоустройстве дома. Оказывает ее фонд «Ясное дело». Вот уже несколько лет он помогает людям в трудной жизненной ситуации. Поддержать сбор для Елены и Константина можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы гуляем в компании историка, москвоведа Игоря Горькова. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Идем в район Кутузовского проспекта. Будем смотреть сегодня Триумфальную арку, и не только ее. Но начнем с Триумфальной арки, и для этого мы выходим из метро «Парк Победы», из первого выхода, и оказываемся на Кутузовском проспекте. В сторону области, если мы развернемся и посмотрим в сторону центра, перед нами как раз и будет Триумфальная арка.
2: Да, вы знаете, сейчас вокруг нас шумят потоки машин, и это очень оживленное место, можно сказать, это пропилея советской столицы, потому что Кутузовский проспект, он в каком-то смысле принял на себя миссию, которую до революции занимал в нашем городе Санкт-Петербургский тракт и переходивший плавно в Тверскую улицу. Вот как бы символом этого преемства стала та Триумфальная арка, рядом с которой мы с вами сейчас остановились. Я думаю, что все мы с вами помним, что Триумфальные арки – это сооружения, пришедшие к нам из античного мира. Они оформляли торжественный вход императора, возвратившегося с победой из дальнего похода. Ну, до появления императорской власти, полководцев, диктаторов и так далее. В общем, это символ победы, который, как мы все с вами знаем, напоминает о том, что случилось в 1812 году, о победе в, конечно, колоссальной по значению войне с наполеоновской коалицией. И вот в память о том, что Россия победила, в память об этом удивительном чуде, потому что русские люди воспринимали свою победу именно как чудо, как дар Божий. Летом 1814 года на площади Тверской заставы в Москве появилась Триумфальная арка, первая деревянная. Это, собственно говоря, было то место, которое сейчас все москвичи хорошо знают, площадь перед Белорусским вокзалом, как мы ее привыкли называть. И именно там когда-то фактически находилась граница города Москвы, потому что там проходил Камер-Калежский вал, и именно там въезжал в город император, и там его официально уже встречали генерал-губернатор, высшие полицейские и военные чины. А до этого, кстати, как мы помним, император отдыхал в своем дворце, который находится недалеко от метро «Динамо», путевом дворце. Вот такая была диспозиция в том, в далеком прошлом. И ту самую деревянную арку вскоре решили перестроить в камни. В 1826 году император уже Николай Павлович принял решение о том, что нужно построить каменную Триумфальную арку. Осип Иванович Баве, гениальный архитектор, восстанавливавший Москву после пожара, который, как мы помним, содействовал ей немало к украшению, он много потрудился для того, чтобы соорудить здесь не просто копию той деревянной арки, и не только копию или реплику, точнее, тех триумфальных арок, которые уже стояли в Париже или в Древнем Риме. Он действительно создал уникальное произведение в стиле ампир. Удивительной красоты арка для Москвы таких масштабов, хотя другие триумфальные арки в Москве были, например, Красные ворота, но все-таки такого масштаба триумфальных арок Москва не знала. Статуя богини Ники, колесница славы. Богиня Ника протягивает венец победы, которым она венчает голову кого? Конечно, императора, царя русского, который по этой дороге въезжает с победой в Москву. Правда, в 1712 году сожженную, но, тем не менее, воссозданную потом, ставшую еще краше. И вот в 1834 году, в сентябре, состоялось открытие этого памятника. И под ней он очень хорошо вписался в исторический ландшафт Москвы. Через эту арку, под, собственно, в пролет этой арки прошла линия трамвайных путей. И на старинных фотографиях на редкость хорошо выглядит эта арка. А на столбах, между прочим, были дополнительные монархические надписи, которые утверждали, что, соответственно, сия арка воздвигнута в честь венценосцев российских, и воспевали вечную славу подвигам русского оружия. Особенно выделялся, конечно, в этих мемориальных надписях император Александр I. Собственно говоря, на фронтоне этой арки с одной стороны была надпись, обращенная внутрь города по-русски, а с другой стороны с наружной на латыни, которая прославляла Александра I как спасителя Отечества. Вот по мере того, как менялась историческая ситуация, эта арка, она стала вызывать все больше вопросов. И, конечно, эти надписи, сначала были удалены столбы и надписи на них, которые стояли перед аркой, потом стал вопрос вообще о демонтаже самой этой триумфальной арки, которую, впрочем, сначала не думали полностью убирать. Обсуждались разные варианты. В 1936 году под руководством тех самых зодчих, которые проводили перепланировку нашего города, как раз наступило время сталинской перепланировки, решили освободить временно площадь для того, чтобы ее реконструировать. И был план, так скажем, А и план Б.
1: То есть ее надо было временно убрать, а потом вернуть
2: на
1: место.
2: Да, и вариант возвращения тоже рассматривался. Но, во всяком случае, ее отфотографировали, отдокументировали. Этим занимался академик Алексей Щусев, замечательный знаток и русской классической архитектуры. И, тем не менее, потом события приобрели такой характер, что, ну, с одной стороны, конечно, усиление идеологического контроля и вот этот план создания новой социалистической Москвы, где, конечно, таким сооружением места, казалось бы, уже и не было. А с другой стороны, просто ход истории, Великая Отечественная война, и стало, в конце концов, просто уже не до этого грандиозного сооружения. И его судьба сложилась, в общем-то, печально, потому что основа этой арки, которая стояла на площади Тверской заставы перед Белорусским вокзалом, она была кирпичной. Этот кирпич, естественно, пошел на какие-то вспомогательные строительные работы. Так же, как и мраморная облицовка. В общем-то, можно сказать, что более-менее сохранились только лишь скульптурные элементы, то есть...
1: Я их в запасниках видел исторического музея.
2: Да, соответственно, вот колесница славы на специальном постаменте была установлена на территории Донского монастыря, который тогда был одним из филиалов музея архитектуры. Грельефы также сняли, поместили там в стенных нишах. Хуже всего получилось с колоннами, потому что замечательные чугунные колонны, их целых 12 штук, обрамляли эту арку. Их перенесли на Миусскую площадь, как считалось временно, но в годы войны уже было не до памятников архитектуры. Их все переплавили, кроме одной, на нужды фронта. И в результате, в общем-то, остались, по большому счету, только фотографии. Однако менялась наша страна и менялась Москва. И вот уже когда Москва стала примерять на себя образ столицы Советской империи, то для советского руководства, конечно, стало очевидно, что у Москвы нет парадного въезда. Москва – красивый город, большой город, но идея создания Южного проспекта через МГУ, она так и не была полностью реализована. Ленинградский проспект, Тверская улица – это тоже не совсем то получалось. И в результате возникла идея создания новых пропилей. Пропилей, я вам напомню, это такой красивый вход в Акрополь, который оформлен таким образом, что со всех сторон твой взор направляется в нужном направлении. Образуется такая особая зрительная архитектурная перспектива. И вот, по сути, такую роль в Советском Союзе, в Советской Москве стала исполнять эта улица, которая возникла на месте Большой Дорогомиловской улицы, стала называться Кутузовским проспектом.
1: А простите, у меня тут сразу несколько вопросов возникает. Ну, во-первых, вы создали практически ту триумфальную арку, которая стояла неподалеку от нынешнего Белорусского вокзала. Пусть и не на историческом месте, но воссоздали именно идеологически триумфальную арку. То есть сделали не какую-то, ну, это 65-й год, да, не какую-то...
2: Да, если это решение 65-го года Совета Министров.
1: Ну да, там позднее, через несколько лет, ее уже возвели. И не какую-то идеологически советскую арку или какой-то другой торжественный въезд в Москву. Почему Триумфальная арка и почему на этом месте? Понятно, что эта дорога вела на Бородино. Эта дорога всегда была связана с войной 12-го года. Но на Кутузовском проспекте и дальше на Можайском ли шоссе или Минском нет аэропорта. Это не парадный въезд в Москву для тех людей, которые прибывают по воздуху или приезжают на поезде. Это такая правительственная трасса всегда.
2: Да, вот правительственная трасса – это очень важный момент, потому что на самом деле с Кутузовского проспекта с другой стороны существует удобный путь на Рублево-Успенское шоссе к загородным резиденциям, где когда-то размещались резиденции князей, а позднее, в советское время, разместились многие высокопоставленные номенклатурные работники советского правительства. И вот постепенно Кутузовский проспект – и даже, надо сказать, что до 60-х годов приобретает значение одной из резиденций. С одной стороны, это путь к загородной резиденции многих советских руководителей, а с другой стороны, прямо скажем, вот дом номер 26 по Кутузовскому проспекту, дом, в котором когда-то жили такие высокопоставленные деятели Коммунистической партии, как Брежнев, Андропов, Черненко и многие другие. То есть понятно, что значение официальной улица у Кутузовского проспекта была. И, кстати, интересная дата, когда арка эта была установлена. 6 ноября 1968 года. То есть, хотя это памятник, естественно, императорской России, но, как ни странно, открыт он был в новом виде к 7 ноября. Конечно, это уже не совсем то, что было до революции, потому что здесь вместо кирпича железо, бетон. Здесь были заново изготовлены многие элементы, что-то на московских заводах, что-то в других городах Советского Союза. Но в целом, конечно, возник совершенно новый символ, и он интересно дополняется соседством Бородинской панорамы, с одной стороны, а с другой стороны, запланированным в те же годы, но осуществленным только в 90-е комплексом Поклонной горы. И вот если подняться наверх Триумфальной арки, я сам не поднимался, не буду обманывать наших радиослушателей, но я видел фотографии, которые делали все время недавно по закончившейся реставрации этой колесницы. И вы знаете, вот сам самая лучшая перспектива, отсюда открывается самый замечательный вид на главную аллею мемориала Поклонной горы. То есть они друг друга удивительно дополняют. И, конечно, это дорога на Можайск, конечно, дорога к Бородинскому полю. Ну, таким образом, возникло совершенно новое прочтение символа. Убрали все упоминания о императоре Александре Первом. Вместо него цитата из генералиссимуса Кутузова. И это уже Триумфальная арка не той старой императорской России, а это, так скажем, символ некого советского прочтения прошлого. Но, надо сказать, не самый худший вариант, потому что все-таки здесь есть попытка каким-то образом выстроить преемственность.
1: Ну что ж, спасибо большое. Мы сегодня посмотрели Триумфальную арку, которая нынче стоит на Кутузовском проспекте, поговорили о том, что ей предшествовало, где была предыдущая Триумфальная арка и почему она была важна не только в XIX веке, но и в середине второй половины XX. С нами сегодня по Москве гулял и показывал нам Триумфальную арку Игорь Горькавый, историк, москвовед, я Алексей Пичугин. Гуляйте по Москве, наслаждайтесь нашим городом, любите его и будьте здоровы.
2: Всего самого доброго.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На Радио «Вера» вы слушаете повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читает Игорь Томилов. Продолжение.
1: Часть вторая. Глава первая. Вольница бурлит. Смелые мечты. Круг снова. Прошло 2 года. Стояла ночь. Студеный августовский ночной холодок обвеял природу. Было темно в степи, в лесах и в поселках, прилегающих к строгановскому жилью. Святая сонная тишь царила за высокими стенами. Все спало кругом. Только из села, занимаемого казаками, неслись звуки песен и балалаек, хохот и крики, звон чарок и нетрезвые громкие голоса. Во всех почти избах поселка шла веселая гульба. Это пировала в досужее время грозная ермаковская дружина, поселившаяся в строгановских поселках 2 года тому назад. Почти во всех избах поселка горели огни. Изо всех окон неслись пьяные голоса пировавших. Только в крайней избе, ближе всех стоявшей к острогу, тускло горела одинокая лучина. Там было тихо и спокойно. В небольшой горенке, за столом, покрытым белой скатертью, на невысоком табурете сидел человек. Его взгляд, рассеянный и печальный, скользил по скромной обстановке избы. Этот человек был Ермак. Печальный и хмурый сидел он в своей горнице. Наперекор всем приглашениям Семена Аникиевича, устроенный

шепчут ему казаки. Который месяц идут пиры в казацком стане. Днями спят мертвецкие, не помышляя даже пахать землю, которую щедро наделил их всех тароватый Семен Аникиевич. Днем спячка до безделья, а ночью бражничанье от зари до зари. Но Ермак не обвиняет свою дружину. Безделье хоть кого истомит, свихнет с правильного пути. А делать-то что? Вагуличи, остяки да татары с тех пор, как поселились в Пермском краю казаки, нос не кажут к Сольвычегодску. А когда сами казаки их улусы воевать ходили, все оседлые югры разом покорились и аккуратно стали выплачивать свой ясак. Тишина и покой воцарились в строгановских владениях. Далеко по окрестностям ходила удалая дружина, приводя к покорности дикарей. Оседлые покорялись, кочевые уходили в степь подальше. Правда, с месяц тому назад снова нечаянно напал на поселки Мурза Бекбели с 680 вагуличами, но был в пух и прах разбит ермаковской дружиною. Неосторожный князек-дикарь и сам поплатился за это своей свободой. В цепях, закованный накрепко, он был отослан в Москву. И снова спокойствие, снова затишье, только бессменные пиры дображничания нарушают их. Пиры, песни, ночные столования, крики. «Избаловались они?» — прислушиваясь к этим крикам, мыслил Ермак. «Кто не избалуется? Ни Волга здесь, ни Дон, где дело не стояло за работой. Но какою работой? Какою?» Тут же полымем вспыхивала в его мозгу быстрая мысль, и он вздрогнул невольно всем своим богатырским телом и зажмурил ястребиные очи, как бы опасаясь увидеть то, что лезло ему теперь на мысли. Странно и сильно переменился за это последнее время Ермак. Тихая, бездеятельная жизнь на покое доставляла ему долгие часы для дум и размышлений. Там, на Волге, за разбоями да под страхом быть схваченным думать было не досуг. Зато теперь все его прошлое выплывало перед ним, как на ладони. И жуть брала Ермака от этого прошлого. Да и места эти пермские глухие подсказывали ему в тишине темных ночей нерадостные думы и воспоминания. Когда-то мальчиком Ермак жил в Перми. Он был простого, незнатного рода. Его дед — Афанасий Григорьевич Оленин, посадский суздальский человек, бедняк, почти нищий, принужден был искать пропитание извозничанием и с этой целью ушел во Владимир. Муромские разбойники, хозяйничавшие в окрестностях, свели знакомство с Олениным и прельстили его своим кажущимся довольством. Он возил, укрывал их от правительства, и вскоре вместе с ними попал в тюрьму. Оттуда ему удалось убежать вместе с женою и двумя сыновьями, Родионом и Тимофеем, в Юрьевский Повольский уезд, где он вскоре и умер, оставив в полной нищете семью. Дети его переехали от скудости, как говорили тогда, на реку Чусовую, в Строгановские вотчины. У одного из братьев, Тимофея, здесь родилось трое сыновей. Младший, Василий, оказался особенно умным, бойким, смелым мальчиком. Он вырос, окреп и поступил в бурлаки, тянуть барки по Волге и Каме. Бурлацкая артель выбрала его кашеваром, и тогда же прозвали его товарищи Ермаком. Это прозвище так и осталось за ним на всю жизнь. Кровь дедушки, любителя вольной жизни, перелилась и в жилы Василия. Его потянуло к полной превратных случайностей бесшабашной казачьей удали. И он ушел на Дон, к вольным казакам, где и был выбран ими старшиною Кагалинской станицы. Однако недолго охранял порученный ему рубеж от Астрахани до Дона молодой Ермак. Иного дела жаждала его бродячая, неспокойная натура. И, кликнув клич, он набрал собственную удалую дружину и с нею начал хозяйничать на широкой Волге-реке. Вот вся эта сравнительно недолгая

0: но богатая событиями прошлая жизнь и встала теперь перед глазами атамана вольных дружин. Близость к родным местам, где он бегал и играл невинным ребенком, невольно навела на чистые, светлые мысли Ермака. А за ними, за этими чистыми мыслями, воспоминаниями, следом явилось и раскаяние, и муки совести. Чем он был доселе? Разбойник, душегуб, убийца, умывавший свои руки по локоть в крови. Правда, не невинных бедняков он убивал, а людей, которые, по его мнению, заслуживали этой кары. Да разве он смел быть их судьею и вершителем их жизни? Он такой же грешный, как и они, и, может быть, даже хуже востократ их всех. Он убивал и резал, и жег без сожаления. И что же теперь? Есть у него почести, слава? Да, но слава разбойника, казака-вора, приговоренного к виселице, грабителя, душегуба. Он даже не смеет вернуться на родную Волгу из боязни попасться в руки царских воевод. Его поймают, закуют и привезут в Москву для лютой казни. Но не казни он боится, и не пытки, предшествующей казни позорной, а славушки плохой своей не хочет Ермак. Не хочет он, чтобы лихом помянул его тот народ, которого он любит, из которого вышел сам он, могучий атаман Поволжья. Его казнят, он сгинет, а в народе долго будет жить память о его грабежах и разбоях. Нет, не хочет он этого. Не хочет. Ярким, могучим подвигом хотелось бы покрыть ему свое позорное прошлое. О том подвиге он мечтает давно. Не раз приходила ему в голову отчаянная мысль, удалая затея, за которую низко поклонится ему, заведомому душегубу и царь, и народ. Эта мысль жжет голову, мозг атаману, бросается полымя в его красивое лицо, заставляет сердце его то сжиматься в тисках, то биться сильно-сильно. А ночь идет, идет, как смуглая женщина по черным покрывалам. Лучина нагорела и потухла с треском. В окна забрежил рассвет. И вот ушла тихой поступью, скрылась незримо смуглая красавица, прикамская ночь. Заолело небо. Крики пирующих казаков затихли в станице. Умаялись. И то сказать, больно работы много. С какой-то несвойственной ему презрительной злобою произнес Ермак. «Ну да ладно, поднесу я вам подарочек, Ноне, ребятушки!» шепнул он, и загадочно блеснули его ястребиные очи. В этот миг солнце прорезало алую даль, брызнуло, затрепетало, осветило и станицу, и степь, и виднеющиеся вдалеке, точно дымкой сизого тумана одетые, уральские горы. К ним приковывались острые взоры Ермака. Он вытянулся во весь рост своей могучей богатырской фигуры и произнес, простирая руку к окну, странным пророческим голосом жреца: «Твоим будет все это, народ православный! От моря до моря всю Югру принесу тебе в дар, святая Родина, тебе и царю! Завоюю югорские юрты, сорву венец с кучума и сложу его у ног могучего русского царя!» заключил он, загораясь своим дерзким желанием. «А теперь туда, к Строганову, в хоромы. Без помощи его, батюшки, не видать нам югорской земли!» И словно безумный, захватив шапку, опрометью кинулся из избы. О чем говорили, запершись в это раннее августовское утро, Семен Аникиевич с атаманом Ермаком, осталось тайной для домашних. Только выйдя из горницы, оба они так и сияли, точно в светлый праздник. «Век тебе не забуду парады такой!» — взволнованно говорил Строганов, провожая до крыльца гостя. «За такие речи, Василий Тимофеевич, много грехов тебе отпустит Господь!» Дрогнувшим голосом заключил свою речь именитый купец и на глазах всей дворни горячо обнял и трижды облобызал Ермака. «А ты не что, поп-батька, что грехи отпущать ладишь?» — отшутился Ермак, с трудом удерживая счастливую улыбку. «Только помни, сударь Семен Аникиевич, уговор наш — предоставить нам всего в аккурате, и зелья, и харчей, и пушек до самопалов, всего, чтобы вдоволь. Не то не видать нам югры, как своих ушей. Всего, всего вдоволь будет, и стругов дам, и людей, и зелий, и свинцу, одежи до снеди, да еще человек с 300 наберу из пленных ливонцев да немцев, что живут по посадам. А сыми-то оторву мирную из наших ясачников снаряжу. Глядишь, с таким-то войском и не зазорно идти на Кучума. Мне своей вольнице буде. С такими молодцами и подмоги не надоть бы», — не без гордости произнес, усмехнувшись, Ермак. «Ладно, без сермена все ж прихвати. Ими и поселять завоеванные улусы станешь», — тем же радостным голосом возразил Строганов и вдруг осекся. «Ты что?» — неожиданно вскинул он на Ермака глазами. Но тот, не отвечая ему, быстро сошел с крыльца, не отводя глаз с дороги, по которой спешил из станицы чуть не бегом Исаул Кольцо. «Что тебе, Иваныч, аль за мною?» — не без тревоги в голосе спросил атаман. Седоус и Исаул, запыхавшись, очутился в 10 шагах от своего начальника. «Да тебя, Василий Тимофеевич, с ребятами сладу нет. Больно разбаловались. Всю ноченьку напролет бражничали. Мыслил, к утру уймутся, ан еще пуще того озорничать стали. Песни с первоначалу орали, а сейчас палить стали из самопалов, поселенцев пужать. Я с подъясаулами было к ним вышел, уговаривать их стал. Так куды ж тебе? И не чухают. А бабы поселенские да дети ревмя ревут. Боятся пищали-то, мужья ругаться, а наши за бердыши было. За тобой поспешил. Уйми этих дьяволов, Христа ради, атаман батька. С чего бы это? Тебя они всегда слушались, Иваныч», — недоумевающе пожал плечами атаман. «Что же говорят они?» «Что? Выкладывай, друже». «Говорят, что на Волгу, вишь, вертать ладят. Не житье бают им здесь, а ровно бабам на печи. Набражничались мы, говорят, без дела. На тебя ропщут за безделье, атаман». «Дурни!» — засмеялся беззлобный Ермак. «Ну, друже, приготовил я подарочек им немалый. Собери-ка круг скорее, че, Иваныч. Весточку я таковскую им принес, что вся их брань ровно птица из башки вылетит. Знатным гостинчиком распотешу вас всех».
1: «Сказать не изволишь, атаман?» — осведомился Кольцо.
0: Ермак прищурился, усмехнулся и, вперив глаза в далекие уральские горы, произнес весело и спокойно: «Сибирское царство воевать пойдем. Вот что, Иваныч».
1: Глаза у Кольца расширились от изумления. Он даже в лице изменился от неожиданности. Этот бывалый пожилой Исаул, вскормленный, вспоенный разбойничьими делами. «На Сибирь мыслишь? С горсточкой-то нашей на Кучумку самого?» — после долгого молчания произнес он, словно проснувшись.
0: «А то нет. Что же, мои молодцы хана и угорского не одолеют, что ли?» — задорно и смело блеснул глазами Ермак. «А зато, Иваныч», — после минутной паузы закончил он вдохновенно, — «русский народ, да государь-батюшка, нам вины наши отпустят. Да и совесть, небось, глодать перестанет за те черные дела, что вершили ненароком. А татарвы бояться не след. Блудливы, что кошки. Трусливы, что зайцы. Кучумкины народцы. Правду ли я говорю?
1: Правду-то правду. А только чтобы худо не было из того, атаман. Нас-то 500 без лишнего будет, а их тьма тьмущая, ровно мошкарей над рекою в жаркий вечер.
0: Хуже того, что ноне не будет, Иваныч, разом упавшим голосом произнес Ермак. Небось, и у разбойников есть совесть. Небось, не от радости бражничают молодцы. Нечто им сладко жить так-то, с кровью на руках, с виселицами над головами, да с совестью нечистой иной раз. Нет, Иваныч, собирай-ка круг, сокол ты мой седой. Скажи стану, что атаманде говорить с им будет.
1: Уже повелительным тоном заключил свою речь Ермак. Кольцо, не смея ослушаться, направился к станице. На площади села царило смятение. Около сотни казаков пели песни, стреляли из пищалей на воздух и всячески пугали мирных жителей поселка. Женщины плакали, дети кричали. Мужчины тщетно пытались уговорить озорников. Ночное бражничание давало себя чувствовать. Буйные головы, отягощенные винными парами, плохо соображали свои поступки. Но вот, подобно громовому раскату, пронесся зычный голос кольца, прибежавшего на площадь. «Круг! Атаман круг велит собрать, ребята!» Одновременно с этим зазвенели гулкие удары била, приютившегося на середине площади поселка. Пальба и шум прекратились точно по мановению волшебного жезла. Пьяные казаки словно разом протрезвились. Круг, по казацким обычаям, сзывался в исключительно важных случаях. Изо всех изб бежали наскоро застегивая зипуны и кафтаны казаки. Заспанные, еще не протрезвившиеся лица выражали полное недоумение. «Что? Зачем круг? Где атаман? Зачем поднялись позаранку?» Слышались недовольные голоса. «Подожди малость! Придет батька-атаман, все изведаешь!» Уклончиво отвечал кольцо любопытным. Ермак не заставил себя ждать. К полному удивлению всей собравшейся на круг станицы, он пришел как на пир, как на праздник. Его бархатный кафтан сверкал золотом и каменями самоцветными. Золотом же шитая с алым верхом мурмалка дивно шла к его смуглому, красивому лицу. На золотой же опояске, усыпанной яхонтами, алмазами и рубинами, висел тесак в дорогих ножнах и длинная острая казацкая сабля. Вся фигура дышала особенным, величавым спокойствием и торжеством. «Что это с атаманом нашим? Ишь, вырядился, словно тебе, в светлый праздник!» С недоумением переговаривались между собою казаки. Но вот прогремел сильный и могучий голос Ермака. «Братцы, казаки!» — произнес он сильно, появляясь в центре круга. «С радостную вестью пришел я, ноне, к вам! Дозволь речь смелую перед тобой держать, могучая казацкая вольница! Говори, атаман, слушаем тебя завсегда охотно!» — отозвалось вокруг Ермака дружным гулом. «Спасибо, молодцы! Недолга речь моя будет, слушайте! Видать, больно мы обжились на готовых хлебах! Притупились шашки наши, подмок порох, заржавели пищали! И лежим мы на печке да спим сладко, либо бражничаем да пируем! Да и то сказать, вина не наша в том! Югорцы притихли, сюды не идут, делать нам нечего. Вот от безделья и обленились мы. Только брагу тянем да хлеб жуем, аль на палатях нежимся, ровно дети да бабы. Аль забыли, молодцы, от кеда мы соколами налетели. Аль запамятовали про гульбу нашу удалую.
2: «Аль не тянет более к пищали да сабли? Так-то поди, може, и вольготнее жить, поживать, чужой хлеб жевать, да озорничать под хмелем!»
1: Голос Ермака зазвенел и оборвался. Истребиные очи так и перебегали с одного лица на другое, так и сеяли пламя насмешливых искр. Смущенные стояли казаки, почесывая затылки, поникнув головами вокруг своего вождя. Истинная правда сквозила в каждом его слове, и они не могли отрицать этого. Невольное раскаяние закралось во все эти буйные головы и сердца. Ермак, видя произведенное им впечатление на дружину, обвел еще раз глазами весь круг и подхватил со страстной мощью в голосе:
2: «Братцы, смелые удальцы поволжские, буде нам нежиться на палатях да угощаться на славу. Пора и честь знать. Пойдем, разомнем косточки молодецкие. Не на разбой, не на стыдное дело зову вас, ребята. Довольно тех делов было поделано, хватит про нас. Небось, ни одного из вас покаянная совесть гложет. Ни к одному поди, чай невинная кровь вопиет. Загубили мы, хош иных и ненароком, братцы, а все ж немало и душенек невинных христианских. Буде теперь, на иное зову я вас, други. Вишь, за югорским поясом, словно царица пышная, разлеглась югорская земля. Чего-чего в ей нет, и звери пушные в тайгах да урманах дремучих, и рыбы всякие в хрустальных реках, а в черной груди земли кормилицы, да в горах высоких руды всякой пропасть, а владеет теми сокровищами, сами ведаете, Кучумка-Салтан. И больно народцы его наших поселенцев тревожили еще при нас. Не давали нехристи строиться на земле югорской, руду добывать, землю вспахивать. Так надумал я, братцы, одним ударом двух зайцев убить, повоевать ту землю югорскую и тем прибавить Руси родимой землицы да угодий и богачеств всяких, чтобы наш народ православный спасибо сказал, да отпустил нам вины наши перед ним вольные и невольные. А еще, братцы, и царю-батюшке сослужить службу, ударить челом ему кучумовым царством. И за место топора да плахи великое прощение нам будет за это от него», — сказал и замолк на мгновение Ермак. «Только искры так и блещут, так и прожигают насквозь столпившихся вокруг него казаков. Кажутся часами тягучими недолгие мгновения ожидания. Загудел круг. Точно ропот отдаленного прибоя прокатился по станице. Зашумела вольница, как бурное, волнующееся море. Напрасно старался уловить речи и возгласы казаков атаман. Один гул только гудел и переливался с добрые четверть часа. И вот все стихло. На минуту только, чтобы в следующее мгновение разразиться подобно громовому раскату, прокатившемуся и замершему далеко в степи. «На Сибирь! На Кучума! Идем! Согласны! Заслужим царю-батюшке! Сослужим русскому народу! Все до единого охочи идти за тобою, батька-атаман!» Ермак вспыхнул от счастья. Лицо его загорелось. Взоры сверкнули горделивым огнем. Он поднял их к небу, снял шапку, с благоговением трижды осенил себя крестом. «Спасибо, братцы! Потешили вашего батьку-атамана!» — произнес он
1: и быстрые глаза его с неизъяснимым в них выражением бесконечного счастья обвели круг.
2: «Тебе спасибо, что надоумил такое, что с народом православным да с царем-батюшкой примирить нас ладишь, атаман!»
1: Послышались умиленные голоса недавних разбойников, теперь идущих на великий подвиг людей. И чуть ли не впервые, тихо, бесшумно, без обычных криков и песен, казаки покинули круг.
3: На радио «Вера» вы слушаете повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина», читает Игорь Томилов.
1: Часть вторая, глава вторая. Непредвиденная встреча. Новый казак. Гордый, счастливый, довольный и радостный возвращался Василий Тимофеевич в свою атаманову избу. Разбившись на кучки, казаки еще говорили и советовались во всех углах станицы. Надежда близкого похода оживила всех. Ермак не ошибся в своих ребятах, в своей удалой, смелой вольнице. Ни один казак из круга не заикнулся даже о том, как можно ничтожной пятисотенной горсти людей идти в чуждую им дикую землю, кишмя кишащую вражьими воинственными племенами. Ни один даже не подумал о том. «Эх, ма!» — с силою произнес сам себе Ермак. «Нечто нам удалые головушки бесшабашные отваги да храбрости занимать стать!» И гордо поднималась красивая голова казацкого атамана, и с любовью обращались глаза назад к площади, где тихо и мирно беседуя расходились казаки. «Благодарю тебя, Господи, что дал мне радость в ребятах моих», произнес Ермак, обращая умиленные взоры кверху. И самое небо, синее и ясное, казалось, приветствовало его в этот день. Оно сияло с бесконечной лаской, грея природу последним августовским теплом. «Добрый знак! Ишь, ровно радуется заодно с нами солнышко», произнес мысленный Ермак.
4: «Василь Тимофеевич, пожди малость!»
1: Услышал он вдруг приятный юношеский голос за своими плечами.
0: «Что тебе, Алешенька?» — ласково кивнул Ермак, окидывая любующимся взором спешившего за ним юношу. И было чем полюбоваться в существе молодого князя. За эти два года Алеша Серебряный Оболенский выровнялся и вырос, и похорошел на диво. Сильный и стройный, как молодой дубок, он своей прекрасной юношеской фигурой, быстрой, ловкой и подвижной, своим смелым, исполненным отваги лицом, казался старше своих лет. Может быть, вследствие пережитых в детстве страданий. Чудесно сверкали его глубокие синие, немного печальные глаза. Юною мощью и затаенной силой дышала каждая черта юного князя. Легкий пушок пробивался на щеках и подбородке, а над смело очерченным ртом чуть темнели молодые усики. «С каждым днем ты у нас пригожее да пригожее становишься», произнес Ермак с отеческой нежностью, глядя на красавчика-юношу. «И как помыслю только, где такому-то молодцу мы невесту сыщем? Во всей Перми тебе, поди, красой не найти под пару», пошутил он, слегка ударив по плечу Алешу. Но тот даже не улыбнулся на шутку. Его красивое лицо было бледно, губы слегка дрожали. Ермак только сейчас заметил странное состояние своего любимца. «Ой, да что же это с тобой, Алеша, Светик? Обидел тебя кто?»
1: Встревожись, участливо спросил он юношу.
4: «Обидел и то»,
1: — чуть слышно отвечал князь, до боли закусывая губы. Его глаза потемнели, ноздри вздрагивали и трепетали, как у молодого, горячего степного конька.
0: «Кто смел обидеть?» — мощно загремел голос Ермака, и черные брови его сурово сошлись над переносицей.
1: За последние два года он,
4: как сына родного полюбил этого статного пригожего юношу и неотлучно держал его подле себя. Одна мысль, что кто-то посмел обидеть его, атаманова любимца, бросала в жар и в холод Ермака. «Кто дерзнул?» Еще грознее и строже прогремел его окрик, от которого дрожали самые смелые казаки. Но Алеша не дрогнул. Он, подняв смело голову и вперив свои честные прямые синие очи в очи Ермака, произнес твердо: «Мещеряк обидел меня, атаман».
2: «Мещеря? Твой брат названный? Первый друг и приятель? Да что же это он?»
4: Недоумевающе ронял слово за словом Ермак.
2: «Аль ополоумил невзначай, Матюша? Говори, князенька, чем он прогневил тебя?»
4: «Скажу», — смело ответил юноша. «Давеча ты круг собирать велел, со станом беседовал. Я все слыхал, хоть и не смел совать нос в казацкое дело. А слыхать все слыхал, как ты на Кучумку идти решил, Сибирь воевать во славу нашего народа, и в местях ликовал я с вольницей твоею. Только стали расходиться с круга, а Матвей мне и говорит: ты, Алеша, не печалуйся больно, недолог наш поход будет, не заждешься.
2: А я тебе за это, что ни на есть, самого дорогого из Кучумкиных сокровищ проволоку, как вернемся.
4: Вот как обидел меня мой брат благоданный атаман», — заключил с пылающими глазами свою речь Алеша.
2: «И все? Мало разве?» «Так какая ж тут обида-то, парень? Мне невдомек», —
4: все более и более недоумевал Ермак.
2: «Да не что я баба, чтобы мне на печке лежать до гостинчика дожидаться сибирского!»
4: С силой ударив себя в грудь рукою, чуть не в голос крикнул весь дрожа Алеша.
2: «Вот ты с молодцами на самого Кучумку идешь! Царю и родине, всему российскому народу службу сослужить! А я жди вас тута, ровно порченный! Да лучше мне было бы, чтобы тогда меня Никита петлей задавил, али ножом пырнул заодно с Терентичем, чем так-то!»
4: И голос Алеши задрожал, краска кинулась в его бледное лицо. Ермак простоял с минуту, ничего не понимая, но потом, сообразив, в чем дело, радостно спросил:
2: «Голубчик, да не что ты с нами хочешь?» «А то нет! А то нет!»
4: Так и вспыхнул и задрожал всем своим стройным телом Алеша.
2: «Сам ведаешь, не просился я к вам, когда пришибли дядьку моего. Сами меня взяли, приютили в стане. С вами жил тут в холле до довольствия. Оно не идете вы, а меня здесь норовите оставить. Стало быть, чужой я вам, стало ненужный. Вы под пулями да стрелами будете, а я в холле да тепле. Слушай, атаман, верно думаешь, млад я годами. Да не что не силен я, гляди. Не что не сумею ножом владеть, аль пищалью. С татарвой да прочей нечистью управиться не смогу. Вон, Матвею только 20 годов стукнуло, а в мои годы он уже с вольницей гулял по Волге. Не что я слабее его».
4: Ермак с восторгом глядел на взволнованного и негодующего юношу и думал: «Правда, силы и мощи в нем, как у взрослого. Даром, что 17-й пошел лишь годок. А все же жутко брать его с собою. Стрелы каленые, сабли татарские, ненастье да голод и мор. Бог весть, что ждет удальцов смелых там, в чужом, неведомом, вражьем краю». И, открыв рот, он хотел уже было привести все эти доводы юноши князю, как тот быстрее птицы отскочил от него, выхватил из-за пояса небольшой чекан и с силой взмахнул им над своей головою.
2: «Вот что будет, коли не возьмешь с собой!» — резко вырвалось из груди Алексея. Ермак вскрикнул от неожиданности и рванулся к нему. В один миг оружие полетело на землю, и сильные руки атамана обняли белокурую голову любимца.
5: «Берешь! Берешь, стало!» — едва не задохнувшись, вскричал Алеша.
4: и прежде чем Ермак успел остановить его, упал в ноги атаману и произнес с восторгом: «Вот спасибо! Вот спасибо! А за это, жизнь мою возьми, коли надо, Ермак Тимофеич!»
0: «Ишь, сердешный!» — помимо воли умиленным голосом произнес Ермак и, помолчав немного, заметил, нахмурясь:
2: «Негоже тебе, княжьему сыну передо мной, мужиком-казаком унижаться!
0: Не мужику я кланяюсь, а славному храбрецу, казаку вольному, вождю будущей роты сибирской!» Сверкая глазами, пылко вскричал сиявший от счастья Алеша, не спуская восторженных глаз Ермака.
2: «Ну, если так, паренек, коли люб тебе стан наш казачий, входи в него с Богом. Будь, как и мы, казаком!» — горячо произнес атаман, насильно поднимая с земли милого юношу.
0: У того глаза только вспыхнули новыми огнями.
2: «Берешь в стан, Господи! То-то радость!» — роняли его губы. «Спасибо тебе, Василий Тимофеевич! Вот спасибо! Приютил ты меня, сироту, и научил любить волю казацкую! Так неужто ж теперь, когда я вашим стал, неужто ж оттолкнуть мыслишь?»
0: «Не оттолкнуть, миляга, а только...» — нерешительно произнес Ермак. «А только обыклость у нас есть. Из княжьего до боярского роду в стан не принимать.
2: Ну да, это мы уладим. Мои ребята души не чают в тебе. А вот еще у нас испокон веков обычай ведется. Перед всяким походом, али делом великим, прощать, отпускать грехи друг другу, коли виновен кто перед кем. А ты, паренек, Никиту пана по сию пору простить не можешь. Так как же с нами в поход-то на такое великое дело пойдешь?» Тихо усмехнувшись, произнес Ермак.
0: Как под ударом хлыста дрогнул Алеша. По самому наболевшему месту ударил его атаман.
4: «Да, он прав, этот могучий Ермак. Он, Алеша, ненавидит Никиту пана за гибель дядьки. Ненавидит не менее тех, по чьей вине убит и дедушка-князь, боярин Серебряный Оболенский. Но разве время теперь ненавидеть и мстить, когда они все, не сегодня-завтра, пойдут на великий, страшный, богатырский подвиг?» Недолго боролись разнородные чувства в душе Алексея. Юноша то краснел, то бледнел, меняясь в лице, а Ермак, не отрываясь, следил за этою игрою лица своим ястребиным взором. Вот потупился и вспыхнул Алешин взгляд. Брови разгладились, разбежались с высокого юношеского чела легкие морщины, и тихим, но твердым голосом он произнес: «Коли Господь велел, прощу и его». Ермак еще раз крепко, как любимого сына, обнял Алешу. Часть вторая, глава третья. Любовь и горе.
0: «Во всей Перми кралю не найти подпару», — сказал, усмехаясь шутливо, эту фразу казацкий атаман. И сто раз кряду повторял эту фразу взволнованный Алеша, пока он шел из казачьей станицы к хорошо знакомому городку Острогу. Ошибался Ермак. Нашло себе пару впечатлительное сердце Алеши. Нашло, помимо исканий, помимо ожиданий. Уж более 2 лет прошло с той ночи, когда его, князя Алешу, бесчувственного, отыскали в роще строгановские воротники и с окровавленной от падения головой принесли в хоромы именитого купца. И с той самой ночи, когда он с трудом открывал глаза и бредил убежавшей дикаркой и ее спасителем, и водил по горнице обезумевшим взором, его воспаленные глаза встречали сочувственный взор голубых девичьих глазок Танюши Строгановой. Она с няней Анфисой да с бойкой Агашей как умело ухаживала за ним. Он
1: чуть не умер, чуть не истек кровью тогда от толчка имзиги. Но молодость и силы взяли свое, и Алеша оправился от своего недуга. Семен Аникиевич с племянниками не упрекнул его ни разу за самовольное распоряжение пленной алызгой. Дядя и племянники поняли, что не причастен в этой вине красивый синеглазый юноша, чуть было не поплатившийся жизнью за свою опрометчивость. И вместо брани и упреков ласки, заботы и любовь встретили юного князька в больших строгановских хоромах. И когда через месяц он поправился настолько, что мог переселиться в станицу, Строгановы не раз повторяли свое приглашение приходить к ним почаще в городок. С той поры это и началось. Детские игры да забавы, веселые жмурки да горелки в обществе Агаши и других сенных девушек заставили горячо привязаться Алешу к голубоглазой, веселой и ласковой Тане, юной хозяйке строгановских хором. Вместе они подшучивали над старушкой-няней, вместе слушали ее сказки, либо рассказы старого Евстигнея о том, как жилось еще при дедушке Анике в приперсидском краю. Точно сестричка родная стала дорогой да близкой ему, Алеше, голубоглазая Танюша Строганова. И Танюша платила ему тем же. С восторгом выбегала она каждый раз к нему навстречу, с нескрываемой радостью тащила к себе в светлицу или в сад, где их ждали всегдашние участницы их забав и игр, и в обществе Алеши считала себя самой счастливой. Прошли месяцы, и миловидная голубоглазая девушка-подросток превратилась в стройную девушку, красивую и пригожую, как божий день. «Наконец-то! А мы-то ждали, ждали! Ин Агаша мыслила, что и не придешь!» И Танюша Строганова со всех ног кинулась навстречу показавшемуся на садовой дорожке Алексею. Агаша и другие девушки, находившиеся подле молоденькой хозяйки, низко поклонились вновь пришедшему в пояс. Их свежие, молодые лица, пестрые летники, хитро расшитые девичьи венцы на головах, яркие ленты да бусы, на которых играло августовское солнце, все это придавало какой-то праздничный вид густо разросшемуся и тенистому строгановскому саду. Но этот-то праздничный вид, эта пышная зелень и солнце, и веселые приветливые лица, улыбающиеся Алёше радостно и гостеприимно, почему-то больно кольнули в сердце юноши. Он нахмурился. «Батюшки, как грозно! Аль тебя муха укусила, Алексей Свет Семенович, князенька!» Весело рассмеялась Танюша при виде его омрачившегося лица. Высокая, рослая, с голубою поволокою очей, с белым личиком и розовыми щеками, не знавшими белил и румян, употребляемых в то отдаленное время почти всеми знатными женщинами и девушками, Танюша Строганова была очень хороша собою. Она вполне олицетворяла собою ту русскую красавицу, тип которой воспевается и до ныне в старинных русских песнях и былинах. Толстая, почти до пят русая коса, заплетенная в несколько десятков прядей, оттягивая красивую голову, придавала ей какой-то задорный и еще более милый вид. «Ай, ай, ай, сычом каким глядит и не улыбнется!» — снова громко расхохоталась девушка, глядя в серьезное, нахмуренное лицо Алеши. «Есть о чем призадуматься, боярышня», — отвечал он, нехотя мимолетно взглянув на нее. «А со мной поделиться не хочешь думками своими?» — лукаво вскинула на него глазками Таня. Юный князь смущенно поглядел на толпившихся вокруг них девушек. Таня сразу поняла этот взгляд. «Вот что, Агаша!» — шепнула она своей ближайшей подруге, которая после побега неблагодарной алызги прочно заняла ее место в сердце Тани. «Вот что, милая, отведи ты девушек в сторонку, да хороводы заведи с ими.
4: «Видишь, Алексей Семенович, словцом со мной перемолвиться хочет». Черноокая хорошенькая Агаша только усмехнулась в ответ, повела бровями и весело крикнула во весь голос. «Ну, девоньки, ай да в рассыпную! Догоняй меня!» И первая кинулась бежать во весь дух. За нею понеслись и остальные. Алеша и Таня остались одни. «Что ты больно не весел, князенька?» — участливо проговорила Строганова, пытливо вглядываясь ласковыми голубыми глазами в лицо своего друга. Алеша криво усмехнулся. Он сам едва ли понимал, что стало с ним. Он шел сюда, полный радостных светлых надежд, полный страстного нетерпения поделиться как можно скорее своим счастьем с этой милой голубоглазой Танюшей. Он едва не прыгал, идучи сюда по дороге, как ребенок, как мальчик. Поход на Сибирь и принятие его в вольницу, надежда послужить вместе с другими родине, все это жаром, полымем опаляло его сердце. И вот он увидел Танюшу, теперь может поделиться с нею. Так почему же ноет так остро его грудь? Почему так больно сжимается сердце? Он сам этого не мог понять. Молчаливый, грустный, опустился он подле девушки на скамью. Вокруг них было хорошо и уютно. Играло солнце в кружеве листвы, пели пташки, малиновки да печушки сладкими голосами. Трава пышным ковром стлалась на полянке. Веселые звонкие голоса девушек наполняли сад, а на душе Алеши тоска и грусть непонятная. И Танюша при виде задумчивости князя сама точно потускнела, померкла, серьезным, встревоженным личиком повернулась к нему. «Зачем у вас круг собирали?» — спрашивает она, чтобы хоть чем-нибудь прервать докучное молчание. Алеша поднял голову, встрепенулся, ожил. «На Кучумку идем, воевать сибирское царство!» — с заметной гордостью произнес он и весь загорелся. Таня даже рот открыла от изумления. Так дика и невозможно показалась ей эта мысль. «Да что ты? Что ты, князенька? Окстись! Что говоришь-то? Да не что можно на Кучумку! Ваших-то капля, а егонные, что твоя саранча!» Голосом, упавшим до шепота, пролепетала девушка. «Дядя твой помощь нам даст, Татьяна Григорьевна. Пушки, пищали, да людишек каких. До нас-то с 500 слишком будет, так нечто не одолеть». И его глаза вспыхнули новыми горделивыми огоньками. «Да что ты заладил, мы, да мы!» Вдруг неожиданно рассердилась Таня. «Ты-то что это, ерепенишься? Ну, пойдет вольница, а ты что?» «И я с нею пойду, Таня!» — восторженно произнес Алексей. Испуганный крик вырвался из груди девушки. Вся белая, как белые рукава ее кисейной рубахи, стояла она теперь перед ним, дрожа и волнуясь, и роняла чуть слышным от волнения голосом. «Ты с ими на Кучумку? В Сибирь? На гибель? На смерть? Ты, Алеша, желанненький, милый!» И как подкошенная былинка, едва не лишаясь чувств, опустилась на скамью. Испуганный не менее девушки, князь обхватил ее стан рукою и, придерживая Таню, ласково прошептал. «Желанная, пташечка, голубка моя милая, что ты? Что ты, родимая? Очнись, приди в себя!» Но она только схватилась за голову и почти простонала в голос. «Уйдешь, уедешь, не вернешься! Стрелы у них каленые, наговорные пики у них, не христиане, бесермены! Убьют они тебя, убьют!» И она разразилась глухим, судорожным рыданием. Но странно, это рыдание, это отчаяние не смутили, не пали камнем на сердце Алексея. Напротив, его недавней непонятной тоски как не бывало. И чем горше рыдала Таня, тем светлее и радостнее становилось у него на душе.
1: Теперь он понял все. Понял и тоску свою, и боль, охватившую его 5 минут назад в густо разросшейся чаще сада. Ему жаль было покинуть ее, эту обычно веселую, милую, ласковую девушку, ангелом-хранителем, явившуюся на его пути. Он боялся, что уедет в далекое сибирское царство и забудет его голубоглазая Таня, выкинет из памяти своей. Незаметно и тихо подкралась к его сердцу любовь к этой красивой девушке с голубыми очами и толстой русой косой. Она плачет, горько плачет теперь, плачет потому, что и она его любит, эта красавица Таня, и боится потерять его навсегда. Огромная, могучая волна неземного счастья ворвалась в его душу, захватила его. Он крепче обнял девушку и заговорил. Заговорил так, как никогда в жизни не говорил еще князь Алеша Серебряный Оболенский. «Желанная, слушай, люблю я тебя. Люблю пуще солнышка красного, пуще майского дня. Как жизнь и радость люблю, Танюша. Голубка, не тоскуй, не плачь. Ведай одно, молод я, юноша годами, а горячо и сильно умеет мое сердце любить тебя. Пуще сестрички родимой люблю тебя, Татьяна Григорьевна. Так бы сейчас и кинулся к дяде твоему Семену Аникиевичу, так бы и крикнул во весь голос: «Отдай за меня крестницу, именитый купец!» Да засмеет меня дядя. Что я теперь? Разбойницкий приемыш? Дитя вольницы казацкой, сам вольный казак. Небось, похватают в вольницу, и меня со всеми лютой казнью казнят. Такого ль мужа тебе надо, красавица? А то ли дело, милое, перейду с казаками за сибирский рубеж, буду с ними во всех схватках да боях биться, а прокинем мы кучумку нехристя, победим бессерменов, принесем царство сибирское к подножью трона московского, заслужим милость народа и государя, и тогда, тогда, люба моя, с почетом и радостью встретит нас и русский народ, и дядя твой с охотой отдаст свою крестницу за ближнего человека, будущего покорителя сибирского юрта!» Пылко заключил свою речь Алеша и смело заглянул в голубые очи своей собеседницы. В них не было теперь слез. В этих радостно засиявших голубых очах все личико Тани точно преобразилась. Восторженным взглядом впилась она в лицо своего суженого, и этот восторженный взор, казалось, говорил: «Глядите, какой он у меня, сокол мой, гордость моя, голубь сизокрылый!» И чуть слышно шепнула, сама загораясь его воодушевлением: «Ступай, голубчик, ступай, Господь с тобою! Воюй с кучумом, с юграми, сослужи народу русскому, а я буду здесь дожидать тебя, да Богу молиться за тебя, голубчик мой, радостный, счастье мое!» И крепко, крепко обняла склонившуюся к ней пригожую кудрявую голову князя.
3: На радио «Вера» вы слушали повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина».
5: Продолжение читал слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Птицы твои будят меня на рассвете. Шелест озера убаюкивает вечером. Нет, не птица рассветная будет меня, и не озеро вечернее убаюкивает меня. Ты, Господи, которому все голоса подвластны. Ты даровал птицам голос и озеру шепот полночный. Всякому дыханию даровал ты голоса, во всякое создание заключил звук. Окружен я разноголосием творений твоих, словно ученик учителями многими, и вслушиваюсь неустанно в каждый голос от восхода до заката. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатые в твоих. Солнце говорит мне о сиянии лица твоего, звезды — о гармонии существа твоего. Одним языком говорит солнце, другим говорят звезды. Но всякое слово исходит от одного голоса, твоего голоса, Господи. Ты произнес первое слово, затрепетавшее в глухой тишине и безличии хаоса, и рассыпалось оно на множество звуков, словно грозовая туча на дождевые капли. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатаев твоих. Одно лишь восклицание.

Оттого и говорил ты притчами, Сыне Божий, толкуя все происходящее в притчах о Боге Всевышнем. Словом ты исцелял и живил, ибо ведал ты тайну любви, а тайна любви в тайне слова. Через все сотворенное, словно сквозь тонкие огненные свирели, лились слова, а через слова — любовь небесная. Господи, дарующий голоса, научи меня слышать о любви Твоей через глашатаев Твоих.

0: вера. Чингис Айтматов. «Пегги пес, бегущий краем моря». Читает Оксана Федорова.
1: Приближалось утро. Еще одна ночь уходила. Еще один день.

рождался. В светлеющем, сероватом сумраке постепенно вырисовывалась, как губа оленя в сизом облаке дыхания, бушующее соприкосновение моря с берегом. Море дышало. На всем вскипающем соприкосновении суши и моря клубился холодный пар летучей мороси. И на всем побережье, на всем его протяжении стоял упорный рокот прибоя. Волны упорствовали на своем. Волна за волной могуче взбегали на штурм суши вверх по холодному и жесткому насту намытого песка. Вверх, сколько сил и размаха хватало. И волна за волной угасали, как выдох, на последней черте выплеска, оставляя по себе мгновенную пену да прелый запах водорослей.

0: для тех, кто хочет верить. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «Жатва жизни. Пшеница и плевелы». Из поездки в Саров и Дивеев я привез с собой память об одном добром и благочестивом обычае крестьян нижегородских и тамбовских, который меня глубоко тронул. На всех дорожных перекрестках и деревенских околицах, где только я не проезжал, я встречал маленькие деревянные часовенки простой бесхитростной работы, и в них за стеклом образа Спасителя, Божьей Матери и Божьих угодников. Незатейливо устройство этих часовен. Но мне не красота была нужна, не изящество или богатство мне были дороги, а дорога была любовь и вера тех простых сердец, которые воздвигали эти убогие видом, но великие духом хранилища народной святыни. Вот этот-то обычай я и ввел у себя тотчас по возвращении своем из Сарова в родное поместье. Вскоре на двух пустынных перекрестках, вдали от жилья, воздвиглись две часовенки с иконками на четыре стороны Божьего света, и пред каждой иконкой под большие праздники затеплились разноцветные лампадки. И что же это за красота была, особенно в темные летние ночи? Полюбилось это и окрест меня жившему православному люду. «Дай же тебе, Господь, здоровья доброго!» Так стали мне кое-кто сказывать. «Едешь иной раз из города, едешь, переругиваешься со спутниками или там со своей бабой. Смотришь — иконы, да еще лампадки. Опомнишься, перекрестишься, тебе доброго здоровья пожелаешь, глядь, ругаться ты и забудешь». И стал народ носить к часовенкам свои трудовые копеечки, грошики свои, трудом, потом да слезами политые. Положат копеечки на земле, отойдут. А кто положил, Бог знает. Приедут старосты с объезда и привезут, когда копеек 7-8, а то и больше. Что делать с ними? И покупали мы на эти деньги свечи в храм Божий и ставили их за здравие и спасение Богу ведомых душ христианских, тайных доброхотных жертвователей. Так лет около двух совершалось это по виду малое, но по духу великое дело христианской любви и веры.

0: Радио «Вера».
1: О, лунная ночная красота! Я пред тобой опять благоговею, пред тишиной и кротостью твоею опять немеют грешные уста. Так непорочна эта чистота, так девственна, что омовенный ею восторгом я томлюсь и пламенею. Как эта ночь, будь, о душа, чиста!

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Сергеев.
1: Презрительное отношение к нормам морали, традиционным ценностям в наше время стало для многих людей, к сожалению, привычным. Это очень огорчительно. Будем молиться, чтобы в каждом городе оставалось хотя бы по 10 праведников, чтобы по их молитвам Господь помиловал их жителей, открыл им духовные очи, очистил сердца. Хочу поделиться словами ученика афонского старца Иосифа Исихаста Ефрема Филофейского. Эгоизм сейчас живет и царствует. Я бы сказал, что в наше время коммерции и рекламы умение обмануть считается каким-то даром, как когда-то даром считалась кристальная честность. Выросли поколения, которые научены тому, как грабить. И это во всех отношениях безрассудно.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1925 год. Калужская область. Город Козельск. Оптинского батюшку Никона сестры спросили в духовной беседе, как готовиться к смерти. И вот что он ответил. «Надо думать так, что только этот день дан тебе. Нельзя надеяться на завтрашний. Каждому грешнику обещано прощение, если покаяться. Но никому не обещан завтрашний день. Прочтите в третьем томе Игнатия Брянчанинова. Пусть никто не говорит из вас, теперь поживу как-нибудь, а вот перейду в другую квартиру, устроюсь, тогда и буду молиться». Но разве можно ожидать, что завтра ты будешь жив? Помни всегда, се ныне время благоприятно, се ныне день спасения. Прошу вас, дети мои, спасайтесь. Голоса.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Те, кто жили в Советском Союзе в 30-е и 40-е годы, хорошо знали формулу, пользуясь которой можно было спастись от арестов, лагерей и расстрелов. Люди называли ее «принцип трех У», что означало «угадать», «угодить», «уцелеть». Писатель Михаил Шолохов эту формулу игнорировал. Он предпочитал подвергать себя опасности, но только не идти против совести, особенно когда дело касалось человеческих жизней. Страна знала Шолохова как писателя, а вот о его заступнической и благотворительной деятельности никто особо не распространялся, и сам Шолохов в первую очередь. В 1937 году он вступился за актрису Эмму Цесарскую, которую, как жену врага народа, лишили жилья, отлучили от кино. Писатель ходил по инстанциям, хлопотал, и актрисе вернули квартиру, а потом и работу. В том же году Шолохов спас поэтессу Ольгу Бергольц. Ее арестовали по ложному доносу. Но Михаил Александрович вмешался, и Бергольц освободили. Писателю Андрею Платонову не давали ни печататься, ни устроиться на работу. Шолохов нашел для коллеги место и в самые трудные времена поддерживал его материально. А когда Сергея Ермолинского, автора сценариев к таким фильмам, как «Машенька», «Друг мой Колька», «Неуловимые мстители», в 40-м году незаконно арестовали, Шолохов написал письмо в Президиум Верховного Совета с требованием снять со сценариста судимость. Анна Ахматова, которой за 15 лет не удалось напечатать ни одного сборника, в 40-м году выпустила новую книгу стихов. Этого бы не случилось, если бы не Шолохов. Сочувствуя Анне Андреевне, матери арестованного сына, Михаил Александрович побывал на приеме в Кремле, ходатайствуя об освобождении Льва Гумилева, прекрасно понимая, что домой с этого приема может уже не вернуться. Шолохов знал, что ходит по лезвию ножа, знал о том, что крестьян, живших на его родине, в станице Вешенской, заставляли писать на него доносы. В семью Михаила Александровича даже внедрили инженера Погорелова из Новочеркасска. Он должен был следить за писателем. НКВД Ростовской области фабриковало дело, по которому Шолохов проходил как руководитель заговора. Погорелов оказался честным человеком, предупредил Михаила Александровича об опасности. Шолохов выехал в Москву и встретился со Сталиным, после чего генсек приказал оставить его в покое. Самому же писателю было сказано, что он может возвращаться в Вешенскую и работать. Но в родной станице уделять много времени литературе Шолохову удавалось редко. К Михаилу Александровичу, депутату Верховного Совета и депутату местного и областного советов Донского края, то и дело приходили просители. Приходили с самыми разными проблемами. Кому-то был нужен совет по постройке дома, кто-то не знал, как воспитывать ребенка, кому-то требовалась работа. Шолохов помогал всем. После войны в Вешенском районе случилась засуха, погиб урожай хлеба, и писатель ездил в Москву, добывал деньги для закупки новой партии семян. Он контролировал организации, помогающие семьям погибших в Великой Отечественной войне солдат. Вешенцы говорили о Шолохове: «Золотой человек, когда бы ни зашел к нему, выслушает, посоветует, а если у тебя несчастье приключится, глядишь, сам заедет, подбодрит, поможет». Делом он помогал землякам гораздо больше, чем словом. Еще в 1932 году Вешенская стараниями Шолохова была телефонизирована. Тогда же там заговорило радио. Потом открылось педагогическое училище. Этого тоже добился Михаил Александрович. Благодаря ему в Вешенской построили больницу, роддом, библиотеку, клуб. Писатель вложил в них средства из своей Нобелевской премии. В 60-м году за роман «Поднятая целина» Шолохову присудили Ленинскую премию. Все деньги он отдал на строительство школы в станице Каргинской. Шоссейные дороги, телевидение, санаторий, аэропорт, газопровод – все это появилось в Вешенской при активном участии Шолохова. Он ездил по министерствам, добивался положительных резолюций, словом, оправдывал надежды людей, избравших его депутатом. Сам Шолохов писал: «Я хотел бы, чтобы мои книги помогали людям стать лучше, стать чище душой, пробуждали любовь к человеку. Если мне это удалось в какой-то мере, я счастлив». Михаил Александрович не лукавил. Люди, знавшие писателя, вспоминали, что его личное кредо укладывалось всего в два слова – «любить человека».
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Я человек, работник Божий, с утра до вечера тружусь. Спаси нам, Боже, от бездожий родную ниву, так молюсь. Я человек, я здесь прохожий, не мной отмерен мне урок, но верный вечной воле Божьей от мыслей выспренних далек. Я так молюсь, дай и в морщинах мне, Боже, сеять, жать, пахать, любить без мысли мир в долинах и землю потом прославлять.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христос на протяжении своего земного служения неоднократно говорил, что пришел в наш мир не для того, чтобы царствовать, а чтобы пострадать. Пострадать за грехи людей. Страдание и его высшая точка – смерть – стали неотъемлемой частью жизненной истории Спасителя. Почему же служение Христа в обязательном ключе предполагало его уход из жизни? Полностью ответить на этот вопрос невозможно, потому что Христос – Бог, а мы не в состоянии поставить себя на его место. Спаситель решил пройти весь путь человеческой жизни – от ее начала и до конца. Он родился и был младенцем, рос, повзрослел и, наконец, умер на кресте. Распятие считается одной из самых страшных пыток, придуманных человечеством. Тем не менее, Христос встретил смерть именно таким образом. Но Голгофа и его испытания не закончились. Более страшным событием, чем кончина на кресте, стало для Спасителя переживание смерти как отчуждение от Бога. Именно об этом говорит нам песнопение «С высоты снишел еси благоутробня». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Люди до искупительной жертвы Христа не могли войти в Царство Божие, и даже праведники после земной кончины пребывали в аду, то есть в состоянии отчуждения от Бога. Христос сошел в ад и разрушил его власть над людьми. Он претерпел муку смерти для восстановления утраченной связи между Богом и людьми. Спаситель как бы заново отстроил спасительную траекторию жизни, которая предназначалась Адаму и была им отвергнута. Вот как об этом говорит сегодняшнее песнопение. «С высоты снисшел еси благоутробни, погребение приял еси тридневное, до нас свободишь из страстей, животе и воскресение наше Господи, слава Тебе». Послушаем текст молитвословия в русском переводе. «С высоты сошел Ты, милосердный, благоволил прибыть три дня в гробе, чтобы нас освободить от страданий, жизнь и воскресение наше Господи, слава Тебе». Страдания, от которых освободил всех нас Христос, это не только посмертные мучения в аду, но духовная власть дьявола, царствовавшего в мире на протяжении эпохи Ветхого Завета. Благодаря Спасителю мы теперь свободны от злых сил, а также способны достичь Царства Небесного.
1: Песнопение «С высоты снишел еси благоутробня» поется на субботне-вечернем богослужении и воскресной литургии. Оно напоминает молящимся о том, что Христос был одновременно Богом и человеком, что Спаситель принес себя в жертву за грехи всего человечества. Давайте послушаем песнопение «С высоты снишел еси благоутробня» в исполнении знаменного хора Троицы Сергиевой Лавры. –

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О мудрости. Один человек проделал долгий путь по суше и по морю и явился в пустыню, чтобы увидеть прославленного старца. «Скажи, какие чудеса творит ваш Ава?» — спросил он у молодого монаха. «Смотря что называть чудом», — ответил тот. «У вас принято считать чудом, если Бог исполнит чью-то волю. У нас же считают чудом, если кто-то исполнит волю Бога».

0: Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вы слушаете радио «Вера». Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Сад во время зимы. Читает Юрий Куклачев.
1: В тихую погоду, в солнечные ясные дни выходил я на крыльцо, садился на скамейку, смотрел на обширный сад. Нагота его покрывалась снежным покрывалом. Кругом все тихо, какой-то мертвый и величественный покой. Это зрелище начало мне нравиться. Задумчивые взоры невольно устремлялись, приковывались к нему, как бы высматривая в нем

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Дуровой «Записки кавалерист-девицы», 1814 год. Желая погулять по прекрасным рощам около Полоцка, я выпросилась в отпуск на неделю. Мы приехали к реке. Пока приготовляли паром, я осталась на берегу любоваться закатом солнца. В это время подошел ко мне старик лет 90, как мне казалось, просить милостыни. При виде его белых волос, согбенного тела, дрожащих рук, померкших глаз, его ужасной сухощавости и ветхих рубищ, сожаление, глубочайшее сожаление овладело мною совершенно. Но как могло это небесное чувство смешаться с дьявольским, клянусь, не понимаю. Я вынула кошелек, чтобы дать бедному помощь, значительную для него. Денег у меня было 8 червонцев и ассигнация в 10 рублей. Эту несчастную ассигнацию ни на одной станции не хотели взять у меня, считая сомнительную. И я имела безбожие отдать ее бедному старику. Наконец мы опять взмостились на телегу и поехали. На первой станции, когда надобно было платить прогоны, я вынула кошелек, чтобы достать деньги. И очень удивилась, что из 8 червонцев 2 не доставало. Я старалась припомнить, не оставляла ли кошелька на столе или на постели, когда уходила гулять. Но нет, кажется, он всегда был со мною. Наконец я вспомнила и от всей души обрадовалась. Червонцы верно запали в ассигнацию, которая лежала вместе с ними в кошельке и была свернута в восьмеро, чтобы уместиться в нем. Я вынула ее и отдала нищему у парома, не развертывая. И так он получил от промысла Божия ту помощь, которую я подала ему, но едва не испортила каким-то сатанинским расчетом. Одно только чудовище способно дать бедному такую помощь, в недействительности которой было поно уверено.
0: Голоса

0: Вот моя молитва.
1: Радио «Вера». Судьбой наложенные цепи упали с рук моих, и вновь я вижу вас, родные степи, моя начальная любовь. Степного неба свод желанный, степного воздуха струи, на вас я в неге бездыханной остановил глаза мои. Но мне увидеть было слаще лес на покате двух холмов и скромный дом в садовой чаще, приют младенческих годов. Евгений Боротынский.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Владимир Крупин. Отрывок из рассказа «Незакатный свет». В это время над Спасителем были сомкнуты своды каменной пещеры. Огромный камень прикрывал вход. У входа сидели солдаты, обсуждали вчерашнюю казнь. Приходили и любопытные иудеи. Радовались, что простым смертным оказался Мессия.
2: Мессия – это Господь Иисус Христос, Сын Божий, принесший Себя в искупительную жертву на кресте, воскресший и вознесшийся на небо. В переводе с еврейского «Мессия» означает «помазанник», то есть «царь». Это название связано с тем, что во времена Ветхого Завета избрание монарха сопровождалось помазанием, особым освященным составом, миром. Таким образом, на царя призывалась Божья благодать, а его деятельность связывалась со служением Богу. Священное Писание задолго до Рождества Христова сообщало о пришествии праведника, который избавит людей от тления и смерти, от власти дьявола и греха. В многочисленных пророчествах он назывался царем, то есть мессией. Вместе с тем о нем сообщалось как о Боге, который родится как человек и примет полноту даров Святого Духа. Речь во всех этих пророчествах шла об Иисусе Христе, мессии, царство которого, по словам Евангелия, не от мира сего.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Сергеев.
1: Когда мы встречаем человека, которого мы любим, наше сердце начинает трепетать от радости. Если мы так радуемся встрече с дорогим нам человеком, то как должны благоговеть и радоваться встрече с Богом? Радость от встречи с Богом – это не что иное, как прикосновение к сердцу человека божественной благодати. Поэтому представление о том, что в церкви одни печальные и скорбные люди, ошибочно. Хочу с вами поделиться словами миссионера и церковного писателя протоиерея Александра Шмемана. Начало ложной религии – это неумение радоваться, вернее, отказ от радости. Между тем, радость потому так абсолютно важна, что она есть несомненный плод ощущения Божьего присутствия. Нельзя знать, что Бог есть, и не радоваться.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: милосердия.
1: Станислава Александровича Мартиросяна называли учителем с большой буквы. 26 лет он посвятил школе для слабовидящих и незрячих детей. 19 из них был ее директором. И сегодня эта школа в городе Верхняя Пышма носит его имя. А те, кто ее окончили, помнят о своем педагоге и именуют себя мартиросяновцами. Об этой удивительной коррекционной школе в Свердловской области мир никогда бы не узнал, если бы не Станислав Александрович. Да и саму школу удивительной сделал именно он. До него она была одной из многих обыкновенных. Мартиросян точно знал, каким должно быть учебное заведение для детей с ограничениями по зрению. Знал, что оно должно быть лучшим, должно конкурировать с общеобразовательными школами. Ученики здесь будут развивать свои способности и вместе с аттестатом зрелости получать документ о том, что они освоили определенную профессию. Таким был план «Максимум» Мартиросяна, когда его в 1968 году назначили директором. Что же это была за школа, учиться в которую съезжались дети со всего Советского Союза? Станислав Александрович ввел 4 профиля обучения – математический, гуманитарный для филологов и историков. На медицинском обучались искусству массажа и было отделение рабочих профессий, которое выпускало специалистов для предприятий общества слепых. В школу Мартиросяна принимали ребят, которые уже окончили 8 классов. Приехав в Верхнюю Пышму, подростки выбирали профиль обучения и получали профессию по душе. Свою главную задачу учитель видел в том, чтобы его ученики не считали себя инвалидами, не думали, что они хуже зрячих. Он убеждал их в том, что в чем-то они лучше, сильнее. И дети начинали верить в себя. Но больше всех верил в таланты своих питомцев сам Мартиросян. Иначе он не превратил бы школу в оранжерею, где дети буквально расцветали. У ребят имелся даже телевизионный класс, в котором использовались оптические увеличивающие устройства для слабовидящих. И это в 70-е годы, когда даже лучшие московские учебные заведения о таком не мечтали. Директор открыл в школе фонозал для прослушивания звуковых книг. В каждом классе стояла прекрасная техника, а в 76-м году появился киноконцертный зал. Мартиросян превратил казенное заведение, коррекционную школу, в родной дом для ребенка. После уроков дети занимались спортом, пробовали свои силы в поэтическом клубе и фотолаборатории, ездили на экскурсии по всей стране, ходили в походы. Станислав Александрович упорно шел к своей мечте о том, чтобы его питомцы жили достойно и интересно. Ребята были уверены, их директор всегда находится в школе. В его кабинете свет мог гореть и в 4 утра, и в 10 вечера. Станислав Александрович преподавал литературу, сам писал стихи и не стеснялся читать их своим ученикам, как не стеснялся петь вместе с ними в студии звукозаписи. На футбольном поле гонял мяч наравне с мальчишками и никогда не играл с ними в поддавки. Для ребят он привозил в школу артистов, писателей, профессоров и целые симфонические оркестры. В 1978 году Станислав Александрович, как лучший из директоров школ для слепых и слабовидящих детей, поехал во Францию представлять Советский Союз на форуме, организованном ЮНЕСКО, и привез домой награду – юбилейную медаль Луи Брайля. Для школы это стало событием грандиозного масштаба. Мартиросян вывел ее на международный уровень. Учитель ушел из жизни, когда ему исполнилось всего 48. Вспоминая о нем, друзья задавались вопросом, откуда у него была такая любовь к незрячим детям. И сходились на том, что корни этого милосердного отношения лежат в детстве Станислава Александровича. Его мама, врач-педиатр, в войну заведовала домом ребенка. Слава видел, сколько сил она отдавала сиротам. Видел, как после войны часть своей зарплаты перечисляла в фонд мира. Для сына пример мамы, ее стремление помочь обездоленным детям стали собственным способом жизни. Недаром одно из стихотворений Станислава Александровича начиналось словами «Возводите дворцы детской радости».
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Натальи Урусовой. 1926 год. Священником собора в Ейске был старый протоиерей отец Василий, очень не пришедшийся по душе, как и его матушка. В Ейске голода в то время не было. Это богатейший край, несмотря на налоги и отбирание властями всего возможного, местные жители еще могли жить и щедро награждали и заботились о своих священниках. Но денег, пока сын Петя не поступил на работу, абсолютно не было. Жили до крайности бедно. Слышу один раз в церкви, что священник обращается к приходу со словами: «Братья и сестры, по окончании службы я сам обойду вас всех с тарелкой и прошу отозваться на мою просьбу помочь одной интеллигентной даме, живущей в полной нищете с тремя детьми». Я не подумала ни минуты, что это он призывал помочь мне, и только узнала, когда он принес мне домой 25 рублей.
0: Голоса

Надейся, верь. И дни неслышную промчатся чередою, и сердце будет свесть невянущей весною, и жизнь и мир предстанут пред тобою еще светлее, чем теперь. Алексей Хомяков.

0: Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ирина и Константин переехали в Россию из Киргизии 10 лет назад. С новорожденным сыном на руках. Денег с продажи квартиры семье хватило на дом в одном из поселков Тверской области. Однако начинать жизнь в новом месте оказалось непросто. Оформить российское гражданство из-за проблем с документами семье не удалось. У Ирины, старшего сына и дочери, есть вид на жительство. У Константина и двух младших детей, которые появились на свет уже в России, нет даже этого. Поэтому обратиться за необходимой медицинской помощью и получить социальные выплаты они не могут. Жить приходится на зарплату Константина, который работает на ламповом заводе. Небольшого дохода едва хватает на простые нужды. У двух детей, Ярослава и Насти, серьезные проблемы со зрением. Им требуются операции. Но медицинская страховка без гражданства такое лечение не покрывает. Чтобы получить дополнительный заработок, Ирина учится вязать крючком и пытается продавать готовые вещи через интернет. Дом, в котором живут Ирина и Константин с детьми, требует ремонта. Пол местами провалился, а в стенах появились щели. Не хватает нужной для школьников мебели. Но живет семья дружно. Дети вместе играют, любят рисовать. Мальчишки упражняются с боксерской грушей, которую им в сарае повесил папа. Девочки помогают маме по дому. Семье нужна юридическая поддержка в оформлении документов и социальных выплат, а также помощь в благоустройстве дома. Оказывает ее фонд «Ясное дело». Вот уже несколько лет он помогает людям в трудной жизненной ситуации. Поддержать сбор для Елены и Константина можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Любовь делает меня Богом, а тебя, Господи, человеком. Смотри, там, где один, там нет любви. Где двое собираются, там лишь призрак любви. Где соединились трое, там любовь. Имя тебе — любовь, ибо имя тебе — Троица Единосущная. Был бы ты один, не был бы ни любовью, ни ненавистью. Был бы двоичен, ненависть и любовь в тебе сменяли бы друг друга. Но троичен ты, и нет в тебе ни тени перемен. Любовь не знает ни пространства, ни времени. Она вне времени и пространства. День для нее как век, и век как день. Когда я соединен с тобой любовью, нет ни земли, ни неба. Есть только Бог. Нет разделения на «я» и «ты», есть только Бог. Три ипостаси в любви – девство, познание и святость. Если нет в любви девства, нет в ней умиления, есть эгоизм и страсть. Если нет в ней мудрости, она безумие. Без святости любовь не сила, без святости любовь слабость. Когда страсть, безумие и слабость объединяются, наступает ад, который дьявол называет любовью. Если душа моя сохранит чистоту девства, разум, мудрость прозорливую, а дух свет,

спрашивают меня ближние. Настолько же, насколько есть земной Бог. Земная любовь горит и сгорает. Небесная горит, не сгорая. Земная любовь, как и все земное, лишь мечта и сказка о любви. На небесную похожа она, не более чем идолы на Бога. Как дым похож на пламя, так и ваша земная любовь на любовь божественную. Когда разменяете золотой на гроши, уже не назовете гроши золотым, грошами назовете. Отчего любовь божественную, измельченную и в прах размолотую не прахом, но любовью называете? Господи, удостой меня любви, которой ты живешь, которой живот подаешь. Удостой меня любви твоей, Господи, и буду я свободен от всех законов. Вселей любовь свою в меня, и любовь соединит меня с тобой».

0: Светлое радио. Антон Чехов, архиерей. Читает Нонна Гришаева.
1: Была Пасха. В городе было 42 церкви и 6 монастырей. Гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял над городом, не умолкая, волнуя весенний воздух. Птицы пели, солнце ярко светило. На большой базарной площади было шумно. Колыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника. На главной улице после полудня началось катанье на рысаках. Одним словом, было весело.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма поэта Александра Пушкина другу Николаю Кривцову. 1831 год. «Посылаю тебе, милый друг, любимое мое сочинение. Ты некогда баловал первые мои опыты. Будь благосклонен и к произведениям более зрелым. Что ты делаешь в своем уединении? Нынешней осенью был я недалеко от тебя. Мне хотелось с тобой увидаться и поболтать о старине. Карантины мне помешали. Таким образом, Бог ведает, когда и где судьба сведет нас опять. Мы не так-то легки на подъем. Ты без ноги, а я почти женат. Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Счастье можно найти лишь на протаренных дорогах. Мне за 30 лет. В 30 лет люди обыкновенно женятся. Я поступаю как люди. И, вероятно, не буду в том раскаиваться. Голоса.

Радио «Вера». Три светлых царя из восточной страны стучались у всяких домишек. Справлялись, как пройти в Вифлеем. У девочек всех, у мальчишек. Ни старый, ни малый не мог рассказать. Цари прошли все страны. Любовным лучом золотая звезда в пути разгоняла туманы. Над домом Иосифа встала звезда. Они туда постучали. Мычал бычок, кричало дитя. Три светлых царя распевали. Александр Блок.

0: мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Антоний Сийский.
1: В середине XVI века в новгородском княжестве на берегу реки Сии, в глуши дремучего леса, появилась маленькая монашеская обитель. Несколько иноков во главе со своим духовным наставником, монахом по имени Антоний, поселились в непроходимой чаще вдали от мирской суеты. Пищей отшельникам служили грибы, ягоды и коренья. К большим праздникам иноки ловили рыбу. За ней нужно было отправляться на весьма отдаленное от обители озеро, так как река была мелководной, и рыба в ней не водилась. Однажды, накануне праздника Преображения Господня, монахи решили наловить рыбы к трапезе. В путь к озеру они вышли на закате, собираясь ночью рыбачить, а к утру следующего дня с уловом вернуться в монастырь. Всю ночь трудились иноки, но ничего не поймали. Опечаленные, с пустыми кузовками, вернулись они в обитель. Увидев огорчение своих учеников, монах Антоний принялся их утешать. «Ничего, братья, Господь милостив и не оставит ваших трудов без своего попечения. Не лишит рабов своих, верно служащих ему на этом святом месте, радости в великий праздник. Соберемся же на молитву и попросим Бога о милости». Когда молитва была окончена, монах Антоний благословил иноков вновь идти к озеру, сам же стал молиться о благополучном свершении дела. Вернувшись на озеро, монахи закинули удилище на том же самом месте. Не прошло и 10 минут, как рыба начала ловиться. Они поймали столько, что едва уместилось в заплечные короба. Хватило и на праздничную трапезу, и на заготовку впрок. Долго еще в обители питались чудесно пойманной в канун Преображения Господня рыбой. «Потрудись для Господа молитвой, и Господь воздаст исполнением нужд твоих», — говорил Антоний Сийский. Церковь прославила его в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Антоний Сийский. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Сергеев.
1: Мало кто умеет радоваться в скорбях, и мало кого утешает даже знание о том, что Бог нам не посылает искушений выше меры. Ропща и малодушествуя во время испытаний, мы познаем свою немощь и смиряемся. Хочу с вами поделиться наставлениями духовного писателя игумена Никона Воробьева. «Мы потому остро воспринимаем скорби, что почти не верим словам Евангелия. Готовы поверить всякому человеку более или менее порядочному, а вот Господу не верим и не доверяем. Это непонятно, пожалуй, рассудку, а внимание к себе показывает, что это именно так. Нужно немало внутренне потрудиться, чтобы получить живую веру в Господа и слова Его. Только при этой вере становится легко жить и переносить все тяготы жизни. Тем более, что она — коротенькая подготовка к вечности».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Ивана Шмелева Ксении Деникиной, супруги генерала Антона Деникина после его смерти. 1947 год. Париж. Дорогая Ксения Васильевна, мир душе вашей. Горе постигло вас. Постигло и многих-многих нас, русских. Об нем, об утрате неизбывной, незамещаемой, я пытался высказаться, сколько хватило разумения и чувства. Сказать о ныне пока еще неизмеряемой полностью потере. Антон Иванович Деникин — русское историческое лицо. Но он и в мировой истории. Мир утратил его еще в те страшные годы. Утратил по слепоте своей. Но мы, в сущности, не утратили его и не утратим. Он в русской великой памяти, в русской душе, в русской истории незабвенно. Урок и укор держателям власти в мире. И пример нам, России. Сознание сего ослабит остроту горя вашего. Слова утешения бессильны, да и не нужны вам. Утраты неизбежны, но они облегчаются заменой отшедшего его бессмертием, национальным признанием, его служением Родине. Служением, исторически закрепленным, бесспорным. Генерал Деникин живет и будет жить исторически как олицетворение русской национальной славы, чести, долга. Всегда на страже. Это вам и всем нам умягчение острой боли и сиротства. Ныне в бесчеловечии и в безгеройстве особенно. Будьте же покойны духом. Дай вам Бог сил и воли хранить это общее достояние. Низко вам кланяюсь. Душевно ваш, Иван Шмелев.
0: Голоса

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: За окном сгущались осенние петербургские сумерки. На Невском зажигались огни. Светились двумя желтыми квадратами и окна маленькой чайной, где по вечерам любили собираться художники. Рассевшись вдоль длинных деревянных столов, они делились друг с другом творческими находками и пили чай из пузатого русского самовара. В этот вечер художники Николай Ярошенко и Николай Дубовской оказались за столом рядом. Ярошенко пытался разговорить тезку, шутил, но Дубовской лишь натянуто улыбался и молчал. «Да что с тобой такое?» – удивился Ярошенко. «Сидишь бледный, как загрунтованный холст». Дубовской вздохнул. «Был вчера у доктора», – сказал он. «Катар желудка обнаружили. Сам знаешь, порой и теперь голодать приходится, а уж в молодости и подавно. Неделями крохи во рту не бывало. Вот и заработал себе недуг. Боли страшные, говорят, надо срочно лечить. Только лечение-то денег стоит, а где их взять? Уж третий месяц, как ни одной картины не покупают». Ярошенко на минуту задумался. А потом вдруг дружески хлопнул Дубовского по плечу и сказал: «Не грусти, будет тебе лечение. У самого хорошего доктора, и денег он с тебя не возьмет». Художник говорил о Вячеславе Авксентьевиче Моносейне, известном петербургском враче, которого коллеги называли истинным бессребреником. Они недоумевали, как же так можно не просто не взять платы за визит, а еще и дать пациенту денег на лекарства. А между тем Вячеслав Авксентьевич поступал так каждый раз, когда видел перед собой пациента, явно принесшего доктору свои последние гроши. Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Петербургской военно-медицинской академии Моносейн мог бы стать одним из самых высокооплачиваемых докторов столицы. Но он предпочитал вести скромную жизнь, считая, что врач – это не просто профессия, а прежде всего служение. Врач должен отдаваться принимаемому на себя долгу всей душой, бескорыстно, с любовью и самоотвержением, говорил Вячеслав Авксентьевич. Моносейн все свое время посвящал работе, почти не оставляя его для личных дел. Лекции в академии, прием в клинике. А вернувшись домой, Вячеслав Авксентьевич наскоро перекусывал и снова облачался в белый халат. К нему на квартиру приходили заводские рабочие, неимущие студенты и бедняки. Таких домашних пациентов он принимал порой до глубокой ночи, а утром все повторялось снова. Но и этой нагрузки деятельному, горячо радеющему за российскую медицину доктору Моносейну было недостаточно. В 1880 году он учредил газету «Врач» и стал ее главным редактором. В газете печатались не только новости из мира медицины. Огромное внимание Вячеслав Авксентьевич уделял на ее страницах и вопросам врачебной этики. В одном из номеров, к примеру, он возмущенно раскритиковал некоего доктора, утверждавшего, что телесные наказания розгами полезны для здоровья. Кроме того, Моносейн стал публиковать в газете сообщения о семьях врачей, оказавшихся в сложном материальном положении. Поступающие в редакцию пожертвования он тут же отправлял нуждавшимся. А на 4-м Пироговском медицинском съезде Вячеслав Авксентьевич выступил с предложением ко всем врачам России ежемесячно перечислять в адрес редакции газеты по 1 рублю, формируя таким образом кассу взаимопомощи. Эта идея нашла живой отклик и вскоре заработала на практике. А маленький и посильный вклад, который, однако, делал большое дело, медики сразу же окрестили моносейнским рублем. Сферы деятельности Вячеслава Авксентьевича были весьма разносторонними. Искренне любивший литературу, сам много писавший, он был председателем литературного фонда, оказывавшего поддержку бедствующим писателям. Он возобновил работу общества вспомоществования нуждающимся студентам, а свою огромную библиотеку, полную редких книг, принес в дар Томскому университету. «Когда умру, то решительно нечем будет помянуть меня», с искренним сожалением говорил этот скромный человек, которого называли совестью врачебного сословия. Он ушел из жизни в феврале 1901 года после тяжелой болезни. В последний путь его провожал весь Петербург.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Тихо ночь ложится на вершины гор, и луна глядится в зеркала озер. Над глухою степью в неизвестный путь бесконечной цепью облака плывут. Над рекой широкой сумраком покрыт, в тишине глубокой лес густой стоит. Светлые заливы в камышах блестят, неподвижно нивы на полях стоят. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Во время богослужения в православной церкви звучат не только песнопения, составленные людьми, но и молитвы, что даны были людям свыше, самим Богом или его посланниками, ангелами. Случалось и такое, что церковь в рамках одного песнопения объединяла ангельскую молитву и молитву, составленную кем-то из христианских авторов. Пример подобного соработничества – «Слава Вышних Богу» – песнопение, исполняемое в ходе вечернего богослужения. Об обстоятельствах появления молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Первая часть песнопения «Слава Вышних Богу» возникла благодаря святым ангелам. Когда Иисус Христос родился в Вифлееме, первыми о его рождении узнали вифлеемские пастухи. В эту ночь они пасли свои стада в поле, недалеко от пещеры, где и появился на свет Спаситель. Вдруг перед ними предстал ангел Божий. Он возвестил пастухам о рождении Мессии. А затем явилось множество других ангелов. Они славили Бога и радостно пели «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человецах благоволение». Словом «вышние» обозначается здесь особое духовное небо, где живет Бог и святые ангелы. То есть фраза «слава вышних Богу» означает, что на небе Богу постоянно воздается хвала и слава неисчислимым количеством ангелов. Слова «и на земле мир» говорят, что с пришествием Спасителя на земле воцарился мир между Богом и людьми. Царствие Божие для людей стало открытым, с людьми пребывает теперь благоволение Господне. По окончании пения «Слава Вышних Богу» хор дважды поет слова «Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою». Они взяты из 50-го псалма царя и пророка Давида. 50-й псалом имеет покаянный характер. Давид написал его после того, как очень согрешил перед Богом. И поэтому слова «Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою» значит следующее. «Уста мои теперь заключены грехом. Получив отпущение грехов, я не буду молчать, но стану свидетельствовать о Тебе, воспевать и прославлять милости Твои, Господи».
1: Ангельское молитвословие «Слава Вышних Богу» с прибавлением строк из 50-го псалма звучит на каждом вечернем богослужении и предваряет собой чтение шестопсалмия, шести особых псалмов, в которых церковью восхваляется величие Бога и одновременно признается несовершенство человеческих поступков. Если богослужение праздничное, то «Слава Вышних Богу» поется, а не читается. Песнопение «Слава Вышних Богу» призывает людей прославлять Господа и каяться о своих грехах. Давайте послушаем это песнопение в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Смотри на себя, как на мертвого. Так говорю я себе. И тогда не заметишь прихода смерти. Притупи жало смерти при жизни, и когда она придет, ей нечем будет уязвить тебя. Каждое утро смотри на себя, как на новорожденное чудо, и не заметишь прихода старости. Не жди прихода смерти. Посмотри, вот уже пришла она и притаилась в тебе. И зубы ее постоянно точат плоть твою. То, что было живо прежде твоего рождения, и то, что переживет твою смерть, и сейчас живо в тебе. Однажды ночью ангел развернул свиток времени, которому не было конца, и показал мне на свитке том две точки, одну рядом с другой. «Расстояние между точками, — сказал он, — длина века твоего». «Значит, истек мой век», — воскликнул я. «Пора мне собираться в дорогу. Должен я уподобиться трудолюбивой хозяйке, целый день проводящей в уборке дома и подготовке подарков к завтрашним именинам. В самом деле, сегодняшний день сыновей человеческих более наполнен заботами о дне грядущем, но мало тех, кто верит обетованию твоему и заботится о том, что будет после смерти. Да будет последний вздох мой, Господи, вздохом не о мире, а о вечном блаженном завтра. Среди погасших свечей друзей моих догорает и моя свеча. Не скорби, казня себя, и не жалей свечу свою догорающую. Разве так мало любишь ты друзей своих, что боишься пойти вслед за ними, ушедшими? Жалей не о свече догорающей, а о том, что тускло горит и оставляет за собой чад. Привыкла душа моя каждый день и каждую ночь покидать тело и простираться до границ вселенной. Распростершись так, она чувствует, как солнце и звезды плывут по ней, словно лебеди по озеру моему. Светится она вместе с солнцем и поддерживает жизнь на земле. Держит горы и моря, управляет ветрами и ураганами. Прозревает вчера, сегодня и завтра, и возвращается на ночлег в печальную и ветхую земную обитель. Возвращается в тело, которое еще минуту-другую будет звать своим, и которое, словно тень, колышется среди могильных холмов, среди звериных пещер, среди стонов обманутых надежд. Не сетую на смерть, живый Боже, не за что мне сетовать на нее. Человек сам сделал из нее пугало. Смерть, как ничто другое, толкает меня навстречу тебе, Господи. Рос у дома моего куст ореховый, и смерть отняла его. Пенял я на смерть и, кляня ее, говорил: почему не меня взяла ты, утроба ненасытная, почему взяла безгрешного? Но сейчас сам себя считаю мертвым, подобно ореху моему. Святый бессмертный, презри милостиво на свечу догорающую и очисти пламя ее, ибо только чистое пламя достигает лика твоего и проникает в очи твои, которыми ты мир созерцаешь.

0: В эфире Радио Вера. Антон Чехов. Человек в футляре. Читает Нонна Гришаева.
1: Была уже полночь. Направо видно было все село. Длинная улица тянулась далеко, верст на пять. Все было погружено в тихий, глубокий сон. Ни движения, ни звука. Даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо. В этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротко, печально, прекрасна. И кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением, и что зла уже нет на земле, и все благополучно.

0: времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний архимандрита Николая Гипса, бывшего наставника цесаревича Алексея Романова. 1938 год, Англия. Я всегда чувствовал, что мир, в общем, никогда не принимал императора Николая II всерьез. И я часто интересовался, почему. Он был человеком, у которого не было низменных качеств. Я думаю, что в основном это можно объяснить тем фактом, что он выглядел абсолютно неспособным внушать страх. Он знал очень хорошо, как сохранить свое достоинство. Никто даже помыслить

0: позволить себе не мог, вольности по отношению к императору. Он не ставил себя выше других, но при этом был исполнен спокойствия, самообладания и достоинства. Главное, что он внушал, трепет, а не страх. Я думаю, причиной этого были его глаза. Да, я уверен, это были его глаза. Настолько прекрасными они были. Глаза его были настолько ясными, что, казалось, он открывал вашему взгляду всю свою душу. Душу простую и чистую, которая совершенно не боялась вашего испытующего взгляда. Никто больше так не мог смотреть.
1: Голоса

значит, я живу. Пусть не кончится этот свет. Я люблю, значит, я живу.

отцы пустынники и жены непорочны. Чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие змеи сокрытый сей и празднословие не дай душе моей. Александр Сергеевич Пушкин.

0: вера. Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Кирилл Астраханский.
1: Весной 1569 года Астрахань облетела тревожная весть. Турецкий султан с огромным войском идет на город. Отбить это наступление у астраханцев не было возможности. Крепость охраняла лишь одна воинская сотня. Султан же вел за собой 17-тысячную армию. Жителей объяли страх и смятение. Участь города, казалось, была решена. В надежде астраханцы просили Бога о помощи. Настоятель Троицкого монастыря игумен Кирилл тоже просил Господа и Богородицу вразумить его, как спасти город. Во время молитвы перед Казанским образом Божьей Матери в его голове возникла вдруг мысль отправить во вражеское войско верного человека, чтобы распустить среди турок слух о приближении большого царского войска. Конечно, способ был слишком прост и, казалось, имел мало шансов на успех. С чего бы это туркам верить случайному человеку? Но, уповая на Божью волю и не видя других возможностей, игумен решился на него. Вскоре отыскался и доброволец. Ранним утром игумен Кирилл благословил тайного посланца, и тот вышел за ворота города, отправившись навстречу турецкой рати. Через несколько дней он достиг стана врага. Завидев чужака, турки тотчас взяли его в плен. На вопрос, кто таков и с чем явился, посланец стал уверять, что он пришел предупредить об огромном русском войске, в два раза превосходящем турецкое, выступившем из Казани на помощь астраханцам. Турки сперва отнеслись к словам пленника недоверчиво, но вдруг прискакали их разведчики и заявили, что приближается большое количество русских ратников. Астраханец, услышав это, пребывал в недоумении, ведь никакого идущего на подмогу войска на самом деле не было. Но среди турок уже началась паника. Воины в страхе взбунтовались и вышли из повиновения. А вскоре выяснилось, ратники, которых увидели вражеские разведчики, были всего-навсего малым отрядом стрельцов, посланным с провиантом и оружием на помощь астраханцам. Вернувшись вместе со стрельцами в Астрахань, тайный посланец рассказал обо всем, что случилось. От похвал в свой адрес он отказывался, отвечая, что город был чудесно спасен по молитвам игумена Кирилла, которому сам Господь внушил, как одолеть врага. «Когда упование наше на Бога возлагаем, великие чудеса совершаются», — говорил игумен Кирилл Астраханский, которого церковь прославила в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Кирилл Астраханский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает игумен Филарет Пряшников.
1: Человеку свойственно ожидать ответной любви. Свойственно думать, раз я сделал ближнему добро, значит, я вправе ожидать от него хотя бы благодарности в ответ. И столько огорчения бывает, когда вместо благодарности получаем равнодушие или надменность. Таким образом, Господь воспитывает в нас смирение. Хочу поделиться с вами наставлениями преподобного Порфирия Кавсаколевита. «Давайте будем бескорыстно раздавать всем свою любовь, не обращая внимания на отношение людей к нам. Когда войдет в нас благодать Божия, тогда мы не будем интересоваться тем, любят нас или нет, хорошо ли с нами разговаривают. Мы будем ощущать необходимость любить всех».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архиепископа Романовского Вениамина Воскресенского архиепископу Ярославскому Павлу Борисовскому. 1929 год. Ярославль. Говорят, возможно разделение гражданского элемента от религиозного. Это заблуждение. Социализм в отвлеченном представлении есть чисто экономическая система. Многие поэтому думают, что экономическую жизнь можно построить, совершенно не касаясь религии. В одном и том же обществе могут существовать религия сама по себе, а экономическое построение само по себе. В продолжении своем эта мысль будет говорить, что один и тот же человек правой рукой может делать религиозные дела, а левой, независимо от правой, экономические, разрабатывать чисто экономическую сферу жизни по желанию, по самым разнообразным системам. Такое представление основывается на другом представлении, что душа человека свободно делится на две сферы. В одной человек живет в Боге и религии, в другой – с одним только миром – гражданским, светским, земным. В последней части религия не требуется. Обе части живут параллельно, но и могут обходиться одна без другой. Представление о таких двух существованиях в душе, религиозном и безрелигиозном, в основе своей неверно. Этот параллелизм и раздельность двух существований в абстракции реально, конкретно его нет и быть не может. Для верующего, для христианина это невозможно потому, что к нему идет требование Христа возлюбить Бога всем сердцем, всею душою, всем разумением, всею крепостью. Не часть души, а всю душу. Не духовную только, но и физическую всю крепость христианин должен отдать Богу. В душе вся жизнь. И вечная, и земная. Всю жизнь, и вечную, и земную, и духовную, и материальную, должна отдать Богу. И когда будет строить жизнь земную христианин, он всюду подведет религиозную основу, всюду даст религиозное окружение, всюду включит религиозный элемент». Хотя бы имел дело с самыми материальными делами и предметами, христианин говорит «все во славу Божию».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: В приемной трофейной комиссии императорской военно-походной канцелярии было пусто. Только в самом углу, на маленьком деревянном табурете, сидела миловидная белокурая молодая женщина в военной шинели и в форме сестры милосердия. Рядом с ней стоял деревянный костыль. Спокойное лицо женщины светилось какой-то удивительной радостью, как будто всего за несколько верст отсюда не разрывались снаряды и не грохотал фронт Первой мировой. Дверь кабинета начальника канцелярии приоткрылась. «Сестра, можете войти», – позвал женщину вахмистр, и она поднялась, опираясь на костыль и слегка прихрамывая. «Мне вкратце доложили вашу историю», – сказал женщине начальник канцелярии. «Ранение, плен, возвращение на родину». «Что ж, все это достойно восхищения, но, простите, мы – трофейная комиссия. Чего вы хотите от нас?» Сестра милосердия едва заметно улыбнулась. «Прошу вас, отвернитесь на минуту», – попросила она. Начальник и вахмистр повернули головы, а сестра, расстегнув рубашку, вытащила из-за пазухи какое-то большое полотно. Когда военные на голос женщины снова повернулись, от изумления они буквально застыли. На столе перед ними лежало развернутое знамя 6-го Либавского пехотного полка. «Откуда это у вас?» – с трудом оправившись от потрясения, проговорил начальник канцелярии. «Неужели полк потерял свое знамя? Ведь это же позор для него!» «Нет-нет!» – воскликнула сестра милосердия. «Знамя мне передал знаменосец. Вот как было дело!» Генриетта Викторовна Сорокина, так звали сестру милосердия, была натурой совсем не воинственной. Жизнь ее текла обычным руслом. Супруг работал управляющим на конезаводе в Тульской губернии. Она вела домашнее хозяйство. Но в 1914-м, когда Россия вступила в Первую мировую войну, Генриетта и ее супруг, не раздумывая, пошли на фронт. Он надел форму уланского офицера, она – фартук сестры милосердия. Сорокина самоотверженно трудилась на перевязочных пунктах во время боев. Снаряды рвались в нескольких метрах от нее, но Генриетта, положившись на Божью волю, спокойно исполняла свой долг. Так было и во время кровопролитного боя под местечком Сольдау в Восточной Пруссии. 6-й Либавский пехотный полк российской императорской армии сражался мужественно, но силы противника превосходили. Вдруг Генриетта увидела, как падает скошенный неприятельским выстрелом полковой знаменосец. Сестра милосердия бросилась к раненому и вынесла его из-под пуль. Рана оказалась смертельной. Знаменосец умирал на руках у Генриетты. Вдруг его затуманенный взгляд прояснился. Собрав последние силы, знаменосец сдернул с прижатого к сердцу древка знамя полка и протянул его Сорокиной. «Сестра, сохрани!» – прошептал он и навсегда закрыл глаза. Генриетта быстро, чтобы никто не заметил, обернула знамя вокруг груди под рубахой. И в этот самый момент осколок вонзился ей в ногу. Женщина упала и потеряла сознание. Очнулась Генриетта в немецком госпитале. Она была взята в плен. Женщина в волнении нащупала под рубашкой плотную ткань знамени. Слава богу, на месте. Посмотрела на ногу, она была забинтована. Хотела встать, и в этот самый момент в дверь палаты вошел немецкий офицер. «Госпожа, если может ходить, прошу на пункт обмена пленными!» С акцентом проговорил он по-русски, протягивая Генриетте костыль. Сестра милосердия не представляла для противника интереса. Ее хотели как можно быстрее вернуть в Россию, обменяв по заключенному договору на своего солдата. Они не могли даже представить, какой важный трофей возвращается вместе с ней на родину. Так, руками хрупкой женщины была спасена честь знамени 6-го Либавского пехотного полка. За проявленное мужество высочайшим повелением императора Николая II сестра милосердия Генриетта Сорокина была награждена сразу двумя Георгиевскими крестами.

0: Вера.
1: Когда креста нести нет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умилением от всей души всем помышлением мы Божью милость и любовь? Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ирина и Константин переехали в Россию из Киргизии 10 лет назад с новорожденным сыном на руках. Денег с продажи квартиры семье хватило на дом в одном из поселков Тверской области. Однако начинать жизнь в новом месте оказалось непросто. Оформить российское гражданство из-за проблем с документами семье не удалось. У Ирины, старшего сына и дочери, есть вид на жительство. У Константина и двух младших детей, которые появились на свет уже в России, нет даже этого. Поэтому обратиться за необходимой медицинской помощью и получить социальные выплаты они не могут. Жить приходится на зарплату Константина, который работает на ламповом заводе. Небольшого дохода едва хватает на простые нужды. У двух детей, Ярослава и Насти, серьезные проблемы со зрением. Им требуются операции. Но медицинская страховка без гражданства такое лечение не покрывает. Чтобы получить дополнительный заработок, Ирина учится вязать крючком и пытается продавать готовые вещи через интернет. Дом, в котором живут Ирина и Константин с детьми, требует ремонта. Пол местами провалился, а в стенах появились щели. Не хватает нужной для школьников мебели. Но живет семья дружно. Дети вместе играют, любят рисовать. Мальчишки упражняются с боксерской грушей, которую им в сарае повесил папа. Девочки помогают маме по дому. Семье нужна юридическая поддержка в оформлении документов и социальных выплат, а также помощь в благоустройстве дома. Оказывает ее фонд «Ясное дело». Вот уже несколько лет он помогает людям в трудной жизненной ситуации. Поддержать сбор для Елены и Константина можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Сыне Божий Единородный, прими мя в мудрость Твою. Ты еси глава всем сынам человеческим, их разум небесный, освящение и радость. Ты тот, кто одинаково добро помышляет обо всех людях, одна мысль, один свет. Тобою человек человека познает, тобой человек человеку пророчествует. Твоим голосом люди друг друга слышат, твоим языком понимают друг друга. Воистину, ты всечеловек, ибо все люди по существу своему в тебе, и ты во всех и во вся. Ты созидаешь разум человеческий, когда тень твоя разрушает его. Ты дал форму всему и запечатал все своей мудростью. Ты из праха земного создал все сосуды и наполнил их песнью и радостью святой единой троичности. Но тень твоя в каждый сосуд уронила каплю печали, которой печальные пишут жалобы на тебя. Господи милостивый, играющий в объятии Матери Своей, Духом Святым оживотворенной, исправь разум мой своим разумом и очисти его светом Твоим от мыслей печальных, от мрачных предчувствий, от жалких поступков. Господи мой величественный, Ты наполняешь собой душу Матери Своей, недра ее девственны, ничто больше не вмещает душа ее, только Тебя. Ты свет ее и голос ее, око ее и песнь ее. Ты слава Духа Святого, его действие и его плод, его восхищение. Господи величественный, играющий в объятии Матери Своей, Духом Святым оживотворенный, Ты храбрость Святой Троицы, героизм ее и ее история. Решился Ты луч тройственный направить в хаос и тьму, и стал свет чудо, на которое очам не насмотреться, ушам не наслушаться, творче очес и ушес. И все это чудо — только бледная тень Твоя, только умноженное и искаженное отражение лица Твоего в осколках мутного зеркала. Сердце мое жаждет полного образа Твоего, Сыне Божий, ибо горько быть частью образа Твоего, неуверенно колеблющейся в океане тьмы. Разрушь тесноту души моей, освободи ее, о безграничность Божества Тресветлого! Освети разум мой, о свет ангелов и тварей земных! Открой мне Слово Твое, премудрое Слово Божие! Соделай душу мою девственной, стань оком и песнью ее.